0: ширину всего 28 километров, то выход из Калининграда в Балтийское море можно полностью перекрыть. Любой корабль, который попытается пройти, напорится на мину. Если начнется реальный глобальный конфликт, эти минные поля на суше и морские мины физически отрежут Калининград от любого снабжения, превращая область в полностью изолированный котел, без возможности получения ресурсов извне. Ни топливо завести, ни продовольствие, ни боеприпасы. Область будет жить только на тех запасах, что есть внутри, а они конечны. Независимо от того, что это на самом деле, политический спектакль или реальная подготовка к блокаде, итог для жителей Калининграда один и тот же. Эра открытых границ, приграничного туризма и легкого транзита закрылась окончательно. Еще 10 лет назад можно было спокойно съездить в Литву за покупками или на выходные. Граница работала быстро, визы выдавали без проблем. Сейчас область постепенно превращается в глухой, отрезанный от Европы военный форпост, окруженный с суши реальными минными полями и противотанковыми заграждениями, а с моря – донными минами в заливе. Область превращается в анклав, в самом прямом смысле этого слова. Кусок территории, полностью окруженный чужими границами. Как жить в таких условиях? Пока ответа на этот вопрос нет. Так что следим за развитием событий и услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Первая ласточка. В Крыму ограничили продажу бензина в одни руки, а дизель продают только по талонам. На АЗС Севастополя в один автомобиль заливают не больше 20 литров бензина. С дистопливом еще хуже. Его продают только по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Такие ограничения он объяснил возникшими в последнее время логистическими сложностями. О чем идет речь? Дело в том, что с 21 мая власти Херсонской области закрыли для транспорта движение по участку трассы Ростов-на-Дону-Мариуполь-Симферополь. Это ограничение действует возле автомобильного пункта пропуска Джанкой. То есть, по сути, сухопутный коридор в Крым сейчас закрыт. По словам губернатора занятой армией части Херсонской области Владимира Сальда, причина – участившиеся атаки дронов. Это не просто дроны, говорят военные эксперты. Это новейшая разработка – беспилотники «Хорнет». И особенность их в том, что они не управляются оператором. Это самонаводящиеся при помощи искусственного интеллекта БПЛА. Поскольку связь с оператором у них отсутствует, то и средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют. Эти дроны буквально превратили сухопутный коридор в Крым в мертвую зону, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
3: вот с помощью этих беспилотников Hornet или Hornet, дальностью примерно в 150 километров, вооруженные силы Украины держат под огневым контролем вот эту вот дорогу, сухопутный коридор в Крым, и довели дело до того, что власти Херсонской области закрыли движение, значит, снабжение Крыма, ну, намного слабее, чем оно было до сих пор. Снабжение происходит теперь только по Керченскому мосту, но он не справляется со всеми задачами, которые должны быть.
2: Ограничение на этом участке федеральной трассы, по словам херсонских властей, будет действовать до особого распоряжения. То есть, когда закончится, неизвестно. И все это время будут большие проблемы со снабжением как у группировки войск в Крыму, так и у гражданских. И нехватка топлива – это первая ласточка. Однако проблемы с бензином могут коснуться не только крымчан, но и жителей центральной части России. Удары в глубокий тыл России вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей топлива, поэтому масштабный бензиновый кризис неизбежен, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Поэтому то, что делает Украина, именно делает сейчас, это работа по схеме, по карте дорожной, которая выстроена и просчитана, я уверен, математически. Обратите внимание, как все синхронизировано. Это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности, потому что ничто не может доехать до пункта назначения.
2: Такими темпами бензиновый кризис осени 2025 года покажется цветочками, говорит экономист. Ведь тогда атаки дронов носили не массовый, а точечный характер. И у России было больше систем противовоздушной обороны. Сейчас же большинство регионов страны попросту оголены, и дроны без проблем залетают в глубокий тыл. Специалисты советуют на ближайшее время не планировать важные поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил уехавшим россиянам судом, назвав их псевдогражданами.
6: Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины, конечно, таких людей ждет судебное разбирательство. Правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан. Есть уголовное наказание за это, придется отвечать, а дальше уже суд учтет и деятельное раскаяние, и что совершали, и почему. Но однозначно такой ответ придется держать. Родина одна. Надо ее защищать и тем более делать все для того, чтобы поддерживать наших солдат и офицеров. По-другому быть не может.
1: Главные новости дня.
2: Все хуже, чем кажется. Центробанк рекордными за четверть века темпами распродает золото. Раньше Россия была одним из крупнейших покупателей золота в мире и приобретала почти всю внутреннюю добычу. Сейчас же ситуация изменилась. С начала года Центробанк продал почти 28 тонн золота, примерно на 4,5 миллиарда долларов. Это крупнейшее сокращение золотого запаса страны с 2002 года. Этот ЗВР, то есть золотовалютный запас, предназначается для подстраховки на случай критических ситуаций. И то, что он распродается именно сейчас, говорит о многом, считает экономист Игорь Липсиц.
7: бюджетом было плохо, они начали продавать золото, чтобы пополнить остатки. Но больше-то ничего не осталось. Но смотрите, значит, ФНБ ликвидная часть крохотная, 4 триллиона всего. Остатки непотраченных прежних денег на казначейских счетах тоже небольшие, где-то около 5 триллионов всего. Ну, в общем, остались ЗВР, вот, которые есть у ЦБ. Но это последние деньги, которые есть у России. Напоминаю, что ЗВР ЦБ – это вообще-то подстраховка на случай кризисных ситуаций. Что называется, придет голод, придет эпидемия, нужно будет срочно покупать. Вот это как раз для этого предназначено ЗВР ЦБ. То есть они сейчас их распродают, потому что, ну вот, нужно как-то залатать дыры в экономике. А дыр много.
2: Активно продавать золотые запасы финансовый регулятор начал еще в прошлом году, чтобы помогать покрывать дефицит бюджета на фоне падения нефтегазовых доходов и поддерживать курс рубля. Поскольку ситуация в экономике не улучшилась, в этом году процесс продолжился, объясняют эксперты. Ведь уже слишком велика дыра в бюджете страны, говорит экономист Владислав Жуковский.
8: Ситуация с бюджетом, ну, она уже не просто бедовая, она уже практически катастрофическая. 5,9 триллионов рублей – это превышение расходов над доходами, так называемый дефицит, за январь-апрель текущего года. Что просто было понятно, это уже в полтора раза превышает весь план годовой, который был у Силуанова и у правительства на весь текущий год. И когда власти говорят, ребят, ничего страшного вы не боитесь, ничего такого удручающего страшного нет, но это вранье, потому что, значит, до конца года мы уже летим к 8-10 триллионам. Это, ну, вполне себе такая оценка, которую озвучивают даже близкие к власти экономисты.
2: Центробанк оказался в безвыходной ситуации. Чтобы покрыть бюджетный дефицит, приходится продавать золотые запасы по крайне невыгодным ценам. Ведь на мировом рынке золото сильно подешевело из-за роста цен на нефть, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Скачок на рынке нефти. А нефть и золото, они живут в противовесе. То есть вот сейчас идет как бы скачок перекладывания денег в нефтяные контракты, и, соответственно, выводятся деньги из золота, и золото пошло вниз. И за последние месяцы российское государство потеряло на обесценение золота, по-моему, что-то порядка 100 миллиардов долларов. Мир взял и ввел санкции против российской торговли золотом, выкинул Россию с лондонской биржи металлов, и теперь Россия это золото продает, насколько мы понимаем, только Китаю с очень большим дисконтом.
2: Операции с золотом до недавнего времени были виртуальными. Правительство продавало драгметалл не на рынке, а Центробанку, де-факто перекладывая золотой запас из кармана в карман. В результате слитки оставались в составе золотых резервов страны. Теперь же ситуация изменилась. ЦБ стал проводить реальные операции по продаже физического золота, как это уже делается с китайскими юанями из Фонда национального благосостояния. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
9: Радиолента. Прямая речь.
5: Глава Рособранадзора Анзор Музаев о том, что девятиклассников обяжут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года.
10: Будут сдавать девятых классов более 1 700 000 выпускников девятых классов. Обязательно русский и математика, и два предмета по выбору. В этом году мы получили тоже поручение президента, и сообщество экспертное, учительское поддержало это. В 2028 году у нас появится третий обязательный экзамен устный по истории. Это важный предмет. Экзамен будет обсужден в первую очередь со всеми учителями, учениками, экспертами. На финишной прямой, конечно же, мы проведем апробацию, общественное обсуждение. И в 2028 году предмет «История» в устном формате будет проводиться.
11: Учим китайский вместе!
12: Как по-китайски будет слово «телевизор»?
13: Дэнши.
12: Еще раз. «Телевизор» по-китайски звучит так.
13: Дэнши.
12: И третий раз.
13: Дэнши.
12: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
14: Геннадий Зюганов резко выступил против запретов и ограничений в интернете.
15: Вот с интернетом водится. Говорил, и в том числе в больших кабинетах. Вы идете неверным путем. Все равно сейчас можно выйти в любую информацию. Вы не перекроете. Я понимаю вопросы безопасности. Согласен с этим. Но почему Китай пошел по созданию своих сетей? От детей до старушек есть все, что они просят. Почему вы не хотите развивать? Почему Лукашенко не перекрывает свои каналы, а развивает и дополняет? Почему? У нас технически мы можем, давайте решаем. Запрещать и все. Я говорю, вы уже достали. На машине колесом наехал, штраф тебе прилетел. Машину поставил, штраф тебе прилетел. В листу собрал, поджег, штраф тебе прилетел. На старый барон клумбу сделал, штраф тебе прилетел. Но у нас же страна не штрафбат. Что ж вы огромного русского медведя дергаете со всех сторон, не только из ней внутри.
14: Депутат Виталий Милонов заявил, что введенный в Томской области запрет на ношение одежды с иностранными надписями – это издевательство над детьми.
16: Ну, с удивлением прочитал распоряжение из Томской области, когда детям запрещают носить одежду с иностранными надписями. Мы же не про школьную форму говорим. Школьная форма одно, это правильно. Она должна быть строгая, не отвлекать детей от учебного процесса. Ну, а если не школьная форма, почему вдруг нет? Почему иностранная надпись вам так сильно помешает? Это уже было, с такими друзьями врагов не надо, граждане-чиновники из области. Вы что, не помните, как то же самое мы проходили в 80-х, и мы с вами над этими распоряжениями тогда смеялись и говорили, вот же дурацкие распоряжения, ну что ж мы повторяем дурацкий путь, давайте мы не будем выглядеть посмешищем, да пусть дети ходят в футболках, в свитерах, там, свитшотах, с какими-то надписями, мы, естественно, не допускаем, что они там матерные или какие-то вульгарные, неприличные. Но пусть они ходят в той одежде, которая им нравится. Не если это не касается вопросов, когда есть жесткий дресс-код, и все должны ходить в школьной форме. Перестаньте издеваться над детьми. Вы их втягиваете в политику. Вы их втягиваете туда, куда не надо. Пожалуйста, давайте они будут расти прекрасными, патриотичными людьми. Но патриот – это не значит, что у него все футболки только на русском языке.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
17: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно. Строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. В так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Белоруссию руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и

он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно отрицает все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за 3 дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдержит никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюхом России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной, понимаете? Это маленькая страна.

0: завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрение, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Жребий смерти. Фельдшер из Омской области рассказала, что медиков заставляют ехать на СВО. Надежде 34 года, у нее двое маленьких детей, ипотека и мизерная зарплата фельдшера. Но теперь, помимо материальных проблем, над ее семьей нависла куда более серьезная угроза. Женщину могут отправить на фронт. По словам Надежды, главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому до конца года один сотрудник из учреждения обязан пойти на СВО, якобы добровольно и якобы на один год. Однако Надежда не верит, что дело ограничится годом, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.
3: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. В стране у нас происходит полный и многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
2: По словам Надежды, желающих добровольно подписать контракт с Минобороны среди ее коллег нет. И до конца года они вряд ли найдутся. Поэтому она уверена, что руководство будет давить на сотрудников и вынуждать их пойти на СВО.
3: Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы просчитаться и вернусь домой. Так, да?
2: Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на СВО пришло не только в ее больницу, но и во все остальные. То есть это повсеместная практика. Фельдшер в ужасе от такой инициативы. В селах и так не хватает медработников. Всюду огромный дефицит кадров. И в такой плачевной ситуации пускать медиков в расход – это неправильно, считает женщина. Сама она говорит, что не намерена гибнуть непонятно за что.
3: Получается, раз я медик, то я должна без вопросов шуровать и отдавать свою жизнь непонятно за что. Я понимаю, если бы у нас была война как Великая Отечественная, то да, я тут бы встала на защиту. Но по факту это не наша война, это деление власти наших Всевышних. И тут, извините, мне жалко наших мальчишек, наших солдат, которые там погибают. И отдавать свою жизнь я не намерена просто так.
2: Надежда говорит, на СВО должны идти исключительно добровольцы, а не женщины, которым нужно воспитывать двоих маленьких детей. И если на фронте такая огромная нехватка людей, что из регионов вымывают остатки медицинского персонала среднего звена, то значит там огромные потери, и шансы выжить невелики. Поэтому женщина категорически отказывается оставлять своих детей сиротами и говорит о проблеме публично. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Успехами не пахнет, Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
5: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
4: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил.
5: Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
4: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
6: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит, мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
4: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
7: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
4: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
8: Оральные победы. Военкор Котенок о новых заявлениях Дмитрия Медведева.
9: На днях Дмитрий Анатольевич, и без того с огромной форой выигравший негласное соревнование среди каналов, бичующих огненным словом, вновь подтвердил свой высокий вербальный класс. Только в одном сообщении он сразу 11 раз наградил эпитетами Зеленского, которому, наверное, и кается до сих пор. Получается, мы не трогаем его физически, но морально давим или пытаемся. В этом, пожалуй, нам равных нет. Как говаривал генерал Корзинкин, нечего их сволочей жалеть. Судите сами, перлы Медведева. Киевский наркоклоун, зеленый упырь, бандеровский вурдалак, ворюга, больная и затравленная крыса. Дмитрий Анатольевич, не останавливайтесь. Стране нужны победы, хотя бы оральные. Других тем более пока что не предвидится. Ну а серьезно если, то грустно это все. Пиздеть, не мешки ворочить.
8: Военкор канал «Свидетели Байрактара» о том, как Украина полностью поменяла правила войны.
10: Танки на передовой появляются все реже. Артиллерия едва достает до важных целей. Да и количество отправленных штурмовиков не может гарантировать продвижение. Противник не захотел идти на заклание и поменял правила игры. Мы перешли к войне ума и связи. Рота вымуштрованных и откалиброванных солдат теперь точно проиграет роте креативных противников. Теперь важно не как сильно начальник бьет кулаком по столу, а как быстро он замечает таланты и ставит их на службу своему подразделению. И в этом кроется вся суть происходящего. И с этим у нас, надо признаться, все очень туго. Нашей армии следует полностью перестроить свое отношение к человеческому ресурсу. Командир должен не отсекать все нестандартное, а наоборот, видеть оригинальные идеи и бережно их доводить до применения на поле боя. Только ум, связь и скорость изменений смогут нам помочь в технологической гонке, которая развернулась на нашей земле. При старой армейской парадигме мы можем навсегда отстать в битве за наше будущее. Надеюсь, еще не поздно.
8: Военкор Живов о том, как Украина учит американцев воевать.
5: Министр армии Соединенных Штатов Дэн Дрискол заявил, что эта система и ее архитектура управления боем просто невероятная. По его словам, она полностью объединяет каждый дрон, сенсор и огневую платформу в одну сеть. Он также заявил, что американская армия да пока не обладает такой цельной и интегрированной архитектурой. Сейчас военные активно изучают украинский опыт. Кроме того, Дрискол рассказал, что на недавних совместных учениях в Германии украинские специалисты демонстрировали американским военным свои методы ведения современной войны, включая использование дронов и координацию огня через единую сеть. Цитата. «Мы много учились у украинцев. Их система «Дельта» — часть широкой военной цифровой экосистемы, в том числе в беспилотных войсках. Сейчас «Дельта» обзавелась искусственным интеллектом и функционирует на западном спутниковом интернете». Конец цитаты. И я даже не знаю, как это комментировать. Скоро НАТО будет проситься в Украину вступать такими темпами.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Охота за операторами дронов в Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
11: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел, но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
4: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
7: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
4: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
5: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
4: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба Рубикона, военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
8: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
5: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО, там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
8: Роман Сапоньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
12: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
8: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
13: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
15: Привет-привет!
14: 16 мая 26 года, штаб российской группировки войск «Запад».
15: Угу.
14: Туда с большой помпой прибывает начальник генерального штаба, генерал Герасимов. Звучат бравурные доклады, атмосфера абсолютно грандиозного триумфа.
15: Прямо праздник, да?
14: Именно. Официально заявляется, что российские войска установили контроль над 85% территории. Более того, объявляется о создании смертоносного огневого мешка,
15: из которого у украинских сил якобы вообще нет шансов выбраться.
14: Да, картинка рисуется просто эпическая.
15: Слушай, ну картинка эпическая, только если смотреть на нее исключительно из штабного кабинета.
14: А если выйти из кабинета?
15: А вот если в этот же самый день посмотреть на лиманское направление из космоса через объективы коммерческих спутников, открывается совершенно иная реальность. Никаких победных маршей по улицам города там нет.
14: Вот об этом колоссальном разрыве между штабными картами и физической реальностью сегодня и пойдет речь. Как вообще генерируются виртуальные победы, когда реальность на Земле кричит об обратном?
15: Ну, если начать разбирать факты по крупицам, весь этот пафос официальных сводок рассыпается моментально.
14: Заявлен же контроль над 85%.
15: Заявлен, да. Но открытые данные спутников, таких как Maxar Technologies или Planet Labs, и анализ УСИНТ проектов, показывают, что зона реального присутствия российских войск составляет максимум от 10 до 15%.
14: То есть разрыв не на 5% ради красного словца. Разрыв колоссальный. 85 против 15.
15: Абсолютно.
14: Как вообще можно заявить о захвате почти всего города, если войска там даже не присутствуют?
15: Весь фокус кроется в том, что это за 10-15%. Речь вообще не идет о жилых кварталах.
14: Так.
15: Нет никакого продвижения в центре Лимана, нет контроля над западными районами. Эти 15% — исключительно промышленные зоны на самой восточной окраине.
14: Железнодорожные пути, ангары, заброшенные склады.
15: Именно. Остатки предприятий, пустыри. Среди городской жилой застройки следов присутствия войск нет вообще.
14: Получается просто виртуозная подмена понятий.
15: Срабатывает классический трюк с юридическими границами.
14: Ну-ка.
15: Это очень похоже на ситуацию, когда человек громко хвастается соседям, заявляя, что захватил весь огромный дом.
14: Ага. А по факту он просто топчется в отдельно стоящем ветхом сарае на самом краю участка. И вся бравада строится на единственном факте. Этот сарай формально обнесен общим забором и входит в единый кадастровый план.
15: Слушай, аналогия с кадастровым планом бьет точно в цель. Манипуляция административными границами тут просто налицо.
14: Юридические границы Лимана.
15: Да. В них включены огромные территории промзон и лесопосадок на периферии. И если занять часть этой восточной промзоны, технически можно отчитаться о контроле над частью территории.
14: Но заявлять о 85% — это же откровенная математическая эквилибристика.
15: Сразу возникает закономерный вопрос. 85% чего именно?
14: Да, площади в квадратных километрах.
15: Или проценты от количества зданий. Или, может, проценты от длины административной границы.
14: Отличная бюрократическая уловка. Нет четкого критерия, нет возможности поймать за руку на конкретные лжи.
15: Но разоблачение все равно происходит. Скрыть масштабные боевые действия невозможно. Достаточно просто проанализировать термические аномалии на спутниковых снимках за первую половину мая.
14: Речь идет об огромных лесных пожарах.
15: Да. Выгорело от 4 до 5 тысяч гектаров леса. Это гигантская площадь. И самое главное, где эти пожары находятся?
14: Не в городе.
15: Они бушуют к северу и к востоку от Лимана, за пределами самого города.
14: То есть это неоспоримо доказывает, что интенсивные штурмовые действия, артиллерия, зажигательные боеприпасы, все это сосредоточено на подступах.
15: Вот именно. Если бы бои реально шли за 85% городской территории, из космоса была бы видна совершенно другая картина.
14: Городские бои оставляют очень специфические шрамы.
15: Сплошная зона тотальных разрушений, стертые с лица земли кварталы. Но сам Лиман не имеет тех масштабных следов свежих разрушений, которые неизбежно сопровождали бы заявленный штурм.
14: Значит, город стоит относительно целый, а вокруг него пылают леса.
15: Угу.
14: И раз уж реальные бои завязли в полях на подступах, возникает вопрос, что там физически происходит с наступающими колоннами.
15: Угу.
14: Почему именно в середине мая штабу так срочно понадобилось рапортовать о создании огневого мешка?
15: А вот тут начинается самое интересное. Если отложить в сторону официальные пресс-релизы и открыть сообщения российских Z-каналов, картина вырисовывается просто катастрофическая.
14: А эти ресурсы крайне сложно заподозрить в симпатиях к противнику?
15: Конечно. Их ведут и читают военные прямо на земле. Там сообщается о разгроме как минимум двух батальонных тактических групп.
14: Ого! Две БТГ — это серьезнейший удар по боеспособности. Сотни единиц техники, личный состав.
15: И этот разгром происходит прямо на открытой местности. Локация очень конкретная, зона между селом Дробишево и восточными окраинами Лимана.
14: Спутники это подтверждают.
15: Полностью. Снимки высокого разрешения показывают остовы уничтоженной российской бронетехники прямо на лесных и полевых дорогах.
14: Подожди, а как такое происходит до входа в город? Почему они не могут просто проскочить этот открытый участок?
15: Применяется тактика отрицания зоны. Украинская артиллерия в плотной связке с разведывательными и ударными беспилотниками методично выбивает наступающие колонны еще на дальних подступах.
14: Беспилотники работают как невидимый барьер.
15: Они висят в воздухе постоянно. Любое движение техники засекается за километры.
14: Если бы колоннам удалось прорваться в плотную городскую застройку, эффективность дронов могла бы снизиться.
15: Да, техника могла бы прятаться между зданиями. Но до спасительной застройки она просто физически не доезжает.
14: И тут наслаивается логистический кошмар. Наступление требует астрономического количества ресурсов.
15: Чтобы поддержать заявленный темп, российской группировке войск «Запад» ежедневно требуется доставлять на передовую от 5 до 10 тысяч артиллерийских снарядов.
14: 10 тысяч снарядов в сутки — это же бесконечные вереницы грузовиков,
15: которые вынуждены передвигаться по всем тем же простреливаемым дорогам. Обеспечить скрытный подвоз такого объема грузов в нынешних условиях абсолютно прозрачного поля боя практически невозможно.
14: Давай сложим это в единую картину. Горящие леса на окраинах, сгоревшие колонны техники и разгром двух БТГ, тяжелейший кризис снабжения.
15: Угу.
14: Как на фоне всего этого можно заявлять о победе?
15: Есть еще один факт, который штабные сводки полностью замалчивают. С 10 по 13 мая, прямо перед визитом Герасимова, произошло реальное отступление.
14: Отступление прямо перед победным рапортом?
15: Да. После серии жестких контратак российские подразделения были вынуждены откатиться к северо-западу от Дробышева. Потеряны позиции, которые занимались ранее.
14: И ровно на фоне этого отступления и разгрома колонн звучит термин «огневой мешок».
15: Это просто поразительно.
14: Термин-то громкий.
15: Но если вспомнить классическую военную историю, битву при Каннах, где Ганнибал окружил римлян, мешок означает, что враг заперт. Абсурд. Ведь западные дороги абсолютно свободны. Трассы на Торское и Барвенково под полным контролем украинских войск.
14: По этим трассам спокойно перемещается транспорт. Идет ротация личного состава, эвакуация раненых, бесперебойно подвозятся боеприпасы. Ни о каком перекрытии путей отхода не идет и речи. То есть на земле происходят локальные поражения, отступления, и тут же выдается заявление об огневом мешке.
15: Получается, это просто информационная дымовая завеса.
14: Попытка замаскировать катастрофу тех самых двух БТГ за фасадом выдуманного успеха.
15: Нужно было срочно перебить негатив от потерь под Дробышево.
14: Складывается странная картина. Военные блогеры пишут о потерях, Осинт-аналитики публикуют точные карты, спутниковые снимки лежат в открытом доступе. Зачем российский генеральный штаб делает заявления, которые опровергаются за пару кликов?
15: Вот. Кому на самом деле предназначена эта ложь?
14: Да, противник знает реальное положение дел. Аналитики знают, кого они пытаются обмануть.
15: Здесь вступает в игру феномен так называемой вертикальной дезинформации. Эта ложь направлена вовсе не на внешнего наблюдателя и не на противника. Она адресована строго наверх собственному руководству.
14: То есть визиты высокого начальства работают как катализатор этой лжи?
15: Безусловно. Приезд высшего руководства всегда сопровождается жестким требованием продемонстрировать результаты.
14: Ну да, командирам на местах жизненно необходимо показать прогресс на картах. Иначе трибуналы, снятие с должностей.
15: Никто в здравом уме не хочет выходить к начальнику генерального штаба и докладывать: «Мы тут потеряли две БТГ на марше и отступили».
14: Куда безопаснее для карьеры отчитаться о занятии какой-то мифической промзоны и назвать это контролем над 85% лимана.
15: Именно так.
14: Срабатывает эффект испорченного телефона. Знаешь, классический пример из корпоративной культуры. Менеджер на местах полностью проваливает сроки, но в отчете пишет проект на стадии активного внедрения.
15: А директор департамента читает это и докладывает вице-президенту. Проект успешен на 70%.
14: В итоге генеральный директор выходит на сцену перед инвесторами и под аплодисменты объявляет о полной победе и захвате рынка на 85%.
15: Корпоративная аналогия популярна, но здесь я поспорю.
14: Почему?
15: В бизнесе есть предохранитель. Генеральный директор рано или поздно задаст вопрос про реальную прибыль. Ему нужны цифры на счетах. Если денег нет, презентация не спасет.
14: А в военной бюрократии разве не нужны реальные территории?
15: В том-то и парадокс. Само высшее политическое руководство зачастую отчаянно нуждается в этих фейковых процентах не меньше, чем лейтенант в окопе.
14: Зачем руководству обманываться?
15: Для поддержания медийного шума, для создания нужного фона в новостях. Им жизненно необходима история громкой победы прямо сейчас, чтобы перекрыть негативные сводки с других участков фронта.
14: Возникает идеальный замкнутый круг.
15: Идеальный симбиоз. Низам страшно сказать правду, потому что накажут. А верхам политически выгодно услышать ложь. Эта ложь устраивает абсолютно всех участников вертикали.
14: И для того, чтобы эту ложь красиво оформить, используются очень конкретные картографические фокусы.
15: О да, создание виртуального окружения на бумаге – это целое искусство. Выделяются 4 шага, как реальность искажается для докладов.
14: Первый шаг – это изменение масштаба.
15: Да, показывают карту всего региона. На фоне Донбасса сам лиман выглядит как крошечная точка, и вокруг нее рисуют жирные красные стрелки наступления.
14: Визуально у генерала создается полное ощущение плотного кольца.
15: Стрелки-то смыкаются. Второй шаг – полное игнорирование глубины местности.
14: На таких схемах не видно ландшафта, не видно, что между передовыми позициями и самим городом пролегают километры никем не контролируемой территории.
15: Густые леса, реки, мелкие поселки. На бумаге все это просто закрашивается ровным цветом.
14: Третий шаг – это спекуляция границами, о которой шла речь в начале. Взяли кусок пустующей промзоны, записали как процент захваченной территории.
15: Ну и четвертый шаг – временная неопределенность. В докладе не объясняется, в чем измеряются эти проценты. Если начнут задавать вопросы, всегда можно сказать про другую методику подсчета.
14: Вся эта механика работает на одну цель – создание убедительной картинки для телевизионных сводок и красивых папок с докладами.
15: Но система такого масштабного очковтирательства возникла далеко не сегодня. Ситуация вокруг лимана имеет свою долгую историю.
14: Да, лиман используют в качестве информационного фантома не первый год. Если отмотать время назад, ровно в апреле 2025 года звучали практически идентичные заявления.
15: Официально говорили о контроле над 70% города и тоже заявляли о тактическом кольце.
14: За этот год линия фронта на лиманском направлении фактически не сдвинулась.
15: Территориальных изменений нет, однако процент контроля магическим образом вырос с 70 до 85.
14: Складывается стойкое впечатление, что лиман приобрел статус некого сакрального символа.
15: Символическое значение этого города для командования давно перевесило любую объективную военную целесообразность.
14: И тут открывается самое страшное. Дезинформация такого уровня не просто формирует медийные иллюзии, она в корне разрушает само военное планирование.
15: Опираясь на победные доклады, командование распределяет ресурсы, искренне веря, что город уже почти взят.
14: В результате отдаются приказы снова и снова штурмовать пустоту.
15: Солдаты идут на позиции, которые на штабных картах числятся зачищенными, а в реальности там их ждет подготовленный артиллерийский огонь.
14: Продолжение бессмысленных атак ради поддержания однажды заявленной лжи.
15: Плюс этот информационный пузырь полностью уничтожает переговорные позиции. На международных площадках дипломаты с обеих сторон имеют доступ к спутникам.
14: Они прекрасно видят реальную расстановку сил.
15: Видят каждый сгоревший танк. Пытаться блефовать выдуманными процентами в условиях абсолютной прозрачности просто смешно. Этот блеф больше не работает.
14: Это поведение отчаявшегося игрока в покер, который долго блефует со слабой раздачей.
15: И так вживается в роль, что сам начинает верить, будто у него на руках флеш-рояль.
14: И ослепленный собственной иллюзией ставит на кон все фишки.
15: Но реальная проблема глубже. В покере игрок где-то в глубине души понимает, что обманывает. А здесь колоссальная структура теряет связь с реальностью. Ложь становится железобетонным фундаментом для принятия решений.
14: На этом фундаменте отдаются реальные приказы убивать и умирать. Иллюзорный штабной успех материализуется в виде физических жертв на поле боя. Ради поддержания мифа приходится продолжать гибельные атаки. Конфликт искусственно затягивается.
15: В топку штурма невидимого огневого мешка сжигаются все новые ресурсы.
14: Это оставляет место для серьезных размышлений. Что вообще происходит с любой сложной структурой, будь то армия или государственная система, когда ее кровеносная система начинает перекачивать вместо фактов удобные иллюзии?
15: Система начинает пожирать саму себя. Как долго такой механизм способен работать на самообмане, прежде чем столкновение с реальностью окажется фатальным?
14: На этот вопрос ответит только время. Но объективные факты в 21 веке всегда оставляют цифровой след.
15: Спутники фиксируют все. Термические аномалии, разрушения. Скрыть правду в прозрачном мире становится технически невозможно.
14: Информация сегодня — это главное оружие. Нужно уметь ее анализировать. На этом разбор подошел к концу.
15: Пока-пока.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1,5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании ЦФИ Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
17: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
16: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
17: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2,5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
16: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
17: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
16: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
17: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
16: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
17: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
16: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычная СМС продолжат работать без изменений. В общем, на 5-м году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
18: Литва запускает на границе с Калининградом масштабный проект «Восточный дозор». Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально объявил о планах создать сплошные минные поля на всей протяженности границы с Калининградской областью. По факту это будет выглядеть так. Противопехотные мины вдоль всего забора, комбинированные с заграждениями против тяжелой техники. Произошло это буквально через пару месяцев после того, как Литва вместе с Финляндией официально вышла из Оттавской конвенции, которая как раз запрещала использование противопехотных мин. Кстати, программа называется Eastern Flank Watch – «Восточный дозор». Самый наглядный пример того, как это работает на практике – мост королевы Луизы между литовским Панемуне и калининградским Советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году. Памятник архитектуры, который формально является собственностью России. Но литовские инженеры установили укрепление вплотную к своей стороне границы, не спрашивая ни у кого разрешения. Конструкция включает не просто обычные блокпосты, а тяжелые бетонные пирамиды под названием «Зубы дракона». Эти пирамиды расставлены в шахматном порядке, так что между ними может пройти только легковая машина, и то с трудом. Любая попытка проехать на грузовике или бронетранспортере упирается в бетон. Плюс стальные противотанковые ежи, сваренные из рельсов конструкции высотой около метра, которые рвут гусеницы и протыкают днище техники. И бухты колючей проволоки повышенной прочности. Это не обычная армейская колючка, а специально заказанная усиленная проволока толщиной 8 мм, которую нельзя перекусить обычными кусачками. То есть они прямо заказывали спецификации посерьезнее стандартных. Значит, рассчитывали на что-то конкретное. Но это только видимая часть укреплений. Помимо бетонных заграждений, которые все видят, литовская армия применила скрытые инженерные решения в опорах приграничных мостов и в поймах рек на берегах Немана. Там установлены специальные комплекты съемных стальных балок и так называемые «испанские лошади». Это X-образные металлические конструкции, которые использовались еще со времен гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления, вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. И если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время. А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа к региону, создает системы препятствий – минные поля на суше, противокорабельные ракеты на побережье, донные мины в проливах, истребители-перехватчики в воздухе. Цель – не уничтожить противника в открытом бою, а просто не дать ему подойти к важной территории. Окапывание на суше с минными полями и взорванными мостами синхронизировано с действиями на море, где страны Балтии и Финляндия закупают донные мины, способные запереть Финский залив. Причем не обычные контактные мины времен Второй мировой, а современные придонные мины с акустическими и магнитными датчиками, которые реагируют на шум винтов и магнитное поле корпуса корабля. Их практически невозможно обнаружить тролением, и они могут лежать на дне годами в спящем режиме, пока не получат сигнал активации. Финляндия уже объявила о закупке таких мин на сумму в 200 миллионов евро. Эстония заказывает аналогичные системы. Если эти мины будут установлены в Финском заливе, который в самом узком месте имеет ширину всего 28 километров, то выход из Калининграда в Балтийское море можно полностью перекрыть. Любой корабль, который попытается пройти, напорится на мину. Если начнется реальный глобальный конфликт, эти минные поля на суше и морские мины физически отрежут Калининград от любого снабжения, превращая область в полностью изолированный котел, без возможности получения ресурсов извне. Ни топливо завести, ни продовольствие, ни боеприпасы. Область будет жить только на тех запасах, что есть внутри, а они конечны. Независимо от того, что это на самом деле, политический спектакль или реальная подготовка к блокаде, итог для жителей Калининграда один и тот же. Эра открытых границ, приграничного туризма и легкого транзита закрылась окончательно. Еще 10 лет назад можно было спокойно съездить в Литву за покупками или на выходные. Граница работала быстро, визы выдавали без проблем. Сейчас область постепенно превращается в глухой, отрезанный от Европы военный форпост, окруженный с суши реальными минными полями и противотанковыми заграждениями, а с моря – донными минами в заливе. Область превращается в анклав в самом прямом смысле этого слова. Кусок территории, полностью окруженный чужими границами. Как жить в таких условиях? Пока ответа на этот вопрос нет. Так что следим за развитием событий и услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
19: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
2: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко

0: сейчас.
1: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
2: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
1: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Управляющий Скопинской епархии епископ Питерим поведал прихожанам краткую историю жизни и падения одного молодого гея.
5: Я однажды отцу Василию рассказал случай, который произошел у нас, в нашей епархии, в Ряжском благочине, когда один молодой человек, гей, а гей-то переводится, этимология этого слова, это радость и веселье тоже, вот, этот молодой человек поменял пол. Вот, а потом стал наркоманом или был наркоманом, вот, а потом впал в какое-то такое отчаяние, бросился с моста и покончил жизнь самоубийством.
3: Криминальные новости.
6: Житель Санкт-Петербурга забил соседа по коммуналке кувалдой до смерти. Тело 66-летнего мужчины нашли в квартире на улице Руднева. По версии следствия, во время конфликта сосед несколько раз ударил его кувалдой по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Нападавшего задержали и предъявили ему обвинение по статье убийства. Сейчас решается вопрос об аресте. На СВО погиб главарь ОПГ черных риэлторов Краснодарского края Михаил Литовко. По данным ШОТ, его тело смогли идентифицировать и опознать лишь спустя 1.5 года после смерти. 16 лет назад Литовко и его подельник сожгли дом, задушили несколько человек и продали чужую недвижимость по липовым документам. После того, как сообщники провернули несколько таких похожих эпизодов, Литовко посадили в тюрьму. Но спустя 11 лет отсидки в 2023 году преступник подписал контракт с Минобороны и ушел в штурмовую пехоту. В результате черный риэлтор оказался на передовой и примерно 1.5 года назад погиб. Однако опознать его тело удалось только сейчас. Ранее судимого за убийство целой семьи участника СВО освободили от наказания за кражу. Новосибирский гарнизонный суд признал военнослужащего Алексея Золочевского виновным в краже с проникновением. Он залез на дачу, украл игровую приставку Sony и был пойман самими дачниками. Ему назначили штраф в 25 тысяч рублей, но и его платить не пришлось. Время в СИЗО суд зачел как уже отбытое. Ранее Золочевский в Якутии получил 25 лет строгого режима за расправу над целой семьей. В 2009 году трое мужчин с обрезами ворвались в дом в Якутске и расстреляли супругов Слепцовых. После убийства они забрали вещи и угнали машину. В соседней комнате в этот момент были маленькие дети убитых – 3-летний мальчик и грудная девочка. Несмотря на срок в 25 лет, уже к 2025 году Золочевский снова оказался на свободе, подписав контракт с Минобороны. И почти сразу снова попал на краже. Теперь уже на 2 миллиона рублей. Но до суда дело почему-то так и не дошло. Житель Чечни избил мужчину, который пришел на стадион с женой. Против жителя Веденского района Чечни Акрамана Эльмурзаева возбудили уголовное дело о нанесении побоев и применении силы к сотруднику полиции. По данным пресс-службы районного суда, 17 апреля Эльмурзаев увидел на стадионе мужа и жену. Они занимались бегом. Под предлогом того, что тот не должен допускать нахождение своей супруги в местах присутствия чужих мужчин, Эльмурзаев ударил мужчину по лицу. Пострадавший написал заявление в полицию. На следующий день его и Эльмурзаева вызвали в кабинет замначальника отдела МВД для профилактической беседы. Но и там мужчина продолжал проявлять агрессию. После очередного замечания в свой адрес Эльмурзаев нанес сотруднику полиции удар кулаком в височную область головы.

0: Москвы, говорится в сообщении. Ранее Акраман Эльмурзаев возглавлял московскую строительную фирму, следует из данных базы «Контурфокус». Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений о том, что во всех войнах виноваты любые права и демократия.
3: Если проанализировать, то всякий раз эти скорби завершались победой, а скорбям предшествовало отступление от веры, отступление от традиции, отступление от Бога. Это накануне Отечественной войны 1812 года. В России было стыдно разговаривать на русском языке и копировали французские, европейские обычаи. Это накануне Великой Отечественной войны закрывались храмы и изгонялось все, что связано с Богом и жизнью народа. Это накануне специальной военной операции в течение 30 лет мы перенимали со всех стран все, что не попадя, любую демократию, любые права, и совершенно забывали о тех укладах и традициях, которые дарованы нам. Бог всякий раз обращал милость к нашему народу. И после такого отступления и скорби сражений даровалась победа.
1: Главные новости дня.
4: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перевалочный пункт «Шисхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
5: Один вон, блядь, в «Транснефть», блядь, попал. Терминал, точнее.
4: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шисхарис» плотно атаковали в марте и апреле, но защитить стратегические объекты военные так и не смогли. Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
6: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска. Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
4: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Военный адвокат.
7: Здравствуйте. Вот только недавно мы говорили о том, что военнослужащие, которые воюют в Курской области, получают те же права, что и участники СВО. И уже опубликован указ президента Российской Федерации от 9 декабря 2024 года за номером 1053 о внесении изменений в некоторые указы президента Российской Федерации. Этот указ исключает территориальный признак спецоперации из указов президента, регламентирующих отдельные выплаты военнослужащим. Это значит, что в случае гибели военнослужащего, мобилизованного, контрактника или добровольца при выполнении задач СВО, например, на территории Курской области, члены его семьи теперь смогут получить не только страховую выплату и единовременное пособие, как ранее, в сумме около 8 миллионов, но также единовременную выплату по указу президента в размере 5 миллионов рублей, которую получают семьи погибших участников СВО. Если же военнослужащий получил ранение при выполнении задач СВО за пределами зоны СВО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на военнослужащих распространяется такая же схема выплат, как и на участников СВО. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет «полиция»?
8: Чинча.
1: Еще раз. Полиция по-китайски будет звучать так.
8: Чинча.
1: И третий раз.
8: Чинча.
1: Учим китайский. Легко и весело.
9: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Политический обозреватель Дмитрий Дризе об итогах визита Владимира Путина в Китай.
11: Россия и Китай подтвердили курс на долгосрочное партнерство. Приняли декларацию об установлении нового многополярного миропорядка. Говоря простым языком, стороны против гегемонии одной страны, понятно какой. В итоговом документе также подчеркивается, что так называемый «золотой купол» Дональда Трампа, новая еще не построенная система глобального ПРО, является угрозой мировой стабильности. Что касается Украины, стратегические партнеры выступают за устранение первопричин кризиса на основе принципов Устава ООН. Также Москва и Пекин осудили милитаристские поползновения соседней Японии. В разделе «Экономика» главная тема. «Сила Сибири-2». Новый газопровод по доставке газа из России в Китай. Здесь по-прежнему идет согласование деталей и нюансов. Не первый год это продолжается. Тем не менее, российская сторона сохраняет оптимизм. Но итоговый контракт так и не был подписан. В общем и целом, так кажется, что на очередном празднике российско-китайской дружбы незримо присутствовал Дональд Трамп, который совсем недавно побывал в Поднебесной. Слово президент США повторил тезис о том, что хорошо ладит с обоими лидерами. Есть некоторые основания предполагать, что главная цель пребывания Владимира Путина – это поддержка нового китайского лидерства. Похоже, что именно так председатель Си Цзиньпин понимает многополярный мир. Пекин позиционирует себя как альтернативный Америке центр силы, с которым многие должны считаться, в том числе и сама Америка, с ее противоречивым лидером. Соответственно, мнение Китая должно быть решающим при урегулировании больших конфликтов от Украины до Ирана. Это, конечно, замечательно, но возникает маленький вопрос о месте России на этом празднике китайского лидерства. Речь идет о равноправном участии в разрешении глобальных проблем или друг и стратегический партнер обладает, скажем так, большей квотой? Как-то все это не очень понятно выглядит. Пояснение требуется. И как быть с Америкой? Похоже, что Дональд Трамп от своего лидерства не отказывается. Так кажется, что проект многополярного мира немного сыроват. В общем, в целом, похоже, что больших перемен этот визит миропорядку не сулит. Горячие точки по-прежнему остаются таковыми. Впрочем, посмотрим. Возможно, есть некая скрытая интрига, которая еще напомнит о себе.
9: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
6: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
4: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил.
6: Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
4: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
12: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит, мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
4: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
13: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
4: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Говорят военкоры.
14: Военкор Коц о том, как Германия открыто объявила Россию врагом.
15: Министр обороны Германии Борис Писториус блещет историческими познаниями. «Мы помним нашу историю, но Россия снова наш враг. Мы должны объяснить немцам, не пугая их, что со стороны России вновь возникла угроза, с которой Германия не сталкивалась последние 30 лет». Наверное, Писториус оговорился и вместо 30 лет хотел сказать 81 год, когда Красная Армия взяла Берлин. Угроза для немцев тогда была действительно нешуточная. Дальше власти Германии, видимо, начнут объяснять немцам, не пугая их, что нужна еще одна операция «Барбаросса». Чтобы коварные унтерменши с Востока вновь не вторглись в просвещенную и демократическую Европу.
14: Военкор-канал «Записки ветерана» про Калининград, на который могут напасть в любой момент.
16: Глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью призвал НАТО прорваться в Калининград, заявив, что у Альянса есть средства для уничтожения российских военных баз в регионе. В нашем МИД это назвали слабоумием и отвагой, а зампред комитета Заксобрания области Евгений Мишин – истерикой. И, безусловно, можно сколько угодно иронизировать над слабоумием и отвагой прибалтийских политиков, уже не стесняющихся никаких заявлений. Но на фоне политического пинг-понга идут реальные действия. В Литве формируется немецкая танковая бригада. Объемы грузоперевозок в Калининград автотранспортом упали в 3 раза. Брюссель и Вильнюс, вопреки действующим соглашениям, продолжают вводить ограничения. Пока это больше похоже на преднамеренную истерику малых стран, пытающихся набрать политические очки. Однако тренировки НАТО по морской блокаде и прорыву в Калининград — сегодняшняя реальность, которая должна нами восприниматься максимально всерьез. Могу только надеяться, что наверху это понимают.
9: Радио «Лента». 15:57 AM. Датская почта.
4: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
17: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
4: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
6: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
4: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
18: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
4: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Охота за операторами дронов. В Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
19: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел, но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
4: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по 2 ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
20: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
4: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
6: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
4: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба Рубикона, военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
0: Представьте такую картину. Обычный день, и тут смартфоны внезапно теряют сеть.
21: Ага.
0: Люди пытаются запустить VPN, он не подключается. Мессенджеры лежат, сайты вообще не грузятся, а по телевизору в это время дикторы тревожными голосами сообщают о какой-то беспрецедентной массированной кибератаке из-за рубежа.
21: Звучит, знаешь, как завязка дешевого киберпанк-триллера.
0: Вот именно. Но что, если аналитика показывает, что это вполне реальный, уже протестированный сценарий, который готовится прямо сейчас? Привет!
21: Привет-привет.
0: Это подкаст «Разбор дня», и сегодня мы без долгих вступлений ныряем в факты. Мы разбираем огромный массив данных, который указывает на один абсолютно четкий факт. Российские власти системно и методично готовятся объявить новую волну принудительной мобилизации.
21: Да, и самое интересное во всей этой истории – это то, как именно они это делают. Потому что тут применяется классический метод второго дна.
0: То есть маскировка.
21: Подготовка к этой самой мобилизации мастерски прячется под совершенно другой процесс. Ну, вот это усиление блокировок в интернете, создание так называемого суверенного интернета в 25-м и 26-м годах, это никакая не защита от мифических хакеров.
0: Угу.
21: По факту это целенаправленная постройка инфраструктуры жесткого цифрового подавления.
0: Я хочу понять, как вообще пустеющие военкоматы в российских регионах заставляют чиновников тянуться к рубильнику от глобального интернета. Давай начнем прямо с базы.
21: Давай.
0: Я смотрю на цифры, и у меня просто когнитивный диссонанс. Сейчас ведь российские регионы буквально соревнуются, кто даст больше миллионов рублей за подписание контракта.
21: О, да. Выплаты бьют все рекорды.
0: Ну вот. А по базовым законам экономики, если ты так задираешь цену, предложение должно просто улетать в космос. Но статистика первого квартала 26-го года показывает абсолютный обвал. Как это вообще работает?
21: А вот так, что экономические законы просто ломаются, когда в уравнение добавляется, ну, экзистенциальный риск. Давай посмотрим на эти цифры. Первый квартал 26-го года число новых контрактников падает до двухлетнего минимума. Это где-то 70 с половиной тысяч человек.
0: С ума сойти.
21: Среднесуточный темп по стране обвалился с 1000 человек до 800 в день. И самое показательное здесь – это Москва.
0: Подожди, Москва? Казалось бы, город, где денег просто куры не клюют. Традиционно мощный центр вербовки.
21: Вот именно. Финансы там безграничные. Но мы видим, что в декабре 2025 года в Москве было подписано всего 879 соглашения.
0: Ого!
21: Это минус 25% по сравнению с 2024 годом. А в регионах статистика, ну, вообще мрачная. Там, где раньше пункты отбора забирали по 40 человек, сейчас еле-еле наскребают меньше 10 в месяц. Это называется эффект дна резервуара.
0: Слушай, но это реально похоже на какой-то аукцион? Ведущий кричит в микрофон, ставки взлетают до небес, сыплются миллионы, а в зале просто никого нет. Стулья пустые.
21: Отличная метафора, да. Причем проблема даже не только в том, что людей количественно стало меньше. Качество этого потока тоже колоссально просело.
0: То есть идут не те, кто нужен?
21: Абсолютно не те. Сейчас идут люди с подорванным здоровьем, без физической подготовки, с нулевой мотивацией. Система просто вычерпала всех тех, кто, в принципе, был готов брать в руки оружие за деньги.
0: Ну хорошо, но если эти стимулы больше не работают, а зачем государство продолжает раздувать выплаты? Зачем вливать эти миллиарды, если выхлопа нет?
21: А тут кроется второе дно. Увеличение денег – это уже не показатель успеха вербовки.
0: А что тогда?
21: Это отчаянная попытка выкупить согласие общества перед тем, как перейти к неизбежному принуждению. Почему твой зал на аукционе пуст? Да потому что работает живая, абсолютно неконтролируемая антиреклама.
0: Сарафанное радио.
21: Да. Вдовы, раненые, сообщения в Телеграм от тех, кто уже там. Люди ведь не слепые, они видят реальные потери. Вся эта информация просачивается сквозь фильтры и формирует у местных жесткое понимание. Никакие миллионы этого риска не стоят.
0: И вот тут мы как раз подходим к главной развилке. Если чековая книжка порвана, если добровольцы закончились, ну, по логике остается только применение силы. Но мы же понимаем, принудительная мобилизация – это гигантский политический риск.
21: Огромный риск. И чтобы его как-то застраховать, государство начинает строить новую архитектуру контроля. Это то, что называют борьбой на горизонтальном фронте. С 26 года в России активно внедряют новые правила и включают на полную мощность технологии DPI.
0: Так, стоп. Давай тут притормозим для тех, кто не особо шарит в айтишных терминах. Что такое этот DPI и как он физически работает? Это ж, ну, не просто какая-то программка на компе у чиновника.
21: Нет-нет, DPI — это Deep Packet Inspection. Система глубокой фильтрации трафика. Давай на пальцах.
0: Давай.
21: Представь, что обычный интернет — это почта. Провайдер — это почтальон. Он видит конверт, видит адрес отправителя и адрес получателя, но он понятия не имеет, что внутри письма, и просто несет его по адресу.
0: Логично.
21: И если государство захочет остановить рассылку, ему придется звонить каждому местному почтальону и требовать «не носи письма на эту улицу».
0: Но это же бред, это долго. Какой-нибудь условный провайдер в регионе может банально не успеть или вообще саботировать звонок.
21: В том-то и дело. А теперь представь, что DPI – это такой гигантский рентгеновский аппарат на главной сортировочной станции. И сидят за ним напрямую спецслужбы. Этот рентген не просто светит конверты снаружи, он может мгновенно анализировать текст внутри всех писем одновременно.
0: Жесть.
21: Да, и автоматически сжигать те, где есть запрещенные слова или какой-то не тот язык. Технически это железо ставится прямо на узлах связи, и оно дает возможность Роскомнадзору и ФСБ, централизованно сидя в Москве, просто отключать глобальные платформы, без всяких звонков местным провайдерам.
0: И, я так понимаю, параллельно с тем, как они этот рентген закупали и ставили, они еще и медийную почву готовили. Людям же постоянно в уши льют про какие-то мифические кибератаки извне.
21: Да, да, это классическое предупредительное фреймирование. Для них Telegram, WhatsApp, YouTube – это вообще не соцсети с котиками. Это опасная инфраструктура горизонтальной коммуникации, где люди могут договариваться мимо государства.
0: То есть, погоди, вся эта басня про защиту от киберугроз – это просто ширма? Это не крепостная стена от врага, а звуконепроницаемая комната, чтобы никто не услышал, как людей крутят внутри страны?
21: В точку. Разница принципиальная. Цель ведь не посты оппозиционеров удалять. Цель — выбить сам фундамент координации. Государство готовит аварийный режим.
0: Чтобы никто не смог собрать чат.
21: Именно. Нет мессенджеров, нет чатов родственников мобилизованных, правозащитники отрезаны, кампания по уклонению невозможна. Это просто превентивное обезоруживание перед ударом.
0: Слушай, ну давай тогда перейдем к самому удару. В фактуре есть прямо пошаговый разбор того, как будет выглядеть этот час X. Вот система решает все, на фронте людей нет, дергаем рубильник, что происходит на улице.
21: Это называется технология киберприкрытия. Сначала они официально орут о масштабной атаке на критическую инфраструктуру.
0: То, с чего мы начали.
21: Да, под этим соусом интернет просто ложится. Внешние сервисы в ауте, сообщения не уходят, навигаторы сбоят, общество мгновенно погружается в хаос.
0: Дезориентация полная.
21: Абсолютная. И вот в этой серой зоне происходит главное. Пока люди звонят провайдерам и перезагружают роутеры, объявляется набор.
0: Но слово «мобилизация» они же не скажут.
21: Ни за что. Это будет дополнительный призыв, ротационные мероприятия, как угодно. Вводится цифровое осадное положение. Власти прекрасно понимаем, что недовольство будет. У них нет иллюзий на этот счет.
0: Ну еще бы.

0: условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве. Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята. Мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей.
1: Главные новости дня.
2: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
3: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
2: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
4: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас.
2: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
5: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
2: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Министр экономического развития Максим Решетников рассказал президенту Владимиру Путину, как Россия экономически догнала Соединенные Штаты и объяснил законы экономики.
7: На графике, за 100% взят такой уровень Соединенных Штатов Америки, который является такой, планкой, да, если мы посмотрим,

0: то мы с 2017 года ощутимо сократили разрыв. То есть если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского,
1: 43,
0: да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%.
1: Угу.
0: При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международные сравнения, которые есть. Вот. Поэтому, конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес волнует текущая ситуация в экономике. Вот. Но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично. И поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следует фаза такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Военкор Коц о том, как Германия открыто объявила Россию врагом.
4: Министр обороны Германии Борис Писториус блещет историческими познаниями. «Мы помним нашу историю, но Россия снова наш враг. Мы должны объяснить немцам, не пугая их, что со стороны России вновь возникла угроза, с которой Германия не сталкивалась последние 30 лет». Наверное, Писториус оговорился и вместо 30 лет хотел сказать 81 год, ну, когда Красная Армия взяла Берлин. Угроза для немцев тогда была действительно нешуточная. Дальше власти Германии, видимо, начнут объяснять немцам, не пугая их, что нужна еще одна операция «Барбаросса». Ну, чтобы коварные унтерменши с Востока вновь не вторглись в просвещенную и демократическую Европу.
3: Военкор-канал «Записки ветерана» про Калининград, на который могут напасть в любой момент.
5: Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью призвал НАТО прорваться в Калининград, заявив, что у Альянса есть средства для уничтожения российских военных баз в регионе. В нашем МИД это назвали слабоумием и отвагой, а зампред комитета Заксобрания области Евгений Мишин – истерикой. И, безусловно, можно сколько угодно иронизировать над слабоумием и отвагой прибалтийских политиков, уже не стесняющихся никаких заявлений. Но на фоне политического пинг-понга идут реальные действия. В Литве формируется немецкая танковая бригада. Объемы грузоперевозок в Калининград автотранспортом упали в 3 раза. Брюссель и Вильнюс, вопреки действующим соглашениям, продолжают вводить ограничения. Пока это больше похоже на преднамеренную истерику малых стран, пытающихся набрать политические очки. Однако тренировки НАТО по морской блокаде и прорыву в Калининград — сегодняшняя реальность, которая должна нами восприниматься максимально всерьез. Могу только надеяться, что наверху это понимают.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Нездоровье, неуважение во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
7: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
6: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
1: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллионов рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
6: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
8: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
6: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
9: Здравствуйте. Вот только недавно мы говорили о том, что военнослужащие, которые воюют в Курской области, получают те же права, что и участники СВО. И уже опубликован указ президента Российской Федерации от 9 декабря 2024 года за номером 1053 о внесении изменений в некоторые указы президента Российской Федерации. Этот указ исключает территориальный признак спецоперации из указов президента, регламентирующих отдельные выплаты военнослужащим. Это значит, что в случае гибели военнослужащего, мобилизованного, контрактника или добровольца при выполнении задач СВО, например, на территории Курской области, члены его семьи теперь смогут получить не только страховую выплату и единовременное пособие, как ранее, в сумме около 8 миллионов, но также единовременную выплату по указу президента в размере 5 миллионов рублей, которую получают семьи погибших участников СВО. Если же военнослужащий получил ранение при выполнении задач СВО за пределами зоны СВО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на военнослужащих распространяется такая же схема выплат, как и на участников СВО. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
10: Военкор Живов предупреждает: дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
11: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
10: Роман Сапоньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
12: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они и не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
10: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
8: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
11: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
6: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил.
11: Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
6: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
13: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит, мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
6: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
14: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
6: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
15: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
16: На митинге и собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу «Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
15: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
17: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве 1, 2 или 3, 4 существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. И еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С – это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б – это меньше, С, А – это уже более слабое. Вот, вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
18: И Европы, кстати, не будет.
17: В этом случае Европы не будет.
18: Но нам-то от этого легче.
17: Вот, 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые, грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак, дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
6: Приветствую вас. Прогноз на 24 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Какое будет у нас воскресенье? А день у нас будет удивительно атмосферным, легким. Это про красоту и глубокую душевность. Это тепло, поскольку в системе матрицы Ладзиня этот день полностью управляется шестым арканом влюбленные. То есть 2 плюс 4 – шестерочка, да? Это мягкая, притягательная энергия, и соединяется она с общим фоном мая, пятого месяца. Это у нас аркан Иерофант, который требует порядка, структуры, уважения к традициям. И здесь рождается день осознанного выбора и такой сердечной гармонии. То есть все ваши стратегические цели и повседневные задачи должны пройти проверку на искренний отклик душе. Шестерочка напоминает, что истинный успех приходит не через жесткое давление на мир, а через искреннюю любовь к своему делу, умение выстраивать прочные, уважительные мосты между людьми. Здесь пространство благоволит тем, кто отказывается от сухой исполнительности и вносит в каждый шаг элемент творчества, эстетики, дипломатии и такой чистой энергии любви. Одним словом, любовь во всех ее проявлениях, да? Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 4 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 21. 2 плюс 1, троечка. Это у нас вибрация императрицы. Это символ земного процветания, роста, плодородия. Это материализация задуманного. То есть все блага максимально притягиваются к вам. И возникает великолепный, очень устойчивый такой созидательный резонанс, то есть эстетика влюбленных, шестерочка, соединяется с изобилием императрицы, троечка. И все это на фоне прочной платформы закона Иерофанта, пятый месяц. Это означает, что любое решение, принятое в этот день по любви и по совести, очень важно. В будущем принесет богатые материальные плоды. Но и Луна у нас находится в знаке Девы. Это придает эмоциональному фону необходимую трезвость, практичность, внимание к мелочам. Дева у нас земной знак, да, очень четкие. Здесь ваши чувства будут опираться на логику, помогать делать выбор осознанно, без лишних иллюзий и пустых воздушных замков. С практичной и бытовой точки зрения этот день идеально подходит для укрепления, например, отношений, наведения порядка в окружающем пространстве. Можно максимально приветствовать романтические свидания, семейные обеды, может быть, примирение после затяжных ссор и какие-то, в принципе, душевные разговоры с близкими. Это лучший момент для того, чтобы окружить себя красотой, заниматься обновлением гардероба, уходом за собой, покупкой предметов декора для дома, может быть, ландшафтным дизайном, потому что императрица обожает процветание во всех его проявлениях. В делах и бизнесе это отличный день для нетворкинга, для новых связей, да, знакомств, презентаций, может быть, подписание партнерских соглашений, где ваше личное обаяние вот сыграет эту решающую роль. Благоприятно совершать крупные покупки, которые долго планировались, то есть они будут радовать глаз, прослужат долго. Еще наведите идеальный порядок в шкафах, на рабочем столе, потому что Луна в Деве превратит этот процесс в самую приятную медитацию, даже если вы это не очень любите. В то же время в этот день категорически не стоит проявлять какую-то холодность, эгоизм, вступать в конфликты с близкими людьми, потому что шестерка не терпит какой-то дисгармонии. И здесь не стоит делать важный жизненный выбор под давлением, например, чужого мнения или исключительно из чувства долга, если ваше сердце говорит твердое «нет». Вот здесь мы слушаем сердце и действуем тоже по сердцу. Избегайте неряшливости в одежде, хаоса в доме или пренебрежения к деталям, потому что Луна в Деве, императрица всегда требует безупречного вкуса и чистоты. Не рекомендуется транжирить деньги на мимолетные капризы, которые не несут реальной ценности, а также ввязываться в какие-то сомнительные финансовые авантюры. Ну и не уходим в сухое поучительство, критику и придирки, и какие-то недостатки окружающих не должны вас волновать, иначе строгая энергия Иерофанта разрушит вот эту вот хрупкую гармонию дня. А вечер проведите в красивом месте, наслаждайтесь моментом душевного единения и возьмите максимум из этого дня, друзья. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио «Лента».
19: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе крутые, почти отвесные скалы в отдаленных провинциях Китая или на Филиппинах, на которых словно гигантские птичьи гнезда висят старинные деревянные гробы. Как и зачем древние цивилизации, такие как народ Бо, взбирались на огромную высоту с тяжелым грузом, чтобы оставить своих усопших там, куда даже альпинистам сегодня бывает страшно посмотреть. Для многих современных наблюдателей это выглядит как безумие или изощренная пытка, но для тех, кто практиковал это тысячи лет назад, висячие гробы были единственным способом отправить душу ближе к небу. Вера в загробный мир была настолько сильна, что люди преодолевали невероятные трудности, поднимая конструкции на недосягаемые уступы. Некоторые исследователи предполагают, что это защищало тела от диких зверей и мародеров, однако другие видят в этом глубокий религиозный смысл. Близость к горным ветрам и небесам обеспечивала душе быстрый и беспрепятственный переход в высшие сферы. Как именно они это делали? С помощью системы блоков или высекая уступы, которые со временем разрушились? Остается одной из главных загадок антропологии. Сегодня эти места вызывают у путешественников смешанные чувства. От восхищения инженерным мастерством предков до леденящего ужаса перед лицом смерти, которая буквально нависает над головой. Местные жители часто рассказывают легенды о том, что потревоживший покой небесных мертвецов навлечет на себя гнев предков. Впрочем, некоторые эзотерики выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии, которые древние использовали как своего рода зарядные станции для душ перед их переходом в другие миры. Наука, конечно, видит в этом лишь способ выживания культурных традиций в суровых горных условиях, но, глядя на эти висячие склепы, мы невольно задумываемся, что именно наши предки знали о смерти, чего мы в нашей суете предпочли не замечать. Современные методы радиоуглеродного анализа древней древесины гробов показали, что они были обработаны уникальным антисептическим составом. Секрет этого сложного древнего раствора на сегодняшний день, к сожалению, полностью утерян. Это позволило дереву выстоять века под палящим солнцем и ливневыми дождями на огромной высоте. Такое инженерное совершенство доказывает, что у народа Бо были глубокие химические знания. Мы до сих пор поражаемся тому, как они справлялись с такими тяжелыми строительными задачами. Некоторые исследователи выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии. Древние могли использовать их как своего рода зарядные станции для душ перед переходом. Удивительно, что многие из этих гробов вытесаны из цельных стволов огромных деревьев. Дерево сохранилось до наших дней в условиях постоянных ветров, что является аномалией. Наука видит здесь лишь выживание традиций, но эти склепы заставляют нас задуматься о смерти. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
6: Руна дня на 24 мая. Давайте спросим у рун. Попросим подсказку и совет на этот день. Итак, у нас выпала руна Наутис в перевернутом значении. Такой день пройдет под символом каких-то внутренних ограничений. Это может быть и тревога, и эмоциональное напряжение. И в этом случае руна говорит о том, что человек может ощущать себя загнанным в угол, может испытывать давление обстоятельств или каких-то собственных страхов. И здесь важно помнить, перевернутая Наутис – это не приговор, это вызов, с которым можно справиться. Значит, в работе возможны и препятствия, и задержки, ощущение, что вот усилия не приносят желаемого результата. Могут всплыть какие-то старые проблемы, долги, может, недоработки, которые откладывались вот на потом. У каждого такие есть. Но не стоит опускать руки. Это шанс пересмотреть стратегию и укрепить свой фундамент, свою базу. В такой день лучше не начинать ничего нового. Лучше завершайте старое. Особенно будьте внимательны к срокам и обязательствам. Что касается финансов, здесь могут быть неожиданные расходы, необходимость экономить, какой-то жесткий контроль бюджета. Но сохраняйте спокойствие, даже если возникают финансовые трудности. Это все временно, помните об этом. И поддержка может прийти со стороны, откуда вы даже не ждете. Все будет хорошо. Отношения и личная жизнь под действием перевернутой Наутис требуют особого внимания. Здесь возможны и недопонимания, и какие-то обиды вдруг, и эмоциональные всплески. Но не принимайте никаких импульсивных решений. Лучше уединитесь, обдумайте свои чувства, чем идти на конфликт. Это ни к чему хорошему не приведет. И если есть старые раны, они, к сожалению, могут напомнить о себе, чтобы вы их, наконец, исцелили. Ну, а по здоровью это может ощущаться и эмоциональное истощение, и переутомление, может, какое-то ослабление иммунитета, легкая простуда. И такой день требует какого-то бережного отношения к себе. Избегайте перегрузок, не давите на себя морально, не выедайте. Вот отдых, тишина, теплая ванна, травяной чай точно помогут восстановиться. Особое внимание нервной системе в этот день. Так что совет дня с этой руной таков. Примите внутренние ограничения не как слабость, а как сигнал к остановке и пересмотру. Перевернутая Наутис – это момент честности с собой. Не бегите от неудобных тем, смотрите им в глаза. Путь точно станет легче, если не сопротивляться необходимости замедлиться. И любая трудность несет в себе зерно будущей силы. Этот день – проверка на вашу зрелость духа.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
15: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
20: С банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуются, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. Это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд. Ну да, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение, да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг, да, там когда-то правительство не издаст какое-то решение или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, да, и там становится известно, что, ну, например, там Сбербанк получил инструкцию не возвращать, там возвращать не больше половины там вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, но тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь вот там очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где, окей, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то. А когда текущие счета – это пенсионные, зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банк, и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. Но после этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству там 98-й год мало не покажется цветочками.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1.5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании ЦФЭ Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
21: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
0: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
21: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2.5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
0: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
21: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. и какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
0: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарии военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
21: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
0: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
21: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
0: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычная СМС продолжат работать без изменений. В общем, на пятом году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Литва запускает на границе с Калининградом масштабный проект «Восточный дозор». Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально объявил о планах создать сплошные минные поля на всей протяженности границы с Калининградской областью. По факту это будет выглядеть так. Противопехотные мины вдоль всего забора, комбинированные с заграждениями против тяжелой техники. Произошло это буквально через пару месяцев после того, как Литва вместе с Финляндией официально вышла из Оттавской конвенции, которая как раз запрещала использование противопехотных мин. Кстати, программа называется Eastern Flank Watch – «Восточный дозор». Самый наглядный пример того, как это работает на практике – мост королевы Луизы между литовским Панемуне и калининградским Советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году. Памятник архитектуры, который формально является собственностью России. Но литовские инженеры установили укрепление вплотную к своей стороне границы, не спрашивая ни у кого разрешения. Конструкция включает не просто обычные блокпосты, а тяжелые бетонные пирамиды под названием «Зубы дракона». Эти пирамиды расставлены в шахматном порядке, так что между ними может пройти только легковая машина, и то с трудом. Любая попытка проехать на грузовике или бронетранспортере упирается в бетон. Плюс стальные противотанковые ежи, сваренные из рельсов конструкции высотой около метра, которые рвут гусеницы и протыкают днище техники. И бухты колючей проволоки повышенной прочности. Это не обычная армейская колючка, а специально заказанная усиленная проволока толщиной 8 мм, которую нельзя перекусить обычными кусачками. То есть они прямо заказывали спецификации посерьезнее стандартных. Значит, рассчитывали на что-то конкретное. Но это только видимая часть укреплений. Помимо бетонных заграждений, которые все видят, литовская армия применила скрытые инженерные решения в опорах приграничных мостов и в поймах рек на берегах Немана. Там установлены специальные комплекты съемных стальных балок и так называемые «испанские лошади». Это X-образные металлические конструкции, которые использовались еще со времен гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления, вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. И если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время. А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа.
3: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Первая ласточка. В Крыму ограничили продажу бензина в одни руки, а дизель продают только по талонам. На АЗС Севастополя в один автомобиль заливают не больше 20 литров бензина. С дистопливом еще хуже. Его продают только по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Такие ограничения он объяснил возникшими в последнее время логистическими сложностями. О чем идет речь? Дело в том, что с 21 мая власти Херсонской области закрыли для транспорта движение по участку трассы Ростов-на-Дону, Мариуполь, Симферополь. Симферополь. Это ограничение действует возле автомобильного пункта пропуска Джанкой. То есть, по сути, сухопутный коридор в Крым сейчас закрыт. По словам губернатора занятой армией части Херсонской области Владимира Сальда, причина – участившиеся атаки дронов. Это не просто дроны, говорят военные эксперты. Это новейшая разработка – беспилотники Hornet. И особенность их в том, что они не управляются оператором. Это самонаводящиеся при помощи искусственного интеллекта БПЛА. Поскольку связь с оператором у них отсутствует, то и средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют. Эти дроны буквально превратили сухопутный коридор в Крым в мертвую зону, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
1: Вот с помощью этих беспилотников Hornet или Hornet дальностью примерно в 150 километров вооруженные силы Украины держат под огневым контролем вот эту вот дорогу, сухопутный коридор в Крым, и довели дело до того, что власти Херсонской области закрыли движение, значит, снабжение Крыма намного слабее, чем оно было до сих пор. Снабжение происходит теперь только по Керченскому мосту, но он не справляется со всеми задачами, которые должны быть.
5: Ограничение на этом участке федеральной трассы, по словам херсонских властей, будет действовать до особого распоряжения. То есть, когда закончится, неизвестно. И все это время будут большие проблемы со снабжением как у группировки войск в Крыму, так и у гражданских. И нехватка топлива – это первая ласточка. Однако проблемы с бензином могут коснуться не только крымчан, но и жителей центральной части России. Удары в глубокий тыл России вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей топлива, поэтому масштабный бензиновый кризис неизбежен, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Поэтому то, что делает Украина, именно делает сейчас, это работа по схеме, по карте дорожной, которая выстроена и просчитана, я уверен, математически. Обратите внимание, как все синхронизировано. Это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности, потому что ничто не может доехать до пункта назначения.
5: Такими темпами бензиновый кризис осени 2025 года покажется цветочками, говорит экономист. Ведь тогда атаки дронов носили не массовый, а точечный характер. И у России было больше систем противовоздушной обороны. Сейчас же большинство регионов страны попросту оголены, и дроны без проблем залетают в глубокий тыл. Специалисты советуют на ближайшее время не планировать важные поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
22: Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил уехавшим россиянам судом, назвав их псевдогражданами.
23: Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины, конечно, таких людей ждет судебное разбирательство, и правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан. Есть уголовное наказание за это, придется отвечать, а дальше уже суд учтет и деятельное раскаяние, и что совершали, и почему. Но однозначно такой ответ придется держать. Родина одна, надо ее защищать. И тем более делать все для того, чтобы поддерживать наших солдат и офицеров. По-другому быть не может.
3: Главные новости дня.
5: Все хуже, чем кажется. Центробанк рекордными за четверть века темпами распродает золото. Раньше Россия была одним из крупнейших покупателей золота в мире и приобретала почти всю внутреннюю добычу. Сейчас же ситуация изменилась. С начала года Центробанк продал почти 28 тонн золота, примерно на 4,5 миллиарда долларов. Это крупнейшее сокращение золотого запаса страны с 2002 года. Этот ЗВР, то есть золотовалютный запас, предназначается для подстраховки на случай критических ситуаций. И то, что он распродается именно сейчас, говорит о многом, считает экономист Игорь Липсиц.
8: Бюджетом было плохо,

0: Активно продавать золотые запасы финансовый регулятор начал еще в прошлом году, чтобы помогать покрывать дефицит бюджета на фоне падения нефтегазовых доходов и поддерживать курс рубля. Поскольку ситуация в экономике не улучшилась, в этом году процесс продолжился, объясняют эксперты. Ведь уже слишком велика дыра в бюджете страны, говорит экономист Владислав Жуковский.
1: Ситуация с бюджетом, ну, она уже не просто бедовая, она уже практически катастрофическая. 5,9 триллионов рублей – это превышение расходов над доходами, так называемый дефицит, за январь-апрель текущего года. Что просто было понятно, это уже в полтора раза превышает весь план годовой, который был у Силуанова и у правительства на весь текущий год. И когда власти говорят, ребят, ничего страшного вы не бойтесь, ничего такого удручающего страшного нет, но это вранье, потому что, значит, до конца года мы уже летим к 8-10 триллионам. Это, ну, вполне себе такая оценка, которую озвучивают даже близкие к власти экономисты.
0: Центробанк оказался в безвыходной ситуации. Чтобы покрыть бюджетный дефицит, приходится продавать золотые запасы по крайне невыгодным ценам. Ведь на мировом рынке золото сильно подешевело из-за роста цен на нефть, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: Скачок на рынке нефти. А нефть и золото, они живут в противовесе. То есть вот сейчас идет как бы скачок перекладывания денег в нефтяные контракты, и, соответственно, выводятся деньги из золота, и золото пошло вниз. И за последние месяцы российское государство потеряло на обесценение золота, по-моему, что-то порядка 100 миллиардов долларов. Мир взял и ввел санкции против российской торговли золотом, выкинул Россию с лондонской биржи металлов, и теперь Россия это золото продает, насколько мы понимаем, только Китаю с очень большим дисконтом.
0: Операции с золотом до недавнего времени были виртуальными. Правительство продавало драгметалл не на рынке, а Центробанку, де-факто перекладывая золотой запас из кармана в карман. В результате слитки оставались в составе золотых резервов страны. Теперь же ситуация изменилась. ЦБ стал проводить реальные операции по продаже физического золота, как это уже делается с китайскими юанями из Фонда национального благосостояния. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Глава Рособрнадзора Анзор Музаев о том, что девятиклассников обяжут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года.
5: Будут сдавать девятых классов более 1 700 000 выпускников девятых классов. Обязательно русский и математика, и два предмета по выбору. В этом году мы получили тоже поручение президента, и сообщество экспертное, учительское поддержало это. В 2028 году у нас появится третий обязательный экзамен, устный по истории. Это важный предмет. Экзамен будет обсужден в первую очередь со всеми учителями, учениками, экспертами. На финишной прямой, конечно же, мы проведем апробацию, общественное обсуждение. И в 2028 году предмет «История» в устном формате будет проводиться.
6: Учим китайский вместе!
7: Как по-китайски будет слово «телевизор»?
8: Тянши.
7: Еще раз. «Телевизор» по-китайски звучит так.
8: Тянши.
7: И третий раз.
8: Тянши.
7: Учим китайский легко и весело.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Геннадий Зюганов резко выступил против запретов и ограничений в интернете.
10: Что с интернетом водится? Говорил, и в том числе в больших кабинетах. Вы идете неверным путем. Все равно сейчас можно выйти в любую информацию. Вы не перекроете. Я понимаю вопросы безопасности. Согласен с этим. Но почему Китай пошел по созданию своих сетей? От детей до старушек есть все, что они просят. Почему вы не хотите развивать? Почему Лукашенко...

0: и перекрывает свои каналы, развивает и дополняет, почему у нас технически мы можем, давайте решать, запрещать и все. Я говорю, вы уже достали. На машине колесом наехал, штраф тебе прилетел. Машину поставил, штраф тебе прилетел. В листу собрал, поджег, штраф тебе прилетел. На старый барон клумбу сделал, штраф тебе прилетел. Но у нас же страна не штрафбат. Что ж вы огромного русского медведя дергаете со всех сторон, не только из ней внутри?
1: Депутат Виталий Милонов заявил, что введенный в Томской области запрет на ношение одежды с иностранными надписями – это издевательство над детьми.
2: Ну, с удивлением прочитал распоряжение из Томской области, когда детям запрещают носить одежду с иностранными надписями. Мы же не про школьную форму говорим. Школьная форма одно, это правильно. Она должна быть строгая, не отвлекать детей от учебного процесса. Ну, а если не школьная форма, почему вдруг нет? Почему иностранная надпись вам так сильно помешает? Это уже было, с такими друзьями врагов не надо, граждане-чиновники из области. Вы что, не помните, как то же самое мы проходили в 80-х, и мы с вами над этими распоряжениями тогда смеялись и говорили, вот же дурацкие распоряжения, ну что ж мы повторяем дурацкий путь, давайте мы не будем выглядеть посмешищем, да пусть дети ходят в футболках, в свитерах, там, свитшотах, с какими-то надписями. Мы, естественно, не допускаем, что они там матерные или какие-то вульгарные, неприличные. Но пусть они ходят в той одежде, которая им нравится. Не, если это не касается вопросов, когда есть жесткий дресс-код, и все должны ходить в школьной форме. Перестаньте издеваться над детьми. Вы их втягиваете в политику, вы их втягиваете туда, куда не надо. Пожалуйста, давайте они будут расти прекрасными, патриотичными людьми. Но патриот — это не значит, что у него все футболки только на русском языке.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно. Строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем СБС, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которую нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно отрицает все законы логики, просто находясь под одурманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за 3 дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдержит никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюхом России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной, понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Жребий смерти. Фельдшер из Омской области рассказала, что медиков заставляют ехать на СВО. Надежде 34 года. У нее двое маленьких детей, ипотека и мизерная зарплата фельдшера. Но теперь, помимо материальных проблем, над ее семьей нависла куда более серьезная угроза. Женщину могут отправить на фронт. По словам Надежды, главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому до конца года один сотрудник из учреждения обязан пойти на СВО, якобы добровольно и якобы на один год. Однако Надежда не верит, что дело ограничится годом, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.
6: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. В стране у нас происходит полный и многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Сходи, возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
5: По словам Надежды, желающих добровольно подписать контракт с Минобороны среди ее коллег нет. И до конца года они вряд ли найдутся. Поэтому она уверена, что руководство будет давить на сотрудников и вынуждать их пойти на СВО.
6: Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой. Так, да?
5: Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на СВО пришло не только в ее больницу, но и во все остальные. То есть это повсеместная практика. Фельдшер в ужасе от такой инициативы. В селах и так не хватает медработников. Всюду огромный дефицит кадров. И в такой плачевной ситуации пускать медиков в расход – это неправильно, считает женщина. Сама она говорит, что не намерена гибнуть непонятно за что.
7: Получается, раз я медик, то я должна без вопросов шуровать и отдавать свою жизнь непонятно за что. Я понимаю, если бы у нас была война как Великая Отечественная, то да, я тут бы встала на защиту. Но по факту это не наша война, это деление власти наших Всевышних. И тут, извините, мне жалко наших мальчишек, наших солдат, которые там погибают. И отдавать свою жизнь я не намерена просто так.
5: Надежда говорит, на СВО должны идти исключительно добровольцы, а не женщины, которым нужно воспитывать двоих маленьких детей. И если на фронте такая огромная нехватка людей, что из регионов вымывают остатки медицинского персонала среднего звена, то значит там огромные потери, и шансы выжить невелики. Поэтому женщина категорически отказывается оставлять своих детей сиротами и говорит о проблеме публично. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
9: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
8: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил.
9: Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
8: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
10: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит, мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
8: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
11: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
8: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
12: Оральные победы. Военкор Котенок о новых заявлениях Дмитрия Медведева.
13: На днях Дмитрий Анатольевич, и без того с огромной фурой выигравший негласное соревнование среди каналов, бичующих огненным словом, вновь подтвердил свой высокий вербальный класс. Только в одном сообщении он сразу 11 раз наградил эпитетами Зеленского, которому, наверное, и кается до сих пор. Получается, мы не трогаем его физически, но морально давим или пытаемся. В этом, пожалуй, нам равных нет. Как говаривал генерал Корзинкин, нечего их сволочей жалеть. Судите сами, перлы Медведева. Киевский наркоклоун, зеленый упырь, бандеровский вурдалак, ворюга, больная и затравленная крыса. Дмитрий Анатольевич, не останавливайтесь. Стране нужны победы, хотя бы оральные. Других тем более пока что не предвидится. Ну а серьезно если, то грустно это все. Пиздеть, не мешки ворочить.
12: Военкор канал «Свидетели Байрактара» о том, как Украина полностью поменяла правила войны.
14: Танки на передовой появляются все реже. Артиллерия едва достает до важных целей. Да и количество отправленных штурмовиков не может гарантировать продвижение. Противник не захотел идти на заклание и поменял правила игры. Мы перешли к войне ума и связи. Рота вымуштрованных и откалиброванных солдат теперь точно проиграет роте креативных противников. Теперь важно не как сильно начальник бьет кулаком по столу, а как быстро он замечает таланты и ставит их на службу своему подразделению. И в этом кроется вся суть происходящего. И с этим у нас, надо признаться, все очень туго. Нашей армии следует полностью перестроить свое отношение к человеческому ресурсу. Командир должен не отсекать все нестандартное, а наоборот, видеть оригинальные идеи и бережно их доводить до применения на поле боя. Только ум, связь и скорость изменений смогут нам помочь в технологической гонке, которая развернулась на нашей земле. При старой армейской парадигме мы можем навсегда отстать в битве за наше будущее. Надеюсь, еще не поздно.
12: Военкор Живов о том, как Украина учит американцев воевать.
15: Министр армии Соединенных Штатов Дэн Дрискол заявил, что эта система и ее архитектура управления боем просто невероятная. По его словам, она полностью объединяет каждый дрон, сенсор и огневую платформу в одну сеть. Он также заявил, что американская армия да пока не обладает такой цельной и интегрированной архитектурой. Сейчас военные активно изучают украинский опыт. Кроме того, Дрискол рассказал, что на недавних совместных учениях в Германии украинские специалисты демонстрировали американским военным свои методы ведения современной войны, включая использование дронов и координацию огня через единую сеть. Цитата. «Мы много учились у украинцев. Их система «Дельта» — часть широкой военной цифровой экосистемы, в том числе в беспилотных войсках. Сейчас «Дельта» обзавелась искусственным интеллектом и функционирует на западном спутниковом интернете». Конец цитаты. И я даже не знаю, как это комментировать. Скоро НАТО будет проситься в Украину вступать такими темпами.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Охота за операторами дронов в Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
16: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел. Но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
8: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
11: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
8: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
9: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
8: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба «Рубикона», военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Говорят военкоры.
12: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
15: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО, там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
12: Роман Сапаньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
17: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война, потому что когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
12: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
18: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
20: Привет-привет!
19: 16 мая 26 года, штаб российской группировки войск «Запад».
20: Угу.
19: Туда с большой помпой прибывает начальник генерального штаба, генерал Герасимов, звучат бравурные доклады, атмосфера абсолютно грандиозного триумфа.
20: Прямо праздник, да?
19: Именно. Официально заявляется, что российские войска установили контроль над 85% территории. Более того, объявляется о создании смертоносного огневого мешка,
20: из которого у украинских сил якобы вообще нет шансов выбраться.
19: Да, картинка рисуется просто эпическая.
20: Слушай, ну картинка эпическая, только если смотреть на нее исключительно из штабного кабинета.
19: А если выйти из кабинета?
20: А вот если в этот же самый день посмотреть на лиманское направление из космоса через объективы коммерческих спутников, открывается совершенно иная реальность. Никаких победных маршей по улицам города там нет.
19: Вот об этом колоссальном разрыве между штабными картами и физической реальностью сегодня и пойдет речь. Как вообще генерируются виртуальные победы, когда реальность на Земле кричит об обратном?
20: Ну, если начать разбирать факты по крупицам, весь этот пафос официальных сводок рассыпается моментально.
19: Заявлен же контроль над 85%.
20: Заявлен, да. Но открытые данные спутников, таких как Maxar Technologies или Planet Labs, и анализ УСИНТ проектов, показывают, что зона реального присутствия российских войск составляет максимум от 10 до 15%.
19: То есть разрыв не на 5% ради красного словца. Разрыв колоссальный. 85 против 15.
20: Абсолютно.
19: Как вообще можно заявить о захвате почти всего города, если войска там даже не присутствуют?
20: Весь фокус кроется в том, что это за 10-15%. Речь вообще не идет о жилых кварталах.
19: Так.
20: Нет никакого продвижения в центре Лимана, нет контроля над западными районами. Эти 15% — исключительно промышленные зоны на самой восточной окраине.
19: Железнодорожные пути, ангары, заброшенные склады.
20: Именно. Остатки предприятий, пустыри. Среди городской жилой застройки следов присутствия войск нет вообще.
19: Получается просто виртуозная подмена понятий.
20: Срабатывает классический трюк с юридическими границами.
19: Ну-ка.
20: Это очень похоже на ситуацию, когда человек громко хвастается соседям, заявляя, что захватил весь огромный дом.
19: Ага. А по факту он просто топчется в отдельно стоящем ветхом сарае на самом краю участка. И вся бравада строится на единственном факте. Этот сарай формально обнесен общим забором и входит в единый кадастровый план.
20: Слушай, аналогия с кадастровым планом бьет точно в цель. Манипуляция административными границами тут просто налицо.
19: Юридические границы Лимана.
20: Да. В них включены огромные территории промзон и лесопосадок на периферии. И если занять часть этой восточной промзоны, технически можно отчитаться о контроле на части территории.
19: Но заявлять о 85% — это же откровенная математическая эквилибристика.
20: Сразу возникает закономерный вопрос. 85% чего именно?
19: Да, площади в квадратных километрах.
20: Или процента от количества зданий. Или, может, проценты от длины административной границы.
19: Отличная бюрократическая уловка. Нет четкого критерия, нет возможности поймать за руку на конкретные лжи.
20: Но разоблачение все равно происходит. Скрыть масштабные боевые действия невозможно. Достаточно просто проанализировать термические аномалии на спутниковых снимках за первую половину мая.
19: Речь идет об огромных лесных пожарах.
20: Да. Выгорело от 4 до 5 тысяч гектаров леса. Это гигантская площадь. И самое главное, где эти пожары находятся?
19: Не в городе.
20: Они бушуют к северу и к востоку от лимана, за пределами самого города.
19: То есть это неоспоримо доказывает, что интенсивные штурмовые действия, артиллерия, зажигательные боеприпасы, все это сосредоточено на подступах.
20: Вот именно. Если бы бои реально шли за 85% городской территории, из космоса была бы видна совершенно другая картина.
19: Городские бои оставляют очень специфические шрамы.
20: Сплошная зона тотальных разрушений, стертые с лица земли кварталы. Но сам лиман не имеет тех масштабных следов свежих разрушений, которые неизбежно сопровождали бы заявленный штурм.
19: Значит, город стоит относительно целый, а вокруг него пылают леса.
20: Угу.
19: И раз уж реальные бои завязли в полях на подступах, возникает вопрос, что там физически происходит с наступающими колоннами.
20: Угу.
19: Почему именно в середине мая штабу так срочно понадобилось рапортовать о создании огневого мешка?
20: А вот тут начинается самое интересное. Если отложить в сторону официальные пресс-релизы и открыть сообщения российских Z-каналов, картина вырисовывается просто катастрофическая.
19: А эти ресурсы крайне сложно заподозрить в симпатиях к противнику?
20: Конечно. Их ведут и читают военные прямо на земле. Там сообщается о разгроме как минимум двух батальонных тактических групп.
19: Ого! Две БТГ — это серьезнейший удар по боеспособности. Сотни единиц техники, личный состав.
20: И этот разгром происходит прямо на открытой местности. Локация очень конкретная, зона между селом Дробишево и восточными окраинами лимана.
19: Спутники это подтверждают.
20: Полностью. Снимки высокого разрешения показывают остовы уничтоженной российской бронетехники прямо на лесных и полевых дорогах.
19: Подожди, а как такое происходит до входа в город? Почему они не могут просто проскочить этот открытый участок?
20: Применяется тактика отрицания зоны. Украинская артиллерия в плотной связке с разведывательными и ударными беспилотниками методично выбивает наступающие колонны еще на дальних подступах.
19: Беспилотники работают как невидимый барьер.
20: Они висят в воздухе постоянно. Любое движение техники засекается за километры.
19: Если бы колоннам удалось прорваться в плотную городскую застройку, эффективность дронов могла бы снизиться.
20: Да, техника могла бы прятаться между зданиями. Но до спасительной застройки она просто физически не доезжает.
19: И тут наслаивается логистический кошмар. Наступление требует астрономического количества ресурсов.
20: Чтобы поддержать заявленный темп, российской группировке войск «Запад» ежедневно требуется доставлять на передовую от 5 до 10 тысяч артиллерийских снарядов.
19: 10 тысяч снарядов в сутки — это же бесконечные вереницы грузовиков.
20: Которые вынуждены передвигаться по всем тем же простреливаемым дорогам. Обеспечить скрытный подвоз такого объема грузов в нынешних условиях абсолютно прозрачного поля боя практически невозможно.
19: Давай сложим это в единую картину. Горящие леса на окраинах, сгоревшие колонны техники и разгром двух БТГ, тяжелейший кризис снабжения.
20: Угу.
19: Как на фоне всего этого можно заявлять о победе?
20: Есть еще один факт, который штабные сводки полностью замалчивают. С 10 по 13 мая, прямо перед визитом Герасимова, произошло реальное отступление.
19: Отступление прямо перед победным рапортом?
20: Да. После серии жестких контратак российские подразделения были вынуждены откатиться к северо-западу от Дробышева. Потеряны позиции, которые занимались ранее.
19: И ровно на фоне этого отступления и разгрома колонн звучит термин «огневой мешок».
20: Это просто поразительно.
19: Термин-то громкий.
20: Но если вспомнить классическую военную историю, битву при Каннах, где Ганнибал окружил римлян, мешок означает, что враг заперт. Абсурд. ведь западные дороги абсолютно свободны. Трассы на Торское и Барвенково под полным контролем украинских войск.
19: По этим трассам спокойно перемещается транспорт. Идет ротация личного состава, эвакуация раненых, бесперебойно подвозятся боеприпасы. Ни о каком перекрытии путей отхода не идет и речи. То есть на земле происходят локальные поражения, отступления, и тут же выдается заявление об огневом мешке.
20: Получается, это просто информационная дымовая завеса.
19: Попытка замаскировать катастрофу тех самых двух БТГ за фасадом выдуманного успеха.
20: Нужно было срочно перебить негатив от потерь под Драбышево.
19: Складывается странная картина. Военные блогеры пишут о потерях, Осинт-аналитики публикуют точные карты, спутниковые снимки лежат в открытом доступе. Зачем российский генеральный штаб делает заявления, которые опровергаются за пару кликов?
20: Вот. Кому на самом деле предназначена эта ложь?
19: Да, противник знает реальное положение дел. Аналитики знают, кого они пытаются обмануть.
20: Здесь вступает в игру феномен так называемой вертикальной дезинформации. Эта ложь направлена вовсе не на внешнего наблюдателя и не на противника. Она адресована строго наверх собственному руководству.
19: То есть визиты высокого начальства работают как катализатор этой лжи?
20: Безусловно. Приезд высшего руководства всегда сопровождается жестким требованием продемонстрировать результаты.
19: Ну да, командирам на местах жизненно необходимо показать прогресс на картах. Иначе трибуналы, снятие с должностей.
20: Никто в здравом уме не хочет выходить к начальнику генерального штаба и докладывать: «Мы тут потеряли две БТГ на марше и отступили».
19: Куда безопаснее для карьеры отчитаться о занятии какой-то мифической промзоны и назвать это контролем над 85% лимана.
20: Именно так.
19: Срабатывает эффект испорченного телефона. Знаешь, классический пример из корпоративной культуры. Менеджер на местах полностью проваливает сроки, но в отчете пишет проект на стадии активного внедрения.
20: А директор департамента читает это и докладывает вице-президенту. Проект успешен на 70%.
19: В итоге генеральный директор выходит на сцену перед инвесторами и под аплодисменты объявляет о полной победе и захвате рынка на 85%.
20: Корпоративная аналогия популярна, но здесь я поспорю.
19: Почему?
20: В бизнесе есть предохранитель. Генеральный директор рано или поздно задаст вопрос про реальную прибыль. Ему нужны цифры на счетах. Если денег нет, презентация не спасет.
19: А в военной бюрократии разве не нужны реальные территории?
20: В том-то и парадокс. Само высшее политическое руководство зачастую отчаянно нуждается в этих фейковых процентах не меньше, чем лейтенант в окопе.
19: Зачем руководству обманываться?
20: Для поддержания медийного шума, для создания нужного фона в новостях. Им жизненно необходима история громкой победы прямо сейчас, чтобы перекрыть негативные сводки с других участков фронта.
19: Возникает идеальный замкнутый круг.
20: Идеальный симбиоз. Низам страшно сказать правду, потому что накажут. А верхам политически выгодно услышать ложь. Эта ложь устраивает абсолютно всех участников вертикали.
19: И для того, чтобы эту ложь красиво оформить, используются очень конкретные картографические фокусы.
20: О да, создание виртуального окружения на бумаге – это целое искусство. Выделяются 4 шага, как реальность искажается для докладов.
19: Первый шаг – это изменение масштаба.
20: Да, показывают карту всего региона. На фоне Донбасса сам лиман выглядит как крошечная точка, и вокруг нее рисуют жирные красные стрелки наступления.
19: Визуально у генерала создается полное ощущение плотного кольца.
20: Стрелки-то смыкаются. Второй шаг – полное игнорирование глубины местности.
19: На таких схемах не видно ландшафта, не видно, что между передовыми позициями и самим городом пролегают километры никем не контролируемой территории.
20: Густые леса, реки, мелкие поселки. На бумаге все это просто закрашивается ровным цветом.
19: Третий шаг – это спекуляция границами, о которой шла речь в начале. Взяли кусок пустующей промзоны, записали как процент захваченной территории.
20: Ну и четвертый шаг – временная неопределенность. В докладе не объясняется, в чем измеряются эти проценты. Если начнут задавать вопросы, всегда можно сказать про другую методику подсчета.
19: Вся эта механика работает на одну цель – создание убедительной картинки для телевизионных сводок и красивых папок с докладами.
20: Но система такого масштабного очковтирательства возникла далеко не сегодня. Ситуация вокруг лимана имеет свою долгую историю.
19: Да, лиман используют в качестве информационного фантома не первый год. Если отмотать время назад, ровно в апреле 2025 года звучали практически идентичные заявления.
20: Официально говорили о контроле над 70% города и тоже заявляли о тактическом кольце.
19: За этот год линия фронта на Лиманском направлении фактически не сдвинулась.
20: Территориальных изменений нет, однако процент контроля магическим образом вырос с 70 до 85.
19: Складывается стойкое впечатление, что Лиман приобрел статус некого сакрального символа.
20: Символическое значение этого города для командования давно перевесило любую объективную военную целесообразность.
19: И тут открывается самое страшное. Дезинформация такого уровня не просто формирует медийные иллюзии, она в корне разрушает само военное планирование.
20: Опираясь на победные доклады, командование распределяет ресурсы, искренне веря, что город уже почти взят.
19: В результате отдаются приказы снова и снова штурмовать пустоту.
20: Солдаты идут на позиции, которые на штабных картах числятся зачищенными, а в реальности там их ждет подготовленный артиллерийский огонь.
19: Продолжение бессмысленных атак ради поддержания однажды заявленной лжи.
20: Плюс этот информационный пузырь полностью уничтожает переговорные позиции. На международных площадках дипломаты с обеих сторон имеют доступ к спутникам.
19: Они прекрасно видят реальную расстановку сил.
20: Видят каждый сгоревший танк. Пытаться блефовать выдуманными процентами в условиях абсолютной прозрачности просто смешно. Этот блеф больше не работает.
19: Это поведение отчаявшегося игрока в покер, который долго блефует со слабой раздачей.
20: И так вживается в роль, что сам начинает верить, будто у него на руках флеш-рояль.
19: И ослепленный собственной иллюзией ставит на кон все фишки.
20: Но реальная проблема глубже. В покере игрок где-то в глубине души понимает, что обманывает. А здесь колоссальная структура теряет связь с реальностью. Ложь становится железобетонным фундаментом для принятия решений.
19: На этом фундаменте отдаются реальные приказы убивать и умирать. Иллюзорный штабной успех материализуется в виде физических жертв на поле боя. Ради поддержания мифа приходится продолжать гибельные атаки. Конфликт искусственно затягивается.
20: В топку штурма невидимого огневого мешка сжигаются все новые ресурсы.
19: Это оставляет место для серьезных размышлений. Что вообще происходит с любой сложной структурой, будь то армия или государственная система, когда ее кровеносная система начинает перекачивать вместо фактов удобные иллюзии?
20: Система начинает пожирать саму себя. Как долго такой механизм способен работать на самообмане, прежде чем столкновение с реальностью окажется фатальным?
19: На этот вопрос ответит только время. Но объективные факты в 21 веке всегда оставляют цифровой след.
20: Спутники фиксируют все. Термические аномалии, разрушения. Скрыть правду в прозрачном мире становится технически невозможно.
19: Информация сегодня — это главное оружие. Нужно уметь ее анализировать. На этом разбор подошел к концу.
20: Пока-пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1,5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании ЦФЭ Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
21: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
0: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
21: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2,5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
0: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
21: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
0: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
21: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
0: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
21: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
0: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычные СМС продолжат работать без изменений.

0: радиолента «Балтийский лоцман».
1: Литва запускает на границе с Калининградом масштабный проект «Восточный дозор». Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально объявил о планах создать сплошные минные поля на всей протяженности границы с Калининградской областью. По факту это будет выглядеть так. Противопехотные мины вдоль всего забора, комбинированные с заграждениями против тяжелой техники. Произошло это буквально через пару месяцев после того, как Литва вместе с Финляндией официально вышла из Оттавской конвенции, которая как раз запрещала использование противопехотных мин. Кстати, программа называется Eastern Flank Watch – Восточный дозор. Самый наглядный пример того, как это работает на практике – мост королевы Луизы между литовским Панемуне и Калининградским советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году, памятник архитектуры, который формально является собственностью России. Но литовские инженеры установили укрепление вплотную к своей стороне границы, не спрашивая ни у кого разрешения. Конструкция включает не просто обычные блокпосты, а тяжелые бетонные пирамиды под названием «Зубы дракона». Эти пирамиды расставлены в шахматном порядке, так что между ними может пройти только легковая машина, и то с трудом. Любая попытка проехать на грузовике или бронетранспортере упирается в бетон. Плюс стальные противотанковые ежи, сваренные из рельсов конструкции высотой около метра, которые рвут гусеницы и протыкают днище техники. И бухты колючей проволоки повышенной прочности. Это не обычная армейская колючка, а специально заказанная усиленная проволока толщиной 8 мм, которую нельзя перекусить обычными кусачками. То есть они прямо заказывали спецификации посерьезнее стандартных. Значит, рассчитывали на что-то конкретное. Но это только видимая часть укреплений. Помимо бетонных заграждений, которые все видят, литовская армия применила скрытые инженерные решения в опорах приграничных мостов и в поймах рек на берегах Немана. Там установлены специальные комплекты съемных стальных балок и так называемые «испанские лошади». Это X-образные металлические конструкции, которые использовались еще со времен Гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления, вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. И если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время. А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа к региону, создает системы препятствий – минные поля на суше, противокорабельные ракеты на побережье, донные мины в проливах, истребители-перехватчики в воздухе. Цель – не уничтожить противника в открытом бою, а просто не дать ему подойти к важной территории. Окапывание на суше с минными полями и взорванными мостами синхронизировано с действиями на море, где страны Балтии и Финляндия закупают донные мины, способные запереть Финский залив. Причем не обычные контакты.

0: ракетные мины времен Второй мировой, а современные придонные мины с акустическими и магнитными датчиками, которые реагируют на шум винтов и магнитное поле корпуса корабля. Их практически невозможно обнаружить троллением, и они могут лежать на дне годами в спящем режиме, пока не получат сигнал активации. Финляндия уже объявила о закупке таких мин на сумму в 200 миллионов евро. Эстония заказывает аналогичные системы. Если эти мины будут установлены в Финском заливе, который в самом узком месте имеет ширину всего 28 километров, то выход из Калининграда в Балтийское море можно полностью перекрыть. Любой корабль, который попытается пройти, напорится на мину. Если начнется реальный глобальный конфликт, эти минные поля на суше и морские мины физически отрежут Калининград от любого снабжения, превращая область в полностью изолированный котел, без возможности получения ресурсов извне. Ни топлива завести, ни продовольствия, ни боеприпасы. Область будет жить только на тех запасах, что есть внутри, а они конечны. Независимо от того, что это на самом деле, политический спектакль или реальная подготовка к блокаде, итог для жителей Калининграда один и тот же. Эра открытых границ, приграничного туризма и легкого транзита закрылась окончательно. Еще 10 лет назад можно было спокойно съездить в Литву за покупками или на выходные. Граница работала быстро, визы выдавали без проблем. Сейчас область постепенно превращается в глухой, отрезанный от Европы военный форпост, окруженный с суши реальными минными полями и противотанковыми заграждениями, а с моря – донными минами в заливе. Область превращается в анклав в самом прямом смысле этого слова. Кусок территории, полностью окруженный чужими границами. Как жить в таких условиях? Пока ответа на этот вопрос нет. Так что следим за развитием событий и услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
3: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
2: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
4: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, вот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас.
2: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
5: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и три гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
2: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Управляющий Скопинской епархии епископ Питирим поведал прихожанам краткую историю жизни и падения одного молодого гея.
7: Я однажды отцу Василию рассказал случай, который произошел у нас, в нашей епархии, в Ряжском Благочине, когда один молодой человек, гей, а гей-то переводится, этимология этого слова, это радость и веселье тоже, вот, этот молодой человек поменял пол. Вот, а потом стал наркоманом или был наркоманом, вот, а потом впал в какое-то такое отчаяние, бросился с моста и покончил жизнь самоубийством.
1: Криминальные новости.
8: Житель Санкт-Петербурга забил соседа по коммуналке кувалдой до смерти. Тело 66-летнего мужчины нашли в квартире на улице Руднева. По версии следствия, во время конфликта сосед несколько раз ударил его кувалдой по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Нападавшего задержали и предъявили ему обвинение по статье убийства. Сейчас решается вопрос об аресте. На СВО погиб главарь ОПГ черных риэлторов Краснодарского края Михаил Литовко. По данным ШОТ, его тело смогли идентифицировать и опознать лишь спустя полтора года после смерти. 16 лет назад Литовко и его подельник сожгли дом, задушили несколько человек и продали чужую недвижимость по липовым документам. После того, как сообщники провернули несколько таких похожих эпизодов, Литовко посадили в тюрьму. Но спустя 11 лет отсидки в 2023 году преступник подписал контракт с Минобороны и ушел в штурмовую пехоту. В результате черный риэлтор оказался на передовой и примерно полтора года назад погиб. Однако опознать его тело удалось только сейчас. Ранее судимого за убийство целой семьи участника СВО освободили от наказания за кражу. Новосибирский гарнизонный суд признал военнослужащего Алексея Золочевского виновным в краже с проникновением. Он залез на дачу, украл игровую приставку Sony и был пойман самими дачниками. Ему назначили штраф в 25 тысяч рублей, но и его платить не пришлось. Время в СИЗО суд зачел как уже отбытое. Ранее Золочевский в Якутии получил 25 лет строгого режима за расправу над целой семьей. В 2009 году трое мужчин с обрезами ворвались в дом в Якутске и расстреляли супругов Слепцовых. После убийства они забрали вещи и угнали машину. В соседней комнате в этот момент были маленькие дети убитых – трехлетний мальчик и грудная девочка. Несмотря на срок в 25 лет, уже к 2025 году Золочевский снова оказался на свободе, подписав контракт с Минобороны. И почти сразу снова попал на краже. Теперь уже на 2 миллиона рублей. Но до суда дело почему-то так и не дошло. Житель Чечни избил мужчину, который пришел на стадион с женой. Против жителя Веденского района Чечни Акрамана Эльмурзаева возбудили уголовное дело о нанесении побоев и применении силы к сотруднику полиции. По данным пресс-службы районного суда, 17 апреля Эльмурзаев увидел на стадионе мужа и жену. Они занимались бегом. Под предлогом того, что тот не должен допускать нахождение своей супруги в местах присутствия чужих мужчин, Эльмурзаев ударил мужчину по лицу. Пострадавший написал заявление в полицию. На следующий день его и Эльмурзаева вызвали в кабинет замначальника отдела МВД для профилактической беседы. Но и там мужчина продолжал проявлять агрессию. После очередного замечания в свой адрес Эльмурзаев нанес сотруднику полиции удар кулаком в височную область головы, говорится в сообщении. Ранее Акраман Эльмурзаев возглавлял московскую строительную фирму, следует из данных базы «Контурфокус». Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений о том, что во всех войнах виноваты любые права и демократия.
9: Если проанализировать, то всякий раз эти скорби завершались победой, а скорбям предшествовало отступление от веры, отступление от традиции, отступление от Бога. Это накануне Отечественной войны 1812 года. В России было стыдно разговаривать на русском языке и копировали французские, европейские обычаи. Это накануне Великой Отечественной войны закрывались храмы и изгонялось все, что связано с Богом из жизни народа. Это накануне специальной военной операции в течение 30 лет мы перенимали со всех стран все, что не попадя, любую демократию, любые права, и совершенно забывали о тех укладах и традициях, которые дарованы нам. Бог всякий раз обращал милость к нашему народу. И после такого отступления и скорби сражений даровалась победа.
1: Главные новости дня.
10: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перевалочный пункт «Шисхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
11: Один вон, блядь, в «Транснефть», блядь, попал. Терминал, точнее.
10: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шисхарис» плотно атаковали в марте и апреле. Но защитить стратегические объекты военные так и не смогли.

0: Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
1: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска? Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
0: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Военный адвокат.
3: Здравствуйте. Вот только недавно мы говорили о том, что военнослужащие, которые воюют в Курской области, получают те же права, что и участники СВО. И уже опубликован указ президента Российской Федерации от 9 декабря 2024 года за номером 1053 о внесении изменений в некоторые указы президента Российской Федерации. Этот указ исключает территориальный признак спецоперации из указов президента, регламентирующих отдельные выплаты военнослужащим. Это значит, что в случае гибели военнослужащего, мобилизованного, контрактника или добровольца при выполнении задач СВО, например, на территории Курской области, члены его семьи теперь смогут получить не только страховую выплату и единовременное пособие, как ранее, в сумме около 8 миллионов, но также единовременную выплату по указу президента в размере 5 миллионов рублей, которую получают семьи погибших участников СВО. Если же военнослужащий получил ранение при выполнении задач СВО за пределами зоны СВО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на военнослужащих распространяется такая же схема выплат, как и на участников СВО. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет «полиция»?
4: Чинча.
2: Еще раз. Полиция по-китайски будет звучать так.
4: Чинча.
2: И третий раз.
4: Чинча.
2: Учим китайский. Легко и весело.
5: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Политический обозреватель Дмитрий Дризе об итогах визита Владимира Путина в Китай.
7: Россия и Китай подтвердили курс на долгосрочное партнерство. Приняли декларацию об установлении нового многополярного миропорядка. Говоря простым языком, стороны против гегемонии одной страны. Понятно какой. В итоговом документе также подчеркивается, что так называемый «золотой купол» Дональда Трампа, новая еще не построенная система глобального ПРО, являются угрозой мировой стабильности. Что касается Украины, стратегические партнеры выступают за устранение первопричин кризиса на основе принципов Устава ООН. Также Москва и Пекин осудили милитаристские поползновения соседней Японии. В разделе «Экономика» главная тема «Сила Сибири-2». Новый газопровод по доставке газа из России в Китай. Здесь по-прежнему идет согласование деталей и нюансов. Не первый год это продолжается. Тем не менее, российская сторона сохраняет оптимизм. Но итоговый контракт так и не был подписан. В общем и целом, так кажется, что на очередном празднике российско-китайской дружбы незримо присутствовал Дональд Трамп, который совсем недавно побывал в Поднебесной. Слово президент США повторил тезис о том, что хорошо ладит с обоими лидерами. Есть некоторые основания предполагать, что главная цель пребывания Владимира Путина – это поддержка нового китайского лидерства. Похоже, что именно так председатель Си Цзиньпин понимает многополярный мир. Пекин позиционирует себя как альтернативный Америке центр силы, с которым многие должны считаться, в том числе и сама Америка, с ее противоречивым лидером. Соответственно, мнение Китая должно быть решающим при урегулировании больших конфликтов от Украины до Ирана. Это, конечно, замечательно, но возникает маленький вопрос о месте России на этом празднике китайского лидерства. Речь идет о равноправном участии в разрешении глобальных проблем или друг и стратегический партнер обладает, скажем так, большей квотой? Как-то все это не очень понятно выглядит. Пояснение требуется. И как быть с Америкой? Похоже, что Дональд Трамп от своего лидерства не отказывается. Так кажется, что проект многополярного мира немного сыроват. В общем, в целом, похоже, что больших перемен этот визит миропорядку не сулит. Горячие точки по-прежнему остаются таковыми. Впрочем, посмотрим. Возможно, есть некая скрытая интрига, которая еще напомнит о себе.
5: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
1: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
0: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил.
1: Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
0: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
8: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит, мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
0: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
9: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
0: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Говорят военкоры.
10: Военкор Коц о том, как Германия открыто объявила Россию врагом. Министр обороны Германии Борис Писториус блещет историческими познаниями. «Мы помним нашу историю, но Россия снова наш враг. Мы должны объяснить немцам, не пугая их, что со стороны России вновь возникла угроза, с которой Германия не сталкивалась последние 30 лет». Наверное, Писториус оговорился и вместо 30 лет хотел сказать 81 год, ну, когда Красная Армия взяла Берлин. Угроза для немцев тогда была действительно нешуточная. Дальше власти Германии, видимо, начнут объяснять немцам, не пугая их, что нужна еще одна операция «Барбаросса». Ну, чтобы коварные унтерменши с Востока вновь не вторглись в просвещенную и демократическую Европу.
11: Военкор канал «Записки ветерана» про Калининград, на который могут напасть в любой момент.
12: Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью призвал НАТО прорваться в Калининград, заявив, что у Альянса есть средства для уничтожения российских военных баз в регионе. В нашем МИД это назвали слабоумием и отвагой, а зампред комитета Заксобрания области Евгений Мишин – истерикой. И, безусловно, можно сколько угодно иронизировать над слабоумием и отвагой прибалтийских политиков, уже не стесняющихся никаких заявлений. Но на фоне политического пинг-понга идут реальные действия. В Литве формируется немецкая танковая бригада. Объемы грузоперевозок в Калининград автотранспортом упали в 3 раза. Брюссель и Вильнюс, вопреки действующим соглашениям, продолжают вводить ограничения. Пока это больше похоже на преднамеренную истерику малых стран, пытающихся набрать политические очки. Однако тренировки НАТО по морской блокаде и прорыву в Калининград — сегодняшняя реальность, которая должна нами восприниматься максимально всерьез. Могу только надеяться, что наверху это понимают.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
13: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
0: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранение и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
1: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
0: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
14: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «своих не бросаем».
0: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Охота за операторами дронов. В Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
15: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел, но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
0: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
9: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
0: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
1: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
0: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба «Рубикона», военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
16: Представьте такую картину. Обычный день, и тут смартфоны внезапно теряют сеть.
17: Ага.
16: Люди пытаются запустить VPN, он не подключается. Мессенджеры лежат, сайты вообще не грузятся, а по телевизору в это время дикторы тревожными голосами сообщают о какой-то беспрецедентной массированной кибератаке из-за рубежа.
17: Звучит, знаешь, как завязка дешевого киберпанк-триллера.
16: Вот именно. Но что, если аналитика показывает, что это вполне реальный, уже протестированный сценарий, который готовится прямо сейчас? Привет!
17: Привет-привет.
16: Это подкаст «Разбор дня», и сегодня мы без долгих вступлений ныряем в факты. Мы разбираем огромный массив данных, который указывает на один абсолютно четкий факт. Российские власти системно и методично готовятся объявить новую волну принудительной мобилизации.
17: Да, и самое интересное во всей этой истории – это то, как именно они это делают. Потому что тут применяется классический метод второго дна.
16: То есть маскировка.
17: Подготовка к этой самой мобилизации мастерски прячется под совершенно другой процесс. Ну, вот это усиление блокировок в интернете, создание так называемого суверенного интернета в 25-м и 26-м годах, это никакая не защита от мифических хакеров.
16: Угу.
17: По факту это целенаправленная постройка инфраструктуры жесткого цифрового подавления.
16: Я хочу понять, как вообще пустеющие военкоматы в российских регионах заставляют чиновников тянуться к рубильнику от глобального интернета. Давай начнем прям с базы.
17: Давай.
16: Я смотрю на цифры, и у меня просто когнитивный диссонанс. Сейчас ведь российские регионы буквально соревнуются, кто даст больше миллионов рублей за подписание контракта.
17: О, да. Выплаты бьют все рекорды.
16: Ну вот. А по базовым законам экономики, если ты так задираешь цену, предложение должно просто улетать в космос. Но статистика первого квартала 26-го года показывает абсолютный обвал. Как это вообще работает?
17: А вот так, что экономические законы просто ломаются, когда в уравнение добавляется, ну, экзистенциальный риск. Давай посмотрим на эти цифры. Первый квартал 26-го года число новых контрактников падает до двухлетнего минимума. Это где-то 70,5 тысяч человек.
16: С ума сойти.
17: Среднесуточный темп по стране обвалился с 1000 человек до 800 в день. И самое показательное здесь – это Москва.
16: Подожди, Москва? Казалось бы, город, где денег просто куры не клюют. Традиционно мощный центр вербовки.
17: Вот именно. Финансы там безграничные. Но мы видим, что в декабре 25-го года в Москве было подписано всего 879 соглашений.
16: Ого!
17: Это минус 25% по сравнению с 2024 годом. А в регионах статистика, ну, вообще мрачная. Там, где раньше пункты отбора забирали по 40 человек, сейчас еле-еле наскребают меньше 10 в месяц. Это называется эффект дна резервуара.
16: Слушай, но это реально похоже на какой-то аукцион? Ведущий кричит в микрофон, ставки взлетают до небес, сыплются миллионы, а в зале просто никого нет. Стулья пустые.
17: Отличная метафора, да. Причем проблема даже не только в том, что людей количественно стало меньше. Качество этого потока тоже колоссально просело.
16: То есть идут не те, кто нужен?
17: Абсолютно не те. Сейчас идут люди с подорванным здоровьем, без физической подготовки, с нулевой мотивацией. Система просто вычерпала всех тех, кто в принципе был готов брать в руки оружие за деньги.
16: Ну хорошо, но если эти стимулы больше не работают, а зачем государство продолжает раздувать выплаты? Зачем вливать эти миллиарды, если выхлопа нет?
17: А тут кроется второе дно. Увеличение денег – это уже не показатель успеха вербовки.
16: А что тогда?
17: Это отчаянная попытка выкупить согласие общества перед тем, как перейти к неизбежному принуждению. Почему твой зал на аукционе пуст? Да потому что работает живая, абсолютно неконтролируемая антиреклама.
16: Сарафанное радио.
17: Да. Вдовы, раненые, сообщения в Телеграм от тех, кто уже там. Люди ведь не слепые, они видят реальные потери. Вся эта информация просачивается сквозь фильтры и формирует у местных жесткое понимание. Никакие миллионы этого риска не стоят.
16: И вот тут мы как раз подходим к главной развилке. Если чековая книжка порвана, если добровольцы закончились, ну, по логике остается только применение силы. Но мы же понимаем, принудительная мобилизация – это гигантский политический риск.
17: Огромный риск. И чтобы его как-то застраховать, государство начинает строить новую архитектуру контроля. Это то, что называют борьбой на горизонтальном фронте. С 26-го года в России активно внедряют новые правила и включают на полную мощность технологии DPI.
16: Так, стоп. Давай тут притормозим для тех, кто не особо шарит в айтишных терминах. Что такое этот DPI и как он физически работает? Это ж, ну, не просто какая-то программка на компе у чиновника.
17: Нет-нет, DPI — это Deep Packet Inspection. Система глубокой фильтрации трафика. Давай на пальцах.
16: Давай.
17: Представь, что обычный интернет — это почта. Провайдер — это почтальон. Он видит конверт, видит адрес отправителя и адрес получателя, но он понятия не имеет, что внутри письма, и просто несет его по адресу.
16: Логично.
17: И если государство захочет остановить рассылку, ему придется звонить каждому местному почтальону и требовать «не носи письма на эту улицу».
16: Но это же бред, это долго. Какой-нибудь условный провайдер в регионе может банально не успеть или вообще саботировать звонок.
17: В том-то и дело. А теперь представь, что DPI – это такой гигантский рентгеновский аппарат на главной сортировочной станции. И сидят за ним напрямую спецслужбы. Этот рентген не просто светит конверты снаружи, он может мгновенно анализировать текст внутри всех писем одновременно.
16: Жесть.
17: Да, и автоматически сжигать те, где есть запрещенные слова или какой-то не тот язык. Технически это железо ставится прямо на узлах связи, и оно дает возможность Роскомнадзору и ФСБ, централизованно сидя в Москве, просто отключать глобальные платформы, без всяких звонков местным провайдерам.
16: И, я так понимаю, параллельно с тем, как они этот рентген закупали и ставили, они еще и медийную почву готовили. Людям же постоянно в уши льют про какие-то мифические кибератаки извне.
17: Да, да, это классическое предупредительное фреймирование. Для них Telegram, WhatsApp, YouTube — это вообще не соцсети с котиками. Это опасная инфраструктура горизонтальной коммуникации, где люди могут договариваться мимо государства.
16: То есть, погоди, вся эта басня про защиту от киберугроз — это просто ширма? Это не крепостная стена от врага, а звуконепроницаемая комната, чтобы никто не услышал, как людей крутят внутри страны?
17: В точку. Разница принципиальная. Цель ведь не посты оппозиционеров удалять. Цель — выбить сам фундамент координации. Государство готовит аварийный режим.
16: Чтобы никто не смог собрать чат.
17: Именно. Нет мессенджеров, нет чатов родственников мобилизованных. Правозащитники отрезаны. Кампания по уклонению невозможна. Это просто превентивное обезоруживание перед ударом.
16: Слушай, ну давай тогда перейдем к самому удару. В Фактории есть прямо пошаговый разбор того, как будет выглядеть этот час X. Вот система решает все, на фронте людей нет, дергаем рубильник, что происходит на улице.
17: Это называется технология киберприкрытия. Сначала они официально орут о масштабной атаке на критическую инфраструктуру.
16: То, с чего мы начали.
17: Да, под этим соусом интернет просто ложится. Внешние сервисы в ауте, сообщения не уходят, навигаторы сбоят, общество мгновенно погружается в хаос.
16: Дезориентация полная.
17: Абсолютная. И вот в этой серой зоне происходит главное. Пока люди звонят провайдерам и перезагружают роутеры, объявляется набор.
16: Но слово «мобилизация» они же не скажут.
17: Ни за что. Это будет дополнительный призыв, ротационные мероприятия, как угодно. Вводится цифровое осадное положение. Власти прекрасно понимают, что недовольство будет. У них нет иллюзий на этот счет.
16: Ну еще бы.
17: Но главная валюта здесь – это время. Блокировка создает колоссальный временной лаг. Пока обычный мужик пытается понять, что происходит, пока ищет работающий VPL, а DPI их тоже режет на лету, пока пытается дозвониться жене, электронные реестры уже выплевывают повестки.
16: То есть им нужно буквально пару дней форы. Пока общество слепое и глухое, списки сформированы, повестки розданы, а люди уже физически едут в автобусах.
17: Совершенно верно. Из каждого утюга льется один и тот же нарратив про героический долг.
16: А человек сидит в квартире и даже не знает, что на соседней улице происходит.
17: Да. Этот вакуум нужен, чтобы скрыть реальную картину на сборных пунктах и, главное, скрыть фронтовые потери. Подавляется то, что называют всплеском правды.
16: Никто не может закинуть видео с фронта.
17: Вот именно. Если бы интернет работал, люди бы сразу начали шерить видео про нехватку снаряжения, про мясорубку, и это могло бы спровоцировать лавинообразные отказы прямо в военкоматах. А цифровая осада просто лишает людей возможности увидеть масштаб беды.
16: Знаешь, я слушаю тебя, и у меня в голове крутится один вопрос. Отключение интернета — это же выстрел себе в ногу. Это паралич банков, логистики, экономики. Принудиловка — это социальный взрыв. Это токсичные шаги. Что заставляет их идти ва-банк?
17: Математика. Математика, которая тут предельно жестока. Смотри, в 2025 году армия провела рекордный набор контрактов почти 295 тысяч человек.
16: Огромная цифра.
17: Огромная, но этот объем только останавливал кровотечение. Статистика безжалостна, ежемесячные потери превышают объемы нового пополнения. Армия физически не успевает формировать резерв, она перемалывает людей быстрее, чем нанимает новых, через ту самую чековую книжку. Это структурный дефицит.
16: То есть логика страшная. Добровольцы кончились, фронт жрет ресурсы, значит, принуждение — это уже не вариант из меню, это математическая неизбежность.
17: Да. Экономику уже перевели на военные рельсы. И человеческий ресурс пойдет следом. Это вопрос выживания системы, которую они сами построили. Но почему они действуют именно через блокировку? Тут надо вспомнить травму 22-го года.
16: Сентябрь 22-го. Первая волна.
17: Да. Вспомни, какой это был шок. Массовый отток сотен тысяч за границу. Очереди на границах. Протесты в национальных республиках.
16: И это координировалось просто моментально? Через Telegram?
17: В считанные часы.
16: Я помню, люди создавали чаты за минуты, скидывали инструкции, где стоят гаишники, какие границы открыты, как обойти блокпост. Информация летела как пожар.
17: Они проанализировали этот хаос и поняли, именно цифровая свобода дала людям шанс сбежать. И чтобы закрыть это окно возможностей, они выкатили электронные повестки, закрывающие выезд юридически, и построили рубильник DPI, который закроет возможность договориться физически.
16: Страх перед хаосом заставляет их просто вырубить свет.
17: Угу.
16: Но знаешь, меня зацепил еще один фактор страха. Страх перед саботажем в тылу. Как вообще блокировка интернета спасает от саботажа на заводах? Я тут механику не очень улавливаю.
17: Это тонкий психологический момент. Представь, люди загнаны в угол. На улицу выйти страшно, сразу упакуют. Границы закрыты. Что остается делать?
16: Тихо сопротивляться.
17: Да. Начинается скрытый саботаж. Итальянская забастовка. Люди уклоняются от работы на критических производствах, берут массовые больничные, намеренно ломают станки или замедляют логистику. Все вроде на рабочих местах, но система буксует.
16: Но слушай, пара человек на огромном заводе ничего не изменят. Чтобы это работало, саботаж должен быть массовым.
17: Бинго. А массовость требует координации. Нужно, чтобы целые цеха или автопарки договорились действовать одновременно. А как они договорятся?
16: Только через мессенджеры.
17: Вот. Блокировка интернета делает координацию такого скрытого бунта максимально дорогой и сложной. Государство дробит общество на атомы. Ты сидишь на работе и просто боишься сказать лишнее слово соседу по цеху, потому что вы не можете обсудить это в безопасном чате.
16: Давай попробуем это все собрать воедино. То, что мы сегодня разбирали, обвал вербовки в регионах, законы об электронных повестках, эти чертовские системы фильтрации трафика, сказки про киберугрозы. Это же не разрозненные новости в ленте?
17: Нет, это единый, уже запущенный процесс. И это не прогнозы на будущее. Сценарий разворачивается прямо сейчас. База готова, железо стоит, реестры синхронизируются.
16: Получается, когда они официально объявят призыв по телевизору, это будет не начало мобилизации, это будет финальная точка. Последний аккорд в многомесячной спецоперации против собственного населения.
17: Совершенно верно. Капкан расставлен. Они просто ждут, когда дефицит людей на фронте перевесит последние политические страхи. И тогда они нажмут кнопку.
16: Жесткая картина вырисовывается. На этом, думаю, мы завершаем основную часть разбора. Инфраструктура построена, и теперь мы четко понимаем, как она выглядит изнутри.
17: Да. Оценивайте события не по официальным заявлениям, а по их скрытой математике. До встречи.
16: И напоследок, возвращаясь к той самой звуконепроницаемой комнате, хочется закинуть одну мысль на подумать. То, чего нет в отчетах. Окей, допустим, система все сделает идеально. Цифровая стена упадет, мобилизацию проведут в стерильном информационном вакууме. Но что будет потом? Государство не сможет вечно держать интернет выключенным. И как они планируют справляться с тем самым тихим саботажем, когда вакуум закончится? Ведь когда у миллионов людей силой отбирают право сказать «нет» вслух, сопротивление никуда не испаряется. Оно просто уходит в тень, растекается по капиллярам общества. Туда, где его невозможно отследить никакими камерами и заблокировать никаким DPI. Что произойдет, когда эта невидимая энергия накопится? До скорого.
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перелалочный пункт «Шисхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
18: Один вон, блядь, в «Транснефть», блядь, попал. Терминал, точнее.
0: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шисхарис» плотно атаковали в марте и апреле. Но защитить стратегические объекты военные так и не смогли. Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
1: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска? Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
0: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Президент Владимир Путин призвал компании обратить внимание на участников СВО при приеме новых кадров на работу, потому что они умеют быстро находить ответы на поставленные задачи.
20: Уходить от формального деления компании на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент. От условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве. Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята. Мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей.
5: Главные новости дня.
21: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
22: Азербайджан получает сильного спортсмена, а
3: Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
21: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
4: А как это может быть? Вот ты, типа, такой весь патриот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел, записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
21: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
22: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек

0: ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Министр экономического развития Максим Решетников рассказал президенту Владимиру Путину, как Россия экономически догнала Соединенные Штаты и объяснил законы экономики.
3: На графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да, если мы посмотрим, что, то мы с 2017 года ощутимо сократили разрыв. То есть если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского,
4: 43,
3: да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%.
4: Угу.
3: При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международные сравнения, которые есть. Вот. Поэтому, конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес волнует текущая ситуация в экономике, вот. Но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично, и поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следует фаза такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Военкор Коц о том, как Германия открыто объявила Россию врагом.
6: Министр обороны Германии Борис Писториус блещет историческими познаниями. «Мы помним нашу историю, но Россия снова наш враг. Мы должны объяснить немцам, не пугая их, что со стороны России вновь возникла угроза, с которой Германия не сталкивалась последние 30 лет». Наверное, Писториус оговорился и вместо 30 лет хотел сказать 81 год, ну, когда Красная Армия взяла Берлин. Угроза для немцев тогда была действительно нешуточная. Дальше власти Германии, видимо, начнут объяснять немцам, не пугая их, что нужна еще одна операция «Барбаросса». Ну, чтобы коварные унтерменши с Востока вновь не вторглись в просвещенную и демократическую Европу.
5: Военкор-канал «Записки ветерана» про Калининград, на который могут напасть в любой момент.
7: Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью призвал НАТО прорваться в Калининград, заявив, что у Альянса есть средства для уничтожения российских военных баз в регионе. В нашем МИД это назвали слабоумием и отвагой, а зампред комитета Заксобрания области Евгений Мишин – истерикой. И, безусловно, можно сколько угодно иронизировать над слабоумием и отвагой прибалтийских политиков, уже не стесняющихся никаких заявлений. Но на фоне политического пинг-понга идут реальные действия. В Литве формируется немецкая танковая бригада. Объемы грузоперевозок в Калининград автотранспортом упали в 3 раза. Брюссель и Вильнюс, вопреки действующим соглашениям, продолжают вводить ограничения. Пока это больше похоже на преднамеренную истерику малых стран, пытающихся набрать политические очки. Однако тренировки НАТО по морской блокаде и прорыву в Калининград — сегодняшняя реальность, которая должна нами восприниматься максимально всерьез. Могу только надеяться, что наверху это понимают.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
8: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
9: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
8: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали

0: Резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
1: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
0: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
2: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
0: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Здравствуйте. Вот только недавно мы говорили о том, что военнослужащие, которые воюют в Курской области, получают те же права, что и участники СВО. И уже опубликован указ президента Российской Федерации от 9 декабря 2024 года за номером 1053 о внесении изменений в некоторые указы президента Российской Федерации. Этот указ исключает территориальный признак спецоперации из указов президента, регламентирующих отдельные выплаты военнослужащим. Это значит, что в случае гибели военнослужащего, мобилизованного, контрактника или добровольца при выполнении задач СВО, например, на территории Курской области, члены его семьи теперь смогут получить не только страховую выплату и единовременное пособие, как ранее, в сумме около 8 миллионов, но также единовременную выплату по указу президента в размере 5 миллионов рублей, которую получают семьи погибших участников СВО. Если же военнослужащий получил ранение при выполнении задач СВО за пределами зоны СВО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на военнослужащих распространяется такая же схема выплат, как и на участников СВО. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
5: Военкор Живов предупреждает. Дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
6: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
5: Роман Сапаньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
7: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
5: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
2: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения цели спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
1: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
0: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил.
1: Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
0: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
8: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит, мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
0: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
9: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
0: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
11: На митинге собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу Единой России. Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете. Дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
10: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
12: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве 1, 2 или 3, 4 никакого существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. Еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. С – это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б – это меньше, С, А – это уже более слабое. Вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
13: И Европы, кстати, не будет.
12: В этом случае Европы не будет.
13: Но нам-то от этого легче.
12: Вот, 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак-дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное Магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас. Прогноз на 24 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Какое будет у нас воскресенье? А день у нас будет удивительно атмосферным, легким. Это про красоту и глубокую душевность. Это тепло, поскольку в системе матрицы Ладзини этот день полностью управляется шестым арканом влюбленные. То есть 2 плюс 4 – шестерочка, да? Это мягкая, притягательная энергия, и соединяется она с общим фоном мая, пятого месяца. Это у нас аркан Иерофант, который требует порядка, структуры, уважения к традициям. И здесь рождается день осознанного выбора и такой сердечной гармонии. То есть все ваши стратегические цели и повседневные задачи должны пройти проверку на искренний отклик душе. Шестерочка напоминает, что истинный успех приходит не через жесткое давление на мир, а через искреннюю любовь к своему делу, умение выстраивать прочные, уважительные мосты между людьми. Здесь пространство благоволит тем, кто отказывается от сухой исполнительности и вносит в каждый шаг элемент творчества, эстетики, дипломатии и такой чистой энергии любви. Одним словом, любовь во всех ее проявлениях, да? Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 4 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 21. 2 плюс 1, троечка. Это у нас вибрации императрицы. Это символ земного процветания, роста, плодородия. Это материализация задуманного. То есть все блага максимально притягиваются к вам. И возникает великолепный, очень устойчивый такой созидательный резонанс, то есть эстетика влюбленных, шестерочка, соединяется с изобилием императрицы, троечка. И все это на фоне прочной платформы закона Иерофанта, пятый месяц. Это означает, что любое решение, принятое в этот день по любви и по совести, очень важно, в будущем принесет богатые материальные плоды. Но и Луна у нас находится в знаке Девы, это придает эмоциональному фону необходимую трезвость, практичность, внимание к мелочам. Дева у нас земной знак, да, очень четкие. Здесь ваши чувства будут опираться на логику, помогать делать выбор осознанно, без лишних иллюзий и пустых воздушных замков. С практичной и бытовой точки зрения этот день идеально подходит для укрепления, например, отношений, наведения порядка в окружающем пространстве. Можно максимально приветствовать романтические свидания, семейные обеды, может быть, примирение после затяжных ссор и какие-то, в принципе, душевные разговоры с близкими. Это лучший момент для того, чтобы окружить себя красотой, заниматься обновлением гардероба, уходом за собой, покупкой предметов декора для дома, может быть, ландшафтным дизайном, потому что императрица обожает процветание во всех его проявлениях. В делах и бизнесе это отличный день для нетворкинга, для новых связей, да, знакомств, презентаций, может быть, подписание партнерских соглашений, где ваше личное обаяние вот сыграет эту решающую роль. Приятно совершать крупные покупки, которые долго планировались, то есть они будут радовать глаз, прослужат долго. Еще наведите идеальный порядок в шкафах, на рабочем столе, потому что Луна в Деве превратит этот процесс в самую приятную медитацию, даже если вы это не очень любите. В то же время в этот день категорически не стоит проявлять какую-то холодность, эгоизм, вступать в конфликты с близкими людьми, потому что шестерка не терпит какой-то дисгармонии. И здесь не стоит делать важный жизненный выбор под давлением, например, чужого мнения или исключительно из чувства долга, если ваше сердце говорит твердое «нет». Вот здесь мы слушаем сердце и действуем тоже по сердцу. Избегайте неряшливости в одежде, хаоса в доме или пренебрежения к деталям, потому что Луна в Деве, императрица всегда требует безупречного вкуса и чистоты. Не рекомендуется транжирить деньги на мимолетные капризы, которые не несут реальной ценности, а также ввязываться в какие-то сомнительные финансовые авантюры. Ну и не уходим в сухое поучительство, критику и придирки и какие-то недостатки окружающих, не должны вас волновать, иначе строгая энергия Иерофанта разрушит вот эту вот хрупкую гармонию дня. А вечер проведите в красивом месте, наслаждайтесь моментом душевного единения и возьмите максимум из этого дня, друзья. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио Лента.
14: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе крутые, почти отвесные скалы в отдаленных провинциях Китая или на Филиппинах, на которых словно гигантские птичьи гнезда висят старинные деревянные гробы. Как и зачем древние цивилизации, такие как народ Бо, взбирались на огромную высоту с тяжелым грузом, чтобы оставить своих усопших там, куда даже альпинистам сегодня бывает страшно посмотреть. Для многих современных наблюдателей это выглядит как безумие или изощренная пытка, но для тех, кто практиковал это тысячи лет назад... Висячие гробы были единственным способом отправить душу ближе к небу. Вера в загробный мир была настолько сильна, что люди преодолевали невероятные трудности, поднимая конструкции на недосягаемые уступы. Некоторые исследователи предполагают, что это защищало тела от диких зверей и мародеров, однако другие видят в этом глубокий религиозный смысл. Близость к горным ветрам и небесам обеспечивала душе быстрый и беспрепятственный переход в высшие сферы. Как именно они это делали? С помощью системы блоков или высекая уступы, которые со временем разрушились, остается одной из главных загадок антропологии. Сегодня эти места вызывают у путешественников смешанные чувства. От восхищения инженерным мастерством предков до леденящего ужаса перед лицом смерти, которая буквально нависает над головой. Местные жители часто рассказывают легенды о том, что потревоживший покой небесных мертвецов навлечет на себя гнев предков. Впрочем, некоторые эзотерики выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии, которые древние использовали как своего рода зарядные станции для душ перед их переходом в другие миры. Наука, конечно, видит в этом лишь способ выживания культурных традиций в суровых горных условиях, но, глядя на эти висячие склепы, мы невольно задумываемся, что именно наши предки знали о смерти, чего мы в нашей суете предпочли не замечать. Современные методы радиоуглеродного анализа древней древесины гробов показали, что они были обработаны уникальным антисептическим составом. Секрет этого сложного древнего раствора на сегодняшний день, к сожалению, полностью утерян. Это позволило дереву выстоять века под палящим солнцем и ливневыми дождями на огромной высоте. Такое инженерное совершенство доказывает, что у народа Бо были глубокие химические знания. Мы до сих пор поражаемся тому, как они справлялись с такими тяжелыми строительными задачами. Некоторые исследователи выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии. Древние могли использовать их как своего рода зарядные станции для душ перед переходом. Удивительно, что многие из этих гробов вытесаны из цельных стволов огромных деревьев. Дерево сохранилось до наших дней в условиях постоянных ветров, что является аномалией. Наука видит здесь лишь выживание традиций, но эти склепы заставляют нас задуматься о смерти. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руна дня на 24 мая. Давайте спросим у рун, попросим подсказку и совет на этот день. Итак, у нас выпала руна «Наутис» в перевернутом значении. Такой день пройдет под символом каких-то внутренних ограничений. Это может быть и тревога, и эмоциональное напряжение. И в этом случае руна говорит о том, что человек может ощущать себя загнанным в угол, может испытывать давление обстоятельств или каких-то собственных страхов. И здесь важно помнить, перевернутая «Наутис» — это не приговор, это вызов, с которым можно справиться. Значит, в работе возможны и препятствия, и задержки, ощущение, что вот усилия не приносят желаемого результата. Могут всплыть какие-то старые проблемы, долги, может, недоработки, которые откладывались вот на потом. У каждого такие есть. Но не стоит опускать руки. Это шанс пересмотреть стратегию и укрепить свой фундамент, свою базу. В такой день лучше не начинать ничего нового. Лучше завершайте старое. Особенно будьте внимательны к срокам и обязательствам. Что касается финансов, здесь могут быть неожиданные расходы, необходимости экономить, какой-то жесткий контроль бюджета, но сохраняйте спокойствие, даже если возникают финансовые трудности. Это все временно, помните об этом, и поддержка может прийти со стороны, откуда вы даже не ждете. Все будет хорошо. Отношения и личная жизнь под действием перевернутой «Наутис» требуют особого внимания. Здесь возможны и недопонимания, и какие-то обиды вдруг, и эмоциональные всплески. Но не принимайте никаких импульсивных решений. Лучше уединитесь, обдумайте свои чувства, чем идти на конфликт. Это ни к чему хорошему не приведет. И если есть старые раны, они, к сожалению, могут напомнить о себе, чтобы вы их, наконец, исцелили. Ну, а по здоровью это может ощущаться и эмоциональное истощение, и переутомление, может, какое-то ослабление иммунитета, легкая простуда. И такой день требует какого-то бережного отношения к себе. Избегайте перегрузок, не давите на себя морально, не выедайте. Вот отдых, тишина, теплая ванна, травяной чай точно помогут восстановиться. Особое внимание нервной системе в этот день. Так что совет дня с этой руной таков. Примите внутренние ограничения не как слабость, а как сигнал к остановке и пересмотру. Перевернутая «Наутис» — это момент честности с собой. Не бегите от неудобных тем, смотрите им в глаза. Путь точно станет легче, если не сопротивляться необходимости замедлиться. И любая трудность несет в себе зерно будущей силы. Этот день — проверка на вашу зрелость духа.
3: Далее в эфире актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
10: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
15: С банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуются, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, он, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. То есть, опять, это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому вот все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд, Ну да, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение, да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг, да, там, когда-то правительство не издаст какое-то решение или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, да, и там становится известно, что, ну, например, там Сбербанк получил инструкцию не возвращать, там возвращать не больше половины там вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, но тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь вот там очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где, окей, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то. А когда текущие счета – это пенсионные, зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банки, и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. Но после этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству там 98-й год мало не покажется цветочками.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1.5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании ЦФИ Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
16: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
0: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
16: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2.5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
5: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
16: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
5: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
16: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
5: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
16: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
5: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычная СМС продолжат работать без изменений. В общем, на пятом году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
17: Литва запускает на границе с Калининградом масштабный проект «Восточный дозор». Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально объявил о планах создать сплошные минные поля на всей протяженности границы с Калининградской областью. По факту это будет выглядеть так. Противопехотные мины вдоль всего забора, комбинированные с заграждениями против тяжелой техники. Произошло это буквально через пару месяцев после того, как Литва вместе с Финляндией официально вышла из Оттавской конвенции, которая как раз запрещала использование противопехотных мин. Кстати, программа называется Eastern Flank Watch – «Восточный дозор». Самый наглядный пример того, как это работает на практике – мост королевы Луизы между литовским Панемуне и Калининградским Советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году, памятник архитектуры, который формально является собственностью России. Но литовские инженеры установили укрепление вплотную к своей стороне границы, не спрашивая ни у кого разрешения. Конструкция включает не просто обычные блокпосты, а тяжелые бетонные пирамиды под названием «Зубы дракона». Эти пирамиды расставлены в шахматном порядке, так что между ними может пройти только легковая машина, и то с трудом. Любая попытка проехать на грузовике или бронетранспортере упирается в бетон. Плюс стальные противотанковые ежи, сваренные из рельсов конструкции высотой около метра, которые рвут гусеницы и протыкают днище техники. И бухты колючей проволоки повышенной прочности. Это не обычная армейская колючка, а специально заказанная усиленная проволока толщиной 8 мм, которую нельзя перекусить обычными кусачками. То есть они прямо заказывали спецификации посерьезнее стандартных. Значит, рассчитывали на что-то конкретное. Но это только видимая часть укреплений. Помимо бетонных заграждений, которые все видят, литовская армия применила скрытые инженерные решения в опорах приграничных мостов и в поймах рек на берегах Немана. Там установлены специальные комплекты съемных стальных балок и так называемые «испанские лошади». Это X-образные металлические конструкции, которые использовались еще со времен гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления, вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. И если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время. А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа к региону, создает системы препятствий. Минные поля на суше, противокорабельные ракеты на побережье, донные мины в проливах, истребители-перехватчики в воздухе. Цель – не уничтожить противника в открытом бою, а просто не дать ему подойти к важной территории. Окапывание на суше с минными полями и взорванными мостами синхронизировано с действиями на море, где страны Балтии и Финляндия закупают донные мины, способные запереть Финский залив. Причем не обычные контактные мины времен Второй мировой, а современные придонные мины с акустическими и магнитными датчиками, которые реагируют на шум винтов и магнитное поле корпуса корабля. Их практически невозможно обнаружить тролением, и они могут лежать на дне годами в спящем режиме, пока не получат сигнал активации. Финляндия уже объявила о закупке таких мин на сумму в 200 миллионов евро. Эстония заказывает аналогичные системы. Если эти мины будут установлены в Финском заливе, который в самом узком месте имеет ширину всего 28 километров, то выход из Калининграда в Балтийское море можно полностью перекрыть. Любой корабль, который попытается пройти, напорится на мину. Если начнется реальный глобальный конфликт, эти минные поля на суше и морские мины физически отрежут Калининград от любого снабжения, превращая область в полностью изолированный котел, без возможности получения ресурсов извне. Ни топливо завести, ни продовольствие, ни боеприпасы. Область будет жить только на тех запасах, что есть внутри, а они конечны. Независимо от того, что это на самом деле, политический спектакль или реальная подготовка к блокаде, итог для жителей Калининграда один и тот же. Эра открытых границ, приграничного туризма и легкого транзита закрылась окончательно. Еще 10 лет назад можно было спокойно съездить в Литву за покупками или на выходные. Граница работала быстро, визы выдавали без проблем. Сейчас область постепенно превращается в глухой, отрезанный от Европы военный форпост, окруженный с суши реальными минными полями и противотанковыми заграждениями, а с моря – донными минами в заливе. Область превращается в анклав, в самом прямом смысле этого слова. Кусок территории, полностью окруженный чужими границами. Как жить в таких условиях? Пока ответа на этот вопрос нет. Так что следим за развитием событий и услышимся в новом выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Первая ласточка. В Крыму ограничили продажу бензина в одни руки, а дизель продают только по талонам. На АЗС Севастополя в один автомобиль заливают не больше 20 литров бензина. С дистопливом еще хуже. Его продают только по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Такие ограничения он объяснил возникшими в последнее время логистическими сложностями. О чем идет речь? Дело в том, что с 21 мая власти Херсонской области закрыли для транспорта движение по участку трассы Ростов-на-Дону-Мариуполь-Симферополь. Это ограничение действует возле автомобильного пункта пропуска Джанкой. То есть, по сути, сухопутный коридор в Крым сейчас закрыт. По словам губернатора занятой армией части Херсонской области Владимира Сальда, причина – участившиеся атаки дронов. Это не просто дроны, говорят военные эксперты. Это новейшая разработка – беспилотники Hornet. И особенность их в том, что они не управляются оператором. Это самонаводящиеся при помощи искусственного интеллекта БПЛА. Поскольку связь с оператором у них отсутствует, то и средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют. Эти дроны буквально превратили сухопутный коридор в Крым в мертвую зону, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
19: Вот с помощью этих беспилотников Hornet или Hornet дальностью примерно в 150 километров вооруженные силы Украины держат под огневым контролем вот эту вот дорогу, сухопутный коридор в Крым, и довели дело до того, что власти Херсонской области закрыли движение, значит, снабжение Крыма намного слабее, чем оно было до сих пор. Снабжение происходит теперь только под Керченским мостом, но он не справляется со всеми задачами, которые должны быть.
18: Ограничение на этом участке федеральной трассы, по словам херсонских властей, будет действовать до особого распоряжения. То есть, когда закончится, неизвестно. И все это время будут большие проблемы со снабжением как у группировки войск в Крыму, так и у гражданских. И нехватка топлива – это первая ласточка. Однако проблемы с бензином могут коснуться не только крымчан, но и жителей центральной части России. Удары в глубокий тыл России вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей топлива, поэтому масштабный бензиновый кризис неизбежен, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
20: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Поэтому то, что делает Украина, именно делает сейчас, это работа по схеме, по карте дорожной, которая выстроена и просчитана, я уверен, математически. Обратите внимание, как все синхронизировано. Это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности, потому что ничто не может доехать до пункта назначения.
18: Такими темпами бензиновый кризис осени 2025 года покажется цветочками, говорит экономист. Ведь тогда атаки дронов носили не массовый, а точечный характер. И у России было больше систем противовоздушной обороны. Сейчас же большинство регионов страны попросту оголены, и дроны без проблем залетают в глубокий тыл. Специалисты советуют на ближайшее время не планировать важные поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
21: Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил уехавшим россиянам судом, назвав их псевдогражданами.
22: Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины, конечно, таких людей ждет судебное разбирательство, и правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан. Есть уголовное наказание за это, придется отвечать, а дальше уже суд учтет и деятельное раскаяние, и что совершали, и почему. Но однозначно такой ответ придется держать. Родина одна. Надо ее защищать и тем более делать все для того, чтобы поддерживать наших солдат и офицеров. По-другому быть не может.
3: Главные новости дня.
18: Все хуже, чем кажется. Центробанк рекордными за четверть века темпами распродает золото. Раньше Россия была одним из крупнейших покупателей золота в мире и приобретала почти всю внутреннюю добычу. Сейчас же ситуация изменилась. С начала года Центробанк продал почти 28 тонн золота, примерно на 4,5 миллиарда долларов. Это крупнейшее сокращение золотого запаса страны с 2002 года. Этот ЗВР, то есть золотовалютный запас, предназначается для подстраховки на случай критических ситуаций. И то, что он распродается именно сейчас, говорит о многом, считает экономист Игорь Липсиц.
4: Бюджетам было плохо, они начали продавать золото, чтобы пополнить остатки. Но больше-то ничего не осталось. Но смотрите, значит, ФНБ, ликвидная часть, крохотная, 4 триллиона всего. Остатки непотраченных прежних денег на казначейских счетах тоже небольшие, где-то около 5 триллионов всего. Ну, в общем, остались ЗВР, вот, которые есть у ЦБ. Но это последние деньги, которые есть у России. Напоминаю, что ЗВР ЦБ – это вообще-то подстраховка на случай кризисных ситуаций. Что называется, придет голод, придет эпидемия, нужно будет срочно покупать. Вот это как раз для этого предназначено ЗВР ЦБ. То есть они сейчас их распродают, потому что, ну вот, нужно как-то залатать дыры в экономике. А дыр много.
18: Активно продавать золотые запасы финансовый регулятор начал еще в прошлом году, чтобы помогать покрывать дефицит бюджета на фоне падения нефтегазовых доходов и поддерживать

0: И когда власти говорят, ребят, ничего страшного вы не боитесь, ничего такого удручающего, страшного нет, но это вранье, потому что, значит, до конца года мы уже летим к 8-10 триллионам, это, ну, вполне себе такая оценка, которую озвучивают даже близкие к власти экономисты.
1: Центробанк оказался в безвыходной ситуации. Чтобы покрыть бюджетный дефицит, приходится продавать золотые запасы по крайне невыгодным ценам. Ведь на мировом рынке золото сильно подешевело из-за роста цен на нефть, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: Скачок на рынке нефти. А нефть и золото, они живут в противовесе. То есть вот сейчас идет как бы скачок перекладывания денег в нефтяные контракты, и, соответственно, выводятся деньги из золота, и золото пошло вниз. И за последние месяцы российское государство потеряло на обесценение золота, по-моему, что-то порядка 100 миллиардов долларов. Мир взял и ввел санкции против российской торговли золотом, выкинул Россию с лондонской биржи металлов, и теперь Россия это золото продает, насколько мы понимаем, только Китаю с очень большим дисконтом.
1: Операции с золотом до недавнего времени были виртуальными. Правительство продавало драгметалл не на рынке, а Центробанку, де-факто перекладывая золотой запас из кармана в карман. В результате слитки оставались в составе золотых резервов страны. Теперь же ситуация изменилась. ЦБ стал проводить реальные операции по продаже физического золота, как это уже делается с китайскими юанями из Фонда национального благосостояния. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Глава Рособрнадзора Анзор Музаев о том, что девятиклассников обяжут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года.
5: Будут сдавать девятых классов более 1 700 000 выпускников девятых классов. Обязательно русский и математика, и два предмета по выбору. В этом году мы получили тоже поручение президента, и сообщество экспертное, учительское поддержало это. В 28-м году у нас появится третий обязательный экзамен, устный по истории. Это важный предмет. Экзамен будет обсужден в первую очередь со всеми учителями, учениками, экспертами. На финишной прямой, конечно же, мы проведем апробацию, общественное обсуждение. И в 28-м году предмет «История» в устном формате будет проводиться.
6: Учим китайский вместе!
7: Как по-китайски будет слово «телевизор»?
8: Тянши.
7: Еще раз. «Телевизор» по-китайски звучит так.
8: Тянши.
7: И третий раз.
8: Тянши.
7: Учим китайский легко и весело.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Геннадий Зюганов резко выступил против запретов и ограничений в интернете.
10: Вот с интернетом водится. Говорил, и в том числе в больших кабинетах. Вы идете неверным путем. Все равно сейчас можно выйти в любую информацию. Вы не перекроете. Я понимаю вопросы безопасности. Согласен с этим. Но почему Китай пошел по созданию своих сетей? От детей до старушек есть все, что они просят. Почему вы не хотите развивать? Почему Лукашенко не перекрывает свои каналы, а развивает и дополняет? Почему? У нас технически мы можем. Давайте решаем. Запрещайте все. Я говорю, вы уже достали. На машине колесом наехал, штраф тебе прилетел. Машину поставил, штраф тебе прилетел. В листу собрал, поджёг, штраф тебе прилетел. На старый барон клумбу сделал, штраф тебе прилетел. Но у нас же страна, не штрафбат. Что ж вы огромного русского медведя дергаете со всех сторон, не только из ней внутри?
9: Депутат Виталий Милонов заявил, что введенный в Томской области запрет на ношение одежды с иностранными надписями – это издевательство над детьми.
11: Ну, с удивлением прочитал распоряжение из Томской области, когда детям запрещают носить одежду с

0: иностранными надписями. Мы же не про школьную форму говорим. Школьная форма одно, это правильно. Она должна быть строгая, не отвлекать детей от учебного процесса. Ну а если не школьная форма, почему вдруг нет? Почему иностранная надпись вам так сильно помешает? Это уже было, с такими друзьями врагов не надо, граждане-чиновники из области. Вы что, не помните, как то же самое мы проходили в 80-х, и мы с вами над этими распоряжениями тогда смеялись и говорили, вот же дурацкие распоряжения, ну что ж мы повторяем дурацкий путь, давайте мы не будем выглядеть посмешищем, да пусть дети ходят в футболках, в свитерах, там, свитшотах, с какими-то надписями. Мы, естественно, не допускаем, что они там матерные или какие-то вульгарные, неприличные. Но пусть они ходят в той одежде, которая им нравится. Не если это не касается вопросов, когда есть жесткий дресс-код, и все должны ходить в школьной форме. Перестаньте издеваться над детьми. Вы их втягиваете в политику, вы их втягиваете туда, куда не надо. Пожалуйста, давайте они будут расти прекрасными, патриотичными людьми. Но патриот это не значит, что у него все футболки только на русском языке.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы нам присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет сборный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния, и России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы логики, просто находясь под одурманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за три дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюшью России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Жребий смерти. Фельдшер из Омской области рассказала, что медиков заставляют ехать на СВО. Надежде 34 года. У нее двое маленьких детей, ипотека и мизерная зарплата фельдшера. Но теперь, помимо материальных проблем, над ее семьей нависла куда более серьезная угроза. Женщину могут отправить на фронт. По словам Надежды, главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому до конца года один сотрудник из учреждения обязан пойти на СВО, якобы добровольно и якобы на один год. Однако Надежда не верит, что дело ограничится годом, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.
4: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. В стране у нас происходит полный и многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
3: По словам Надежды, желающих добровольно подписать контракт с Минобороны среди ее коллег нет. И до конца года они вряд ли найдутся. Поэтому она уверена, что руководство будет давить на сотрудников и вынуждать их пойти на СВО.
4: Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой. Так, да?
3: Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на СВО пришло не только в ее больницу, но и во все остальные. То есть это повсеместная практика. Фельдшер в ужасе от такой инициативы. В селах и так не хватает медработников. Всюду огромный дефицит кадров. И в такой плачевной ситуации пускать медиков в расход – это неправильно, считает женщина. Сама она говорит, что не намерена гибнуть непонятно за что.
4: Получается, раз я медик, то я должна без вопросов шуровать и отдавать свою жизнь непонятно за что. Я понимаю, если бы у нас была война как Великая Отечественная, то да, я тут бы встала на защиту. Но по факту это не наша война, это деление власти наших Всевышних. И тут, извините, мне жалко наших мальчишек, наших солдат, которые там погибают. И отдавать свою жизнь я не намерена просто так.
3: Надежда говорит, на СВО должны идти исключительно добровольцы, а не женщины, которым нужно воспитывать двоих маленьких детей. И если на фронте такая огромная нехватка людей, что из регионов вымывают остатки медицинского персонала среднего звена, то значит там огромные потери, и шансы выжить невелики. Поэтому женщина категорически отказывается оставлять своих детей сиротами и говорит о проблеме публично. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
6: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
5: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил.
6: Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
5: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
7: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит, мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
5: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
8: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
5: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
9: Оральные победы, военкор Котенок о новых заявлениях Дмитрия Медведева.
10: На днях Дмитрий Анатольевич, и без того с огромной форой выигравший негласное соревнование среди каналов, бичующих огненным словом, вновь подтвердил свой высокий вербальный класс. Только в одном сообщении он сразу 11 раз наградил эпитетами Зеленского, которому, наверное, и кается до сих пор. Получается, мы не трогаем его физически, но морально давим или пытаемся. В этом, пожалуй, нам равных нет. Как говаривал генерал Корзинкин, нечего их сволочей жалеть. Судите сами, перлы Медведева. Киевский наркоклоун, зеленый упырь, бандеровский вурдалак, ворюга, больная и затравленная крыса. Дмитрий Анатольевич, не останавливайтесь. Стране нужны победы, хотя бы оральные. Других тем более пока что не предвидится. Ну а серьезно если, то грустно это все. Пиздеть, не мешки ворочить.
9: Военкор канал «Свидетели Байрактара» о том, как Украина полностью поменяла правила войны.
11: Танки на передовой появляются все реже. Артиллерия едва достает до важных целей. Да и количество отправленных штурмовиков не может гарантировать продвижение. Противник не захотел идти на заклание и поменял правила игры. Мы перешли к войне ума и связи. Рота вымуштрованных и откалиброванных солдат теперь точно проиграет роте креативных противников. Теперь важно не как сильно начальник бьет кулаком по столу, а как быстро он замечает таланты и ставит их на службу своему подразделению. И в этом кроется вся суть происходящего. И с этим у нас, надо признаться, все очень туго. Нашей армии следует полностью перестроить свое отношение к человеческому ресурсу. Командир должен не отсекать все нестандартное, а наоборот, видеть оригинальные идеи и бережно их доводить до применения на поле боя. Только ум, связь и скорость изменений смогут нам помочь в технологической гонке, которая развернулась на нашей земле. При старой армейской парадигме мы можем навсегда отстать в битве за наше будущее. Надеюсь, еще не поздно.
9: Военкор Живов о том, как Украина учит американцев воевать.
6: Министр армии Соединенных Штатов Дэн Дрискол заявил, что эта система и ее архитектура управления боем просто невероятная. По его словам, она полностью объединяет каждый дрон, сенсор и огневую платформу в одну сеть. Он также заявил, что американская армия да пока не обладает такой цельной и интегрированной архитектурой. Сейчас военные активно изучают украинский опыт. Кроме того, Дрискол рассказал, что на недавних совместных учениях в Германии украинские специалисты демонстрировали американским военным свои методы ведения современной войны, включая использование дронов и координацию огня через единую сеть. Цитата. «Мы много учились у украинцев. Их система «Дельта» — часть широкой военной цифровой экосистемы, в том числе в беспилотных войсках. Сейчас «Дельта» обзавелась искусственным интеллектом и функционирует на западном спутниковом интернете». Конец цитаты. И я даже не знаю, как это комментировать. Скоро НАТО будет проситься в Украину вступать такими темпами.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Охота за операторами дронов. В Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
12: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел. Но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался все на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
5: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
8: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
5: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
6: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
5: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба Рубикона, военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
9: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
6: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
9: Роман Сапоньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
13: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
9: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
14: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
16: Привет-привет!
15: 16 мая 26 года, штаб российской группировки войск «Запад».
16: Угу.
15: Туда с большой помпой прибывает начальник генерального штаба, генерал Герасимов. Звучат бравурные доклады, атмосфера абсолютно грандиозного триумфа.
16: Прямо праздник, да?
15: Именно. Официально заявляется, что российские войска установили контроль над 85% территории. Более того, объявляется о создании смертоносного огневого мешка,
16: из которого у украинских сил якобы вообще нет шансов выбраться.
15: Да, картинка рисуется просто эпическая.
16: Слушай, ну картинка эпическая, только если смотреть на нее исключительно из штабного кабинета.
15: А если выйти из кабинета?
16: А вот если в этот же самый день посмотреть на лиманское направление из космоса через объективы коммерческих спутников, открывается совершенно иная реальность. Никаких победных маршей по улицам города там нет.
15: Вот об этом колоссальном разрыве между штабными картами и физической реальностью сегодня и пойдет речь. Как вообще генерируются виртуальные победы, когда реальность на Земле кричит об обратном?
16: Ну, если начать разбирать факты по крупицам, весь этот пафос официальных сводок рассыпается моментально.
15: Заявлен же контроль над 85%.
16: Заявлен, да. Но открытые данные спутников, таких как Maxar Technologies или Planet Labs, и анализ УСИНТ проектов, показывают, что зона реального присутствия российских войск составляет максимум от 10 до 15%.
15: То есть разрыв не на 5% ради красного словца. Разрыв колоссальный. 85 против 15.
16: Абсолютно.
15: Как вообще можно заявить о захвате почти всего города, если войска там даже не присутствуют?
16: Весь фокус кроется в том, что это за 10-15%. Речь вообще не идет о жилых кварталах.
15: Так.
16: Нет никакого продвижения в центре Лимана, нет контроля над западными районами. Эти 15% — исключительно промышленные зоны на самой восточной окраине.
15: Железнодорожные пути, ангары, заброшенные склады.
16: Именно. Остатки предприятий, пустыри. Среди городской жилой застройки следов присутствия войск нет вообще.
15: Получается просто виртуозная подмена понятий.
16: Срабатывает классический трюк с юридическими границами.
15: Ну-ка.
16: Это очень похоже на ситуацию, когда человек громко хвастается соседям, заявляя, что захватил весь огромный дом.
15: Ага. А по факту он просто топчется в отдельно стоящем ветхом сарае на самом краю участка. И вся бравада строится на единственном факте. Этот сарай формально обнесен общим забором и входит в единый кадастровый план.
16: Слушай, аналогия с кадастровым планом бьет точно в цель. Манипуляция административными границами тут просто налицо.
15: Юридические границы Лимана.
16: Да. В них включены огромные территории промзон и лесопосадок на периферии. И если занять часть этой восточной промзоны, технически можно отчитаться о контроле на части территории.
15: Но заявлять о 85% — это же откровенная математическая эквилибристика.
16: Сразу возникает закономерный вопрос. 85% чего именно?
15: Да. Площади в квадратных километрах?
16: Или проценты от количества зданий? Или, может, проценты от длины административной границы?
15: Отличная бюрократическая уловка. Нет четкого критерия, нет возможности поймать за руку на конкретные лжи.
16: Но разоблачение все равно происходит. Скрыть масштабные боевые действия невозможно. Достаточно просто проанализировать термические аномалии на спутниковых снимках за первую половину мая.
15: Речь идет об огромных лесных пожарах.
16: Да. Выгорело от 4 до 5 тысяч гектаров леса. Это гигантская площадь. И самое главное, где эти пожары находятся?
15: Не в городе.
16: Они бушуют к северу и к востоку от Лимана, за пределами самого города.
15: То есть это неоспоримо доказывает, что интенсивные штурмовые действия, артиллерия, зажигательные боеприпасы, все это сосредоточено на подступах.
16: Вот именно. Если бы бои реально шли за 85% городской территории, из космоса была бы видна совершенно другая картина.
15: Городские бои оставляют очень специфические шрамы.
16: Сплошная зона тотальных разрушений, стертые с лица земли кварталы. Но сам Лиман не имеет тех масштабных следов свежих разрушений, которые неизбежно сопровождали бы заявленный штурм.
15: Значит, город стоит относительно целый, а вокруг него пылают леса.
16: Угу.
15: И раз уж реальные бои завязли в полях на подступах, возникает вопрос, что там физически происходит с наступающими колоннами.
16: Угу.
15: Почему именно в середине мая штабу так срочно понадобилось рапортовать о создании огневого мешка?
16: А вот тут начинается самое интересное. Если отложить в сторону официальные пресс-релизы и открыть сообщения российских Z-каналов, картина вырисовывается просто катастрофическая.
15: А эти ресурсы крайне сложно заподозрить в симпатиях к противнику?
16: Конечно. Их ведут и читают военные прямо на земле. Там сообщается о разгроме как минимум двух батальонных тактических групп.
15: Ого! Две БТГ — это серьезнейший удар по боеспособности. Сотни единиц техники, личный состав.
16: И этот разгром происходит прямо на открытой местности. Локация очень конкретная, зона между селом Дробишево и восточными окраинами Лимана.
15: Спутники это подтверждают.
16: Полностью. Снимки высокого разрешения показывают остовы уничтоженной российской бронетехники прямо на лесных и полевых дорогах.
15: Подожди, а как такое происходит до входа в город? Почему они не могут просто проскочить этот открытый участок?
16: Применяется тактика отрицания зоны. Украинская артиллерия в плотной связке с разведывательными и ударными беспилотниками методично выбивает наступающие колонны еще на дальних подступах.
15: Беспилотники работают как невидимый барьер.
16: Они висят в воздухе постоянно. Любое движение техники засекается за километры.
15: Если бы колоннам удалось прорваться в плотную городскую застройку, эффективность дронов могла бы снизиться.
16: Да, техника могла бы прятаться между зданиями. Но до спасительной застройки она просто физически не доезжает.
15: И тут наслаивается логистический кошмар. Наступление требует астрономического количества ресурсов.
16: Чтобы поддержать заявленный темп, российской группировке войск «Запад» ежедневно требуется доставлять на передовую от 5 до 10 тысяч артиллерийских снарядов.
15: 10 тысяч снарядов в сутки – это же бесконечные вереницы грузовиков,
16: которые вынуждены передвигаться по всем тем же простреливаемым дорогам. Обеспечить скрытный подвоз такого объема грузов в нынешних условиях абсолютно прозрачного поля боя практически невозможно.
15: Давай сложим это в единую картину. Горящие леса на окраинах, сгоревшие колонны техники и разгром двух БТГ, тяжелейший кризис снабжения.
16: Угу.
15: Как на фоне всего этого можно заявлять о победе?
16: Есть еще один факт, который штабные сводки полностью замалчивают. С 10 по 13 мая, прямо перед визитом Герасимова, произошло реальное отступление.
15: Отступление прямо перед победным рапортом?
16: Да. После серии жестких контратак российские подразделения были вынуждены откатиться к северо-западу от Дробышева. Потеряны позиции, которые занимались ранее.
15: И ровно на фоне этого отступления и разгрома колонн звучит термин «огневой мешок».
16: Это просто поразительно.
15: Термин-то громкий.
16: Но если вспомнить классическую военную историю, битву при Каннах, где Ганнибал окружил римлян, мешок означает, что враг заперт. Абсурд. Ведь западные дороги абсолютно свободны. Трассы на Торское и Барвенково под полным контролем украинских войск.
15: По этим трассам спокойно перемещается транспорт. Идет ротация личного состава, эвакуация раненых. Бесперебойно подвозятся боеприпасы. Ни о каком перекрытии путей отхода не идет и речи. То есть на земле происходят локальные поражения, отступления, и тут же выдается заявление об огневом мешке.
16: Получается, это просто информационная дымовая завеса.
15: Попытка замаскировать катастрофу тех самых двух БТГ за фасадом выдуманного успеха.
16: Нужно было срочно перебить негатив от потерь под Дробышево.
15: Складывается странная картина. Военные блогеры пишут о потерях, Осинт-аналитики публикуют точные карты, спутниковые снимки лежат в открытом доступе. Зачем российский генеральный штаб делает заявления, которые опровергаются за пару кликов?
16: Вот. Кому на самом деле предназначена эта ложь?
15: Да, противник знает реальное положение дел. Аналитики знают, кого они пытаются обмануть.
16: Здесь вступает в игру феномен так называемой вертикальной дезинформации. Эта ложь направлена вовсе не на внешнего наблюдателя и не на противника. Она адресована строго наверх собственному руководству.
15: То есть визиты высокого начальства работают как катализатор этой лжи?
16: Безусловно. Приезд высшего руководства всегда сопровождается жестким требованием продемонстрировать результаты.
15: Ну да, командирам на местах жизненно необходимо показать прогресс на картах. Иначе трибуналы, снятие с должностей.
16: Никто в здравом уме не хочет выходить к начальнику генерального штаба и докладывать: «Мы тут потеряли две БТГ на марше и отступили».
15: Куда безопаснее для карьеры отчитаться о занятии какой-то мифической промзоны и назвать это контролем над 85% лимана.
16: Именно так.
15: Срабатывает эффект испорченного телефона. Знаешь, классический пример из корпоративной культуры. Менеджер на местах полностью проваливает сроки, но в отчете пишет проект на стадии активного внедрения.
16: А директор департамента читает это и докладывает вице-президенту. Проект успешен на 70%.
15: В итоге генеральный директор выходит на сцену перед инвесторами и под аплодисменты объявляет о полной победе и захвате рынка на 85%.
16: Корпоративная аналогия популярна, но здесь я поспорю.
15: Почему?
16: В бизнесе есть предохранитель. Генеральный директор рано или поздно задаст вопрос про реальную прибыль. Ему нужны цифры на счетах. Если денег нет, презентация не спасет.
15: А в военной бюрократии разве не нужны реальные территории?
16: В том-то и парадокс. Само высшее политическое руководство зачастую отчаянно нуждается в этих фейковых процентах не меньше, чем лейтенант в окопе.
15: Зачем руководству обманываться?
16: Для поддержания медийного шума, для создания нужного фона в новостях. Им жизненно необходима история громкой победы прямо сейчас, чтобы перекрыть негативные сводки с других участков фронта.
15: Возникает идеальный замкнутый круг.
16: Идеальный симбиоз. Низам страшно сказать правду, потому что накажут. А верхам политически выгодно услышать ложь. Эта ложь устраивает абсолютно всех участников вертикали.
15: И для того, чтобы эту ложь красиво оформить, используются очень конкретные картографические фокусы.
16: О да, создание виртуального окружения на бумаге – это целое искусство. Выделяются 4 шага, как реальность искажается для докладов.
15: Первый шаг – это изменение масштаба.
16: Да, показывают карту всего региона. На фоне Донбасса сам лиман выглядит как крошечная точка, и вокруг нее рисуют жирные красные стрелки наступления.
15: Визуально у генерала создается полное ощущение плотного кольца.
16: Стрелки-то смыкаются. Второй шаг – полное игнорирование глубины местности.
15: На таких схемах не видно ландшафта, не видно, что между передовыми позициями и самим городом пролегают километры никем не контролируемой территории.
16: Густые леса, реки, мелкие поселки. На бумаге все это просто закрашивается ровным цветом.
15: Третий шаг – это спекуляция границами, о которой шла речь в начале. Взяли кусок пустующей промзоны, записали как процент захваченной территории.
16: Ну и четвертый шаг – временная неопределенность. В докладе не объясняется, в чем измеряются эти проценты. Если начнут задавать вопросы, всегда можно сказать про другую методику подсчета.
15: Вся эта механика работает на одну цель – создание убедительной картинки для телевизионных сводок и красивых папок с докладами.
16: Но система такого масштабного очковтирательства возникла далеко не сегодня. Ситуация вокруг лимана имеет свою долгую историю.
15: Да, лиман используют в качестве информационного фантома не первый год. Если отмотать время назад, ровно в апреле 2025 года звучали практически идентичные заявления.
16: Официально говорили о контроле над 70% города и тоже заявляли о тактическом кольце.
15: За этот год линия фронта на лиманском направлении фактически не сдвинулась.
16: Территориальных изменений нет, однако процент контроля магическим образом вырос с 70 до 85.
15: Складывается стойкое впечатление, что лиман приобрел статус некого сакрального символа.
16: Символическое значение этого города для командования давно перевесило любую объективную военную целесообразность.
15: И тут открывается самое страшное. Дезинформация такого уровня не просто формирует медийные иллюзии, она в корне разрушает само военное планирование.
16: Опираясь на победные доклады, командование распределяет ресурсы, искренне веря, что город уже почти взят.
15: В результате отдаются приказы снова и снова штурмовать пустоту.
16: Солдаты идут на позиции, которые на штабных картах числятся зачищенными, а в реальности там их ждет подготовленный артиллерийский огонь.
15: Продолжение бессмысленных атак ради поддержания однажды заявленной лжи.
16: Плюс этот информационный пузырь полностью уничтожает переговорные позиции. На международных площадках дипломаты с обеих сторон имеют доступ к спутникам.
15: Они прекрасно видят реальную расстановку сил.
16: Видят каждый сгоревший танк. Пытаться блефовать выдуманными процентами в условиях абсолютной прозрачности просто смешно. Этот блеф больше не работает.
15: Это поведение отчаявшегося игрока в покер, который долго блефует со слабой раздачей.
16: И так вживается в роль, что сам начинает верить, будто у него на руках флеш-рояль.
15: И ослепленный собственной иллюзией ставит на кон все фишки.
16: Но реальная проблема глубже. В покере игрок где-то в глубине души понимает, что обманывает. А здесь колоссальная структура теряет связь с реальностью. Ложь становится железобетонным фундаментом для принятия решений.
15: На этом фундаменте отдаются реальные приказы убивать и умирать. Иллюзорный штабной успех материализуется в виде физических жертв на поле боя. Ради поддержания мифа приходится продолжать гибельные атаки. Конфликт искусственно затягивается.
16: В топку штурма невидимого огневого мешка сжигаются все новые ресурсы.
15: Это оставляет место для серьезных размышлений. Что вообще происходит с любой сложной структурой, будь то армия или государственная система, когда ее кровеносная система начинает перекачивать вместо фактов удобные иллюзии?
16: Система начинает пожирать саму себя. Как долго такой механизм способен работать на самообмане, прежде чем столкновение с реальностью окажется фатальным?
15: На этот вопрос ответит только время. Но объективные факты в 21 веке всегда оставляют цифровой след.
16: Спутники фиксируют все. Термические аномалии, разрушения. Скрыть правду в прозрачном мире становится технически невозможно.
15: Информация сегодня — это главное оружие. Нужно уметь ее анализировать. На этом разбор подошел к концу.
16: Пока-пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1.5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании ЦФЭ Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
18: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
17: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
18: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2,5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
17: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
18: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
17: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
18: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
17: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
18: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
17: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычная СМС продолжат работать без изменений. В общем, на пятом году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
19: Литва запускает на границе с Калининградом масштабную

королевы Луизы между литовским Панемуне и калининградским Советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году, памятник архитектуры, который формально является собственностью России. Но литовские инженеры установили укрепление вплотную к своей стороне границы, не спрашивая ни у кого разрешения. Конструкция включает не просто обычные блокпосты, а тяжелые бетонные пирамиды под названием «Зубы дракона». Эти пирамиды расставлены в шахматном порядке, так что между ними может пройти только легковая машина, и то с трудом. Любая попытка проехать на грузовике или бронетранспортере упирается в бетон. Плюс стальные противотанковые ежи, сваренные из рельсов конструкции высотой около метра, которые рвут гусеницы и протыкают днище техники. И бухты колючей проволоки повышенной прочности. Это не обычная армейская колючка, а специально заказанная усиленная проволока толщиной 8 мм, которую нельзя перекусить обычными кусачками. То есть они прямо заказывали спецификации посерьезнее стандартных. Значит, рассчитывали на что-то конкретное. Но это только видимая часть укреплений. Помимо бетонных заграждений, которые все видят, литовская армия применила скрытые инженерные решения в опорах приграничных мостов и в поймах рек на берегах Немана. Там установлены специальные комплекты съемных стальных балок и так называемые «испанские лошади». Это X-образные металлические конструкции, которые использовались еще со времен Гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления, вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. И если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время. А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа к региону, создает системы препятствий. Минные поля на суше, противокорабельные ракеты на побережье, донные мины в проливах, истребители-перехватчики в воздухе. Цель — не уничтожить противника в открытом бою, а просто не дать ему подойти к важной территории. Окапывание на суше с минными полями и взорванными мостами синхронизировано с действиями на море, где страны Балтии и Финляндия закупают донные мины, способные запереть Финский залив. Причем не обычные контактные мины времен Второй мировой, а современные придонные мины с акустическими и магнитными датчиками, которые реагируют на шум винтов и магнитное поле корпуса корабля. Их практически невозможно обнаружить троллением, и они могут лежать на дне годами в спящем режиме, пока не получат сигнал активации. Финляндия уже объявила о закупке таких мин на сумму в 200 миллионов евро. Эстония заказывает аналогичные системы. Если эти мины будут установлены в Финском заливе, который в самом узком месте имеет ширину всего 28 километров, то выход из Калининграда в Балтийское море можно полностью перекрыть. Любой корабль, который попытается пройти, напорится на мину. Если начнется реальный глобальный конфликт, эти минные поля на суше и морские мины физически отрежут Калининград.

0: град от любого снабжения, превращая область в полностью изолированный котел, без возможности получения ресурсов извне. Ни топливо завести, ни продовольствие, ни боеприпасы. Область будет жить только на тех запасах, что есть внутри, а они конечны. Независимо от того, что это на самом деле, политический спектакль или реальная подготовка к блокаде, итог для жителей Калининграда один и тот же. Эра открытых границ, приграничного туризма и легкого транзита закрылась окончательно. Еще 10 лет назад можно было спокойно съездить в Литву за покупками или на выходные. Граница работала быстро, визы выдавали без проблем. Сейчас область постепенно превращается в глухой, отрезанный от Европы военный форпост, окруженный с суши реальными минными полями и противотанковыми заграждениями, а с моря – донными минами в заливе. Область превращается в анклав, в самом прямом смысле этого слова. Кусок территории, полностью окруженный чужими границами. Как жить в таких условиях? Пока ответа на этот вопрос нет. Так что следим за развитием событий и услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
3: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
2: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
4: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы патриот взял и пошел записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
2: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
5: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
2: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Управляющий Скопинской епархии епископ Питерим поведал прихожанам краткую историю жизни и падения одного молодого гея.
7: Я однажды отцу Василию рассказал случай, который произошел у нас, в нашей епархии, в Ряжском благочине, когда один молодой человек, гей, а гей это переводится, этимология этого слова, это радость и веселье тоже. Вот, этот молодой человек поменял пол. Вот, а потом стал наркоманом или был наркоманом. Вот, а потом впал в какое-то такое отчаяние, бросился с моста и покончил жизнь самоубийством.
1: Криминальные новости.
8: Житель Санкт-Петербурга забил соседа по коммуналке кувалдой до смерти. Тело 66-летнего мужчины нашли в квартире на улице Руднева. По версии следствия, во время конфликта сосед несколько раз ударил его кувалдой по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Нападавшего задержали и предъявили ему обвинение по статье убийства. Сейчас решается вопрос об аресте. На СВО погиб главарь ОПГ черных риэлторов Краснодарского края Михаил Литовко. По данным ШОТ, его тело смогли идентифицировать и опознать лишь спустя 1.5 года после смерти. 16 лет назад Литовко и его подельник сожгли дом, задушили несколько человек и продали чужую недвижимость по липовым документам. После того, как сообщники провернули несколько таких похожих эпизодов, Литовко посадили в тюрьму. Но спустя 11 лет отсидки в 2023 году преступник подписал контракт с Минобороны и ушел в штурмовую пехоту. В результате черный риэлтор оказался на передовой и примерно 1.5 года назад погиб. Однако опознать его тело удалось только сейчас. Ранее судимого за убийство целой семьи участника СВО освободили от наказания за кражу. Новосибирский гарнизонный суд признал военнослужащего Алексея Золочевского виновным в краже с проникновением. Он залез на дачу, украл игровую приставку Sony и был пойман самими дачниками. Ему назначили штраф в 25 тысяч рублей, но и его платить не пришлось. Время в СИЗО суд зачел как уже отбытое. Ранее Золочевский в Якутии получил 25 лет строгого режима за расправу над целой семьей. В 2009 году трое мужчин с обрезами ворвались в дом в Якутске и расстреляли супругов Слепцовых. После убийства они забрали вещи и угнали машину. В соседней комнате в этот момент были маленькие дети убитых – 3-летний мальчик и грудная девочка. Несмотря на срок в 25 лет, уже к 2025 году Золочевский снова оказался на свободе, подписав контракт с Минобороны. И почти сразу снова попал на краже. Теперь уже на 2 миллиона рублей. Но до суда дело почему-то так и не дошло. Житель Чечни избил мужчину, который пришел на стадион с женой. Против жителя Веденского района Чечни Акрамана Эльмурзаева возбудили уголовное дело о нанесении побоев и применении силы к сотруднику полиции. По данным пресс-службы районного суда, 17 апреля Эльмурзаев увидел на стадионе мужа и жену. Они занимались бегом. Под предлогом того, что тот не должен допускать нахождение своей супруги в местах присутствия чужих мужчин, Эльмурзаев ударил мужчину по лицу. Пострадавший написал заявление в полицию. На следующий день его и Эльмурзаева вызвали в кабинет замначальника отдела МВД для профилактической беседы. Но и там мужчина продолжал проявлять агрессию. После очередного замечания в свой адрес Эльмурзаев нанес сотруднику полиции удар кулаком в височную область головы, говорится в сообщении. Ранее Акраман Эльмурзаев возглавлял московскую строительную фирму, следует из данных базы «Контурфокус». Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений о том, что во всех войнах виноваты любые права и демократия.
9: Если проанализировать, то всякий раз эти скорби завершались победой, а скорбям предшествовало отступление от веры, отступление от традиции, отступление от Бога. Это накануне Отечественной войны 1812 года. В России было стыдно разговаривать на русском языке и копировали французские, европейские обычаи. Это накануне Великой Отечественной войны закрывались храмы и изгонялось все, что связано с Богом и жизнью народа. Это накануне специальной военной операции в течение 30 лет мы перенимали со всех стран все, что не попадя, любую демократию, любые права, и совершенно забывали о тех укладах и традициях, которые дарованы нам. Бог всякий раз обращал милость к нашему народу. И после такого отступления и скорби сражений даровалась победа.
1: Главные новости дня.
10: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перевалочный пункт «Шисхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
11: Один вон, блядь, в «Транснефть», блядь, попал. Терминал, точнее.
10: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шисхарис» плотно атаковали в марте и апреле. Но защитить стратегические объекты военные так и не смогли. Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
12: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска. Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
10: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Военный адвокат.
13: Здравствуйте. Вот только недавно мы говорили о том, что военнослужащие, которые воюют в Курской области, получают те же права, что и участники СВО. И уже опубликован указ президента Российской Федерации от 9 декабря 2024 года за номером 1053 о внесении изменений в некоторые указы президента Российской Федерации. Этот указ исключает территориальный признак спецоперации из указов президента, регламентирующих отдельные выплаты военнослужащим. Это значит, что в случае гибели военнослужащего, мобилизованного, контрактника или добровольца при выполнении задач СВО, например, на территории Курской области, Члены его семьи теперь смогут получить не только страховую выплату и единовременное пособие, как ранее, в сумме около 8 миллионов, но также единовременную выплату по указу президента в размере 5 миллионов рублей, которую получают семьи погибших участников СВО. Если же военнослужащий получил ранение при выполнении задач СВО за пределами зоны СВО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на военнослужащих распространяется такая же схема выплат, как и на участников СВО. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
14: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет «полиция»?
15: Чинча.
14: Еще раз. Полиция по-китайски будет звучать так.
15: Чинча.
14: И третий раз.
15: Чинча.
14: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
16: Политический обозреватель Дмитрий Дризе об итогах визита Владимира Путина в Китай.
17: Россия и Китай подтвердили курс на долгосрочное партнерство. Приняли декларацию об установлении нового многополярного миропорядка. Говоря простым языком, стороны против гегемонии одной страны. Понятно какой. В итоговом документе также подчеркивается, что так называемый «золотой купол» Дональда Трампа, новая еще не построенная система глобального ПРО, является угрозой мировой стабильности. Что касается Украины, стратегические партнеры выступают за устранение первопричин кризиса на основе принципов Устава ООН. Также Москва и Пекин осудили милитаристские поползновения соседней Японии. В разделе «Экономика» главная тема – «Сила Сибири-2». Новый газопровод по доставке газа из России в Китай. Здесь по-прежнему идет согласование деталей и нюансов. Не первый год это продолжается. Тем не менее, российская сторона сохраняет оптимизм. Но итоговый контракт так и не был подписан. В общем и целом, так кажется, что на очередном празднике российско-китайской дружбы незримо присутствовал Дональд Трамп, который совсем недавно побывал в Поднебесной. К слову, президент США повторил тезис о том, что хорошо ладит с обоими лидерами. Есть некоторые основания предполагать, что главная цель пребывания Владимира Путина – это поддержка нового китайского лидерства. Похоже, что именно так председатель Си Цзиньпин понимает многополярный мир. Пекин позиционирует себя как альтернативный Америке центр силы, с которым многие должны считаться, в том числе и сама Америка, с ее противоречивым лидером. Соответственно, мнение Китая должно быть решающим при урегулировании больших конфликтов от Украины до Ирана. Это, конечно, замечательно, но возникает маленький вопрос о месте России на этом празднике китайского лидерства. Речь идет о равноправном участии в разрешении глобальных проблем или друг и стратегический партнер обладает, скажем так, большей квотой? Как-то все это не очень понятно выглядит. Пояснение требуется. И как быть с Америкой? Похоже, что Дональд Трамп от своего лидерства не отказывается. Так кажется, что проект многополярного мира немного сыроват. В общем, в целом, похоже, что больших перемен этот визит миропорядку не сулит. Горячие точки по-прежнему остаются таковыми. Впрочем, посмотрим. Возможно, есть некая скрытая интрига, которая еще напомнит о себе.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
12: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
10: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил.
12: Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
10: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
18: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит, мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
10: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
19: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
10: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Говорят военкоры.
21: Военкор Коц о том, как Германия открыто объявила Россию врагом.
22: Министр обороны Германии Борис Писториус блещет историческими познаниями. «Мы помним нашу историю, но Россия снова наш враг. Мы должны объяснить немцам, не пугая их, что со стороны России вновь возникла угроза, с которой Германия не сталкивалась в последние 30 лет». Наверное, Писториус оговорился и вместо 30 лет хотел сказать 81 год, когда Красная Армия взяла Берлин. Угроза для немцев тогда была действительно нешуточная. Дальше власти Германии, видимо, начнут объяснять немцам, не пугая их, что нужна еще одна операция «Барбаросса». Чтобы коварные унтерменши с Востока вновь не вторглись в просвещенную и демократическую Европу.
21: Военкор-канал «Записки ветерана» про Калининград, на который могут напасть в любой момент.
23: Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью призвал НАТО прорваться в Калининград, заявив, что у Альянса есть средства для уничтожения российских военных баз в регионе. В нашем МИД это назвали слабоумием и отвагой, а зампред комитета Заксобрания области Евгений Мишин – истерикой. И, безусловно, можно сколько угодно иронизировать над слабоумием и отвагой прибалтийских политиков, уже не стесняющихся никаких заявлений. Но на фоне политического пинг-понга идут реальные действия. В Литве формируется немецкая танковая бригада. Объемы грузоперевозок в Калининград автотранспортом упали в 3 раза. Брюссель и Вильнюс, вопреки действующим соглашениям, продолжают вводить ограничения. Пока это больше похоже на преднамеренную истерику малых стран, пытающихся набрать политические очки. Однако тренировки НАТО по морской блокаде и прорыву в Калининград — сегодняшняя реальность, которая должна нами восприниматься максимально всерьез. Могу только надеяться, что наверху это понимают.
20: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
10: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
0: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
10: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
12: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
10: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
3: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «своих не бросаем».
10: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
20: Радио «Лента». 15:57 AM. Главные новости дня.
10: Охота за операторами дронов в Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
4: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел, но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
10: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по 2 ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
19: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита, Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
10: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
12: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
10: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба Рубикона, военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
2: Представьте такую картину. Обычный день, и тут смартфоны внезапно теряют сеть.
5: Ага.
2: Люди пытаются запустить VPN, он не подключается. Мессенджеры лежат, сайты вообще не грузятся, а по телевизору в это время дикторы тревожными голосами сообщают о какой-то беспрецедентной массированной кибератаке из-за рубежа.
5: Звучит, знаешь, как завязка дешевого киберпанк-триллера.
2: Вот именно. Но что, если аналитика показывает, что это вполне реальный, уже протестированный сценарий, который готовится прямо сейчас? Привет!
5: Привет-привет.
2: Это подкаст «Разбор дня», и сегодня мы без долгих вступлений ныряем в факты. Мы разбираем огромный массив данных, который указывает на один абсолютно четкий факт. Российские власти системно и методично готовятся объявить новую волну принудительной мобилизации.
5: Да, и самое интересное во всей этой истории – это то, как именно они это делают. Потому что тут применяется классический метод второго дна.
2: То есть маскировка.
5: Подготовка к этой самой мобилизации мастерски прячется под совершенно другой процесс. Ну, вот это усиление блокировок в интернете, создание так называемого суверенного интернета в 25-м и 26-м годах, это никакая не защита от мифических хакеров.
2: Угу.
5: По факту это целенаправленная постройка инфраструктуры жесткого цифрового подавления.
2: Я хочу понять, как вообще пустеющие военкоматы в российских регионах заставляют чиновников тянуться к рубильнику от глобального интернета. Давай начнем прямо с базы.
5: Давай.
2: Я смотрю на цифры, и у меня просто когнитивный диссонанс. Сейчас ведь российские регионы буквально соревнуются, кто даст больше миллионов рублей за подписание контракта.
5: О, да. Выплаты бьют все рекорды.
2: Ну вот. А по базовым законам экономики, если ты так задираешь цену, предложение должно просто улетать в космос. Но статистика первого квартала 26-го года показывает абсолютный обвал. Как это вообще работает?
5: А вот так, что экономические законы просто ломаются, когда в уравнение добавляется, ну, экзистенциальный риск. Давай посмотрим на эти цифры. Первый квартал 26-го года число новых контрактников падает до двухлетнего минимума. Это где-то 70 с половиной тысяч человек.
2: С ума сойти.
5: Среднесуточный темп по стране обвалился с 1000 человек до 800 в день. И самое показательное здесь – это Москва.
2: Подожди, Москва? Казалось бы, город, где денег просто куры не клюют. Традиционно мощный центр вербовки.
5: Вот именно. Финансы там безграничные. Но мы видим, что в декабре 25 года в Москве было подписано всего 879 соглашения.
2: Ого!
5: Это минус 25% по сравнению с 2024 годом. А в регионах статистика, ну, вообще мрачная. Там, где раньше пункты отбора забирали по 40 человек, сейчас еле-еле наскребают меньше 10 в месяц. Это называется эффект дна резервуара.
2: Слушай, но это реально похоже на какой-то аукцион? Ведущий кричит в микрофон, ставки взлетают до небес, сыплются миллионы, а в зале просто никого нет. Стулья пустые.
5: Отличная метафора, да. Причем проблема даже не только в том, что людей количественно стало меньше. Качество этого потока тоже колоссально просело.
2: То есть идут не те, кто нужен?
5: Абсолютно не те. Сейчас идут люди с подорванным здоровьем, без физической подготовки, с нулевой мотивацией. Система просто вычерпала всех тех, кто, в принципе, был готов брать в руки оружие за деньги.
2: Ну хорошо, но если эти стимулы больше не работают, а зачем государство продолжает раздувать выплаты? Зачем вливать эти миллиарды, если выхлопа нет?
5: А тут кроется второе дно. Увеличение денег – это уже не показатель успеха вербовки.
2: А что тогда?
5: Это отчаянная попытка выкупить согласие общества перед тем, как перейти к неизбежному принуждению. Почему твой зал на аукционе пуст? Да потому что работает живая, абсолютно неконтролируемая антиреклама.
2: Сарафанное радио.
5: Да. Вдовы, раненые, сообщения в Телеграм от тех, кто уже там. Люди ведь не слепые, они видят реальные потери. Вся эта информация просачивается сквозь фильтры и формирует у местных жесткое понимание. Никакие миллионы этого риска не стоят.
2: И вот тут мы как раз подходим к главной развилке. Если чековая книжка порвана, если добровольцы закончились, ну, по логике остается только применение силы. Но мы же понимаем, принудительная мобилизация – это гигантский политический риск.
5: Огромный риск. И чтобы его как-то застраховать, государство начинает строить новую архитектуру контроля. Это то, что называют борьбой на горизонтальном фронте. С 26 года в России активно внедряют новые правила и включают на полную мощность технологии DPI.
2: Так, стоп. Давай тут притормозим для тех, кто не особо шарит в айтишных терминах. Что такое этот DPI и как он физически работает? Это ж, ну, не просто какая-то программка на компе у чиновника.
5: Нет-нет, DPI — это Deep Packet Inspection — система глубокой фильтрации трафика. Давай на пальцах.
2: Давай.
5: Представь, что обычный интернет — это почта. Провайдер — это почтальон. Он видит конверт, видит адрес отправителя и адрес получателя, но он понятия не имеет, что внутри письма, и просто несет его по адресу.
2: Логично.
5: И если государство захочет остановить рассылку, ему придется звонить каждому местному почтальону и требовать «не носи письма на эту улицу».
2: Но это же бред, это долго. Какой-нибудь условный провайдер в регионе может банально не успеть или вообще саботировать звонок.
5: В том-то и дело. А теперь представь, что DPI — это такой гигантский рентгеновский аппарат на главной сортировочной станции. И сидят за ним напрямую спецслужбы. Этот рентген не просто светит конверты снаружи, он может мгновенно анализировать текст внутри всех писем одновременно.
2: Жесть.
5: Да, и автоматически сжигать те, где есть запрещенные слова или какой-то не тот язык. Технически это железо ставится прямо на узлах связи, и оно дает возможность Роскомнадзору и ФСБ, централизованно сидя в Москве, просто отключать глобальные платформы, без всяких звонков местным провайдерам.
2: И, я так понимаю, параллельно с тем, как они этот рентген закупали и ставили, они еще и медийную почву готовили. Людям же постоянно в уши льют про какие-то мифические кибератаки извне.
5: Да, да, это классическое предупредительное фреймирование. Для них Telegram, WhatsApp, YouTube — это вообще не соцсети с котиками. Это опасная инфраструктура горизонтальной коммуникации, где люди могут договариваться мимо государства.
2: То есть, погоди, вся эта басня про защиту от киберугроз — это просто ширма? Это не крепостная стена от врага, а звуконепроницаемая комната, чтобы никто не услышал, как людей крутят внутри страны?
5: В точку. Разница принципиальная. Цель ведь не посты оппозиционеров удалять. Цель — выбить сам фундамент координации. Государство готовит аварийный режим.
2: Чтобы никто не смог собрать чат.
5: Именно. Нет мессенджеров, нет чатов родственников мобилизованных. Правозащитники отрезаны. Кампания по уклонению невозможна. Это просто превентивное обезоруживание перед ударом.
2: Слушай, ну давай тогда перейдем к самому удару. В фактории есть прямо пошаговый разбор того, как будет выглядеть этот час X. Вот система решает все, на фронте людей нет, дергаем рубильник, что происходит на улице.
5: Это называется технология киберприкрытия. Сначала они официально орут о масштабной атаке на критическую инфраструктуру.
2: То, с чего мы начали.
5: Да, под этим соусом интернет просто ложится. Внешние сервисы в ауте, сообщения не уходят, навигаторы сбоят, общество мгновенно погружается в хаос.
2: Дезориентация полная.
5: Абсолютная. И вот в этой серой зоне происходит главное. Пока люди звонят провайдерам и перезагружают роутеры, объявляется набор.
2: Но слово «мобилизация» они же не скажут?
5: Ни за что. Это будет дополнительный призыв, ротационные мероприятия, как угодно. Вводится цифровое осадное положение. Власти прекрасно понимаем, что недовольство будет. У них нет иллюзий на этот счет.
2: Ну еще бы.
5: Но главная валюта здесь – это время. Блокировка создает колоссальный временной лаг. Пока обычный мужик пытается понять, что происходит, пока ищет работающий VPL, а DPI их тоже режет на лету, пока пытается дозвониться жене, электронные реестры уже выплевывают повестки.
2: То есть им нужно буквально пару дней форы. Пока общество слепое и глухое, списки сформированы, повестки розданы, а люди уже физически едут в автобусах.
5: Совершенно верно. Из каждого утюга льется один и тот же нарратив про героический долг.
2: А человек сидит в квартире и даже не знает, что на соседней улице происходит.
5: Да. Этот вакуум нужен, чтобы скрыть реальную картину на сборных пунктах и, главное, скрыть фронтовые потери. Подавляется то, что называют всплеском правды.
2: Никто не может закинуть видео с фронта.
5: Вот именно. Если бы интернет работал, люди бы сразу начали шерить видео про нехватку снаряжения, про мясорубку, и это могло бы спровоцировать лавинообразные отказы прямо в военкоматах. А цифровая осада просто лишает людей возможности увидеть масштаб беды.
2: Знаешь, я слушаю тебя, и у меня в голове крутится один вопрос. Отключение интернета – это же выстрел себе в ногу. Это паралич банков, логистики, экономики. Принудиловка – это социальный взрыв. Это токсичные шаги. Что заставляет их идти ва-банк?
5: Математика. Математика, которая тут предельно жестока. Смотри, в 2025 году армия провела рекордный набор контрактов почти 295 тысяч человек.
2: Огромная цифра.
5: Огромная, но этот объем только останавливал кровотечение. Статистика безжалостна, ежемесячные потери превышают объемы нового пополнения. Армия физически не успевает формировать резерв, она перемалывает людей быстрее, чем нанимает новых, через ту самую чековую книжку. Это структурный дефицит.
2: То есть логика страшная. Добровольцы кончились, фронт жрет ресурсы, значит, принуждение – это уже не вариант из меню, это математическая неизбежность.
5: Да. Экономику уже перевели на военные рельсы. И человеческий ресурс пойдет следом. Это вопрос выживания системы, которую они сами построили. Но почему они действуют именно через блокировку? Тут надо вспомнить травму 22-го года.
2: Сентябрь 22-го. Первая волна.
5: Да, вспомни, какой это был шок. Массовый отток сотен тысяч за границу. Очереди на границах. Протесты в национальных республиках.
2: И это координировалось просто моментально? Через Телеграм?
5: В считанные часы.
2: Я помню, люди создавали чаты за минуты, скидывали инструкции, где стоят гаишники, какие границы открыты, как обойти блокпост. Информация летела как пожар.
5: Они проанализировали этот хаос и поняли, именно цифровая свобода дала людям шанс сбежать. И чтобы закрыть это окно возможностей, они выкатили электронные повестки, закрывающие выезд юридически, и построили рубильник DPI, который закроет возможность договориться физически.
2: Страх перед хаосом заставляет их просто вырубить свет.
5: Угу.
2: Но знаешь, меня зацепил еще один фактор страха. Страх перед саботажем в тылу. Как вообще блокировка интернета спасает от саботажа на заводах? Я тут механику не очень улавливаю.
5: Это тонкий психологический момент. Представь, люди загнаны в угол. На улицу выйти страшно, сразу упакуют, границы закрыты. Что остается делать?
2: Тихо сопротивляться.
5: Да. Начинается скрытый саботаж. Итальянская забастовка. Люди уклоняются от работы на критических производствах, берут массовые больничные, намеренно ломают станки или замедляют логистику. Все вроде на рабочих местах, но система буксует.
2: Но слушай, пара человек на огромном заводе ничего не изменят. Чтобы это работало, саботаж должен быть массовым.
5: Бинго. А массовость требует координации. Нужно, чтобы целые цеха или автопарки договорились действовать одновременно. А как они договорятся?
2: Только через мессенджеры.
5: Вот. Блокировка интернета делает координацию такого скрытого бунта максимально дорогой и сложной. Государство дробит общество на атомы. Ты сидишь на работе и просто боишься сказать лишнее слово соседу по цеху, потому что вы не можете обсудить это в безопасном чате.
2: Давай попробуем это все собрать воедино. То, что мы сегодня разбирали, обвал вербовки в регионах, законы об электронных повестках, эти чертовские системы фильтрации трафика, сказки про киберугрозы. Это же не разрозненные новости в ленте?
5: Нет, это единый, уже запущенный процесс. И это не прогнозы на будущее. Сценарий разворачивается прямо сейчас. База готова, железо стоит, реестры синхронизируются.
2: Получается, когда они официально объявят призыв по телевизору, это будет не начало мобилизации, это будет финальная точка. Последний аккорд в многомесячной спецоперации против собственного населения.
5: Совершенно верно. Капкан расставлен. Они просто ждут, когда дефицит людей на фронте перевесит последние политические страхи. И тогда они нажмут кнопку.
2: Жесткая картина вырисовывается. На этом, думаю, мы завершаем основную часть разбора. Инфраструктура построена, и теперь мы четко понимаем, как она выглядит изнутри.
5: Да. Оценивайте события не по официальным заявлениям, а по их скрытой математике. До встречи!
2: И напоследок, возвращаясь к той самой звуконепроницаемой комнате, хочется закинуть одну мысль на подумать. То, чего нет в отчетах. Окей, допустим, система все сделает идеально. Цифровая стена упадет, мобилизацию проведут в стерильном информационном вакууме. Но что будет потом? Государство не сможет вечно держать интернет выключенным. И как они планируют справляться с тем самым тихим саботажем, когда вакуум закончится? Ведь когда у миллионов людей силой отбирают право сказать «нет» вслух, сопротивление никуда не испаряется. Оно просто уходит в тень, растекается по капиллярам общества. Туда, где его невозможно отследить никакими камерами и заблокировать никаким DPI. Что произойдет, когда эта невидимая энергия накопится? До скорого!
20: Радио «Лента», 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перевалочный пункт «Шисхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
11: Один вон, блядь, «Транснефть» попал. Терминал, точнее.
6: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шисхарис» плотно атаковали в марте и апреле, но защитить стратегические объекты военные так и не смогли.

0: Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
1: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска? Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
0: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин призвал компании обратить внимание на участников СВО при приеме новых кадров на работу, потому что они умеют быстро находить ответы на поставленные задачи.
4: Уходить от формального деления компаний на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент. От условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве. Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята. Мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей.
2: Главные новости дня.
5: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
6: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
5: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
7: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
5: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
8: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
5: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Министр экономического развития Максим Решетников рассказал президенту

0: вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международные сравнения, которые есть. Вот, поэтому, конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес волнует текущая ситуация в экономике, вот, но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично, и поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следует фаза такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Военкор Коц о том, как Германия открыто объявила Россию врагом.
3: Министр обороны Германии Борис Писториус блещет историческими познаниями. «Мы помним нашу историю, но Россия снова наш враг. Мы должны объяснить немцам, не пугая их, что со стороны России вновь возникла угроза, с которой Германия не сталкивалась последние 30 лет». Наверное, Писториус оговорился и вместо 30 лет хотел сказать 81 год, ну, когда Красная Армия взяла Берлин. Угроза для немцев тогда была действительно нешуточная. Дальше власти Германии, видимо, начнут объяснять немцам, не пугая их, что нужна еще одна операция «Барбаросса». Ну, чтобы коварные унтерменши с Востока вновь не вторглись в просвещенную и демократическую Европу.
2: Военкор – канал «Записки ветерана» про Калининград, на который могут напасть в любой момент.
4: Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью призвал НАТО прорваться в Калининград, заявив, что у Альянса есть средства для уничтожения российских военных баз в регионе. В нашем МИД это назвали слабоумием и отвагой, а зампред комитета Заксобрания области Евгений Мишин – истерикой. И, безусловно, можно сколько угодно иронизировать над слабоумием и отвагой прибалтийских политиков, уже не стесняющихся никаких заявлений. Но на фоне политического пинг-понга идут реальные действия. В Литве формируется немецкая танковая бригада. Объемы грузоперевозок в Калининград автотранспортом упали в 3 раза. Брюссель и Вильнюс, вопреки действующим соглашениям, продолжают вводить ограничения. Пока это больше похоже на преднамеренную истерику малых стран, пытающихся набрать политические очки. Однако тренировки НАТО по морской блокаде и прорыву в Калининград — сегодняшняя реальность, которая должна нами восприниматься максимально всерьез. Могу только надеяться, что наверху это понимают.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
6: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
5: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
7: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
5: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила

0: прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
1: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «своих не бросаем».
0: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
3: Здравствуйте. Вот только недавно мы говорили о том, что военнослужащие, которые воюют в Курской области, получают те же права, что и участники СВО. И уже опубликован указ президента Российской Федерации от 9 декабря 2024 года за номером 1053 о внесении изменений в некоторые указы президента Российской Федерации. Этот указ исключает территориальный признак спецоперации из указов президента, регламентирующих отдельные выплаты военнослужащим. Это значит, что в случае гибели военнослужащего, мобилизованного, контрактника или добровольца при выполнении задач СВО, например, на территории Курской области, члены его семьи теперь смогут получить не только страховую выплату и единовременное пособие, как ранее, в сумме около 8 миллионов, но также единовременную выплату по указу президента в размере 5 миллионов рублей, которую получают семьи погибших участников СВО. Если же военнослужащий получил ранение при выполнении задач СВО за пределами зоны СВО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на военнослужащих распространяется такая же схема выплат, как и на участников СВО. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
4: Военкор Живов предупреждает. Дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
5: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
4: Роман Сапоньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
6: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух Анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
4: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
1: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
5: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
0: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил.
5: Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
0: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
7: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит, мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
0: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
8: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
0: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
10: На митинге и собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
9: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
11: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве одного, двух или там трех-четырех существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. Еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б – это сам, С – это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б – это меньше, С, А – это уже более слабое. Вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
12: И Европы, кстати, не будет.
11: В этом случае Европы не будет.
12: Но нам-то от этого легче.
11: Вот, 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые, грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак, дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас. Прогноз на 24 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Какое будет у нас воскресенье? А день у нас будет удивительно атмосферным, легким. Это про красоту и глубокую душевность. Это тепло, поскольку в системе матрицы Ладини этот день полностью управляется шестым арканом влюбленные. То есть 2 плюс 4 – шестерочка, да? Это мягкая, притягательная энергия, и соединяется она с общим фоном мая, пятого месяца. Это у нас аркан Иерофант, который требует порядка, структуры, уважения к традициям. И здесь рождается день осознанного выбора и такой сердечной гармонии. То есть все ваши стратегические цели и повседневные задачи должны пройти проверку на искренний отклик душе. Шестерочка напоминает, что истинный успех приходит не через жесткое давление на мир, а через искреннюю любовь к своему делу, умение выстраивать прочные, уважительные мосты между людьми. Здесь пространство благоволит тем, кто отказывается от сухой исполнительности и вносит в каждый шаг элемент творчества, эстетики, дипломатии и такой чистой энергии любви. Одним словом, любовь во всех ее проявлениях, да? Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 4 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 21. 2 плюс 1, троечка. Это у нас вибрация императрицы. Это символ земного процветания, роста, плодородия. Это материализация задуманного. То есть все блага максимально притягиваются к вам. И возникает великолепный, очень устойчивый такой созидательный резонанс, то есть эстетика влюбленных, шестерочка, соединяется с изобилием императрицы, троечка. И все это на фоне прочной платформы закона Иерофанта, пятый месяц. Это означает, что любое решение, принятое в этот день по любви и по совести, очень важно. В будущем принесет богатые материальные плоды. Ну и Луна у нас находится в знаке Девы. Это придает эмоциональному фону необходимую трезвость, практичность, внимание к мелочам. Дева у нас земной знак, да, очень четкие. Здесь ваши чувства будут опираться на логику, помогать делать выбор осознанно, без лишних иллюзий и пустых воздушных замков. С практичной бытовой точки зрения этот день идеально подходит для укрепления, например, отношений, наведения порядка в окружающем пространстве. Можно максимально приветствовать романтические свидания, семейные обеды, может быть, примирение после затяжных ссор и какие-то, в принципе, душевные разговоры с близкими. Это лучший момент для того, чтобы окружить себя красотой, заниматься обновлением гардероба, уходом за собой, покупкой предметов декора для дома, может быть, ландшафтным дизайном, потому что императрица обожает процветание во всех его проявлениях. В делах и бизнесе это отличный день для нетворкинга, для новых связей, да, знакомств, презентаций, может быть, подписание партнерских соглашений, где ваше личное обаяние вот сыграет эту решающую роль. Приятно совершать крупные покупки, которые долго планировались, то есть они будут радовать глаз, прослужат долго. Еще наведите идеальный порядок в шкафах, на рабочем столе, потому что Луна в Деве превратит этот процесс в самую приятную медитацию, даже если вы это не очень любите. В то же время в этот день категорически не стоит проявлять какую-то холодность, эгоизм, вступать в конфликты с близкими людьми, потому что шестерка не терпит какой-то дисгармонии. И здесь не стоит делать важный жизненный выбор под давлением, например, чужого мнения или исключительно из чувства долга, если ваше сердце говорит твердое «нет». Вот здесь мы слушаем сердце и действуем тоже по сердцу. Избегайте неряшливости в одежде, хаоса в доме или пренебрежения к деталям, потому что Луна в Деве, императрица всегда требует безупречного вкуса и чистоты. Не рекомендуется транжирить деньги на мимолетные капризы, которые не несут реальной ценности, а также ввязываться в какие-то сомнительные финансовые авантюры. Ну и не уходим в сухое поучительство, критику и придирки, и какие-то недостатки окружающих не должны вас волновать, иначе строгая энергия Иерофанта разрушит вот эту вот хрупкую гармонию дня. А вечер проведите в красивом месте, наслаждайтесь моментом душевного единения и возьмите максимум из этого дня, друзья. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
13: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе крутые, почти отвесные скалы, в отдаленных провинциях Китая или на Филиппинах, на которых словно гигантские птичьи гнезда висят старинные деревянные гробы. Как и зачем древние цивилизации, такие как народ Бо, взбирались на огромную высоту с тяжелым грузом, чтобы оставить своих усопших там, куда даже альпинистам сегодня бывает страшно посмотреть. Для многих современных наблюдателей это выглядит как безумие или изощренная пытка, но для тех, кто практиковал это тысячи лет назад, висячие гробы были единственным способом отправить душу ближе к небу. Вера в загробный мир была настолько сильна, что люди преодолевали невероятные трудности, поднимая конструкции на недосягаемые уступы. Некоторые исследователи предполагают, что это защищало тела от диких зверей и мародеров, однако другие видят в этом глубокий религиозный смысл. Близость к горным ветрам и небесам обеспечивала душе быстрый и беспрепятственный переход в высшие сферы. Как именно они это делали? С помощью системы блоков или высекая уступы, которые со временем разрушились, остается одной из главных загадок антропологии. Сегодня эти места вызывают у путешественников смешанные чувства. От восхищения инженерным мастерством предков до леденящего ужаса перед лицом смерти, которая буквально нависает над головой. Местные жители часто рассказывают легенды о том, что потревоживший покой небесных мертвецов навлечет на себя гнев предков. Впрочем, некоторые эзотерики выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии, которые древние использовали как своего рода зарядные станции для душ перед их переходом в другие миры. Наука, конечно, видит в этом лишь способ выживания культурных традиций в суровых горных условиях, но, глядя на эти висячие склепы, мы невольно задумываемся, что именно наши предки знали о смерти, чего мы в нашей суете предпочли не замечать. Современные методы радиоуглеродного анализа древней древесины гробов показали, что они были обработаны уникальным антисептическим составом. Секрет этого сложного древнего раствора на сегодняшний день, к сожалению, полностью утерян. Это позволило дереву выстоять века под палящим солнцем и ливневыми дождями на огромной высоте. Такое инженерное совершенство доказывает, что у народа Бо были глубокие химические знания. Мы до сих пор поражаемся тому, как они справлялись с такими тяжелыми строительными задачами. Некоторые исследователи выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии. Древние могли использовать их как своего рода зарядные станции для душ перед переходом. Удивительно, что многие из этих гробов вытесаны из цельных стволов огромных деревьев. Дерево сохранилось до наших дней в условиях постоянных ветров, что является аномалией. Наука видит здесь лишь выживание традиций, но эти склепы заставляют нас задуматься о смерти. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 24 мая. Давайте спросим у рун, попросим подсказку и совет на этот день. Итак, у нас выпала руна Наутис в перевернутом значении. Такой день пройдет под символом каких-то внутренних ограничений. Это может быть и тревога, и эмоциональное напряжение. И в этом случае руна говорит о том, что человек может ощущать себя загнанным в угол, может испытывать давление обстоятельств или каких-то собственных страхов. И здесь важно помнить, перевернутая Наутис – это не приговор, это вызов, с которым можно справиться. Значит, в работе возможны и препятствия, и задержки, ощущение, что вот усилия не приносят желаемого результата. Могут всплыть какие-то старые проблемы, долги, может, недоработки, которые откладывались вот на потом. У каждого такие есть. Но не стоит опускать руки. Это шанс пересмотреть стратегию и укрепить свой фундамент, свою базу. В такой день лучше не начинать ничего нового. Лучше завершайте старое. Особенно будьте внимательны к срокам и обязательствам. Что касается финансов, здесь могут быть неожиданные расходы, необходимости экономить, какой-то жесткий контроль бюджета. Но сохраняйте спокойствие, даже если возникают финансовые трудности. Это все временно, помните об этом. И поддержка может прийти со стороны, откуда вы даже не ждете. Все будет хорошо. Отношения и личная жизнь под действием перевернутой Наутис требуют особого внимания. Здесь возможны и недопонимания, и какие-то обиды вдруг, и эмоциональные всплески. Но не принимайте никаких импульсивных решений. Лучше уединитесь, обдумайте свои чувства, чем идти на конфликт. Это ни к чему хорошему не приведет. И если есть старые раны, они, к сожалению, могут напомнить о себе, чтобы вы их, наконец, исцелили. Ну, а по здоровью это может ощущаться и эмоциональное истощение, и переутомление, может, какое-то ослабление иммунитета, легкая простуда. И такой день требует какого-то бережного отношения к себе. Избегайте перегрузок, не давите на себя морально, не выедайте. Вот отдых, тишина, теплая ванна, травяной чай точно помогут восстановиться. Особое внимание нервной системе в этот день. Так что совет дня с этой руной таков. Примите внутренние ограничения не как слабость, а как сигнал к остановке и пересмотру. Перевернутая Наутис – это момент честности с собой. Не бегите от неудобных тем, смотрите им в глаза. Путь точно станет легче, если не сопротивляться необходимости замедлиться. И любая трудность несет в себе зерно будущей силы. Этот день – проверка на вашу зрелость духа.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
14: С банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуются, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, он, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. Это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому вот все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд. Ну да, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение, да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг, да, там когда-то правительство не издаст какое-то решение, или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, да, и там становится известно, что, ну, например, там Сбербанк получил инструкцию не возвращать, там возвращать не больше половины там вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, но тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь вот там очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где, окей, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то, а когда текущие счета – это пенсионные, зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банк, и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. После этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству там 98-й год мало не покажется цветочками.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1.5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании ЦФИ Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
15: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
0: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
15: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2.5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
0: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
15: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
0: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
15: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
0: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
15: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
0: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычная СМС продолжат работать без изменений. В общем, на 5-м году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
16: Литва запускает на границе с Калининградом масштабный проект «Восточный дозор». Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально объявил о планах создать сплошные минные поля на всей протяженности границы с Калининградской областью. По факту это будет выглядеть так. Противопехотные мины вдоль всего забора, комбинированные с заграждениями против тяжелой техники. Произошло это буквально через пару месяцев после того, как Литва вместе с Финляндией официально вышла из Оттавской конвенции, которая как раз запрещала использование противопехотных мин. Кстати, программа называется Eastern Flank Watch – «Восточный дозор». Самый наглядный пример того, как это работает на практике – мост королевы Луизы между литовским Панемуне и калининградским советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году. Памятник архитектуры, который формально является собственностью России. Но литовские инженеры установили укрепление вплотную к своей стороне границы, не спрашивая ни у кого разрешения. Конструкция включает не просто обычные блокпосты, а тяжелые бетонные пирамиды под названием «Зубы дракона». Эти пирамиды расставлены в шахматном порядке, так что между ними может пройти только легковая машина, и то с трудом. Любая попытка проехать на грузовике или бронетранспортере упирается в бетон. Плюс стальные противотанковые ежи, сваренные из рельсов конструкции высотой около метра, которые рвут гусеницы и протыкают днище техники. И бухты колючей проволоки повышенной прочности. Это не обычная армейская колючка, а специально заказанная усиленная проволока толщиной 8 мм, которую нельзя перекусить обычными кусачками. То есть они прямо заказывали спецификации посерьезнее стандартных. Значит, рассчитывали на что-то конкретное. Но это только видимая часть укреплений. Помимо бетонных заграждений, которые все видят, литовская армия применила скрытые инженерные решения в опорах приграничных мостов и в поймах рек на берегах Немана. Там установлены специальные комплекты съемных стальных балок и так называемые «испанские лошади». Это X-образные металлические конструкции, которые использовались еще со времен Гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления, вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. Если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время. А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа к региону, создает системы препятствий. Минные поля на суше, противокорабельные ракеты на побережье, донные мины в проливах, истребители-перехватчики в воздухе. Цель – не уничтожить противника в открытом бою, а просто не дать ему подойти к важной территории. Окапывание на суше с минными полями и взорванными мостами синхронизировано с действиями на море, где страны Балтии и Финляндия закупают донные мины, способные запереть Финский залив. Причем не обычные контактные мины времен Второй мировой, а современные придонные мины с акустическими и магнитными датчиками, которые реагируют на шум винтов и магнитное поле корпуса корабля. Их практически невозможно обнаружить троллением, и они могут лежать на дне годами в спящем режиме, пока не получат сигнал активации. Финляндия уже объявила о закупке таких мин на сумму в 200 миллионов евро. Эстония заказывает аналогичные системы. Если эти мины будут установлены в Финском заливе, который в самом узком месте имеет ширину всего 28 километров, то выход из Калининграда в Балтийское море можно полностью перекрыть. Любой корабль, который попытается пройти, напорится на мину. Если начнется реальный глобальный конфликт, эти минные поля на суше и морские мины физически отрежут Калининград от любого снабжения – превращая область в полностью изолированный котел, без возможности получения ресурсов извне. Ни топливо завести, ни продовольствие, ни боеприпасы. Область будет жить только на тех запасах, что есть внутри, а они конечны. Независимо от того, что это на самом деле, политический спектакль или реальная подготовка к блокаде, итог для жителей Калининграда один и тот же. Эра открытых границ, приграничного туризма и легкого транзита закрылась окончательно. Еще 10 лет назад можно было спокойно съездить в Литву за покупками или на выходные. Граница работала быстро, визы выдавали без проблем. Сейчас область постепенно превращается в глухой, отрезанный от Европы военный форпост, окруженный с суши реальными минными полями и противотанковыми заграждениями, а с моря – донными минами в заливе. Область превращается в анклав, в самом прямом смысле этого слова. Кусок территории, полностью окруженный чужими границами. Как жить в таких условиях? Пока ответа на этот вопрос нет. Так что следим за развитием событий и услышимся в новом выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Первая ласточка. В Крыму ограничили продажу бензина в одни руки, а дизель продают только по талонам. На АЗС Севастополя в один автомобиль заливают не больше 20 литров бензина. С дистопливом еще хуже. Его продают только по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Такие ограничения он объяснил возникшими в последнее время логистическими сложностями. О чем идет речь? Дело в том, что с 21 мая власти Херсонской области закрыли для транспорта движение по участку трассы Ростов-на-Дону, Мариуполь-Севастополь. Симферополь. Это ограничение действует возле автомобильного пункта пропуска Джанкой. То есть, по сути, сухопутный коридор в Крым сейчас закрыт. По словам губернатора занятой армией части Херсонской области Владимира Сальда, причина – участившиеся атаки дронов. Это не просто дроны, говорят военные эксперты. Это новейшая разработка – беспилотники Hornet. И особенность их в том, что они не управляются оператором. Это самонаводящиеся при помощи искусственного интеллекта БПЛА. Поскольку связь с оператором у них отсутствует, то и средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют. Эти дроны буквально превратили сухопутный коридор в Крым в мертвую зону, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
18: Вот с помощью этих беспилотников Hornet или Hornet дальностью примерно в 150 километров вооруженные силы Украины держат под огневым контролем вот эту вот дорогу, сухопутный коридор в Крым, и довели дело до того, что власти Херсонской области закрыли движение, значит, снабжение Крыма намного слабее, чем оно было до сих пор. Снабжение происходит теперь только под Керченским мостом, но он не справляется со всеми задачами, которые должны быть.
17: Ограничение на этом участке федеральной трассы, по словам херсонских властей, будет действовать до особого распоряжения. То есть, когда закончится, неизвестно. И все это время будут большие проблемы со снабжением как у группировки войск в Крыму, так и у гражданских. И нехватка топлива – это первая ласточка. Однако проблемы с бензином могут коснуться не только крымчан, но и жителей центральной части России. Удары в глубокий тыл России вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей топлива. Поэтому масштабный бензиновый кризис неизбежен, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
19: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Поэтому то, что делает Украина, именно делает сейчас, это работа по схеме, по карте дорожной, которая выстроена и просчитана, я уверен, математически. Обратите внимание, как все синхронизировано. Это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности, потому что ничто не может доехать до пункта назначения.
17: Такими темпами бензиновый кризис осени 2025 года покажется цветочками, говорит экономист. Ведь тогда атаки дронов носили не массовый, а точечный характер. И у России было больше систем противовоздушной обороны. Сейчас же большинство регионов страны попросту оголены, и дроны без проблем залетают в глубокий тыл. Специалисты советуют на ближайшее время не планировать важные поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
20: Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил уехавшим россиянам судом, назвав их псевдогражданами.
21: Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины, конечно, таких людей ждет судебное разбирательство, и правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан. Есть уголовное наказание за это, придется отвечать, а дальше уже суд учтет и деятельное раскаяние, и что совершали, и почему. Но однозначно такой ответ придется держать. Родина одна. Надо ее защищать и тем более делать все для того, чтобы поддерживать наших солдат и офицеров. По-другому быть не может.
2: Главные новости дня.
17: Все хуже, чем кажется. Центробанк рекордными за четверть века темпами распродает золото. Раньше Россия была одним из крупнейших покупателей золота в мире и приобретала почти всю внутреннюю добычу. Сейчас же ситуация изменилась. С начала года Центробанк продал почти 28 тонн золота, примерно на 4,5 миллиарда долларов. Это крупнейшее сокращение золотого запаса страны с 2002 года. Этот ЗВР, то есть золотовалютный запас, предназначается для подстраховки на случай критических ситуаций. И то, что он распродается именно сейчас, говорит о многом, считает экономист Игорь Липсиц.
22: Бюджетам было плохо, они начали продавать золото, чтобы пополнить остатки. Но больше-то ничего не осталось. Но смотрите, значит, ФНБ, ликвидная часть, крохотная, 4 триллиона всего. Остатки непотраченных прежних денег на казначейских счетах тоже небольшие, где-то около 5 триллионов всего. Ну, в общем, остались ЗВР, вот, которые есть у ЦБ. Но это последние деньги, которые есть у России. Напоминаю, что ЗВР ЦБ – это вообще-то подстраховка на случай кризисных ситуаций. Что называется, придет голод, придет эпидемия, нужно будет срочно покупать. Вот это как раз для этого предназначено ЗВР-ЦБ. То есть они сейчас их распродают, потому что, ну вот, нужно как-то залатать дыры в экономике. А дыр много.
17: Активно продавать золотые запасы финансовый регулятор начал еще в прошлом году, чтобы помогать покрывать дефицит бюджета на фоне падения нефтегазовых доходов и поддерживать курс рубля. Поскольку ситуация в экономике не улучшилась, в этом году процесс продолжился, объясняют эксперты. Ведь уже слишком велика дыра в бюджете страны, говорит экономист Владислав Жуковский.
3: Ситуация с бюджетом, ну, она уже не просто бедовая, она уже практически катастрофическая. 5,9 триллионов рублей – это превышение расходов над доходами, так называемый дефицит, за январь-апрель текущего года. Что просто было понятно, это уже в полтора раза превышает весь план годовой, который был у Силуанова и у правительства на весь текущий год. И когда власти говорят, ребят, ничего страшного вы не боитесь, ничего такого удручающего страшного нет, но это вранье, потому что, значит, до конца года мы уже летим к 8-10 триллионам. Это, ну, вполне себе

0: Государство потеряло на обесценение золота, по-моему, что-то порядка 100 миллиардов долларов. Мир взял и ввел санкции против российской торговли золотом, выкинул Россию с лондонской биржи металлов, и теперь Россия это золото продает, насколько мы понимаем, только Китаю с очень большим дисконтом.
1: Операции с золотом до недавнего времени были виртуальными. Правительство продавало драгметалл не на рынке, а Центробанку, де-факто перекладывая золотой запас из кармана в карман. В результате слитки оставались в составе золотых резервов страны. Теперь же ситуация изменилась. ЦБ стал проводить реальные операции по продаже физического золота, как это уже делается с китайскими юанями из Фонда национального благосостояния. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Глава Рособрнадзора Анзор Музаев о том, что девятиклассников обяжут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года.
4: Будут сдавать девятых классов более 1 700 000 выпускников девятых классов. Обязательно русский и математика, и два предмета по выбору. В этом году мы получили тоже поручение президента, и сообщество экспертное, учительское поддержало это. В 2028 году у нас появится третий обязательный экзамен, устный по истории. Это важный предмет. Экзамен будет обсужден в первую очередь со всеми учителями, учениками, экспертами. На финишной прямой, конечно же, мы проведем апробацию, общественное обсуждение. И в 2028 году предмет «История» в устном формате будет проводиться.
5: Учим китайский вместе!
6: Как по-китайски будет слово «телевизор»?
7: Тянши.
6: Еще раз. «Телевизор» по-китайски звучит так.
7: Тянши.
6: И третий раз.
7: Тянши.
6: Учим китайский. Легко и весело.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуации напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
8: Геннадий Зюганов резко выступил против запретов и ограничений в интернете.
9: Вот с интернетом водится. Говорил, и в том числе в больших кабинетах. Вы идете неверным путем. Все равно сейчас можно выйти в любую информацию. Вы не перекроете. Я понимаю вопросы безопасности. Согласен с этим. Но почему Китай пошел по созданию своих сетей? От детей до старушек есть все, что они просят. Почему вы не хотите развивать? Почему Лукашенко не перекрывает свои каналы, а развивает и дополняет? Почему? У нас технически мы можем. Давайте решаем. Запрещать и все. Я говорю, вы уже достали. На машине колесом наехал, штраф тебе прилетел. Машину поставил, штраф тебе прилетел. В листу собрал, поджег, штраф тебе прилетел. На старый барон клумбу сделал, штраф тебе прилетел. Но у нас же страна не штрафбат. Что ж вы огромного русского медведя дергаете со всех сторон, не только из ней внутри.
8: Депутат Виталий Милонов заявил, что введенный в Томской области запрет на ношение одежды с иностранными надписями – это издевательство над детьми.
10: Ну, с удивлением прочитал распоряжение из Томской области, когда детям запрещают носить одежду с иностранными надписями. Мы же не про школьную форму говорим. Школьная форма одно, это правильно. Она должна быть строгая, не отвлекать детей от учебного процесса. Ну, а если не школьная форма, почему вдруг нет? Почему иностранная надпись вам так сильно помешает? Это уже было, с такими друзьями врагов не надо, граждане-чиновники из области. Вы что, не помните, как то же самое мы проходили в 80-х, и мы с вами над этими распоряжениями тогда смеялись и говорили, вот же дурацкие распоряжения, ну что ж мы повторяем дурацкий путь, давайте мы не будем выглядеть посмешищем, да пусть дети ходят в футболках, в свитерах, там,

0: скриншотах, с какими-то надписями. Мы, естественно, не допускаем, что они там матерные или какие-то вульгарные, неприличные. Но пусть они ходят в той одежде, которая им нравится. Не, если это не касается вопросов, когда есть жесткий дресс-код, и все должны ходить в школьной форме. Перестаньте издеваться над детьми. Вы их втягиваете в политику. Вы их втягиваете туда, куда не надо. Пожалуйста, давайте они будут расти прекрасными, патриотичными людьми. Но патриот это не значит, что у него все футболки только на русском языке.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы наприсылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно. Строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну, и естественно, умнее, чем ЦРУ, и естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно отрицает все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусства Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за три дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюхом России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Да она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной, понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленькие и слабые — это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Жребий смерти. Фельдшер из Омской области рассказала, что медиков заставляют ехать на СВО. Надежде 34 года, у нее двое маленьких детей, ипотека и мизерная зарплата фельдшера. Но теперь, помимо материальных проблем, над ее семьей нависла куда более серьезная угроза. Женщину могут отправить на фронт. По словам Надежды, главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому до конца года один сотрудник из учреждения обязан пойти на СВО, якобы добровольно и якобы на один год. Однако Надежда не верит, что дело ограничится годом, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.
4: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. В стране у нас происходит полный пи***, и многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
3: По словам Надежды, желающих добровольно подписать контракт с Минобороны среди ее коллег нет. И до конца года они вряд ли найдутся. Поэтому она уверена, что руководство будет давить на сотрудников и вынуждать их пойти на СВО.
4: Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найду. Да что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой. Так, да?
3: Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на СВО пришло не только в ее больницу, но и во все остальные. То есть это повсеместная практика. Фельдшер в ужасе от такой инициативы. В селах и так не хватает медработников. Всюду огромный дефицит кадров. И в такой плачевной ситуации пускать медиков в расход – это неправильно, считает женщина. Сама она говорит, что не намерена гибнуть непонятно за что.
4: Получается, раз я медик, то я должна без вопросов шуровать и отдавать свою жизнь непонятно за что. Я понимаю, если бы у нас была война как Великая Отечественная, то да, я тут бы встала на защиту. Но по факту это не наша война, это деление власти наших Всевышних. И тут, извините, мне жалко наших мальчишек, наших солдат, которые там погибают. И отдавать свою жизнь я не намерена просто так.
3: Надежда говорит, на СВО должны идти исключительно добровольцы, а не женщины, которым нужно воспитывать двоих маленьких детей. И если на фронте такая огромная нехватка людей, что из регионов вымывают остатки медицинского персонала среднего звена, то значит там огромные потери, и шансы выжить невелики. Поэтому женщина категорически отказывается оставлять своих детей сиротами и говорит о проблеме публично. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
6: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
5: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил.
6: Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
5: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
7: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит, мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
5: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
8: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
5: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
9: Оральные победы. Военкор Котенок о новых заявлениях Дмитрия Медведева.
10: На днях Дмитрий Анатольевич, и без того с огромной форой выигравший негласное соревнование среди каналов, бичующих огненным словом, вновь подтвердил свой высокий вербальный класс. Только в одном сообщении он сразу 11 раз наградил эпитетами Зеленского, которому, наверное, и кается до сих пор. Получается, мы не трогаем его физически, но морально давим или пытаемся. В этом, пожалуй, нам равных нет. Как говаривал генерал Корзинкин, нечего их сволочей жалеть. Судите сами, перлы Медведева. Киевский наркоклоун, зеленый упырь, бандеровский вурдалак, ворюга, больная и затравленная крыса. Дмитрий Анатольевич, не останавливайтесь. Стране нужны победы, хотя бы оральные. Других тем более пока что не предвидится. Ну а серьезно если, то грустно это все. Пиздеть, не мешки ворочить.
9: Военкор канал «Свидетели Байрактара» о том, как Украина полностью поменяла правила войны.
11: Танки на передовой появляются все реже. Артиллерия едва достает до важных целей. Да и количество отправленных штурмовиков не может гарантировать продвижение. Противник не захотел идти на заклание и поменял правила игры. Мы перешли к войне ума и связи. Рота вымуштрованных и откалиброванных солдат теперь точно проиграет роте креативных противников. Теперь важно не как сильно начальник бьет кулаком по столу, а как быстро он замечает таланты и ставит их на службу своему подразделению. И в этом кроется вся суть происходящего. И с этим у нас, надо признаться, все очень туго. Нашей армии следует полностью перестроить свое отношение к человеческому ресурсу. Командир должен не отсекать все нестандартное, а наоборот, видеть оригинальные идеи и бережно их доводить до применения на поле боя. Только ум, связь и скорость изменений смогут нам помочь в технологической гонке, которая развернулась на нашей земле. При старой армейской парадигме мы можем навсегда отстать в битве за наше будущее. Надеюсь, еще не поздно.
9: Военкор Живов о том, как Украина учит американцев воевать.
6: Министр армии Соединенных Штатов Дэн Дрискол заявил, что эта система и ее архитектура управления боем просто невероятная. По его словам, она полностью объединяет каждый дрон, сенсор и огневую платформу в одну сеть. Он также заявил, что американская армия да пока не обладает такой цельной и интегрированной архитектурой. Сейчас военные активно изучают украинский опыт. Кроме того, Дрискол рассказал, что на недавних совместных учениях в Германии украинские специалисты демонстрировали американским военным свои методы ведения современной войны, включая использование дронов и координацию огня через единую сеть. Цитата. «Мы много учились у украинцев. Их система «Дельта» — часть широкой военной цифровой экосистемы, в том числе в беспилотных войсках. Сейчас «Дельта» обзавелась искусственным интеллектом и функционирует на западном спутниковом интернете». Конец цитаты. И я даже не знаю, как это комментировать. Скоро НАТО будет проситься в Украину вступать такими темпами.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Охота за операторами дронов в Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
12: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел. Но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
5: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
8: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
5: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
13: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
5: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба Рубикона, военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
9: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
14: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО, там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
9: Роман Сапоньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
15: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
9: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
16: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Привет-привет.
18: 16 мая 26 года, штаб российской группировки войск «Запад».
17: Угу.
18: Туда с большой помпой прибывает начальник генерального штаба, генерал Герасимов. Звучат бравурные доклады, атмосфера абсолютно грандиозного триумфа.
17: Прямо праздник, да?
18: Именно. Официально заявляется, что российские войска установили контроль над 85% территории. Более того, объявляется о создании смертоносного огневого мешка,
17: из которого у украинских сил якобы вообще нет шансов выбраться.
18: Да, картинка рисуется просто эпическая.
17: Слушай, ну картинка эпическая, только если смотреть на нее исключительно из штабного кабинета.
18: А если выйти из кабинета?
17: А вот если в этот же самый день посмотреть на лиманское направление из космоса через объективы коммерческих спутников, открывается совершенно иная реальность. Никаких победных маршей по улицам города там нет.
18: Вот об этом колоссальном разрыве между штабными картами и физической реальностью сегодня и пойдет речь. Как вообще генерируются виртуальные победы, когда реальность на Земле кричит об обратном?
17: Ну, если начать разбирать факты по крупицам, весь этот пафос официальных сводок рассыпается моментально.
18: Заявлен же контроль над 85%.
17: Заявлен, да. Но открытые данные спутников, таких как Maxar Technologies или Planet Labs, и анализ УСИНТ проектов, показывают, что зона реального присутствия российских войск составляет максимум от 10 до 15%.
18: То есть разрыв не на 5% ради красного словца. Разрыв колоссальный. 85 против 15.
17: Абсолютно.
18: Как вообще можно заявить о захвате почти всего города, если войска там даже не присутствуют?
17: Весь фокус кроется в том, что это за 10-15%. Речь вообще не идет о жилых кварталах.
18: Так.
17: Нет никакого продвижения в центре Лимана, нет контроля над западными районами. Эти 15% — исключительно промышленные зоны на самой восточной окраине.
18: Железнодорожные пути, ангары, заброшенные склады.
17: Именно. Остатки предприятий, пустыри. Среди городской жилой застройки следов присутствия войск нет вообще.
18: Получается просто виртуозная подмена понятий.
17: Срабатывает классический трюк с юридическими границами.
18: Ну-ка.
17: Это очень похоже на ситуацию, когда человек громко хвастается соседям, заявляя, что захватил весь огромный дом.
18: Ага. А по факту он просто топчется в отдельно стоящем ветхом сарае на самом краю участка. И вся бравада строится на единственном факте. Этот сарай формально обнесен общим забором и входит в единый кадастровый план.
17: Слушай, аналогия с кадастровым планом бьет точно в цель. Манипуляция административными границами тут просто налицо.
18: Юридические границы Лимана.
17: Да. В них включены огромные территории промзон и лесопосадок на периферии. И если занять часть этой восточной промзоны, технически можно отчитаться о контроле над частью территории.
18: Но заявлять о 85% — это же откровенная математическая эквилибристика.
17: Сразу возникает закономерный вопрос. 85% чего именно?
18: Да. Площади в квадратных километрах?
17: Или процента от количества зданий? Или, может, проценты от длины административной границы?
18: Отличная бюрократическая уловка. Нет четкого критерия, нет возможности поймать за руку на конкретные лжи.
17: Но разоблачение все равно происходит. Скрыть масштабные боевые действия невозможно. Достаточно просто проанализировать термические аномалии на спутниковых снимках за первую половину мая.
18: Речь идет об огромных лесных пожарах.
17: Да. Выгорело от 4 до 5 тысяч гектаров леса. Это гигантская площадь. И самое главное, где эти пожары находятся?
18: Не в городе.
17: Они бушуют к северу и к востоку от Лимана, за пределами самого города.
18: То есть это неоспоримо доказывает, что интенсивные штурмовые действия, артиллерия, зажигательные боеприпасы, все это сосредоточено на подступах.
17: Вот именно. Если бы бои реально шли за 85% городской территории, из космоса была бы видна совершенно другая картина.
18: Городские бои оставляют очень специфические шрамы.
17: Сплошная зона тотальных разрушений, стертые с лица земли кварталы. Но сам Лиман не имеет тех масштабных следов свежих разрушений, которые неизбежно сопровождали бы заявленный штурм.
18: Значит, город стоит относительно целый, а вокруг него пылают леса.
17: Угу.
18: И раз уж реальные бои завязли в полях на подступах, возникает вопрос, что там физически происходит с наступающими колоннами. Почему именно в середине мая штабу так срочно понадобилось рапортовать о создании огневого мешка?
17: А вот тут начинается самое интересное. Если отложить в сторону официальные пресс-релизы и открыть сообщения российских Z-каналов, картина вырисовывается просто катастрофическая.
18: А эти ресурсы крайне сложно заподозрить в симпатиях к противнику?
17: Конечно. Их ведут и читают военные прямо на земле. Там сообщается о разгроме как минимум двух батальонных тактических групп.
18: Ого! Две БТГ — это серьезнейший удар по боеспособности. Сотни единиц техники, личный состав.
17: И этот разгром происходит прямо на открытой местности. Локация очень конкретная, зона между селом Дробишево и восточными окраинами Лимана.
18: Спутники это подтверждают.
17: Полностью. Снимки высокого разрешения показывают остовы уничтоженной российской бронетехники прямо на лесных и полевых дорогах.
18: Подожди, а как такое происходит до входа в город? Почему они не могут просто проскочить этот открытый участок?
17: Применяется тактика отрицания зоны. Украинская артиллерия в плотной связке с разведывательными и ударными беспилотниками методично выбивает наступающие колонны еще на дальних подступах.
18: Беспилотники работают как невидимый барьер.
17: Они висят в воздухе постоянно. Любое движение техники засекается за километры.
18: Если бы колоннам удалось прорваться в плотную городскую застройку, эффективность дронов могла бы снизиться.
17: Да, техника могла бы прятаться между зданиями. Но до спасительной застройки она просто физически не доезжает.
18: И тут наслаивается логистический кошмар. Наступление требует астрономического количества ресурсов.
17: Чтобы поддержать заявленный темп, российской группировке войск «Запад» ежедневно требуется доставлять на передовую от 5 до 10 тысяч артиллерийских снарядов.
18: 10 тысяч снарядов в сутки — это же бесконечные вереницы грузовиков,
17: которые вынуждены передвигаться по всем тем же простреливаемым дорогам. Обеспечить скрытный подвоз такого объема грузов в нынешних условиях абсолютно прозрачного поля боя практически невозможно.
18: Давай сложим это в единую картину. Горящие леса на окраинах, сгоревшие колонны техники и разгром двух БТГ, тяжелейший кризис снабжения. Как на фоне всего этого можно заявлять о победе?
17: Есть еще один факт, который штабные сводки полностью замалчивают. С 10 по 13 мая, прямо перед визитом Герасимова, произошло реальное отступление.
18: Отступление прямо перед победным рапортом?
17: Да. После серии жестких контратак российские подразделения были вынуждены откатиться к северо-западу от Дробышева. Потеряны позиции, которые занимались ранее.
18: И ровно на фоне этого отступления и разгрома колонн звучит термин «огневой мешок».
17: Это просто поразительно.
18: Термин-то громкий.
17: Но если вспомнить классическую военную историю, битву при Каннах, где Ганнибал окружил римлян, мешок означает, что враг заперт. Абсурд. Ведь западные дороги абсолютно свободны. Трассы на Торское и Барвенково под полным контролем украинских войск.
18: По этим трассам спокойно перемещается транспорт. Идет ротация личного состава, эвакуация раненых, бесперебойно подвозятся боеприпасы. Ни о каком перекрытии путей отхода не идет и речи. То есть на земле происходят локальные поражения, отступления, и тут же выдается заявление об огневом мешке.
17: Получается, это просто информационная дымовая завеса.
18: Попытка замаскировать катастрофу тех самых двух БТГ за фасадом выдуманного успеха.
17: Нужно было срочно перебить негатив от потерь под Дробышево.
18: Складывается странная картина. Военные блогеры пишут о потерях, Осинт-аналитики публикуют точные карты, спутниковые снимки лежат в открытом доступе. Зачем российский генеральный штаб делает заявления, которые опровергаются за пару кликов?
17: Вот. Кому на самом деле предназначена эта ложь?
18: Да, противник знает реальное положение дел. Аналитики знают, кого они пытаются обмануть.
17: Здесь вступает в игру феномен так называемой вертикальной дезинформации. Эта ложь направлена вовсе не на внешнего наблюдателя и не на противника. Она адресована строго наверх собственному руководству.
18: То есть визиты высокого начальства работают как катализатор этой лжи?
17: Безусловно. Приезд высшего руководства всегда сопровождается жестким требованием продемонстрировать результаты.
18: Ну да, командирам на местах жизненно необходимо показать прогресс на картах. Иначе трибуналы, снятие с должностей.
17: Никто в здравом уме не хочет выходить к начальнику генерального штаба и докладывать, мы тут потеряли две БТГ на марше и отступили.
18: Куда безопаснее для карьеры отчитаться о занятии какой-то мифической промзоны и назвать это контролем над 85% Лимана.
17: Именно так.
18: Срабатывает эффект испорченного телефона. Знаешь, классический пример из корпоративной культуры. Менеджер на местах полностью проваливает сроки, но в отчете пишет проект на стадии активного внедрения.
17: А директор департамента читает это и докладывает вице-президенту. Проект успешен на 70%.
18: В итоге генеральный директор выходит на сцену перед инвесторами и под аплодисменты объявляет о полной победе и захвате рынка на 85%.
17: Корпоративная аналогия популярна, но здесь я поспорю.
18: Почему?
17: В бизнесе есть предохранитель. Генеральный директор рано или поздно задаст вопрос про реальную прибыль. Ему нужны цифры на счетах. Если денег нет, презентация не спасет.
18: А в военной бюрократии разве не нужны реальные территории?
17: В том-то и парадокс. Само высшее политическое руководство зачастую отчаянно нуждается в этих фейковых процентах не меньше, чем лейтенант в окопе.
18: Зачем руководству обманываться?
17: Для поддержания медийного шума, для создания нужного фона в новостях. Им жизненно необходима история громкой победы прямо сейчас, чтобы перекрыть негативные сводки с других участков фронта.
18: Возникает идеальный замкнутый круг.
17: Идеальный симбиоз. Низам страшно сказать правду, потому что накажут. А верхам политически выгодно услышать ложь. Эта ложь устраивает абсолютно всех участников вертикали.
18: И для того, чтобы эту ложь красиво оформить, используются очень конкретные картографические фокусы.
17: О да, создание виртуального окружения на бумаге – это целое искусство. Выделяются 4 шага, как реальность искажается для докладов.
18: Первый шаг – это изменение масштаба.
17: Да, показывают карту всего региона. На фоне Донбасса сам лиман выглядит как крошечная точка, и вокруг нее рисуют жирные красные стрелки наступления.
18: Визуально у генерала создается полное ощущение плотного кольца.
17: Стрелки-то смыкаются. Второй шаг – полное игнорирование глубины местности.
18: На таких схемах не видно ландшафта, не видно, что между передовыми позициями и самим городом пролегают километры никем не контролируемой территории.
17: Густые леса, реки, мелкие поселки. На бумаге все это просто закрашивается ровным цветом.
18: Третий шаг – это спекуляция границами, о которой шла речь в начале. Взяли кусок пустующей промзоны, записали как процент захваченной территории.
17: Ну и четвертый шаг – временная неопределенность. В докладе не объясняется, в чем измеряются эти проценты. Если начнут задавать вопросы, всегда можно сказать про другую методику подсчета.
18: Вся эта механика работает на одну цель – создание убедительной картинки для телевизионных сводок и красивых папок с докладами.
17: Но система такого масштабного очковтирательства возникла далеко не сегодня. Ситуация вокруг лимана имеет свою долгую историю.
18: Да, лиман используют в качестве информационного фантома не первый год. Если отмотать время назад, ровно в апреле 2025 года звучали практически идентичные заявления.
17: Официально говорили о контроле над 70% города и тоже заявляли о тактическом кольце.
18: За этот год линия фронта на лиманском направлении фактически не сдвинулась.
17: Территориальных изменений нет, однако процент контроля магическим образом вырос с 70 до 85.
18: Складывается стойкое впечатление, что лиман приобрел статус некого сакрального символа.
17: Символическое значение этого города для командования давно перевесило любую объективную военную целесообразность.
18: И тут открывается самое страшное. Дезинформация такого уровня не просто формирует медийные иллюзии, она в корне разрушает само военное планирование.
17: Опираясь на победные доклады, командование распределяет ресурсы, искренне веря, что город уже почти взят.
18: В результате отдаются приказы снова и снова штурмовать пустоту.
17: Солдаты идут на позиции, которые на штабных картах числятся зачищенными, а в реальности там их ждет подготовленный артиллерийский огонь.
18: Продолжение бессмысленных атак ради поддержания однажды заявленной лжи.
17: Плюс этот информационный пузырь полностью уничтожает переговорные позиции. На международных площадках дипломаты с обеих сторон имеют доступ к спутникам.
18: Они прекрасно видят реальную расстановку сил.
17: Видят каждый сгоревший танк. Пытаться блефовать выдуманными процентами в условиях абсолютной прозрачности просто смешно. Этот блеф больше не работает.
18: Это поведение отчаявшегося игрока в покер, который долго блефует со слабой раздачей.
17: И так вживается в роль, что сам начинает верить, будто у него на руках флеш-рояль.
18: И ослепленный собственной иллюзией ставит на кон все фишки.
17: Но реальная проблема глубже. В покере игрок где-то в глубине души понимает, что обманывает. А здесь колоссальная структура теряет связь с реальностью. Ложь становится железобетонным фундаментом для принятия решений.
18: На этом фундаменте отдаются реальные приказы убивать и умирать. Иллюзорный штабной успех материализуется в виде физических жертв на поле боя. Ради поддержания мифа приходится продолжать гибельные атаки. Конфликт искусственно затягивается.
17: В топку штурма невидимого огневого мешка сжигаются все новые ресурсы.
18: Это оставляет место для серьезных размышлений. Что вообще происходит с любой сложной структурой, будь то армия или государственная система, когда ее кровеносная система начинает перекачивать вместо фактов удобные иллюзии?
17: Система начинает пожирать саму себя. Как долго такой механизм способен работать на самообмане, прежде чем столкновение с реальностью окажется фатальным?
18: На этот вопрос ответит только время. Но объективные факты в 21 веке всегда оставляют цифровой след.
17: Спутники фиксируют все. Термические аномалии, разрушения. Скрыть правду в прозрачном мире становится технически невозможно.
18: Информация сегодня — это главное оружие. Нужно уметь ее анализировать. На этом разбор подошел к концу.
17: Пока-пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
19: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1,5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании ЦФЭ Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
20: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
19: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
20: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2,5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
19: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
20: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
19: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
20: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
19: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения, но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало, и следующее сообщение это еще раз подтверждает.
20: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
19: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычная СМС продолжат работать без изменений. В общем, на пятом году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
0: Литва запускает на границе с Калининградом масштабный проект «Восточный дозор». Глава Минобороны Литвы Роберт Аскаунас официально объявил о планах создать сплошные минные поля на всей протяженности границы с Калининградской областью. По факту это будет выглядеть так. Противопехотные мины вдоль всего забора, комбинированные с заграждениями против тяжелой техники. Произошло это буквально через пару месяцев после того, как Литва вместе с Финляндией официально вышла из Оттавской конвенции, которая как раз запрещала использование противопехотных мин. Кстати, программа называется Eastern Flank Watch – «Восточный дозор». Самый наглядный пример того, как это работает на практике – мост королевы Луизы между литовским Панемуне и калининградским Советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году, памятник архитектуры, который формально является собственностью России.

оболочка, а специально заказанная усиленная проволока толщиной 8 мм, которую нельзя перекусить обычными кусачками. То есть они прямо заказывали спецификации посерьезнее стандартных. Значит, рассчитывали на что-то конкретное. Но это только видимая часть укреплений. Помимо бетонных заграждений, которые все видят, литовская армия применила скрытые инженерные решения в опорах приграничных мостов и в поймах рек на берегах Немана. Там установлены специальные комплекты съемных стальных балок и так называемые «испанские лошади». Это X-образные металлические конструкции, которые использовались еще со времен гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления, вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. И если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время. А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа к региону, создает системы препятствий. Минные поля на суше, противокорабельные ракеты на побережье, донные мины в проливах, истребители-перехватчики в воздухе. Цель – не уничтожить противника в открытом бою, а просто не дать ему подойти к важной территории. Окапывание на суше с минными полями и взорванными мостами синхронизировано с действиями на море, где страны Балтии и Финляндия закупают донные мины, способные запереть Финский залив. Причем не обычные контактные мины времен Второй мировой, а современные придонные мины с акустическими и магнитными датчиками, которые реагируют на шум винтов и магнитное поле корпуса корабля. Их практически невозможно обнаружить троллением, и они могут лежать на дне годами в спящем режиме, пока не получат сигнал активации. Финляндия уже объявила о закупке таких мин на сумму в 200 миллионов евро. Эстония заказывает аналогичные системы. Если эти мины будут установлены в Финском заливе, который в самом узком месте имеет ширину всего 28 километров, то выход из Калининграда в Балтийское море можно полностью перекрыть. Любой корабль, который попытается пройти, напорится на мину. Если начнется реальный глобальный конфликт, эти минные поля на суше и морские мины физически отрежут Калининград от любого снабжения, превращая область в полностью изолированный котел, без возможности получения ресурсов извне. Ни топливо завести, ни продовольствие, ни боеприпасы. Область будет жить только на тех запасах, что есть внутри, а они конечны. Независимо от того, что это на самом деле, политический спектакль или реальная подготовка к блокаде, итог для жителей Калининграда один и тот же. Эра открытых границ, приграничного туризма и легкого транзита закрылась окончательно. Еще 10 лет назад можно было спокойно съездить в Литву за покупками или на выходные. Граница работала быстро, визы выдавали без проблем. Сейчас область постепенно превращается в глухой, отрезанный от Европы военный форпост, окруженный с суши реальными минными полями

0: и противотанковыми заграждениями, а с моря – донными минами в заливе. Область превращается в анклав в самом прямом смысле этого слова. Кусок территории, полностью окруженный чужими границами. Как жить в таких условиях? Пока ответа на этот вопрос нет. Так что следим за развитием событий и услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
3: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
2: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
4: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
2: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
5: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
2: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Управляющий Скопинской епархии епископ Питерим поведал прихожанам краткую историю жизни и падения одного молодого гея.
7: Я однажды отцу Василию рассказал случай, который произошел у нас, в нашей епархии, в Ряжском благочине, когда один молодой человек, гей, а гей это переводится, этимология этого слова, это радость и веселье тоже. Вот, этот молодой человек поменял пол. Вот, а потом стал наркоманом или был наркоманом. Вот, а потом впал в какое-то такое отчаяние, бросился с моста и покончил жизнь самоубийством.
1: Криминальные новости.
8: Житель Санкт-Петербурга забил соседа по коммуналке кувалдой до смерти. Тело 66-летнего мужчины нашли в квартире на улице Руднева. По версии следствия, во время конфликта сосед несколько раз ударил его кувалдой по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Нападавшего задержали и предъявили ему обвинение по статье убийства. Сейчас решается вопрос об аресте. На СВО погиб главарь ОПГ черных риэлторов Краснодарского края Михаил Литовко. По данным ШОТ, его тело смогли идентифицировать и опознать лишь спустя полтора года после смерти. 16 лет назад Литовко и его подельник сожгли дом, задушили несколько человек и продали чужую недвижимость по липовым документам. После того, как сообщники провернули несколько таких похожих эпизодов, Литовко посадили в тюрьму. Но спустя 11 лет отсидки в 2023 году преступник подписал контракт с Минобороны и ушел в штурмовую пехоту. В результате черный риэлтор оказался на передовой и примерно полтора года назад погиб. Однако опознать его тело удалось только сейчас. Ранее судимого за убийство целой семьи участника СВО освободили от наказания за кражу. Новосибирский гарнизонный суд признал военнослужащего Алексея Золочевского виновным в краже с проникновением. Он залез на дачу, украл игровую приставку Sony и был пойман самими дачниками. Ему назначили штраф в 25 тысяч рублей, но и его платить не пришлось. Время в СИЗО суд зачел как уже отбытое. Ранее Золочевский в Якутии получил 25 лет строгого режима за расправу над целой семьей. В 2009 году трое мужчин с обрезами ворвались в дом в Якутске и расстреляли супругов Слепцовых. После убийства они забрали вещи и угнали машину. В соседней комнате в этот момент были маленькие дети убитых – 3-летний мальчик и грудная девочка. Несмотря на срок в 25 лет, уже к 2025 году Золочевский снова оказался на свободе, подписав контракт с Минобороны. И почти сразу снова попал на краже. Теперь уже на 2 миллиона рублей. Но до суда дело почему-то так и не дошло. Житель Чечни избил мужчину, который пришел на стадион с женой. Против жителя Веденского района Чечни Акрамана Эльмурзаева возбудили уголовное дело о нанесении побоев и применении силы к сотруднику полиции. По данным пресс-службы районного суда, 17 апреля Эльмурзаев увидел на стадионе мужа и жену. Они занимались бегом. Под предлогом того, что тот не должен допускать нахождение своей супруги в местах присутствия чужих мужчин, Эльмурзаев ударил мужчину по лицу. Пострадавший написал заявление в полицию. На следующий день его и Эльмурзаева вызвали в кабинет замначальника отдела МВД для профилактической беседы. Но и там мужчина продолжал проявлять агрессию. После очередного замечания в свой адрес Эльмурзаев нанес сотруднику полиции удар кулаком в височную область головы, говорится в сообщении. Ранее Акраман Эльмурзаев возглавлял московскую строительную фирму, следует из данных базы «Контурфокус». Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений о том, что во всех войнах виноваты любые права и демократия.
9: Если проанализировать, то всякий раз эти скорби завершались победой, а скорбям предшествовало отступление от веры, отступление от традиции, отступление от Бога. Это накануне Отечественной войны 812 года. В России было стыдно разговаривать на русском языке и копировали французские, европейские обычаи. Это накануне Великой Отечественной войны закрывались храмы и изгонялось все, что связано с Богом из жизни народа. Это накануне специальной военной операции в течение 30 лет мы перенимали со всех стран, все, что не попадя, любую демократию, любые права, и совершенно забывали о тех укладах и традициях, которые дарованы нам. Бог всякий раз обращал милость к нашему народу. И после такого отступления и скорби сражений даровалась победа.
1: Главные новости дня.
10: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перевалочный пункт «Шисхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
11: Один вон, блядь, в «Транснефть», блядь, попал. Терминал, точнее.
10: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шисхарис» плотно атаковали в марте и апреле. Но защитить стратегические объекты военные так и не смогли.

0: Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
1: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска? Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
0: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Военный адвокат.
3: Здравствуйте. Вот только недавно мы говорили о том, что военнослужащие, которые воюют в Курской области, получают те же права, что и участники СВО. И уже опубликован указ президента Российской Федерации от 9 декабря 2024 года за номером 1053 о внесении изменений в некоторые указы президента Российской Федерации. Этот указ исключает территориальный признак спецоперации из указов президента, регламентирующих отдельные выплаты военнослужащим. Это значит, что в случае гибели военнослужащего, мобилизованного, контрактника или добровольца при выполнении задач СВО, например, на территории Курской области, члены его семьи теперь смогут получить не только страховую выплату и единовременное пособие, как ранее, в сумме около 8 миллионов, но также единовременную выплату по указу президента в размере 5 миллионов рублей, которую получают семьи погибших участников СВО. Если же военнослужащий получил ранение при выполнении задач СВО за пределами зоны СВО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на военнослужащих распространяется такая же схема выплат, как и на участников СВО. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет «полиция»?
4: Чинча.
2: Еще раз. Полиция по-китайски будет звучать так.
4: Чинча.
2: И третий раз.
4: Чинча.
2: Учим китайский. Легко и весело.
5: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Политический обозреватель Дмитрий Дризе об итогах визита Владимира Путина в Китай.
7: Россия и Китай подтвердили курс на долгосрочное партнерство. Приняли декларацию об установлении нового многополярного миропорядка. Говоря простым языком, стороны против гегемонии одной страны, понятно какой. В итоговом документе также подчеркивается, что так называемый «золотой купол» Дональда Трампа, новая еще не построенная система глобального ПРО, является угрозой мировой стабильности. Что касается Украины, стратегические партнеры выступают за устранение первопричин кризиса на основе принципов Устава ООН. Также Москва и Пекин осудили милитаристские поползновения соседней Японии. В разделе «Экономика» главная тема «Сила Сибири-2». Новый газопровод по доставке газа из России в Китай. Здесь по-прежнему идет согласование деталей и нюансов. Не первый год это продолжается. Тем не менее, российская сторона сохраняет оптимизм. Но итоговый контракт так и не был подписан. В общем и целом, так кажется, что на очередном празднике российско-китайской дружбы незримо присутствовал Дональд Трамп, который совсем недавно побывал в Поднебесной. Слово президент США повторил тезис о том, что хорошо ладит с обоими лидерами. Есть некоторые основания предполагать, что главная цель пребывания Владимира Путина – это поддержка нового китайского лидерства. Похоже, что именно так председатель Си Цзиньпин понимает многополярный мир. Пекин позиционирует себя как альтернативный Америке центр силы, с которым многие должны считаться, в том числе и сама Америка, с ее противоречивым лидером. Соответственно, мнение Китая должно быть решающим при урегулировании больших конфликтов от Украины до Ирана. Это, конечно, замечательно, но возникает маленький вопрос о месте России на этом празднике китайского лидерства. Речь идет о равноправном участии в разрешении глобальных проблем или друг и стратегический партнер обладает, скажем так, большей квотой? Как-то все это не очень понятно выглядит. Пояснение требуется. И как быть с Америкой? Похоже, что Дональд Трамп от своего лидерства не отказывается. Так кажется, что проект многополярного мира немного сыроват. В общем, в целом, похоже, что больших перемен этот визит миропорядку не сулит. Горячие точки по-прежнему остаются таковыми. Впрочем, посмотрим. Возможно, есть некая скрытая интрига, которая еще напомнит о себе.
5: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
1: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
0: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил.
1: Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
0: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
8: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит, мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
0: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
9: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
0: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Говорят военкоры.
10: Военкор Коц о том, как Германия открыто объявила Россию врагом. Министр обороны Германии Борис Писториус блещет историческими познаниями. «Мы помним нашу историю, но Россия снова наш враг. Мы должны объяснить немцам, не пугая их, что со стороны России вновь возникла угроза, с которой Германия не сталкивалась последние 30 лет». Наверное, Писториус оговорился и вместо 30 лет хотел сказать 81 год, ну, когда Красная Армия взяла Берлин. Угроза для немцев тогда была действительно нешуточная. Дальше власти Германии, видимо, начнут объяснять немцам, не пугая их, что нужна еще одна операция «Барбаросса». Ну, чтобы коварные унтерменши с Востока вновь не вторглись в просвещенную и демократическую Европу.
11: Военкор-канал «Записки ветерана» про Калининград, на который могут напасть в любой момент.
12: Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью призвал НАТО прорваться в Калининград, заявив, что у Альянса есть средства для уничтожения российских военных баз в регионе. В нашем МИД это назвали слабоумием и отвагой, а зампред комитета Заксобрания области Евгений Мишин – истерикой. И, безусловно, можно сколько угодно иронизировать над слабоумием и отвагой прибалтийских политиков, уже не стесняющихся никаких заявлений. Но на фоне политического пинг-понга идут реальные действия. В Литве формируется немецкая танковая бригада. Объемы грузоперевозок в Калининград автотранспортом упали в 3 раза. Брюссель и Вильнюс, вопреки действующим соглашениям, продолжают вводить ограничения. Пока это больше похоже на преднамеренную истерику малых стран, пытающихся набрать политические очки. Однако тренировки НАТО по морской блокаде и прорыву в Калининград – сегодняшняя реальность, которая должна нами восприниматься максимально всерьез. Могу только надеяться, что наверху это понимают.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
13: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
0: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранение и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
1: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
0: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
14: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
0: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Охота за операторами дронов в Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
15: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел, но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
0: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
9: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
0: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
1: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
0: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба «Рубикона», военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
16: Представьте такую картину. Обычный день, и тут смартфоны внезапно теряют сеть.
17: Ага.
16: Люди пытаются запустить VPN, он не подключается. Мессенджеры лежат, сайты вообще не грузятся, а по телевизору в это время дикторы тревожными голосами сообщают о какой-то беспрецедентной массированной кибератаке из-за рубежа.
17: Звучит, знаешь, как завязка дешевого киберпанк-триллера.
16: Вот именно. Но что, если аналитика показывает, что это вполне реальный, уже протестированный сценарий, который готовится прямо сейчас? Привет!
17: Привет-привет.
16: Это подкаст «Разбор дня», и сегодня мы без долгих вступлений ныряем в факты. Мы разбираем огромный массив данных, который указывает на один абсолютно четкий факт. Российские власти системно и методично готовятся объявить новую волну принудительной мобилизации.
17: Да, и самое интересное во всей этой истории – это то, как именно они это делают. Потому что тут применяется классический метод второго дна.
16: То есть маскировка.
17: Подготовка к этой самой мобилизации мастерски прячется под совершенно другой процесс. Ну, вот это усиление блокировок в интернете, создание так называемого суверенного интернета в 25-м и 26-м годах, это никакая не защита от мифических хакеров.
16: Угу.
17: По факту это целенаправленная постройка инфраструктуры жесткого цифрового подавления.
16: Я хочу понять, как вообще пустеющие военкоматы в российских регионах заставляют чиновников тянуться к рубильнику от глобального интернета. Давай начнем прямо с базы.
17: Давай.
16: Я смотрю на цифры, и у меня просто когнитивный диссонанс. Сейчас ведь российские регионы буквально соревнуются, кто даст больше миллионов рублей за подписание контракта.
17: О да, выплаты бьют все рекорды.
16: Ну вот, а по базовым законам экономики, если ты так задираешь цену, предложение должно просто улетать в космос. Но статистика первого квартала 26-го года показывает абсолютный обвал. Как это вообще работает?
17: А вот так, что экономические законы просто ломаются, когда в уравнение добавляется, ну, экзистенциальный риск. Давай посмотрим на эти цифры. Первый квартал 26-го года число новых контрактников падает до двухлетнего минимума. Это где-то 70,5 тысяч человек.
16: С ума сойти.
17: Среднесуточный темп по стране обвалился с 1000 человек до 800 в день. И самое показательное здесь – это Москва.
16: Подожди, Москва? Казалось бы, город, где денег просто куры не клюют. Традиционно мощный центр вербовки.
17: Вот именно. Финансы там безграничные. Но мы видим, что в декабре 25 года в Москве было подписано всего 879 соглашений.
16: Ого!
17: Это минус 25% по сравнению с 2024 годом. А в регионах статистика, ну, вообще мрачная. Там, где раньше пункты отбора забирали по 40 человек, сейчас еле-еле наскребают меньше 10 в месяц. Это называется эффект дна резервуара.
16: Слушай, но это реально похоже на какой-то аукцион? Ведущий кричит в микрофон, ставки взлетают до небес, сыплются миллионы, а в зале просто никого нет. Стулья пустые.
17: Отличная метафора, да. Причем проблема даже не только в том, что людей количественно стало меньше. Качество этого потока тоже колоссально просело.
16: То есть идут не те, кто нужен?
17: Абсолютно не те. Сейчас идут люди с подорванным здоровьем, без физической подготовки, с нулевой мотивацией. Система просто вычерпала всех тех, кто, в принципе, был готов брать в руки оружие за деньги.
16: Ну хорошо, но если эти стимулы больше не работают, а зачем государство продолжает раздувать выплаты? Зачем вливать эти миллиарды, если выхлопа нет?
17: А тут кроется второе дно. Увеличение денег – это уже не показатель успеха вербовки.
16: А что тогда?
17: Это отчаянная попытка выкупить согласие общества перед тем, как перейти к неизбежному принуждению. Почему твой зал на аукционе пуст? Да потому что работает живая, абсолютно неконтролируемая антиреклама.
16: Сарафанное радио.
17: Да. Вдовы, раненые, сообщения в Телеграм от тех, кто уже там. Люди ведь не слепые, они видят реальные потери. Вся эта информация просачивается сквозь фильтры и формирует у местных жесткое понимание. Никакие миллионы этого риска не стоят.
16: И вот тут мы как раз подходим к главной развилке. Если чековая книжка порвана, если добровольцы закончились, ну, по логике остается только применение силы. Но мы же понимаем, принудительная мобилизация – это гигантский политический риск.
17: Огромный риск. И чтобы его как-то застраховать, государство начинает строить новую архитектуру контроля. Это то, что называют борьбой на горизонтальном фронте. С 26 года в России активно внедряют новые правила и включают на полную мощность технологии DPI.
16: Так, стоп. Давай тут притормозим для тех, кто не особо шарит в айтишных терминах. Что такое этот DPI и как он физически работает? Это ж, ну, не просто какая-то программка на компе у чиновника.
17: Нет-нет, DPI — это Deep Packet Inspection. Система глубокой фильтрации трафика. Давай на пальцах.
16: Давай.
17: Представь, что обычный интернет — это почта. Провайдер — это почтальон. Он видит конверт, видит адрес отправителя и адрес получателя, но он понятия не имеет, что внутри письма, и просто несет его по адресу.
16: Логично.
17: И если государство захочет остановить рассылку, ему придется звонить каждому местному почтальону и требовать «не носи письма на эту улицу».
16: Но это же бред, это долго. Какой-нибудь условный провайдер в регионе может банально не успеть или вообще саботировать звонок.
17: В том-то и дело. А теперь представь, что DPI – это такой гигантский рентгеновский аппарат на главной сортировочной станции. И сидят за ним напрямую спецслужбы. Этот рентген не просто светит конверты снаружи, он может мгновенно анализировать текст внутри всех писем одновременно.
16: Жесть.
17: Да, и автоматически сжигать те, где есть запрещенные слова или какой-то не тот язык. Технически это железо ставится прямо на узлах связи, и оно дает возможность Роскомнадзору и ФСБ, централизованно сидя в Москве, просто отключать глобальные платформы, без всяких звонков местным провайдерам.
16: И, я так понимаю, параллельно с тем, как они этот рентген закупали и ставили, они еще и медийную почву готовили. Людям же постоянно в уши льют про какие-то мифические кибератаки извне.
17: Да, да, это классическое предупредительное фреймирование. Для них Telegram, WhatsApp, YouTube — это вообще не соцсети с котиками. Это опасная инфраструктура горизонтальной коммуникации, где люди могут договариваться мимо государства.
16: То есть, погоди, вся эта басня про защиту от киберугроз — это просто ширма? Это не крепостная стена от врага, а звуконепроницаемая комната, чтобы никто не услышал, как людей крутят внутри страны?
17: В точку. Разница принципиальная. Цель ведь не посты оппозиционеров удалять. Цель — выбить сам фундамент координации. Государство готовит аварийный режим.
16: Чтобы никто не смог собрать чат.
17: Именно. Нет мессенджеров, нет чатов родственников мобилизованных. Правозащитники отрезаны. Кампания по уклонению невозможна. Это просто превентивное обезоруживание перед ударом.
16: Слушай, ну давай тогда перейдем к самому удару. В фактории есть прямо пошаговый разбор того, как будет выглядеть этот час икс. Вот система решает все, на фронте людей нет, дергаем рубильник, что происходит на улице.
17: Это называется технология киберприкрытия. Сначала они официально орут о масштабной атаке на критическую инфраструктуру.
16: То, с чего мы начали.
17: Да, под этим соусом интернет просто ложится. Внешние сервисы в ауте, сообщения не уходят, навигаторы сбоят, общество мгновенно погружается в хаос.
16: Дезориентация полная.
17: Абсолютная. И вот в этой серой зоне происходит главное. Пока люди звонят провайдерам и перезагружают роутеры, объявляется набор.
16: Но слово «мобилизация» они же не скажут.
17: Ни за что. Это будет дополнительный призыв, ротационные мероприятия, как угодно. Вводится цифровое осадное положение. Власти прекрасно понимают, что недовольство будет. У них нет иллюзий на этот счет.
16: Ну еще бы.
17: Но главная валюта здесь – это время. Блокировка создает колоссальный временной лаг. Пока обычный мужик пытается понять, что происходит, пока ищет работающий VPL, а DPI их тоже режет на лету, пока пытается дозвониться жене, электронные реестры уже выплевывают повестки.
16: То есть им нужно буквально пару дней форы. Пока общество слепое и глухое, списки сформированы, повестки розданы, а люди уже физически едут в автобусах.
17: Совершенно верно. Из каждого утюга льется один и тот же нарратив про героический долг.
16: А человек сидит в квартире и даже не знает, что на соседней улице происходит.
17: Да. Этот вакуум нужен, чтобы скрыть реальную картину на сборных пунктах и, главное, скрыть фронтовые потери. Подавляется то, что называют всплеском правды.
16: Никто не может закинуть видео с фронта.
17: Вот именно. Если бы интернет работал, люди бы сразу начали шерить видео про нехватку снаряжения, про мясорубку, и это могло бы спровоцировать лавинообразные отказы прямо в военкоматах. А цифровая осада просто лишает людей возможности увидеть масштаб беды.
16: Знаешь, я слушаю тебя, и у меня в голове крутится один вопрос. Отключение интернета — это же выстрел себе в ногу. Это паралич банков, логистики, экономики. Принудиловка — это социальный взрыв. Это токсичные шаги. Что заставляет их идти ва-банк?
17: Математика. Математика, которая тут предельно жестока. Смотри, в 2025 году армия провела рекордный набор контрактов — почти 295 тысяч человек.
16: Огромная цифра.
17: Огромная, но этот объем только останавливал кровотечение. Статистика безжалостна, ежемесячные потери превышают объемы нового пополнения. Армия физически не успевает формировать резерв, она перемалывает людей быстрее, чем нанимает новых, через ту самую чековую книжку. Это структурный дефицит.
16: То есть логика страшная. Добровольцы кончились, фронт жрет ресурсы, значит, принуждение — это уже не вариант из меню, это математическая неизбежность.
17: Да. Экономику уже перевели на военные рельсы. И человеческий ресурс пойдет следом. Это вопрос выживания системы, которую они сами построили. Но почему они действуют именно через блокировку? Тут надо вспомнить травму 22-го года.
16: Сентябрь 22-го. Первая волна.
17: Да. Вспомни, какой это был шок. Массовый отток сотен тысяч за границу. Очереди на границах. Протесты в национальных республиках.
16: И это координировалось просто моментально? Через Telegram?
17: В считанные часы.
16: Я помню, люди создавали чаты за минуты, скидывали инструкции, где стоят гаишники, какие границы открыты, как обойти блокпост. Информация летела как пожар.
17: Они проанализировали этот хаос и поняли, именно цифровая свобода дала людям шанс сбежать. И чтобы закрыть это окно возможностей, они выкатили электронные повестки, закрывающие выезд юридически, и построили рубильник DPI, который закроет возможность договориться физически.
16: Страх перед хаосом заставляет их просто вырубить свет.
17: Угу.
16: Но знаешь, меня зацепил еще один фактор страха. Страх перед саботажем в тылу. Как вообще блокировка интернета спасает от саботажа на заводах? Я тут механику не очень улавливаю.
17: Это тонкий психологический момент. Представь, люди загнаны в угол. На улицу выйти страшно, сразу упакуют. Границы закрыты. Что остается делать?
16: Тихо сопротивляться.
17: Да. Начинается скрытый саботаж. Итальянская забастовка. Люди уклоняются от работы на критических производствах, берут массовые больничные, намеренно ломают станки или замедляют логистику. Все вроде на рабочих местах, но система буксует.
16: Но слушай, пара человек на огромном заводе ничего не изменят. Чтобы это работало, саботаж должен быть массовым.
17: Бинго. А массовость требует координации. Нужно, чтобы целые цеха или автопарки договорились действовать одновременно. А как они договорятся?
16: Только через мессенджеры.
17: Вот. Блокировка интернета делает координацию такого скрытого бунта максимально дорогой и сложной. Государство дробит общество на атомы. Ты сидишь на работе и просто боишься сказать лишнее слово соседу по цеху, потому что вы не можете обсудить это в безопасном чате.
16: Давай попробуем это все собрать воедино. То, что мы сегодня разбирали, обвал вербовки в регионах, законы об электронных повестках, эти чертовские системы фильтрации трафика, сказки про киберугрозы. Это же не разрозненные новости в ленте?
17: Нет, это единый, уже запущенный процесс. И это не прогнозы на будущее. Сценарий разворачивается прямо сейчас. База готова, железо стоит, реестры синхронизируются.
16: Получается, когда они официально объявят призыв по телевизору, это будет не начало мобилизации, это будет финальная точка. Последний аккорд в многомесячной спецоперации против собственного населения.
17: Совершенно верно. Капкан расставлен. Они просто ждут, когда дефицит людей на фронте перевесит последние политические страхи. И тогда они нажмут кнопку.
16: Жесткая картина вырисовывается. На этом, думаю, мы завершаем основную часть разбора. Инфраструктура построена, и теперь мы четко понимаем, как она выглядит изнутри.
17: Да. Оценивайте события не по официальным заявлениям, а по их скрытой математике. До встречи.
16: И напоследок, возвращаясь к той самой звуконепроницаемой комнате, хочется закинуть одну мысль на подумать. То, чего нет в отчетах. Окей, допустим, система все сделает идеально. Цифровая стена упадет, мобилизацию проведут в стерильном информационном вакууме. Но что будет потом? Государство не сможет вечно держать интернет выключенным. И как они планируют справляться с тем самым тихим саботажем, когда вакуум закончится? Ведь когда у миллионов людей силой отбирают право сказать «нет» вслух, сопротивление никуда не испаряется. Оно просто уходит в тень, растекается по капиллярам общества. Туда, где его невозможно отследить никакими камерами и заблокировать никаким DPI. Что произойдет, когда эта невидимая энергия накопится? До скорого!
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перевалочный пункт «Шисхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
18: Один вон, блядь, в «Транснефть», блядь, попал. Терминал, точнее.
0: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шисхарис» плотно атаковали в марте и апреле, но защитить стратегические объекты военные так и не смогли.

0: Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
1: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска? Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
0: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин призвал компании обратить внимание на участников СВО при приеме новых кадров на работу, потому что они умеют быстро находить ответы на поставленные задачи.
4: Уходить от формального деления компании на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент. От условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве. Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята. Мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей.
2: Главные новости дня.
5: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
6: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
5: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
7: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, вот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас.
5: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
8: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
5: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Министр экономического развития Максим Решетников рассказал президенту Владимиру Путину, как Россия экономически догнала Соединенные Штаты и объяснил законы экономики.
9: На графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да. Если мы посмотрим, что, то мы с 2017 года ощутимо сократили разрыв. То есть если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского,
10: 43,
9: да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%.
10: Угу.
9: При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот между

0: мнения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Военкор Коц о том, как Германия открыто объявила Россию врагом.
2: Министр обороны Германии Борис Писториус блещет историческими познаниями. «Мы помним нашу историю, но Россия снова наш враг. Мы должны объяснить немцам, не пугая их, что со стороны России вновь возникла угроза, с которой Германия не сталкивалась последние 30 лет». Наверное, Писториус оговорился и вместо 30 лет хотел сказать 81 год, ну, когда Красная Армия взяла Берлин. Угроза для немцев тогда была действительно нешуточная. Дальше власти Германии, видимо, начнут объяснять немцам, не пугая их, что нужна еще одна операция «Барбаросса». Ну, чтобы коварные унтерменши с Востока вновь не вторглись в просвещенную и демократическую Европу.
1: Военкор-канал «Записки ветерана» про Калининград, на который могут напасть в любой момент.
3: Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью призвал НАТО прорваться в Калининград, заявив, что у Альянса есть средства для уничтожения российских военных баз в регионе. В нашем МИД это назвали слабоумием и отвагой, а зампред комитета Заксобрания области Евгений Мишин – истерикой. И, безусловно, можно сколько угодно иронизировать над слабоумием и отвагой прибалтийских политиков, уже не стесняющихся никаких заявлений. Но на фоне политического пинг-понга идут реальные действия. В Литве формируется немецкая танковая бригада. Объемы грузоперевозок в Калининград автотранспортом упали в 3 раза. Брюссель и Вильнюс, вопреки действующим соглашениям, продолжают вводить ограничения. Пока это больше похоже на преднамеренную истерику малых стран, пытающихся набрать политические очки. Однако тренировки НАТО по морской блокаде и прорыву в Калининград — сегодняшняя реальность, которая должна нами восприниматься максимально всерьез. Могу только надеяться, что наверху это понимают.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
5: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
4: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
6: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
4: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
7: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
4: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания

0: Внимание СВО, таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
2: Здравствуйте. Вот только недавно мы говорили о том, что военнослужащие, которые воюют в Курской области, получают те же права, что и участники СВО. И уже опубликован указ президента Российской Федерации от 9 декабря 2024 года за номером 1053 о внесении изменений в некоторые указы президента Российской Федерации. Этот указ исключает территориальный признак спецоперации из указов президента, регламентирующих отдельные выплаты военнослужащим. Это значит, что в случае гибели военнослужащего, мобилизованного, контрактника или добровольца при выполнении задач СВО, например, на территории Курской области, члены его семьи теперь смогут получить не только страховую выплату и единовременное пособие, как ранее, в сумме около 8 миллионов, но также единовременную выплату по указу президента в размере 5 миллионов рублей, которую получают семьи погибших участников СВО. Если же военнослужащий получил ранение при выполнении задач СВО за пределами зоны СВО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на военнослужащих распространяется такая же схема выплат, как и на участников СВО. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
3: Военкор Живов предупреждает: дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
4: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
3: Роман Сапоньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
5: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они и не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
3: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
6: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
4: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
0: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил.
4: Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
0: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
7: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит, мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
0: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
8: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
0: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
10: На митинге и собрании запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу Единой России. Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК, и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
9: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
11: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве 1, 2 или 3, 4 существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. И еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С – это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б – это меньше, С, А – это уже более слабое. Вот, вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
12: И Европы, кстати, не будет.
11: В этом случае Европы не будет.
12: Но нам-то от этого легче.
11: Вот. 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые, грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак, дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас. Прогноз на 24 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Какое будет у нас воскресенье? А день у нас будет удивительно атмосферным, легким. Это про красоту и глубокую душевность. Это тепло, поскольку в системе матрицы Ладзиня этот день полностью управляется шестым арканом влюбленные. То есть 2+4 – шестерочка, да? Это мягкая, притягательная энергия и соединяется она с общим фоном мая, пятого месяца. Это у нас аркан Иерофант, который требует порядка, структуры, уважения к традициям. И здесь рождается день осознанного выбора и такой сердечной гармонии. То есть все ваши стратегические цели и повседневные задачи должны пройти проверку на искренний отклик душе. «Шестерочка» напоминает, что истинный успех приходит не через жесткое давление на мир, а через искреннюю любовь к своему делу, умение выстраивать прочные, уважительные мосты между людьми. Здесь пространство благоволит тем, кто отказывается от сухой исполнительности и вносит в каждый шаг элемент творчества, эстетики, дипломатии и такой чистой энергии любви. Одним словом, любовь во всех ее проявлениях, да? Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 4 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 21. 2 плюс 1, троечка. Это у нас вибрация императрицы. Это символ земного процветания, роста, плодородия. Это материализация задуманного. То есть все блага максимально притягиваются к вам. И возникает великолепный, очень устойчивый такой созидательный резонанс, то есть эстетика влюбленных, шестерочка, соединяется с изобилием императрицы, троечка. И все это на фоне прочной платформы закона Иерофанта, пятый месяц. Это означает, что любое решение, принятое в этот день по любви и по совести, очень важно. В будущем принесет богатые материальные плоды. Но и Луна у нас находится в знаке Девы. Это придает эмоциональному фону необходимую трезвость, практичность, внимание к мелочам. Дева у нас земной знак, да, очень четкие. Здесь ваши чувства будут опираться на логику, помогать делать выбор осознанно, без лишних иллюзий и пустых воздушных замков. С практичной бытовой точки зрения этот день идеально подходит для укрепления, например, отношений, наведения порядка в окружающем пространстве. Можно максимально приветствовать романтические свидания, семейные обеды, может быть, примирение после затяжных ссор и какие-то, в принципе, душевные разговоры с близкими. Это лучший момент для того, чтобы окружить себя красотой, заниматься обновлением гардероба, уходом за собой, покупкой предметов декора для дома, может быть, ландшафтным дизайном, потому что императрица обожает процветание во всех его проявлениях. В делах и бизнесе это отличный день для нетворкинга, для новых связей, да, знакомств, презентаций, может быть, подписание партнерских соглашений, где ваше личное обаяние вот сыграет эту решающую роль. Благоприятно совершать крупные покупки, которые долго планировались, то есть они будут радовать глаз, прослужат долго. Еще наведите идеальный порядок в шкафах, на рабочем столе, потому что Луна в Деве превратит этот процесс в самую приятную медитацию, даже если вы это не очень любите. В то же время в этот день категорически не стоит проявлять какую-то холодность, эгоизм, вступать в конфликты с близкими людьми, потому что шестерка не терпит какой-то дисгармонии. И здесь не стоит делать важный жизненный выбор под давлением, например, чужого мнения или исключительно из чувства долга, если ваше сердце говорит твердое «нет». Вот здесь мы слушаем сердце и действуем тоже по сердцу. Избегайте неряшливости в одежде, хаоса в доме или пренебрежения к деталям, потому что Луна в Деве, императрица всегда требует безупречного вкуса и чистоты. Не рекомендуется транжирить деньги на мимолетные капризы, которые не несут реальной ценности, а также ввязываться в какие-то сомнительные финансовые авантюры. Ну и не уходим в сухое поучительство, критику и придирки, и какие-то недостатки окружающих не должны вас волновать, иначе строгая энергия Иерофанта разрушит вот эту вот хрупкую гармонию дня. А вечер проведите в красивом месте, наслаждайтесь моментом душевного единения и возьмите максимум из этого дня, друзья. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
13: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе крутые, почти отвесные скалы в отдаленных провинциях Китая или на Филиппинах, на которых словно гигантские птичьи гнезда висят старинные деревянные гробы. Как и зачем древние цивилизации, такие как народ Бо, взбирались на огромную высоту с тяжелым грузом, чтобы оставить своих усопших там, куда даже альпинистам сегодня бывает страшно посмотреть. Для многих современных наблюдателей это выглядит как безумие или изощренная пытка, но для тех, кто практиковал это тысячи лет назад, висячие гробы были единственным способом отправить душу ближе к небу. Вера в загробный мир была настолько сильна, что люди преодолевали невероятные трудности, поднимая конструкции на недосягаемые уступы. Некоторые исследователи предполагают, что это защищало тела от диких зверей и мародеров, однако другие видят в этом глубокий религиозный смысл. Близость к горным ветрам и небесам обеспечивала душе быстрый и беспрепятственный переход в высшие сферы. Как именно они это делали? С помощью системы блоков или высекая уступы, которые со временем разрушились? Остается одной из главных загадок антропологии. Сегодня эти места вызывают у путешественников смешанные чувства. От восхищения инженерным мастерством предков до леденящего ужаса перед лицом смерти, которая буквально нависает над головой. Местные жители часто рассказывают легенды о том, что потревоживший покой небесных мертвецов навлечет на себя гнев предков. Впрочем, некоторые эзотерики выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии, которые древние использовали как своего рода зарядные станции для душ перед их переходом в другие миры. Наука, конечно, видит в этом лишь способ выживания культурных традиций в суровых горных условиях, но, глядя на эти висячие склепы, мы невольно задумываемся, что именно наши предки знали о смерти, чего мы в нашей суете предпочли не замечать. Современные методы радиоуглеродного анализа древней древесины гробов показали, что они были обработаны уникальным антисептическим составом. Секрет этого сложного древнего раствора на сегодняшний день, к сожалению, полностью утерян. Это позволило дереву выстоять века под палящим солнцем и ливневыми дождями на огромной высоте. Такое инженерное совершенство доказывает, что у народа Бо были глубокие химические знания. Мы до сих пор поражаемся тому, как они справлялись с такими тяжелыми строительными задачами. Некоторые исследователи выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии. Древние могли использовать их как своего рода зарядные станции для душ перед переходом. Удивительно, что многие из этих гробов вытесаны из цельных стволов огромных деревьев. Дерево сохранилось до наших дней в условиях постоянных ветров, что является аномалией. Наука видит здесь лишь выживание традиций, но эти склепы заставляют нас задуматься о смерти. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
14: Руна дня на 24 мая. Давайте спросим у рун. Попросим подсказку и совет на этот день. Итак, у нас выпала руна Наутис в перевернутом значении. Такой день пройдет под символом каких-то внутренних ограничений. Это может быть и тревога, и эмоциональное напряжение. И в этом случае руна говорит о том, что человек может ощущать себя загнанным в угол, может испытывать давление обстоятельств или каких-то собственных страхов. И здесь важно помнить, перевернутая Наутис – это не приговор, это вызов, с которым можно справиться. Значит, в работе возможны и препятствия, и задержки, ощущение, что вот усилия не приносят желаемого результата. могут всплыть какие-то старые проблемы, долги, может, недоработки, которые откладывались вот на потом. У каждого такие есть. Но не стоит опускать руки. Это шанс пересмотреть стратегию и укрепить свой фундамент, свою базу. В такой день лучше не начинать ничего нового. Лучше завершайте старое. Особенно будьте внимательны к срокам и обязательствам. Что касается финансов, здесь могут быть неожиданные расходы, необходимость экономить, какой-то жесткий контроль бюджета. Но сохраняйте спокойствие, даже если возникают финансовые трудности. Это все временно, помните об этом. И поддержка может прийти со стороны, откуда вы даже не ждете. Все будет хорошо. Отношения и личная жизнь под действием перевернутой наутис требуют особого внимания. Здесь возможны и недопонимания, и какие-то обиды вдруг, и эмоциональные всплески. Но не принимайте никаких импульсивных решений. Лучше уединитесь, обдумайте свои чувства, чем идти на конфликт. Это ни к чему хорошему не приведет. И если есть старые раны, они, к сожалению, могут напомнить о себе, чтобы вы их, наконец, исцелили. Ну, а по здоровью это может ощущаться и эмоциональное истощение, и переутомление, может, какое-то ослабление иммунитета, легкая простуда. И такой день требует какого-то бережного отношения к себе. Избегайте перегрузок, не давите на себя морально, не выедайте. Вот отдых, тишина, теплая ванна, травяной чай точно помогут восстановиться. Особое внимание нервной системе в этот день. Так что совет дня с этой руной таков. Примите внутренние ограничения не как слабость, а как сигнал к остановке и пересмотру. Перевернутая наутис – это момент честности с собой. Не бегите от неудобных тем, смотрите им в глаза. Путь точно станет легче, если не сопротивляться необходимости замедлиться. И любая трудность несет в себе зерно будущей силы. Этот день – проверка на вашу зрелость духа.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
15: С банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуются, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. Это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд. Ну да, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение, да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг, да, там когда-то правительство не издаст какое-то решение или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, да, и там становится известно, что, ну, например, там Сбербанк получил инструкцию не возвращать, там возвращать не больше половины там вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, но тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь вот там очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где, окей, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то. А когда текущие счета – это пенсионные, зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банки и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. После этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству там 98-й год мало не покажется цветочками.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1.5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании «ЦФЭ» Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
16: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
0: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
16: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2.5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
0: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
16: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
0: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарии военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
16: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
0: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиление контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
16: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
0: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычная СМС продолжат работать без изменений. В общем, на пятом году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
17: Литва запускает на границе с Калининградом масштабный проект «Восточный дозор». Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально объявил о планах создать сплошные минные поля на всей протяженности границы с Калининградской областью. По факту это будет выглядеть так. Противопехотные мины вдоль всего забора, комбинированные с заграждениями против тяжелой техники. Произошло это буквально через пару месяцев после того, как Литва вместе с Финляндией официально вышла из Оттавской конвенции, которая как раз запрещала использование противопехотных мин. Кстати, программа называется Eastern Flank Watch – «Восточный дозор». Самый наглядный пример того, как это работает на практике – мост королевы Луизы между литовским Панемуне и калининградским Советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году, памятник архитектуры, который формально является собственностью России. Но литовские инженеры установили укрепление вплотную к своей стороне границы, не спрашивая ни у кого разрешения. Конструкция включает не просто обычные блокпосты, а тяжелые бетонные пирамиды под названием «Зубы дракона». Эти пирамиды расставлены в шахматном порядке, так что между ними может пройти только легковая машина, и то с трудом. Любая попытка проехать на грузовике или бронетранспортере упирается в бетон. Плюс стальные противотанковые ежи, сваренные из рельсов конструкции высотой около метра, которые рвут гусеницы и протыкают днище техники. И бухты колючей проволоки повышенной прочности. Это не обычная армейская колючка, а специально заказанная усиленная проволока толщиной 8 мм, которую нельзя перекусить обычными кусачками. То есть они прямо заказывали спецификации посерьезнее стандартных. Значит, рассчитывали на что-то конкретное. Но это только видимая часть укреплений. Помимо бетонных заграждений, которые все видят, литовская армия применила скрытые инженерные решения в опорах приграничных мостов и в поймах рек на берегах Немана. Там установлены специальные комплекты съемных стальных балок и так называемые «испанские лошади». Это X-образные металлические конструкции, которые использовались еще со времен гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления, вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. И если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время. А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа к региону, создает системы препятствий – минные поля на суше, противокорабельные ракеты на побережье, донные мины в проливах, истребители-перехватчики в воздухе. Цель – не уничтожить противника в открытом бою, а просто не дать ему подойти к важной территории. Окапывание на суше с минными полями и взорванными мостами синхронизировано с действиями на море, где страны Балтии и Финляндия закупают донные мины, способные запереть Финский залив. Причем не обычные контактные мины времен Второй мировой, а современные придонные мины с акустическими и магнитными датчиками, которые реагируют на шум винтов и магнитное поле корпуса корабля. Их практически невозможно обнаружить тролением, и они могут лежать на дне годами в спящем режиме, пока не получат сигнал активации. Финляндия уже объявила о закупке таких мин на сумму в 200 миллионов евро. Эстония заказывает аналогичные системы. Если эти мины будут установлены в Финском заливе, который в самом узком месте имеет ширину всего 28 километров, то выход из Калининграда в Балтийское море можно полностью перекрыть. Любой корабль, который попытается пройти, напорится на мину. Если начнется реальный глобальный конфликт, эти минные поля на суше и морские мины физически отрежут Калининград от любого снабжения, превращая область в полностью изолированный котел, без возможности получения ресурсов извне. Ни топливо завести, ни продовольствие, ни боеприпасы. Область будет жить только на тех запасах, что есть внутри, а они конечны. Независимо от того, что это на самом деле, политический спектакль или реальная подготовка к блокаде, итог для жителей Калининграда один и тот же. Эра открытых границ, приграничного туризма и легкого транзита закрылась окончательно. Еще 10 лет назад можно было спокойно съездить в Литву за покупками или на выходные. Граница работала быстро, визы выдавали без проблем. Сейчас область постепенно превращается в глухой, отрезанный от Европы военный форпост, окруженный суши, реальными минными полями и противотанковыми заграждениями, а с моря – донными минами в заливе. Область превращается в анклав, в самом прямом смысле этого слова. Кусок территории, полностью окруженный чужими границами. Как жить в таких условиях? Пока ответа на этот вопрос нет. Так что следим за развитием событий и услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Первая ласточка. В Крыму ограничили продажу бензина в одни руки, а дизель продают только по талонам. На АЗС Севастополя в один автомобиль заливают не больше 20 литров бензина. С дистопливом еще хуже. Его продают только по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Такие ограничения он объяснил возникшими в последнее время логистическими сложностями. О чем идет речь? Дело в том, что с 21 мая власти Херсонской области закрыли для транспорта движение по участку трассы Ростов-на-Дону-Мариуполь-Симферополь. Это ограничение действует возле автомобильного пункта пропуска Джанкой. То есть, по сути, сухопутный коридор в Крым сейчас закрыт. По словам губернатора занятой армией части Херсонской области Владимира Сальда, причина – участившиеся атаки дронов. Это не просто дроны, говорят военные эксперты. Это новейшая разработка – беспилотники Hornet. И особенность их в том, что они не управляются оператором. Это самонаводящиеся при помощи искусственного интеллекта БПЛА. Поскольку связь с оператором у них отсутствует, то и средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют. Эти дроны буквально превратили сухопутный коридор в Крым в мертвую зону, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
19: Вот с помощью этих беспилотников Hornet или Hornet дальностью примерно в 150 километров вооруженные силы Украины держат под огневым контролем вот эту вот дорогу, сухопутный коридор в Крым, и довели дело до того, что власти Херсонской области закрыли движение, значит, снабжение Крыма, ну, намного слабее, чем оно было до сих пор. Снабжение происходит теперь только по Керченскому мосту, но он не справляется со всеми задачами, которые должны быть.
18: Ограничение на этом участке федеральной трассы, по словам херсонских властей, будет действовать до особого распоряжения. То есть, когда закончится, неизвестно. И все это время будут большие проблемы со снабжением как у группировки войск в Крыму, так и у гражданских. И нехватка топлива – это первая ласточка. Однако проблемы с бензином могут коснуться не только крымчан, но и жителей центральной части России. Удары в глубокий тыл России вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей топлива, поэтому масштабный бензиновый кризис неизбежен, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
20: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Поэтому то, что делает Украина, именно делает сейчас, это работа по схеме, по карте дорожной, которая выстроена и просчитана, я уверен, математически. Обратите внимание, как все синхронизировано. Это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности, потому что ничто не может доехать до пункта назначения.
18: Такими темпами бензиновый кризис осени 2025 года покажется цветочками, говорит экономист. Ведь тогда атаки дронов носили не массовый, а точечный характер. И у России было больше систем противовоздушной обороны. Сейчас же большинство регионов страны попросту оголены, и дроны без проблем залетают в глубокий тыл. Специалисты советуют на ближайшее время не планировать важные поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
21: Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил уехавшим россиянам судом, назвав их псевдогражданами.
22: Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины, конечно, таких людей ждет судебное разбирательство, и правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан. Есть уголовное наказание за это, придется отвечать, а дальше уже суд учтет и деятельное раскаяние, и что совершали, и почему. Но однозначно такой ответ придется держать. Родина одна. Надо ее защищать и тем более делать все для того, чтобы поддерживать наших солдат и офицеров. По-другому быть не может.
1: Главные новости дня.
18: Все хуже, чем кажется. Центробанк рекордными за четверть века темпами распродает золото. Раньше Россия была одним из крупнейших покупателей золота в мире и приобретала почти всю внутреннюю добычу. Сейчас же ситуация изменилась. С начала года Центробанк продал почти 28 тонн золота, примерно на 4,5 миллиарда долларов. Это крупнейшее сокращение золотого запаса страны с 2002 года. Этот ЗВР, то есть золотовалютный запас, предназначается для подстраховки на случай критических ситуаций. И то, что он распродается именно сейчас, говорит о многом, считает экономист Игорь Липсиц.
23: Бюджетам было плохо, они начали продавать золото, чтобы пополнить остатки. Но больше-то ничего не осталось. Но смотрите, значит, ФНБ, ликвидная часть, крохотная, 4 триллиона всего. Остатки непотраченных прежних денег на казначейских счетах тоже небольшие, где-то около 5 триллионов всего. Ну, в общем, остались ЗВР, вот, которые есть у ЦБ. Но это последние деньги, которые есть у России. Напоминаю, что ЗВР ЦБ – это вообще-то подстраховка на случай кризисных ситуаций. Что называется, придет голод, придет эпидемия, нужно будет срочно покупать. Вот это как раз для этого предназначено ЗВР ЦБ. То есть они сейчас их распродают, потому что, ну вот, нужно как-то залатать дыры в экономике. А дыр много.
18: Активно продавать золотые запасы финансовый регулятор начал еще в прошлом году, чтобы помогать покрывать дефицит бюджета на фоне падения нефтегазовых доходов и поддерживать курс рубля. Поскольку ситуация в экономике не улучшилась, в этом году процесс продолжился, объясняют эксперты. Ведь уже слишком велика дыра в бюджете страны, говорит экономист Владислав Жуковский.
2: Ситуация с бюджетом, ну, она уже не просто бедовая, она уже практически катастрофическая. 5,9 триллионов рублей – это превышение расходов над доходами, так называемый дефицит, за январь-апрель текущего года. Что просто было понятно, это уже в полтора раза превышает весь план годовой, который был у Силуанова и у правительства на весь текущий год. И когда власти говорят: ребят, ничего страшного вы не бойтесь, ничего такого удручающего страшного нет, но это вранье, потому что, значит, до конца года мы уже летим к 8-10 триллионам. Это, ну, вполне себе такая оценка, которую озвучивают даже близкие к власти экономисты.
18: Центробанк оказался в безвыходной ситуации. Чтобы покрыть бюджетный дефицит, приходится продавать золотые запасы по крайне невыгодным ценам. Ведь на мировом рынке золото сильно подешевело из-за роста цен на нефть, говорит экономист Игорь Липсиц.
23: Скачок на рынке нефти, а нефть и золото, они живут в противовесе. То есть вот сейчас идет как бы скачок перекладывания денег в нефтяные контракты, и, соответственно, выводятся деньги из золота, и золото пошло вниз. И за последние месяцы российское государство потеряло на обесценение золота, по-моему, что-то порядка 100 миллиардов долларов. Мир взял и ввел санкции против российской торговли золотом, выкинул Россию с лондонской биржи металлов, и

0: Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Глава Рособрнадзора Анзор Музаев о том, что девятиклассников обяжут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года.
3: Будут сдавать девятых классов более 1 700 000 выпускников девятых классов. Обязательно русский и математика, и два предмета по выбору. В этом году мы получили тоже поручение президента, и сообщество экспертное, учительское поддержало это. В 2028 году у нас появится третий обязательный экзамен, устный по истории. Это важный предмет. Экзамен будет обсужден в первую очередь со всеми учителями, учениками, экспертами. На финишной прямой, конечно же, мы проведем апробацию, общественное обсуждение. И в 2028 году предмет «История» в устном формате будет проводиться.
4: Учим китайский вместе!
5: Как по-китайски будет слово «телевизор»?
6: Тянши.
5: Еще раз. «Телевизор» по-китайски звучит так.
6: Тянши.
5: И третий раз.
6: Тянши.
5: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
7: Геннадий Зюганов резко выступил против запретов и ограничений в интернете.
8: Вот с интернетом водится. Говорил, и в том числе в больших кабинетах. Вы идете неверным путем. Все равно сейчас можно выйти в любую информацию. Вы не перекроете. Я понимаю вопросы безопасности. Согласен с этим. Но почему Китай пошел по созданию своих сетей? От детей до старушек есть все, что они просят. Почему вы не хотите развивать? Почему Лукашенко не перекрывает свои каналы, а развивает и дополняет? Почему? У нас технически мы можем. Давайте решаем. Запрещайте все. Я говорю, вы уже достали. На машине колесом наехал, штраф тебе прилетел. Машину поставил, штраф тебе прилетел. В листу собрал, поджег, штраф тебе прилетел. На старый барон клумбу сделал, штраф тебе прилетел. Но у нас же страна не штрафбат. Что ж вы огромного русского медведя дергаете со всех сторон, не только из ней внутри.
7: Депутат Виталий Милонов заявил, что введенный в Томской области запрет на ношение одежды с иностранными надписями – это издевательство над детьми.
9: Ну, с удивлением прочитал распоряжение из Томской области, когда детям запрещают носить одежду с иностранными надписями. Мы же не про школьную форму говорим. Школьная форма одно, это правильно. Она должна быть строгая, не отвлекать детей от учебного процесса. Ну, а если не школьная форма, почему вдруг нет? Почему иностранная надпись вам так сильно помешает? Это уже было, с такими друзьями врагов не надо, граждане-чиновники из области. Вы что, не помните, как то же самое мы проходили в 80-х, и мы с вами над этими распоряжениями тогда смеялись и говорили, вот же дурацкие распоряжения, ну что ж мы повторяем дурацкий путь, давайте мы не будем выглядеть посмешищем, да пусть дети ходят в футболках, в свитерах, там, свитшотах с какими-то надписями. Мы, естественно, не допускаем, что они там матерные или какие-то вульгарные, неприличные. Но пусть они ходят в той одежде, которая им нравится. Не если это не касается вопросов, когда есть жесткий дресс-код, и все должны ходить в школьной форме. Перестаньте издеваться над детьми. Вы их втягиваете в политику, вы их втягиваете туда, куда не надо. Пожалуйста, давайте они будут расти прекрасными, патриотичными людьми. Но патриот – это не значит, что у него все футболки только на русском языке.
1: TikTok-канал

0: «Тайный советник» представляет.
1: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы нам присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно. Строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которую нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно отрицает все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористически был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за три дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдержит никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюхом России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной, понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивает, к сожалению, не будет, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Жребий смерти. Фельдшер из Омской области рассказала, что медиков заставляют ехать на СВО. Надежде 34 года, у нее двое маленьких детей, ипотека и мизерная зарплата фельдшера. Но теперь, помимо материальных проблем, над ее семьей нависла куда более серьезная угроза. Женщину могут отправить на фронт. По словам Надежды, главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому до конца года один сотрудник из учреждения обязан пойти на СВО, якобы добровольно и якобы на один год. Однако Надежда не верит, что дело ограничится годом, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.
3: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. В стране у нас происходит полный пи***. Многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
2: По словам Надежды, желающих добровольно подписать контракт с Минобороны среди ее коллег нет. И до конца года они вряд ли найдутся. Поэтому она уверена, что руководство будет давить на сотрудников и вынуждать их пойти на СВО.
3: Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой. Так, да?
2: Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на СВО пришло не только в ее больницу, но и во все остальные. То есть это повсеместная практика. Фельдшер в ужасе от такой инициативы. В селах и так не хватает медработников. Всюду огромный дефицит кадров. И в такой плачевной ситуации пускать медиков в расход – это неправильно, считает женщина. Сама она говорит, что не намерена гибнуть непонятно за что.
3: Получается, раз я медик, то я должна без вопросов шуровать и отдавать свою жизнь непонятно за что. Я понимаю, если бы у нас была война как Великая Отечественная, то да, я тут бы встала на защиту. Но по факту это не наша война, это деление власти наших Всевышних. И тут, извините, мне жалко наших мальчишек, наших солдат, которые там погибают. И отдавать свою жизнь я не намерена просто так.
2: Надежда говорит, на СВО должны идти исключительно добровольцы, а не женщины, которым нужно воспитывать двоих маленьких детей. И если на фронте такая огромная нехватка людей, что из регионов вымывают остатки медицинского персонала среднего звена, то значит там огромные потери, и шансы выжить невелики. Поэтому женщина категорически отказывается оставлять своих детей сиротами и говорит о проблеме публично. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
5: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
4: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил:
5: если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
4: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
6: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит: мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
4: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
7: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио: если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается. Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
4: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
8: Оральные победы, военкор Котенок о новых заявлениях Дмитрия Медведева.
9: На днях Дмитрий Анатольевич, и без того с огромной форой выигравший негласное соревнование среди каналов, бичующих огненным словом, вновь подтвердил свой высокий вербальный класс. Только в одном сообщении он сразу 11 раз наградил эпитетами Зеленского, которому, наверное, и кается до сих пор. Получается, мы не трогаем его физически, но морально давим или пытаемся. В этом, пожалуй, нам равных нет. Как говаривал генерал Корзинкин, нечего их сволочей жалеть. Судите сами, перлы Медведева. Киевский наркоклоун, зеленый упырь, бандеровский вурдалак, ворюга, больная и затравленная крыса. Дмитрий Анатольевич, не останавливайтесь. Стране нужны победы, хотя бы оральные. Других тем более пока что не предвидится. Ну а серьезно если, то грустно это все. Пиздеть, не мешки ворочить.
8: Военкор канал «Свидетели Байрактара» о том, как Украина полностью поменяла правила войны.
10: Танки на передовой появляются все реже. Артиллерия едва достает до важных целей. Да и количество отправленных штурмовиков не может гарантировать продвижение. Противник не захотел идти на заклание и поменял правила игры. Мы перешли к войне ума и связи. Рота вымуштрованных и откалиброванных солдат теперь точно проиграет роте креативных противников. Теперь важно не как сильно начальник бьет кулаком по столу, а как быстро он замечает таланты и ставит их на службу своему подразделению. И в этом кроется вся суть происходящего. И с этим у нас, надо признаться, все очень туго. Нашей армии следует полностью перестроить свое отношение к человеческому ресурсу. Командир должен не отсекать все нестандартное, а наоборот – видеть оригинальные идеи и бережно их доводить до применения на поле боя. Только ум, связь и скорость изменений смогут нам помочь в технологической гонке, которая развернулась на нашей земле. При старой армейской парадигме мы можем навсегда отстать в битве за наше будущее. Надеюсь, еще не поздно.
8: Военкор Живов о том, как Украина учит американцев воевать.
5: Министр армии Соединенных Штатов Дэн Дрискол заявил, что эта система и ее архитектура управления боем просто невероятная. По его словам, она полностью объединяет каждый дрон, сенсор и огневую платформу в одну сеть. Он также заявил, что американская армия да пока не обладает такой цельной и интегрированной архитектурой. Сейчас военные активно изучают украинский опыт. Кроме того, Дрискол рассказал, что на недавних совместных учениях в Германии украинские специалисты демонстрировали американским военным свои методы ведения современной войны, включая использование дронов и координацию огня через единую сеть. Цитата. «Мы много учились у украинцев. Их система «Дельта» — часть широкой военной цифровой экосистемы, в том числе в беспилотных войсках. Сейчас «Дельта» обзавелась искусственным интеллектом и функционирует на западном спутниковом интернете». Конец цитаты. И я даже не знаю, как это комментировать. Скоро НАТО будет проситься в Украину вступать такими темпами.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Охота за операторами дронов в Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
11: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел. Но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
4: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
7: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
4: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
12: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
4: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба «Рубикона», военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
0: Говорят военкоры.
8: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
5: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ, в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
8: Роман Сапаньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
13: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
8: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
14: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
16: Привет-привет!
15: 16 мая 26 года, штаб российской группировки войск «Запад».
16: Угу.
15: Туда с большой помпой прибывает начальник генерального штаба, генерал Герасимов. Звучат бравурные доклады, атмосфера абсолютно грандиозного триумфа.
16: Прямо праздник, да?
15: Именно. Официально заявляется, что российские войска установили контроль над 85% территории. Более того, объявляется о создании смертоносного огневого мешка,
16: из которого у украинских сил якобы вообще нет шансов выбраться.
15: Да, картинка рисуется просто эпическая.
16: Слушай, ну картинка эпическая, только если смотреть на нее исключительно из штабного кабинета.
15: А если выйти из кабинета?
16: А вот если в этот же самый день посмотреть на лиманское направление из космоса через объективы коммерческих спутников, открывается совершенно иная реальность. Никаких победных маршей по улицам города там нет.
15: Вот об этом колоссальном разрыве между штабными картами и физической реальностью сегодня и пойдет речь. Как вообще генерируются виртуальные победы, когда реальность на Земле кричит об обратном?
16: Ну, если начать разбирать факты по крупицам, весь этот пафос официальных сводок рассыпается моментально.
15: Заявлен же контроль над 85%.
16: Заявлен, да. Но открытые данные спутников, таких как Maxar Technologies или Planet Labs, и анализ УСИНТ проектов, показывают, что зона реального присутствия российских войск составляет максимум от 10 до 15%.
15: То есть разрыв не на 5% ради красного словца. Разрыв колоссальный. 85 против 15.
16: Абсолютно.
15: Как вообще можно заявить о захвате почти всего города, если войска там даже не присутствуют?
16: Весь фокус кроется в том, что это за 10-15%. Речь вообще не идет о жилых кварталах.
15: Так.
16: Нет никакого продвижения в центре Лимана, нет контроля над западными районами. Эти 15% — исключительно промышленные зоны на самой восточной окраине.
15: Железнодорожные пути, ангары, заброшенные склады.
16: Именно. Остатки предприятий, пустыри. Среди городской жилой застройки следов присутствия войск нет вообще.
15: Получается просто виртуозная подмена понятий.
16: Срабатывает классический трюк с юридическими границами.
15: Ну-ка.
16: Это очень похоже на ситуацию, когда человек громко хвастается соседям, заявляя, что захватил весь огромный дом.
15: Ага. А по факту он просто топчется в отдельно стоящем ветхом сарае на самом краю участка. И вся бравада строится на единственном факте. Этот сарай формально обнесен общим забором и входит в единый кадастровый план.
16: Слушай, аналогия с кадастровым планом бьет точно в цель. Манипуляция административными границами тут просто налицо.
15: Юридические границы Лимана.
16: Да. В них включены огромные территории промзон и лесопосадок на периферии. И если занять часть этой восточной промзоны, технически можно отчитаться о контроле на части территории.
15: Но заявлять о 85% — это же откровенная математическая эквилибристика.
16: Сразу возникает закономерный вопрос. 85% чего именно?
15: Да, площади в квадратных километрах.
16: Или процента от количества зданий. Или, может, проценты от длины административной границы.
15: Отличная бюрократическая уловка. Нет четкого критерия, нет возможности поймать за руку на конкретные лжи.
16: Но разоблачение все равно происходит. Скрыть масштабные боевые действия невозможно. Достаточно просто проанализировать термические аномалии на спутниковых снимках за первую половину мая.
15: Речь идет об огромных лесных пожарах.
16: Да. Выгорело от 4 до 5 тысяч гектаров леса. Это гигантская площадь. И самое главное, где эти пожары находятся?
15: Не в городе.
16: Они бушуют к северу и к востоку от Лимана, за пределами самого города.
15: То есть это неоспоримо доказывает, что интенсивные штурмовые действия, артиллерия, зажигательные боеприпасы, все это сосредоточено на подступах.
16: Вот именно. Если бы бои реально шли за 85% городской территории, из космоса была бы видна совершенно другая картина.
15: Городские бои оставляют очень специфические шрамы.
16: Сплошная зона тотальных разрушений, стертые с лица земли кварталы. Но сам Лиман не имеет тех масштабных следов свежих разрушений, которые неизбежно сопровождали бы заявленный штурм.
15: Значит, город стоит относительно целый, а вокруг него пылают леса.
16: Угу.
15: И раз уж реальные бои завязли в полях на подступах, возникает вопрос, что там физически происходит с наступающими колоннами.
16: Угу.
15: Почему именно в середине мая штабу так срочно понадобилось рапортовать о создании огневого мешка?
16: А вот тут начинается самое интересное. Если отложить в сторону официальные пресс-релизы и открыть сообщения российских Z-каналов, картина вырисовывается просто катастрофическая.
15: А эти ресурсы крайне сложно заподозрить в симпатиях к противнику?
16: Конечно. Их ведут и читают военные прямо на земле. Там сообщается о разгроме как минимум двух батальонных тактических групп.
15: Ого! Две БТГ — это серьезнейший удар по боеспособности. Сотни единиц техники, личный состав.
16: И этот разгром происходит прямо на открытой местности. Локация очень конкретная, зона между селом Дробишево и восточными окраинами Лимана.
15: Спутники это подтверждают.
16: Полностью. Снимки высокого разрешения показывают остовы уничтоженной российской бронетехники прямо на лесных и полевых дорогах.
15: Подожди, а как такое происходит до входа в город? Почему они не могут просто проскочить этот открытый участок?
16: Применяется тактика отрицания зоны. Украинская артиллерия в плотной связке с разведывательными и ударными беспилотниками методично выбивает наступающие колонны еще на дальних подступах.
15: Беспилотники работают как невидимый барьер.
16: Они висят в воздухе постоянно. Любое движение техники засекается за километры.
15: Если бы колоннам удалось прорваться в плотную городскую застройку, эффективность дронов могла бы снизиться.
16: Да, техника могла бы прятаться между зданиями. Но до спасительной застройки она просто физически не доезжает.
15: И тут наслаивается логистический кошмар. Наступление требует астрономического количества ресурсов.
16: Чтобы поддержать заявленный темп, российской группировке войск «Запад» ежедневно требуется доставлять на передовую от 5 до 10 тысяч артиллерийских снарядов.
15: 10 тысяч снарядов в сутки – это же бесконечные вереницы грузовиков,
16: которые вынуждены передвигаться по всем тем же простреливаемым дорогам. Обеспечить скрытный подвоз такого объема грузов в нынешних условиях абсолютно прозрачного поля боя практически невозможно.
15: Давай сложим это в единую картину. Горящие леса на окраинах, сгоревшие колонны техники и разгром двух БТГ, тяжелейший кризис снабжения.
16: Угу.
15: Как на фоне всего этого можно заявлять о победе?
16: Есть еще один факт, который штабные сводки полностью замалчивают. С 10 по 13 мая, прямо перед визитом Герасимова, произошло реальное отступление.
15: Отступление прямо перед победным рапортом?
16: Да. После серии жестких контратак российские подразделения были вынуждены откатиться к северо-западу от Дробышева. Потеряны позиции, которые занимались ранее.
15: И ровно на фоне этого отступления и разгрома колонн звучит термин «огневой мешок».
16: Это просто поразительно.
15: Термин-то громкий.
16: Но если вспомнить классическую военную историю, битву при Каннах, где Ганнибал окружил римлян, мешок означает, что враг заперт. Абсурд. Ведь западные дороги абсолютно свободны. Трассы на Торское и Барвенково под полным контролем украинских войск.
15: По этим трассам спокойно перемещается транспорт. Идет ротация личного состава, эвакуация раненых, бесперебойно подвозятся боеприпасы. Ни о каком перекрытии путей отхода не идет и речи. То есть на земле происходят локальные поражения, отступления, и тут же выдается заявление об огневом мешке.
16: Получается, это просто информационная дымовая завеса.
15: Попытка замаскировать катастрофу тех самых двух БТГ за фасадом выдуманного успеха.
16: Нужно было срочно перебить негатив от потерь под Дробышева.
15: Складывается странная картина. Военные блогеры пишут о потерях, Осинт-аналитики публикуют точные карты, спутниковые снимки лежат в открытом доступе. Зачем российский генеральный штаб делает заявления, которые опровергаются за пару кликов?
16: Вот. Кому на самом деле предназначена эта ложь?
15: Да, противник знает реальное положение дел. Аналитики знают, кого они пытаются обмануть.
16: Здесь вступает в игру феномен так называемой вертикальной дезинформации. Эта ложь направлена вовсе не на внешнего наблюдателя и не на противника. Она адресована строго наверх собственному руководству.
15: То есть визиты высокого начальства работают как катализатор этой лжи?
16: Безусловно. Приезд высшего руководства всегда сопровождается жестким требованием продемонстрировать результаты.
15: Ну да, командирам на местах жизненно необходимо показать прогресс на картах. Иначе трибуналы, снятие с должностей.
16: Никто в здравом уме не хочет выходить к начальнику генерального штаба и докладывать, мы тут потеряли две БТГ на марше и отступили.
15: Куда безопаснее для карьеры отчитаться о занятии какой-то мифической промзоны и назвать это контролем над 85% лимана.
16: Именно так.
15: Срабатывает эффект испорченного телефона. Знаешь, классический пример из корпоративной культуры. Менеджер на местах полностью проваливает сроки, но в отчете пишет проект на стадии активного внедрения.
16: А директор департамента читает это и докладывает вице-президенту. Проект успешен на 70%.
15: В итоге генеральный директор выходит на сцену перед инвесторами и под аплодисменты объявляет о полной победе и захвате рынка на 85%.
16: Корпоративная аналогия популярна, но здесь я поспорю.
15: Почему?
16: В бизнесе есть предохранитель. Генеральный директор рано или поздно задаст вопрос про реальную прибыль. Ему нужны цифры на счетах. Если денег нет, презентация не спасет.
15: А в военной бюрократии разве не нужны реальные территории?
16: В том-то и парадокс. Само высшее политическое руководство зачастую отчаянно нуждается в этих фейковых процентах не меньше, чем лейтенант в окопе.
15: Зачем руководству обманываться?
16: Для поддержания медийного шума, для создания нужного фона в новостях. Им жизненно необходима история громкой победы прямо сейчас, чтобы перекрыть негативные сводки с других участков фронта.
15: Возникает идеальный замкнутый круг.
16: Идеальный симбиоз. Низам страшно сказать правду, потому что накажут. А верхам политически выгодно услышать ложь. Эта ложь устраивает абсолютно всех участников вертикали.
15: И для того, чтобы эту ложь красиво оформить, используются очень конкретные картографические фокусы.
16: О да, создание виртуального окружения на бумаге – это целое искусство. Выделяются 4 шага, как реальность искажается для докладов.
15: Первый шаг – это изменение масштаба.
16: Да, показывают карту всего региона. На фоне Донбасса сам лиман выглядит как крошечная точка, и вокруг нее рисуют жирные красные стрелки наступления.
15: Визуально у генерала создается полное ощущение плотного кольца.
16: Стрелки-то смыкаются. Второй шаг – полное игнорирование глубины местности.
15: На таких схемах не видно ландшафта, не видно, что между передовыми позициями и самим городом пролегают километры никем не контролируемой территории.
16: Густые леса, реки, мелкие поселки. На бумаге все это просто закрашивается ровным цветом.
15: Третий шаг – это спекуляция границами, о которой шла речь в начале. Взяли кусок пустующей промзоны, записали как процент захваченной территории.
16: Ну и четвертый шаг – временная неопределенность. В докладе не объясняется, в чем измеряются эти проценты. Если начнут задавать вопросы, всегда можно сказать про другую методику подсчета.
15: Вся эта механика работает на одну цель – создание убедительной картинки для телевизионных сводок и красивых папок с докладами.
16: Но система такого масштабного очковтирательства возникла далеко не сегодня. Ситуация вокруг лимана имеет свою долгую историю.
15: Да, лиман используют в качестве информационного фантома не первый год. Если отмотать время назад, ровно в апреле 2025 года звучали практически идентичные заявления.
16: Официально говорили о контроле над 70% города и тоже заявляли о тактическом кольце.
15: За этот год линия фронта на лиманском направлении фактически не сдвинулась.
16: Территориальных изменений нет, однако процент контроля магическим образом вырос с 70 до 85.
15: Складывается стойкое впечатление, что лиман приобрел статус некого сакрального символа.
16: Символическое значение этого города для командования давно перевесило любую объективную военную целесообразность.
15: И тут открывается самое страшное. Дезинформация такого уровня не просто формирует медийные иллюзии, она в корне разрушает само военное планирование.
16: Опираясь на победные доклады, командование распределяет ресурсы, искренне веря, что город уже почти взят.
15: В результате отдаются приказы снова и снова штурмовать пустоту.
16: Солдаты идут на позиции, которые на штабных картах числятся зачищенными, а в реальности там их ждет подготовленный
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1,5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании ЦФИ Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
18: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
17: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
18: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2,5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
17: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
18: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
17: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
18: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
17: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
18: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
17: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычная СМС продолжат работать без изменений. В общем, на пятом году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
19: Литва запускает на границе с Калининградом масштабный проект «Восточный дозор». Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально объявил о планах создать сплошные минные поля на всей протяженности границы с Калининградской областью. По факту это будет выглядеть так. Противопехотные мины вдоль всего забора, комбинированные с заграждениями против тяжелой техники. Произошло это буквально через пару месяцев после того, как Литва вместе с Финляндией официально вышла из Оттавской конвенции, которая как раз запрещала использование противопехотных мин. Кстати, программа называется Eastern Flank Watch – «Восточный дозор». Самый наглядный пример того, как это работает на практике – мост королевы Луизы между литовским Панемуне и калининградским Советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году. Памятник архитектуры, который формально является собственностью России. Но литовские инженеры установили укрепление вплотную к своей стороне границы, не спрашивая ни у кого разрешения. Конструкция включает не просто обычные блокпосты, а тяжелые бетонные пирамиды под названием «Зубы дракона». Эти пирамиды расставлены в шахматном порядке, так что между ними может пройти только легковая машина, и то с трудом. Любая попытка проехать на грузовике или бронетранспортере упирается в бетон. Плюс стальные противотанковые ежи, сваренные из рельсов конструкции высотой около метра, которые рвут гусеницы и протыкают днище техники. И бухты колючей проволоки повышенной прочности. Это не обычная армейская колючка, а специально заказанная усиленная проволока толщиной 8 мм, которую нельзя перекусить обычными кусачками. То есть они прямо заказывали спецификации посерьезнее стандартных. Значит, рассчитывали на что-то конкретное. Но это только видимая часть укреплений. Помимо бетонных заграждений, которые все видят, литовская армия применила скрытые инженерные решения в опорах приграничных мостов и в поймах рек на берегах Немана. Там установлены специальные комплекты съемных стальных балок и так называемые «испанские лошади». Это X-образные металлические конструкции, которые использовались еще со времен гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления, вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. И если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время, А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа к региону, создает системы препятствий – минные поля на суше, противокорабельные ракеты на побережье, донные мины в проливах, истребители-перехватчики в воздухе. Цель – не уничтожить противника в открытом бою, а просто не дать ему подойти к важной территории. Окапывание на суше с минными полями и взорванными мостами синхронизировано с действиями на море, где страны Балтии и Финляндия закупают донные мины, способные запереть Финский залив. Причем необычные контактные мины,

0: Калининграда в Балтийское море, можно полностью перекрыть. Любой корабль, который попытается пройти, напорится на мину. Если начнется реальный глобальный конфликт, эти минные поля на суше и морские мины физически отрежут Калининград от любого снабжения, превращая область в полностью изолированный котел, без возможности получения ресурсов извне. Ни топливо завести, ни продовольствие, ни боеприпасы. Область будет жить только на тех запасах, что есть внутри, а они конечны. Независимо от того, что это на самом деле, политический спектакль или реальная подготовка к блокаде, итог для жителей Калининграда один и тот же. Эра открытых границ, приграничного туризма и легкого транзита закрылась окончательно. Еще 10 лет назад можно было спокойно съездить в Литву за покупками или на выходные. Граница работала быстро, визы выдавали без проблем. Сейчас область постепенно превращается в глухой, отрезанный от Европы военный форпост, окруженный с суши реальными минными полями и противотанковыми заграждениями, а с моря – донными минами в заливе. Область превращается в анклав в самом прямом смысле этого слова. Кусок территории, полностью окруженный чужими границами. Как жить в таких условиях? Пока ответа на этот вопрос нет. Так что следим за развитием событий и услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
3: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
2: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
4: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
2: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина.

0: Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
1: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
0: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Управляющий Скопинской епархии епископ Питирим поведал прихожанам краткую историю жизни и падения одного молодого гея.
4: Я однажды отцу Василию рассказал случай, который произошел у нас, в нашей епархии, в Ряжском благочине, когда один молодой человек, гей, а гей-то переводится, этимология этого слова, это радость и веселье тоже, вот, этот молодой человек поменял пол. Вот, а потом стал наркоманом или был наркоманом, вот, а потом впал в какое-то такое отчаяние, бросился с моста и покончил жизнь самоубийством.
2: Криминальные новости.
5: Житель Санкт-Петербурга забил соседа по коммуналке кувалдой до смерти. Тело 66-летнего мужчины нашли в квартире на улице Руднева. По версии следствия, во время конфликта сосед несколько раз ударил его кувалдой по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Нападавшего задержали и предъявили ему обвинение по статье убийства. Сейчас решается вопрос об аресте. На СВО погиб главарь ОПГ черных риэлторов Краснодарского края Михаил Литовко. По данным ШОТ, его тело смогли идентифицировать и опознать лишь спустя 1.5 года после смерти. 16 лет назад Литовко и его подельник сожгли дом, задушили несколько человек и продали чужую недвижимость по липовым документам. После того, как сообщники провернули несколько таких похожих эпизодов, Литовко посадили в тюрьму. Но спустя 11 лет отсидки в 2023 году преступник подписал контракт с Минобороны и ушел в штурмовую пехоту. В результате черный риэлтор оказался на передовой и примерно 1.5 года назад погиб. Однако опознать его тело удалось только сейчас. Ранее судимого за убийство целой семьи участника СВО освободили от наказания за кражу. Новосибирский гарнизонный суд признал военнослужащего Алексея Золочевского виновным в краже с проникновением. Он залез на дачу, украл игровую приставку Sony и был пойман самими дачниками. Ему назначили штраф в 25 тысяч рублей, но и его платить не пришлось. Время в СИЗО суд зачел как уже отбытое. Ранее Золочевский в Якутии получил 25 лет строгого режима за расправу над целой семьей. В 2009 году трое мужчин с обрезами ворвались в дом в Якутске и расстреляли супругов Слепцовых. После убийства они забрали вещи и угнали машину. В соседней комнате в этот момент были маленькие дети убитых – 3-летний мальчик и грудная девочка. Несмотря на срок в 25 лет, уже к 2025 году Золочевский снова оказался на свободе, подписав контракт с Минобороны. И почти сразу снова попал на краже. Теперь уже на 2 миллиона рублей. Но до суда дело почему-то так и не дошло. Житель Чечни избил мужчину, который пришел на стадион с женой. Против жителя Веденского района Чечни Акрамана Эльмурзаева возбудили уголовное дело о нанесении побоев и применении силы к сотруднику полиции. По данным пресс-службы районного суда, 17 апреля Эльмурзаев увидел на стадионе мужа и жену. Они занимались бегом. Под предлогом того, что тот не должен допускать нахождение своей супруги в местах присутствия чужих мужчин, Эльмурзаев ударил мужчину по лицу. Пострадавший написал заявление в полицию. На следующий день его и Эльмурзаева вызвали в кабинет замначальника отдела МВД для профилактической беседы. Но и там мужчина продолжал проявлять агрессию. После очередного замечания в свой адрес Эльмурзаев нанес сотруднику полиции удар кулаком в височную область головы, говорится в сообщении. Ранее Акраман Эльмурзаев возглавлял московскую строительную фирму, следует из данных базы «Контурфокус». Это были криминальные новости. больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений о том, что во всех войнах виноваты любые права и демократия.
6: Если проанализировать, то всякий раз эти скорби завершались победой, а скорбям предшествовало отступление от веры, отступление от традиции, отступление от Бога. Это накануне Отечественной войны 1812 года. В России было стыдно разговаривать на русском языке и копировали французские, европейские обычаи. Это накануне Великой Отечественной войны закрывались храмы и изгонялось все, что связано с Богом и жизнью народа. Это накануне специальной военной операции в течение 30 лет мы перенимали со всех стран все, что не попадя, любую демократию, любые права, и совершенно забывали о тех укладах и традициях, которые дарованы нам. Бог всякий раз обращал милость к нашему народу. И после такого отступления и скорби сражений даровалась победа.
2: Главные новости дня.
7: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перелалочный пункт «Шисхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
8: Один вон, блядь, в «Транснефть», блядь, попал. Терминал, точнее.
7: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шисхарис» плотно атаковали в марте и апреле. Но защитить стратегические объекты военные так и не смогли. Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
9: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска? Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
7: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Военный адвокат.
10: Здравствуйте. Вот только недавно мы говорили о том, что военнослужащие, которые воюют в Курской области, получают те же права, что и участники СВО. И уже опубликован указ президента Российской Федерации от 9 декабря 2024 года за номером 1053 о внесении изменений в некоторые указы президента Российской Федерации. Этот указ исключает территориальный признак спецоперации из указов президента, регламентирующих отдельные выплаты военнослужащим. Это значит, что в случае гибели военнослужащего мобилизованного, контрактника или добровольца при выполнении задач СВО, например, на территории Курской области, члены его семьи теперь смогут получить не только страховую выплату и единовременное пособие, как ранее, в сумме около 8 миллионов, но также единовременную выплату по указу президента в размере 5 миллионов рублей, которую получают семьи погибших участников СВО. Если же военнослужащий получил ранение при выполнении задач СВО за пределами зоны СВО ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на военнослужащих распространяется такая же схема выплат, как и на участников СВО. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет «полиция»?
11: Чинча.
2: Еще раз. Полиция по-китайски будет звучать так.
11: Чинча.
2: И третий раз.
11: Чинча.
2: Учим китайский. Легко и весело. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
12: Политический обозреватель Дмитрий Дризе об итогах визита Владимира Путина в Китай.
13: Россия и Китай подтвердили курс на долгосрочное партнерство. Приняли декларацию об установлении нового многополярного миропорядка. Говоря простым языком, стороны против гегемонии одной страны, понятно какой. В итоговом документе также подчеркивается, что так называемый «золотой купол» Дональда Трампа, новая еще не построенная система глобального ПРО, является угрозой мировой стабильности. Что касается Украины, стратегические партнеры выступают за устранение первопричин кризиса на основе принципов Устава ООН. Также Москва и Пекин осудили милитаристские поползновения соседней Японии. В разделе «Экономика» главная тема – «Сила Сибири-2». Новый газопровод по доставке газа из России в Китай. Здесь по-прежнему идет согласование деталей и нюансов. Не первый год это продолжается. Тем не менее, российская сторона сохраняет оптимизм. Но итоговый контракт так и не был подписан. В общем и целом, так кажется, что на очередном празднике российско-китайской дружбы незримо присутствовал Дональд Трамп, который совсем недавно побывал в Поднебесной. Слово президент США повторил тезис о том, что хорошо ладит с обоими лидерами. Есть некоторые основания предполагать, что главная цель пребывания Владимира Путина – это поддержка нового китайского лидерства. Похоже, что именно так председатель Си Цзиньпин понимает многополярный мир. Пекин позиционирует себя как альтернативный Америке центр силы, с которым многие должны считаться, в том числе и сама Америка, с ее противоречивым лидером. Соответственно, мнение Китая должно быть решающим при урегулировании больших конфликтов от Украины до Ирана. Это, конечно, замечательно, но возникает маленький вопрос о месте России на этом празднике китайского лидерства. Речь идет о равноправном участии в разрешении глобальных проблем или друг и стратегический партнер обладает, скажем так, большей квотой? Как-то все это не очень понятно выглядит. Пояснение требуется. И как быть с Америкой? Похоже, что Дональд Трамп от своего лидерства не отказывается. Так кажется, что проект многополярного мира немного сыроват. В общем, в целом, похоже, что больших перемен этот визит миропорядку не сулит. Горячие точки по-прежнему остаются таковыми. Впрочем, посмотрим. Возможно, есть некая скрытая интрига, которая еще напомнит о себе.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
9: «Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть».
7: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил:
9: «Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста».
7: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
14: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит: мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
7: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
15: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио: если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается. Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
7: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
16: Военкор Коц о том, как Германия открыто объявила Россию врагом.
17: Министр обороны Германии Борис Писториус блещет историческими познаниями. «Мы помним нашу историю, но Россия снова наш враг. Мы должны объяснить немцам, не пугая их, что со стороны России вновь возникла угроза, с которой Германия не сталкивалась последние 30 лет». Наверное, Писториус оговорился и вместо 30 лет хотел сказать 81 год, когда Красная Армия взяла Берлин. Угроза для немцев тогда была действительно нешуточная. Дальше власти Германии, видимо, начнут объяснять немцам, не пугая их, что нужна еще одна операция «Барбаросса». Чтобы коварные унтерменши с Востока вновь не вторглись в просвещенную и демократическую Европу.
16: Военкор-канал «Записки ветерана» про Калининград, на который могут напасть в любой момент.
18: Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью призвал НАТО прорваться в Калининград, заявив, что у Альянса есть средства для уничтожения российских военных баз в регионе. В нашем МИД это назвали слабоумием и отвагой, а зампред комитета Заксобрания области Евгений Мишин – истерикой. И, безусловно, можно сколько угодно иронизировать над слабоумием и отвагой прибалтийских политиков, уже не стесняющихся никаких заявлений. Но на фоне политического пинг-понга идут реальные действия. В Литве формируется немецкая танковая бригада. Объемы грузоперевозок в Калининград автотранспортом упали в 3 раза. Брюссель и Вильнюс, вопреки действующим соглашениям, продолжают вводить ограничения. Пока это больше похоже на преднамеренную истерику малых стран, пытающихся набрать политические очки. Однако тренировки НАТО по морской блокаде и прорыву в Калининград – сегодняшняя реальность, которая должна нами восприниматься максимально всерьез. Могу только надеяться, что наверху это понимают.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Нездоровье, неуважение во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
19: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
7: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранение и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
9: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
7: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
20: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
7: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Охота за операторами дронов в Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
21: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел, но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
7: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по 2 ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
15: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
7: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
9: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
7: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба Рубикона, военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
0: Представьте такую картину. Обычный день, и тут смартфоны внезапно теряют сеть.
1: Ага.
0: Люди пытаются запустить VPN, он не подключается. Мессенджеры лежат, сайты вообще не грузятся, а по телевизору в это время дикторы тревожными голосами сообщают о какой-то беспрецедентной массированной кибератаке из-за рубежа.
1: Звучит, знаешь, как завязка дешевого киберпанк-триллера.
0: Вот именно. Но что, если аналитика показывает, что это вполне реальный, уже протестированный сценарий, который готовится прямо сейчас? Привет!
1: Привет-привет.
0: Это подкаст «Разбор дня», и сегодня мы без долгих вступлений ныряем в факты. Мы разбираем огромный массив данных, который указывает на один абсолютно четкий факт. Российские власти системно и методично готовятся объявить новую волну принудительной мобилизации.
1: Да, и самое интересное во всей этой истории – это то, как именно они это делают. Потому что тут применяется классический метод второго дна.
0: То есть маскировка.
1: Подготовка к этой самой мобилизации мастерски прячется под совершенно другой процесс. Ну, вот это усиление блокировок в интернете, создание так называемого суверенного интернета в 25-м и 26-м годах, это никакая не защита от мифических хакеров.
0: Угу.
1: По факту это целенаправленная постройка инфраструктуры жесткого цифрового подавления.
0: Я хочу понять, как вообще пустеющие военкоматы в российских регионах заставляют чиновников тянуться к рубильнику от глобального интернета. Давай начнем прямо с базы.
1: Давай.
0: Я смотрю на цифры, и у меня просто когнитивный диссонанс. Сейчас ведь российские регионы буквально соревнуются, кто даст больше миллионов рублей за подписание контракта.
1: О да, выплаты бьют все рекорды.
0: Ну вот, а по базовым законам экономики, если ты так задираешь цену, предложение должно просто улетать в космос. Но статистика первого квартала 26-го года показывает абсолютный обвал. Как это вообще работает?
1: А вот так, что экономические законы просто ломаются, когда в уравнение добавляется, ну, экзистенциальный риск. Давай посмотрим на эти цифры. Первый квартал 26-го года число новых контрактников падает до двухлетнего минимума. Это где-то 70 с половиной тысяч человек.
0: С ума сойти.
1: Среднесуточный темп по стране обвалился с 1000 человек до 800 в день. И самое показательное здесь – это Москва.
0: Подожди, Москва? Казалось бы, город, где денег просто куры не клюют. Традиционно мощный центр вербовки.
1: Вот именно. Финансы там безграничные. Но мы видим, что в декабре 25 года в Москве было подписано всего 879 соглашения.
0: Ого!
1: Это минус 25% по сравнению с 2024 годом. А в регионах статистика, ну, вообще мрачная. Там, где раньше пункты отбора забирали по 40 человек, сейчас еле-еле наскребают меньше 10 в месяц. Это называется эффект дна резервуара.
0: Слушай, но это реально похоже на какой-то аукцион? Ведущий кричит в микрофон, ставки взлетают до небес, сыплются миллионы, а в зале просто никого нет. стулья пустые.
1: Отличная метафора, да. Причем проблема даже не только в том, что людей количественно стало меньше. Качество этого потока тоже колоссально просело.
0: То есть идут не те, кто нужен?
1: Абсолютно не те. Сейчас идут люди с подорванным здоровьем, без физической подготовки, с нулевой мотивацией. Система просто вычерпала всех тех, кто, в принципе, был готов брать в руки оружие за деньги.
0: Ну хорошо, но если эти стимулы больше не работают, а зачем государство продолжает раздувать выплаты? Зачем вливать эти миллиарды, если выхлопа нет?
1: А тут кроется второе дно. Увеличение денег – это уже не показатель успеха вербовки.
0: А что тогда?
1: Это отчаянная попытка выкупить согласие общества перед тем, как перейти к неизбежному принуждению. Почему твой зал на аукционе пуст? Да потому что работает живая, абсолютно неконтролируемая антиреклама.
0: Сарафанное радио.
1: Да. Вдовы, раненые, сообщения в Телеграм от тех, кто уже там. Люди ведь не слепые, они видят реальные потери. Вся эта информация просачивается сквозь фильтры и формирует у местных жесткое понимание. Никакие миллионы этого риска не стоят.
0: И вот тут мы как раз подходим к главной развилке. Если чековая книжка порвана, если добровольцы закончились, ну, по логике остается только применение силы. Но мы же понимаем, принудительная мобилизация – это гигантский политический риск.
1: Огромный риск. И чтобы его как-то застраховать, государство начинает строить новую архитектуру контроля. Это то, что называют борьбой на горизонтальном фронте. С 26 года в России активно внедряют новые правила и включают на полную мощность технологии DPI.
0: Так, стоп. Давай тут притормозим для тех, кто не особо шарит в айтишных терминах. Что такое этот DPI и как он физически работает? Это ж, ну, не просто какая-то программка на компе у чиновника.
1: Нет-нет, DPI — это Deep Packet Inspection. Система глубокой фильтрации трафика. Давай на пальцах.
0: Давай.
1: Представь, что обычный интернет — это почта. Провайдер — это почтальон. Он видит конверт, видит адрес отправителя и адрес получателя, но он понятия не имеет, что внутри письма, и просто несет его по адресу.
0: Логично.
1: И если государство захочет остановить рассылку, ему придется звонить каждому местному почтальону и требовать «не носи письма на эту улицу».
0: Но это же бред, это долго. Какой-нибудь условный провайдер в регионе может банально не успеть или вообще саботировать звонок.
1: В том-то и дело. А теперь представь, что DPI — это такой гигантский рентгеновский аппарат на главной сортировочной станции. И сидят за ним напрямую спецслужбы. Этот рентген не просто светит конверты снаружи, он может мгновенно анализировать текст внутри всех писем одновременно.
0: Жесть.
1: Да, и автоматически сжигать те, где есть запрещенные слова или какой-то не тот язык. Технически это железо ставится прямо на узлах связи, и оно дает возможность Роскомнадзору и ФСБ, централизованно сидя в Москве, просто отключать глобальные платформы, без всяких звонков местным провайдерам.
0: И, я так понимаю, параллельно с тем, как они этот рентген закупали и ставили, они еще и медийную почву готовили. Людям же постоянно в уши льют про какие-то мифические кибератаки извне.
1: Да, да, это классическое предупредительное фреймирование. Для них Telegram, WhatsApp, YouTube — это вообще не соцсети с котиками. Это опасная инфраструктура горизонтальной коммуникации, где люди могут договариваться мимо государства.
0: То есть, погоди, вся эта басня про защиту от киберугроз — это просто ширма? Это не крепостная стена от врага, а звуконепроницаемая комната, чтобы никто не услышал, как людей крутят внутри страны?
1: В точку. Разница принципиальная. Цель ведь не посты оппозиционеров удалять. Цель — выбить сам фундамент координации. Государство готовит аварийный режим.
0: Чтобы никто не смог собрать чат.
1: Именно. Нет мессенджеров, нет чатов родственников мобилизованных. Правозащитники отрезаны. Кампания по уклонению невозможна. Это просто превентивное обезоруживание перед ударом.
0: Слушай, ну давай тогда перейдем к самому удару. В фактории есть прямо пошаговый разбор того, как будет выглядеть этот час икс. Вот система решает все, на фронте людей нет, дергаем рубильник, что происходит на улице.
1: Это называется технология киберприкрытия. Сначала они официально орут о масштабной атаке на критическую инфраструктуру.
0: То, с чего мы начали.
1: Да, под этим соусом интернет просто ложится. Внешние сервисы в ауте, сообщения не уходят, навигаторы сбоят, общество мгновенно погружается в хаос.
0: Дезориентация полная.
1: Абсолютная. И вот в этой серой зоне происходит главное. Пока люди звонят провайдерам и перезагружают роутеры, объявляется набор.
0: Но слово «мобилизация» они же не скажут.
1: Ни за что. Это будет дополнительный призыв, ротационные мероприятия, как угодно. Вводится цифровое осадное положение. Власти прекрасно понимают, что недовольство будет. У них нет иллюзий на этот счет.
0: Ну еще бы.
1: Но главная валюта здесь – это время. Блокировка создает колоссальный временной лаг. Пока обычный мужик пытается понять, что происходит, пока ищет работающий VPL, а DPI их тоже режет на лету, пока пытается дозвониться жене, электронные реестры уже выплевывают повестки.
0: То есть им нужно буквально пару дней форы. Пока общество слепое и глухое, списки сформированы, повестки розданы, а люди уже физически едут в автобусах.
1: Совершенно верно. Из каждого утюга льется один и тот же нарратив про героический долг.
0: А человек сидит в квартире и даже не знает, что на соседней улице происходит.
1: Да. Этот вакуум нужен, чтобы скрыть реальную картину на сборных пунктах и, главное, скрыть фронтовые потери. Подавляется то, что называют всплеском правды.
0: Никто не может закинуть видео с фронта.
1: Вот именно. Если бы интернет работал, люди бы сразу начали шерить видео про нехватку снаряжения, про мясорубку, и это могло бы спровоцировать лавинообразные отказы прямо в военкоматах. А цифровая осада просто лишает людей возможности увидеть масштаб беды.
0: Знаешь, я слушаю тебя, и у меня в голове крутится один вопрос. Отключение интернета – это же выстрел себе в ногу. Это паралич банков, логистики, экономики. Принудиловка – это социальный взрыв. Это токсичные шаги. Что заставляет их идти ва-банк?
1: Математика. Математика, которая тут предельно жестока. Смотри, в 25-м году армия провела рекордный набор контрактов почти 295 тысяч человек.
0: Огромная цифра.
1: Огромная, но этот объем только останавливал кровотечение. Статистика безжалостна, ежемесячные потери превышают объемы нового пополнения. Армия физически не успевает формировать резерв, она перемалывает людей быстрее, чем нанимает новых, через ту самую чековую книжку. Это структурный дефицит.
0: То есть логика страшная. Добровольцы кончились, фронт жрет ресурсы, значит, принуждение – это уже не вариант из меню, это математическая неизбежность.
1: Да, экономику уже перевели на военные рельсы, и человеческий ресурс пойдет следом. Это вопрос выживания системы, которую они сами построили. Но почему они действуют именно через блокировку? Тут надо вспомнить травму 22-го года.
0: Сентябрь 22-го. Первая волна.
1: Да, вспомни, какой это был шок. Массовый отток сотен тысяч за границу. Очереди на границах. Протесты в национальных республиках.
0: И это координировалось просто моментально? Через Телеграм?
1: В считанные часы.
0: Я помню, люди создавали чаты за минуты, скидывали инструкции, где стоят гаишники, какие границы открыты, как обойти блокпост. Информация летела как пожар.
1: Они проанализировали этот хаос и поняли, именно цифровая свобода дала людям шанс сбежать. И чтобы закрыть это окно возможностей, они выкатили электронные повестки, закрывающие выезд юридически, и построили рубильник DPI, который закроет возможность договориться физически.
0: Страх перед хаосом заставляет их просто вырубить свет.
1: Угу.
0: Но знаешь, меня зацепил еще один фактор страха. Страх перед саботажем в тылу. Как вообще блокировка интернета спасает от саботажа на заводах? Я тут механику не очень улавливаю.
1: Это тонкий психологический момент. Представь, люди загнаны в угол. На улицу выйти страшно, сразу упакуют, границы закрыты. Что остается делать?
0: Тихо сопротивляться.
1: Да. Начинается скрытый саботаж. Итальянская забастовка. Люди уклоняются от работы на критических производствах, берут массовые больничные, намеренно ломают станки или замедляют логистику. Все вроде на рабочих местах, но система буксует.
0: Но слушай, пара человек на огромном заводе ничего не изменят. Чтобы это работало, саботаж должен быть массовым.
1: Бинго. А массовость требует координации. Нужно, чтобы целые цеха или автопарки договорились действовать одновременно. А как они договорятся?
0: Только через мессенджеры.
1: Вот. Блокировка интернета делает координацию такого скрытого бунта максимально дорогой и сложной. Государство дробит общество на атомы. Ты сидишь на работе и просто боишься сказать лишнее слово соседу по цеху, потому что вы не можете обсудить это в безопасном чате.
0: Давай попробуем это все собрать воедино. То, что мы сегодня разбирали, обвал вербовки в регионах, законы об электронных повестках, эти чертовские системы фильтрации трафика, сказки про киберугрозы. Это же не разрозненные новости в ленте?
1: Нет, это единый, уже запущенный процесс. И это не прогнозы на будущее. Сценарий разворачивается прямо сейчас. База готова, железо стоит, реестры синхронизируются.
0: Получается, когда они официально объявят призыв по телевизору, это будет не начало мобилизации, это будет финальная точка. Последний аккорд в многомесячной спецоперации против собственного населения.
1: Совершенно верно. Капкан расставлен. Они просто ждут, когда дефицит людей на фронте перевесит последние политические страхи. И тогда они нажмут кнопку.
0: Жесткая картина вырисовывается. На этом, думаю, мы завершаем основную часть разбора. Инфраструктура построена, и теперь мы четко понимаем, как она выглядит изнутри.
1: Да, оценивайте события не по официальным заявлениям, а по их скрытой математике. До встречи.
0: И напоследок, возвращаясь к той самой звуконепроницаемой комнате, хочется закинуть одну мысль на подумать. То, чего нет в отчетах. Окей, допустим, система все сделает идеально. Цифровая стена упадет, мобилизацию проведут в стерильном информационном вакууме. Но что будет потом? Государство не сможет вечно держать интернет выключенным. И как они планируют справляться с тем самым тихим саботажем, когда вакуум закончится? Ведь когда у миллионов людей силой отбирают право сказать «нет» вслух, сопротивление никуда не испаряется. Оно просто уходит в тень, растекается по капиллярам общества. Туда, где его невозможно отследить никакими камерами и заблокировать никаким DPI. Что произойдет, когда эта невидимая энергия накопится? До скорого.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перевалочный пункт «Шисхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
8: Один вон, блядь, в «Транснефть» попал. Терминал, точнее.
7: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шисхарис» плотно атаковали в марте и апреле. Но защитить стратегические объекты военные так и не смогли. Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
9: власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска. Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
7: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин призвал компании обратить внимание на участников СВО при приеме новых кадров на работу, потому что они умеют быстро находить ответы на поставленные задачи.
4: Уходить от формального деления компании на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент. От условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве. Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята. Мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей.
2: Главные новости дня.
5: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
22: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
5: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
23: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
6: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
10: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и три гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
6: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Министр экономического развития Максим Решетников рассказал президенту Владимиру Путину, как Россия экономически догнала Соединенные Штаты и объяснил законы экономики.
11: На графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да, если мы посмотрим, что, то мы с 2017 года ощутимо сократили разрыв. То есть если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского, да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%. Угу. При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международные сравнения, которые есть. Вот, поэтому, конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес волнует текущая ситуация в экономике, вот, но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично, и поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следует фаза такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Военкор Коц о том, как Германия открыто объявила Россию врагом.
17: Министр обороны Германии Борис Писториус блещет историческими познаниями. «Мы помним нашу историю, но Россия снова наш враг. Мы должны объяснить немцам, не пугая их, что со стороны России вновь возникла угроза, с которой Германия не сталкивалась последние 30 лет». Наверное, Писториус оговорился и вместо 30 лет хотел сказать 81 год, ну, когда Красная Армия взяла Берлин. Угроза для немцев тогда была действительно нешуточная. Дальше власти Германии, видимо, начнут объяснять немцам, не пугая их, что нужна еще одна операция «Барбаросса». Ну, чтобы коварные унтерменши с Востока вновь не вторглись в просвещенную и демократическую Европу.
16: Военкор – канал «Записки ветерана» про Калининград, на который могут напасть в любой момент.
18: Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью призвал НАТО прорваться в Калининград, заявив, что у Альянса есть средства для уничтожения российских военных баз в регионе. В нашем МИД это назвали слабоумием и отвагой, а зампред комитета Заксобрания области Евгений Мишин – истерикой. И, безусловно, можно сколько угодно иронизировать над слабоумием и отвагой прибалтийских политиков, уже не стесняющихся никаких заявлений. Но на фоне политического пинг-понга идут реальные действия. В Литве формируется немецкая танковая бригада. Объемы грузоперевозок в Калининград автотранспортом упали в 3 раза. Брюссель и Вильнюс, вопреки действующим соглашениям, продолжают вводить ограничения. Пока это больше похоже на преднамеренную истерику малых стран, пытающихся набрать политические очки. Однако тренировки НАТО по морской блокаде и прорыву в Калининград – сегодняшняя реальность, которая должна нами восприниматься максимально всерьез. Могу только надеяться, что наверху это понимают.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
13: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
7: Владимирская область далеко не

0: рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
1: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
2: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «своих не бросаем».
1: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Здравствуйте. Вот только недавно мы говорили о том, что военнослужащие, которые воюют в Курской области, получают те же права, что и участники СВО. И уже опубликован указ президента Российской Федерации от 9 декабря 2024 года за номером 1053 о внесении изменений в некоторые указы президента Российской Федерации. Этот указ исключает территориальный признак спецоперации из указов президента, регламентирующих отдельные выплаты военнослужащим. Это значит, что в случае гибели военнослужащего, мобилизованного, контрактника или добровольца при выполнении задач СВО, например, на территории Курской области, члены его семьи теперь смогут получить не только страховую выплату и единовременное пособие, как ранее, в сумме около 8 миллионов, но также единовременную выплату по указу президента в размере 5 миллионов рублей, которую получают семьи погибших участников СВО. Если же военнослужащий получил ранение при выполнении задач СВО за пределами зоны СВО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на военнослужащих распространяется такая же схема выплат, как и на участников СВО. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
5: Военкор Живов предупреждает. Дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
6: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
5: Роман Сапаньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
7: С военной точки зрения этот

0: Налет был скорее бесполезен, но они и не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
1: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
2: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
5: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
4: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил.
5: Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
4: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
6: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит, мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
4: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
7: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
4: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
9: На митинге и собрании запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу «Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
8: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
10: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве 1, 2 или 3, 4 существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. И еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б это меньше, С, А это уже более слабое. Вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
11: И Европы, кстати, не будет.
10: В этом случае Европы не будет.
11: Но нам-то от этого легче.
10: Вот, 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак-дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
4: Приветствую вас. Прогноз на 24 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Какое будет у нас воскресенье? А день у нас будет удивительно атмосферным, легким. Это про красоту и глубокую душевность. Это тепло, поскольку в системе матрицы Владения этот день полностью управляется шестым арканом влюбленные. То есть 2 плюс 4 – шестерочка, да? Это мягкая, притягательная энергия, и соединяется она с общим фоном мая, пятого месяца. Это у нас аркан Иерофант, который требует порядка, структуры, уважения к традициям. И здесь рождается день осознанного выбора и такой сердечной гармонии. То есть все ваши стратегические цели и повседневные задачи должны пройти проверку на искренний отклик душе. Шестерочка напоминает, что истинный успех приходит не через жесткое давление на мир, а через искреннюю любовь к своему делу, умение выстраивать прочные, уважительные мосты между людьми. Здесь пространство благоволит тем, кто отказывается от сухой исполнительности и вносит в каждый шаг элемент творчества, эстетики, дипломатии и такой чистой энергии любви. Одним словом, любовь во всех ее проявлениях, да? Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 4, плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 21, 2 плюс 1, троечка. Это у нас вибрация императрицы, это символ земного процветания, роста, плодородия, это материализация задуманного. То есть все блага максимально притягиваются к вам. И возникает великолепный, очень устойчивый такой созидательный, резонанс, то есть эстетика влюбленных, шестерочка, соединяется с изобилием императрицы, троечка. И все это на фоне прочной платформы закона Иерофанта, пятый месяц. Это означает, что любое решение, принятое в этот день по любви и по совести, очень важно. В будущем принесет богатые материальные плоды. Но и Луна у нас находится в знаке Девы. Это придает эмоциональному фону необходимую трезвость, практичность, внимание к мелочам. Дева у нас земной знак, да, очень четкие. Здесь ваши чувства будут опираться на логику, помогать делать выбор осознанно, без лишних иллюзий и пустых воздушных замков. С практичной бытовой точки зрения этот день идеально подходит для укрепления, например, отношений, наведения порядка в окружающем пространстве. Можно максимально приветствовать романтические свидания, семейные обеды, может быть, примирение после затяжных ссор и какие-то, в принципе, душевные разговоры с близкими. Это лучший момент для того, чтобы окружить себя красотой, заниматься обновлением гардероба, уходом за собой, покупкой предметов декора для дома, может быть, ландшафтным дизайном, потому что императрица обожает процветание во всех его проявлениях. В делах и бизнесе это отличный день для нетворкинга, для новых связей, да, знакомств, презентаций, может быть, подписание партнерских соглашений, где ваше личное обаяние вот сыграет эту решающую роль. Благоприятно совершать крупные покупки, которые долго планировались, то есть они будут радовать глаз, прослужат долго. Еще наведите идеальный порядок в шкафах, на рабочем столе, потому что Луна в Деве превратит этот процесс в самую приятную медитацию, даже если вы это не очень любите. В то же время в этот день категорически не стоит проявлять какую-то холодность, эгоизм, вступать в конфликты с близкими людьми, потому что шестерка не терпит какой-то дисгармонии. И здесь не стоит делать важный жизненный выбор под давлением, например, чужого мнения или исключительно из чувства долга, если ваше сердце говорит твердое «нет». Вот здесь мы слушаем сердце и действуем тоже по сердцу. Избегайте неряшливости в одежде, хаоса в доме или пренебрежения к деталям, потому что Луна в Деве, императрица всегда требует безупречного вкуса и чистоты. Не рекомендуется транжирить деньги на мимолетные капризы, которые не несут реальной ценности, а также ввязываться в какие-то сомнительные финансовые авантюры. Ну и не уходим в сухое поучительство, критику и придирки, и какие-то недостатки окружающих не должны вас волновать, иначе строгая энергия Иерофанта разрушит вот эту вот хрупкую гармонию дня. А вечер проведите в красивом месте, наслаждайтесь моментом душевного единения и возьмите максимум из этого дня, друзья. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио Лента.
12: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе крутые, почти отвесные скалы в отдаленных провинциях Китая или на Филиппинах, на которых словно гигантские птичьи гнезда висят старинные деревянные гробы. Как и зачем древние цивилизации, такие как народ Бо, взбирались на огромную высоту с тяжелым грузом, чтобы оставить своих усопших там, куда даже альпинистам сегодня бывает страшно посмотреть. Для многих современных наблюдателей это выглядит как безумие или изощренная пытка, но для тех, кто практиковал это тысячи лет назад, висячие гробы были единственным способом отправить душу ближе к небу. Вера в загробный мир была настолько сильна, что люди преодолевали невероятные трудности, поднимая конструкции на недосягаемые уступы. Некоторые исследователи предполагают, что это защищало тела от диких зверей и мародеров, однако другие видят в этом глубокий религиозный смысл. Близость к горным ветрам и небесам обеспечивала душе быстрый и беспрепятственный переход в высшие сферы. Как именно они это делали? С помощью системы блоков или высекая уступы, которые со временем разрушились? Остается одной из главных загадок антропологии. Сегодня эти места вызывают у путешественников смешанные чувства. От восхищения инженерным мастерством предков до леденящего ужаса перед лицом смерти, которая буквально нависает над головой. Местные жители часто рассказывают легенды о том, что потревоживший покой небесных мертвецов навлечет на себя гнев предков. Впрочем, некоторые эзотерики выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии, которые древние использовали как своего рода зарядные станции для душ перед их переходом в другие миры. Наука, конечно, видит в этом лишь способ выживания культурных традиций в суровых горных условиях, но, глядя на эти висячие склепы, мы невольно задумываемся, что именно наши предки знали о смерти, чего мы в нашей суете предпочли не замечать. Современные методы радиоуглеродного анализа древней древесины гробов показали, что они были обработаны уникальным антисептическим составом. Секрет этого сложного древнего раствора на сегодняшний день, к сожалению, полностью утерян. Это позволило дереву выстоять века под палящим солнцем и ливневыми дождями на огромной высоте. Такое инженерное совершенство доказывает, что у народа Бо были глубокие химические знания. Мы до сих пор поражаемся тому, как они справлялись с такими тяжелыми строительными задачами. Некоторые исследователи выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии. Древние могли использовать их как своего рода зарядные станции для душ перед переходом. Удивительно, что многие из этих гробов вытесаны из цельных стволов огромных деревьев. Дерево сохранилось до наших дней в условиях постоянных ветров, что является аномалией. Наука видит здесь лишь выживание традиций, но эти склепы заставляют нас задуматься о смерти. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
4: Руна дня на 24 мая. Давайте спросим у рун. Попросим подсказку и совет на этот день. Итак, у нас выпала руна Наутис в перевернутом значении. Такой день пройдет под символом каких-то внутренних ограничений. Это может быть и тревога, и эмоциональное напряжение. И в этом случае руна говорит о том, что человек может ощущать себя загнанным в угол, может испытывать давление обстоятельств или каких-то собственных страхов. И здесь важно помнить, перевернутая Наутис – это не приговор, это вызов, с которым можно справиться. Значит, в работе возможны и препятствия, и задержки, ощущение, что вот усилия не приносят желаемого результата. Могут всплыть какие-то старые проблемы, долги, может, недоработки, которые откладывались вот на потом. У каждого такие есть. Но не стоит опускать руки. Это шанс пересмотреть стратегию и укрепить свой фундамент, свою базу. В такой день лучше не начинать ничего нового. Лучше завершайте старое. Особенно будьте внимательны к срокам и обязательствам. Что касается финансов, здесь могут быть неожиданные расходы, необходимости экономить, какой-то жесткий контроль бюджета, но сохраняйте спокойствие, даже если возникают финансовые трудности. Это все временно, помните об этом, и поддержка может прийти со стороны, откуда вы даже не ждете. Все будет хорошо. Отношения и личная жизнь под действием перевернутой Наутис требуют особого внимания. Здесь возможны и недопонимания, и какие-то обиды вдруг, и эмоциональные всплески. Но не принимайте никаких импульсивных решений. Лучше уединитесь, обдумайте свои чувства, чем идти на конфликт. Это ни к чему хорошему не приведет. И если есть старые раны, они, к сожалению, могут напомнить о себе, чтобы вы их, наконец, исцелили. Ну, а по здоровью это может ощущаться и эмоциональное истощение, и переутомление, может, какое-то ослабление иммунитета, легкая простуда. И такой день требует какого-то бережного отношения к себе. Избегайте перегрузок, не давите на себя морально, не выедайте. Вот отдых, тишина, теплая ванна, травяной чай точно помогут восстановиться. Особое внимание нервной системе в этот день. Так что совет дня с этой руной таков. Примите внутренние ограничения не как слабость, а как сигнал к остановке и пересмотру. Перевернутая Наутис – это момент честности с собой. Не бегите от неудобных тем, смотрите им в глаза. Путь точно станет легче, если не сопротивляться необходимости замедлиться. И любая трудность несет в себе зерно будущей силы. Этот день – проверка на вашу зрелость духа.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
8: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
13: С банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуются, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, он, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. То есть, опять, это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому вот все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд. Ну да, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение, да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг, да, там когда-то правительство не издаст какое-то решение, или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, да, и там становится известно, что, ну, например, там Сбербанк получил инструкцию не возвращать, там возвращать не больше половины там вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, но тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь вот там очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где, окей, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то. А когда текущие счета – это пенсионные, зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банк, и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. Но после этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству там 98-й год мало не покажется цветочками.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1.5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании ЦФИ Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
14: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
4: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
14: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2.5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
4: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модульстройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
14: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
1: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
14: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
1: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения, но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало, и следующее сообщение это еще раз подтверждает.
14: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
1: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычная СМС продолжат работать без изменений. В общем, на пятом году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
15: Литва запускает на границе с Калининградом масштабный проект «Восточный дозор». Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально объявил о планах создать сплошные минные поля на всей протяженности границы с Калининградской областью. По факту это будет выглядеть так. Противопехотные мины вдоль всего забора, комбинированные с заграждениями против тяжелой техники. Произошло это буквально через пару месяцев после того, как Литва вместе с Финляндией официально вышла из Оттавской конвенции, которая как раз запрещала использование противопехотных мин. Кстати, программа называется Eastern Flank Watch – «Восточный дозор». Самый наглядный пример того, как это работает на практике – мост королевы Луизы между литовским Панемуне и калининградским Советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году. Памятник архитектуры, который формально является собственностью России. Но литовские инженеры установили укрепление вплотную к своей стороне границы, не спрашивая ни у кого разрешения. Конструкция включает не просто обычные блокпосты, а тяжелые бетонные пирамиды под названием «Зубы дракона». Эти пирамиды расставлены в шахматном порядке, так что между ними может пройти только легковая машина, и то с трудом. Любая попытка проехать на грузовике или бронетранспортере упирается в бетон. Плюс стальные противотанковые ежи, сваренные из рельсов конструкции высотой около метра, которые рвут гусеницы и протыкают днище техники. И бухты колючей проволоки повышенной прочности. Это не обычная армейская колючка, а специально заказанная усиленная проволока толщиной 8 мм, которую нельзя перекусить обычными кусачками. То есть они прямо заказывали спецификации посерьезнее стандартных. Значит, рассчитывали на что-то конкретное. Но это только видимая часть укреплений. Помимо бетонных заграждений, которые все видят, литовская армия применила скрытые инженерные решения в опорах приграничных мостов и в поймах рек на берегах Немана. Там установлены специальные комплекты съемных стальных балок и так называемые «испанские лошади». Это X-образные металлические конструкции, которые использовались еще со времен гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления, вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. И если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время. А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа к региону, создает системы препятствий. Минные поля на суше, противокорабельные ракеты на побережье, донные мины в проливах, истребители-перехватчики в воздухе. Цель – не уничтожить противника в открытом бою, а просто не дать ему подойти к важной территории. Окапывание на суше с минными полями и взорванными мостами синхронизировано с действиями на море, где страны Балтии и Финляндия закупают донные мины, способные запереть Финский залив. Причем не обычные контактные мины времен Второй мировой, а современные придонные мины с акустическими и магнитными датчиками, которые реагируют на шум винтов и магнитное поле корпуса корабля. Их практически невозможно обнаружить троллением, и они могут лежать на дне годами в спящем режиме, пока не получат сигнал активации. Финляндия уже объявила о закупке таких мин на сумму в 200 миллионов евро. Эстония заказывает аналогичные системы. Если эти мины будут установлены в Финском заливе, который в самом узком месте имеет ширину всего 28 километров, то выход из Калининграда в Балтийское море можно полностью перекрыть. Любой корабль, который попытается пройти, напорится на мину. Если начнется реальный глобальный конфликт, эти минные поля на суше и морские мины физически отрежут Калининград от любого снабжения, превращая область в полностью изолированный котел, без возможности получения ресурсов извне. Ни топливо завести, ни продовольствие, ни боеприпасы. Область будет жить только на тех запасах, что есть внутри, а они конечны. Независимо от того, что это на самом деле, политический спектакль или реальная подготовка к блокаде, итог для жителей Калининграда один и тот же. Эра открытых границ, приграничного туризма и легкого транзита закрылась окончательно. Еще 10 лет назад можно было спокойно съездить в Литву за покупками или на выходные. Граница работала быстро, визы выдавали без проблем. Сейчас область постепенно превращается в глухой, отрезанный от Европы военный форпост, окруженный с суши реальными минными полями и противотанковыми заграждениями, а с моря – донными минами в заливе. Область превращается в анклав, в самом прямом смысле этого слова. Кусок территории, полностью окруженный чужими границами. Как жить в таких условиях? Пока ответа на этот вопрос нет. Так что следим за развитием событий и услышимся в новом выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Первая ласточка. В Крыму ограничили продажу бензина в одни руки, а дизель продают только по талонам. На АЗС Севастополя в один автомобиль заливают не больше 20 литров бензина. С дистопливом еще хуже. Его продают только по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Такие ограничения он объяснил возникшими в последнее время логистическими сложностями. О чем идет речь? Дело в том, что с 21 мая власти Херсонской области закрыли для транспорта движение по участку трассы Ростов-на-Дону-Мариуполь-Симферополь. Это ограничение действует возле автомобильного пункта пропуска Джанкой. То есть, по сути, сухопутный коридор в Крым сейчас закрыт. По словам губернатора занятой армией части Херсонской области Владимира Сальда, причина – участившиеся атаки дронов. Это не просто дроны, говорят военные эксперты. Это новейшая разработка – беспилотники Hornet. И особенность их в том, что они не управляются оператором. Это самонаводящиеся при помощи искусственного интеллекта БПЛА. Поскольку связь с оператором у них отсутствует, то и средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют. Эти дроны буквально превратили сухопутный коридор в Крым в мертвую зону, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
17: Вот с помощью этих беспилотников Hornet или Hornet дальностью примерно в 150 километров вооруженные силы Украины держат под огневым контролем вот эту вот дорогу, сухопутный коридор в Крым, и довели дело до того, что власти Херсонской области закрыли движение, значит, снабжение Крыма намного слабее, чем оно было до сих пор. Снабжение происходит теперь только под Керченским мостом, но он не справляется со всеми задачами, которые должны быть.
16: Ограничение на этом участке федеральной трассы, по словам херсонских властей, будет действовать до особого распоряжения. То есть, когда закончится, неизвестно. И все это время будут большие проблемы со снабжением как у группировки войск в Крыму, так и у гражданских. И нехватка топлива – это первая ласточка. Однако проблемы с бензином могут коснуться не только крымчан, но и жителей центральной части России. Удары в глубокий тыл России вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей топлива, поэтому масштабный бензиновый кризис неизбежен, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
18: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Поэтому то, что делает Украина, именно делает сейчас, это работа по схеме, по карте дорожной, которая выстроена и просчитана, я уверен, математически. Обратите внимание, как все синхронизировано. Это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности, потому что ничто не может доехать до пункта назначения.
16: Такими темпами бензиновый кризис осени 2025 года покажется цветочками, говорит экономист. Ведь тогда атаки дронов носили не массовый, а точечный характер. И у России было больше систем противовоздушной обороны. Сейчас же большинство регионов страны попросту оголены, и дроны без проблем залетают в глубокий тыл. Специалисты советуют на ближайшее время не планировать важные поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил уехавшим россиянам судом, назвав их псевдогражданами.
20: Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины, конечно, таких людей ждет судебное разбирательство, и правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан. Есть уголовное наказание за это, придется отвечать, а дальше уже суд учтет и деятельное раскаяние, и что совершали, и почему. Но однозначно такой ответ придется держать. Родина одна. Надо ее защищать и тем более делать все для того, чтобы поддерживать наших солдат и офицеров. По-другому быть не может.
3: Главные новости дня.
16: Все хуже, чем кажется. Центробанк рекордными за четверть века темпами распродает золото. Раньше Россия была одним из крупнейших покупателей золота в мире и приобретала почти всю внутреннюю добычу. Сейчас же ситуация изменилась. С начала года Центробанк продал почти 28 тонн золота, примерно на 4,5 миллиарда долларов. Это крупнейшее сокращение золотого запаса страны с 2002 года. Этот ЗВР, то есть золотовалютный запас, предназначается для подстраховки на случай критических ситуаций. И то, что он распродается именно сейчас, говорит о многом, считает экономист Игорь Липсиц.
21: Бюджетам было плохо, они начали продавать золото, чтобы пополнить остатки. Но больше-то ничего не осталось. Но смотрите, значит, ФНБ, ликвидная часть, крохотная, 4 триллиона всего. Остатки непотраченных прежних денег на казначейских счетах тоже небольшие, где-то около 5 триллионов всего. Ну, в общем, остались ЗВР, вот, которые есть у ЦБ. Но это последние деньги, которые есть у России. Напоминаю, что ЗВР ЦБ – это вообще-то подстраховка на случай кризисных ситуаций. Что называется, придет голод, придет эпидемия, нужно будет срочно покупать. Вот это как раз для этого предназначено ЗВР ЦБ. То есть они сейчас их распродают, потому что, ну вот, нужно как-то залатать дыры в экономике. А дыр много.
16: активно продавать золотые запасы финансовый регулятор начал еще в прошлом году, чтобы помогать покрывать дефицит бюджета на фоне падения нефтегазовых доходов и поддерживать курс рубля. Поскольку ситуация в экономике не улучшилась, в этом году процесс продолжился, объясняют эксперты. Ведь уже слишком велика дыра в бюджете страны, говорит экономист Владислав Жуковский.
0: Ситуация с бюджетом, ну, она уже не просто бедовая, она уже практически катастрофическая. 5,9 триллионов рублей – это превышение расходов над доходами, так называемый дефицит, за январь-апрель текущего года. Что просто было понятно, это уже в полтора раза превышает весь план годовой, который был у Силуанова и у правительства на весь текущий год. И когда власти говорят, ребят, ничего страшного вы не бойтесь, ничего такого удручающего страшного нет, но это вранье, потому что, значит, до конца года мы уже летим к 8-10 триллионам. Это, ну, вполне себе такая оценка, которую озвучивают даже близкие к власти экономисты.
16: Центробанк оказался в безвыходной ситуации. Чтобы покрыть бюджетный дефицит, приходится продавать золотые запасы по крайне невыгодным ценам. Ведь на мировом рынке золото сильно подешевело из-за роста цен на нефть, говорит экономист Игорь Липсиц.
21: Скачок на рынке нефти. А нефть и золото, они живут в противовесе. То есть вот сейчас идет как бы скачок перекладывания денег в нефтяные контракты, и, соответственно, выводятся деньги из золота, и золото пошло вниз. И за последние месяцы российское государство потеряло на обесценение золота, по-моему, что-то порядка 100 миллиардов долларов. Мир взял и ввел санкции против российской торговли золотом, выкинул Россию с лондонской биржи металлов, и теперь Россия это золото продает, насколько мы понимаем, только Китаю с очень большим дисконтом.
16: Операции с золотом до недавнего времени были виртуальными. Правительство продавало драгметалл не на рынке, а Центробанку, де-факто перекладывая золотой запас из кармана в карман. В результате слитки оставались в составе золотых резервов страны. Теперь же ситуация изменилась. ЦБ стал проводить реальные операции по продаже физического золота, как это уже делается с китайскими юанями из Фонда национального благосостояния. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
19: Глава Рособрнадзора Анзор Музаев о том, что девятиклассников обяжут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года.
2: Будут сдавать девятых классов более 1 700 000 выпускников девятых классов. Обязательно русский и математика, и два предмета по выбору. В этом году мы получили тоже поручение президента, и сообщество экспертное, учительское поддержало это. В 28 году у нас появится третий обязательный экзамен устный по истории. Это важный предмет. Экзамен будет обсужден в первую очередь со всеми учителями, учениками, экспертами. На финишной прямой, конечно же, мы проведем апробацию, общественное обсуждение. И в 28 году предмет «История» в устном формате будет проводиться.
22: Учим китайский вместе!
23: Как по-китайски будет слово «телевизор»?
24: Тянши.
23: Еще раз. «Телевизор» по-китайски звучит так.
24: Тянши.
23: И третий раз.
24: Тянши.
23: Учим китайский. Легко и весело.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуации напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
25: Геннадий Зюганов резко выступил против запретов и ограничений в интернете.
26: Вот с интернетом водится. Говорил, и в том числе в больших кабинетах. Вы идете неверным путем. Все равно сейчас можно выйти в любую информацию. Вы не перекроете. Я понимаю вопросы безопасности. Согласен с этим. Но почему Китай пошел по созданию своих сетей? От детей до старушек есть все, что они просят. Почему вы не хотите развивать? Почему Лукашенко не перекрывает свои каналы, а развивает и дополняет? Почему? У нас технически мы можем, давайте решать. Запрещайте все. Я говорю, вы уже достали. На машине колесом наехал, штраф тебе прилетел. Машину поставил, штраф тебе прилетел. Листу собрал, поджег, штраф тебе прилетел. На старый барон клумбу сделал, штраф тебе прилетел. Но у нас же страна не штрафбат. Что ж вы огромного русского медведя дергаете со всех сторон, не только из ней внутри?
25: Депутат Виталий Милонов заявил, что введенный в Томской области запрет на ношение одежды с иностранными надписями – это издевательство над детьми.
5: Ну, с удивлением прочитал распоряжение из

0: над этими распоряжениями тогда смеялись и говорили, вот же дурацкие распоряжения. Ну что ж мы повторяем дурацкий путь? Давайте мы не будем выглядеть посмешищем. Да пусть дети ходят в футболках, в свитерах, там, свитшотах, с какими-то надписями. Мы, естественно, не допускаем, что они там матерные или какие-то вульгарные, неприличные. Но пусть они ходят в той одежде, которая им нравится. Не если это не касается вопросов, когда есть жесткий дресс-код, и все должны ходить в школьной форме. Перестаньте издеваться над детьми. Вы их втягиваете в политику. Вы их втягиваете туда, куда не надо. Пожалуйста, давайте они будут расти прекрасными, патриотичными людьми. Но патриот – это не значит, что у него все футболки только на русском языке.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: После нескольких последних роликов о Беларуси, камрады беларусы присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну, естественно, умнее, чем ЦРУ, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы

0: уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористически был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за 3 дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдержит никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюхом России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной, понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленькие и слабые – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Жребий смерти. Фельдшер из Омской области рассказала, что медиков заставляют ехать на СВО. Надежде 34 года. У нее двое маленьких детей, ипотека и мизерная зарплата фельдшера. Но теперь, помимо материальных проблем, над ее семьей нависла куда более серьезная угроза. Женщину могут отправить на фронт. По словам Надежды, главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому до конца года один сотрудник из учреждения обязан пойти на СВО, якобы добровольно и якобы на один год. Однако Надежда не верит, что дело ограничится годом, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.
3: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. В стране у нас происходит полный пи***. И многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
2: По словам Надежды, желающих добровольно подписать контракт с Минобороны среди ее коллег нет. И до конца года они вряд ли найдутся. Поэтому она уверена, что руководство будет давить на сотрудников и вынуждать их пойти на СВО.
3: Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой. Так, да?
2: Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на СВО пришло не только в ее больницу, но и во все остальные. То есть это повсеместная практика. Фельдшер в ужасе от такой инициативы. В селах и так не хватает медработников. Всюду огромный дефицит кадров. И в такой плачевной ситуации пускать медиков в расход – это неправильно, считает женщина. Сама она говорит, что не намерена гибнуть непонятно за что.
4: Получается, раз я медик, то я должна без вопросов шуровать и отдавать свою жизнь непонятно за что. Я понимаю, если бы у нас была война как Великая Отечественная, то да, я тут бы встала на защиту. Но по факту это не наша война, это деление власти наших Всевышних. И тут, извините, мне жалко наших мальчишек, наших солдат, которые там погибают. И отдавать свою жизнь я не намерена просто так.
2: Надежда говорит, на СВО должны идти исключительно добровольцы, а не женщины, которым нужно воспитывать двоих маленьких детей. И если на фронте такая огромная нехватка людей, что из регионов вымывают остатки медицинского персонала среднего звена, то значит там огромные потери, и шансы выжить невелики. Поэтому женщина категорически отказывается оставлять своих детей сиротами и говорит о проблеме публично. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
6: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
5: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил.
6: Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
5: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
7: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит, мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
5: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
8: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
5: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
9: Оральные победы. Военкор Котенок о новых заявлениях Дмитрия Медведева.
10: На днях Дмитрий Анатольевич, и без того с огромной форой выигравший негласное соревнование среди каналов, бичующих огненным словом, вновь подтвердил свой высокий вербальный класс. Только в одном сообщении он сразу 11 раз наградил эпитетами Зеленского, которому, наверное, и кается до сих пор. Получается, мы не трогаем его физически, но морально давим или пытаемся. В этом, пожалуй, нам равных нет. Как говаривал генерал Корзинкин, нечего их сволочей жалеть. Судите сами, перлы Медведева. Киевский наркоклоун, зеленый упырь, бандеровский вурдалак, ворюга, больная и затравленная крыса. Дмитрий Анатольевич, не останавливайтесь. Стране нужны победы, хотя бы оральные. Других тем более пока что не предвидится. Ну а серьезно если, то грустно это все. Пиздеть, не мешки ворочить.
9: Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о том, как Украина полностью поменяла правила войны.
11: Танки на передовой появляются все реже. Артиллерия едва достает до важных целей. Да и количество отправленных штурмовиков не может гарантировать продвижение. Противник не захотел идти на заклание и поменял правила игры. мы перешли к войне ума и связи. Рота вымуштрованных и откалиброванных солдат теперь точно проиграет роте креативных противников. Теперь важно не как сильно начальник бьет кулаком по столу, а как быстро он замечает таланты и ставит их на службу своему подразделению. И в этом кроется вся суть происходящего. И с этим у нас, надо признаться, все очень туго. Нашей армии следует полностью перестроить свое отношение к человеческому ресурсу. Командир должен не отсекать все нестандартное, а наоборот, видеть оригинальные идеи и бережно их доводить до применения на поле боя. Только ум, связь и скорость изменений смогут нам помочь в технологической гонке, которая развернулась на нашей земле. При старой армейской парадигме мы можем навсегда отстать в битве за наше будущее. Надеюсь, еще не поздно.
9: Военкор Живов о том, как Украина учит американцев воевать.
6: Министр армии Соединенных Штатов Дэн Дрискол заявил, что эта система и ее архитектура управления боем просто невероятная. По его словам, она полностью объединяет каждый дрон, сенсор и огневую платформу в одну сеть. Он также заявил, что американская армия да пока не обладает такой цельной и интегрированной архитектурой. Сейчас военные активно изучают украинский опыт. Кроме того, Дрискол рассказал, что на недавних совместных учениях в Германии украинские специалисты демонстрировали американским военным свои методы ведения современной войны, включая использование дронов и координацию огня через единую сеть. Цитата. «Мы много учились у украинцев. Их система «Дельта» — часть широкой военной цифровой экосистемы, в том числе в беспилотных войсках. Сейчас «Дельта» обзавелась искусственным интеллектом и функционирует на западном спутниковом интернете». Конец цитаты. И я даже не знаю, как это комментировать. Скоро НАТО будет проситься в Украину вступать такими темпами.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Охота за операторами дронов в Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
12: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел. Но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
5: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
8: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
5: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
6: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
5: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба Рубикона, военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
9: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
6: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
9: Роман Сапоньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
13: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
9: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
14: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. на радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
16: Привет-привет.
15: 16 мая 26 года, штаб российской группировки войск «Запад».
16: Угу.
15: Туда с большой помпой прибывает начальник генерального штаба, генерал Герасимов. Звучат бравурные доклады, атмосфера абсолютно грандиозного триумфа.
16: Прямо праздник, да?
15: Именно. Официально заявляется, что российские войска установили контроль над 85% территории. Более того, объявляется о создании смертоносного огневого мешка,
16: из которого у украинских сил якобы вообще нет шансов выбраться.
15: Да, картинка рисуется просто эпическая.
16: Слушай, ну, картинка эпическая, только если смотреть на нее исключительно из штабного кабинета.
15: А если выйти из кабинета?
16: А вот если в этот же самый день посмотреть на лиманское направление из космоса через объективы коммерческих спутников, открывается совершенно иная реальность. Никаких победных маршей по улицам города там нет.
15: Вот об этом колоссальном разрыве между штабными картами и физической реальностью сегодня и пойдет речь. Как вообще генерируются виртуальные победы, когда реальность на Земле кричит об обратном?
16: Ну, если начать разбирать факты по крупицам, весь этот пафос официальных сводок рассыпается моментально.
15: Заявлен же контроль над 85%.
16: Заявлен, да. Но открытые данные спутников, таких как Maxar Technologies или Planet Labs, и анализ УСИНТ проектов, показывают, что зона реального присутствия российских войск составляет максимум от 10 до 15%.
15: То есть разрыв не на 5% ради красного словца. Разрыв колоссальный. 85 против 15.
16: Абсолютно.
15: Как вообще можно заявить о захвате почти всего города, если войска там даже не присутствуют?
16: Весь фокус кроется в том, что это за 10-15%. Речь вообще не идет о жилых кварталах.
15: Так.
16: Нет никакого продвижения в центре Лимана, нет контроля над западными районами. Эти 15% — исключительно промышленные зоны на самой восточной окраине.
15: Железнодорожные пути, ангары, заброшенные склады.
16: Именно. Остатки предприятий, пустыри. Среди городской жилой застройки следов присутствия войск нет вообще.
15: Получается просто виртуозная подмена понятий.
16: Срабатывает классический трюк с юридическими границами.
15: Ну-ка.
16: Это очень похоже на ситуацию, когда человек громко хвастается соседям, заявляя, что захватил весь огромный дом.
15: Ага. А по факту он просто топчется в отдельно стоящем ветхом сарае на самом краю участка. И вся бравада строится на единственном факте. Этот сарай формально обнесен общим забором и входит в единый кадастровый план.
16: Слушай, аналогия с кадастровым планом бьет точно в цель. Манипуляция административными границами тут просто налицо.
15: Юридические границы Лимана.
16: Да. В них включены огромные территории промзоны, лесопосадок на периферии. И если занять часть этой восточной промзоны, технически можно отчитаться о контроле на части территории.
15: Но заявлять о 85% — это же откровенная математическая эквилибристика.
16: Сразу возникает закономерный вопрос. 85% чего именно?
15: Да. Площади в квадратных километрах?
16: Или процента от количества зданий? Или, может, проценты от длины административной границы?
15: Отличная бюрократическая уловка. Нет четкого критерия, нет возможности поймать за руку на конкретные лжи.
16: Но разоблачение все равно происходит. Скрыть масштабные боевые действия невозможно. Достаточно просто проанализировать термические аномалии на спутниковых снимках за первую половину мая.
15: Речь идет об огромных лесных пожарах.
16: Да. Выгорело от 4 до 5 тысяч гектаров леса. Это гигантская площадь. И самое главное, где эти пожары находятся?
15: Не в городе.
16: Они бушуют к северу и к востоку от Лимана, за пределами самого города.
15: То есть это неоспоримо доказывает, что интенсивные штурмовые действия, артиллерия, зажигательные боеприпасы, все это сосредоточено на подступах.
16: Вот именно. Если бы бои реально шли за 85% городской территории, из космоса была бы видна совершенно другая картина.
15: Городские бои оставляют очень специфические шрамы.
16: Сплошная зона тотальных разрушений, стертые с лица земли кварталы. Но сам Лиман не имеет тех масштабных следов свежих разрушений, которые неизбежно сопровождали бы заявленный штурм.
15: Значит, город стоит относительно целый, а вокруг него пылают леса.
16: Угу.
15: И раз уж реальные бои завязли в полях на подступах, возникает вопрос, что там физически происходит с наступающими колоннами.
16: Угу.
15: Почему именно в середине мая штабу так срочно понадобилось рапортовать о создании огневого мешка?
16: А вот тут начинается самое интересное. Если отложить в сторону официальные пресс-релизы и открыть сообщения российских Z-каналов, картина вырисовывается просто катастрофическая.
15: А эти ресурсы крайне сложно заподозрить в симпатиях к противнику?
16: Конечно. Их ведут и читают военные прямо на земле. Там сообщается о разгроме как минимум двух батальонных тактических групп.
15: Ого! Две БТГ — это серьезнейший удар по боеспособности. Сотни единиц техники, личный состав.
16: И этот разгром происходит прямо на открытой местности. Локация очень конкретная, зона между селом Дробишево и восточными окраинами Лимана.
15: Спутники это подтверждают.
16: Полностью. Снимки высокого разрешения показывают остовы уничтоженной российской бронетехники прямо на лесных и полевых дорогах.
15: Подожди, а как такое происходит до входа в город? Почему они не могут просто проскочить этот открытый участок?
16: Применяется тактика отрицания зоны. Украинская артиллерия в плотной связке с разведывательными и ударными беспилотниками методично выбивает наступающие колонны еще на дальних подступах.
15: Беспилотники работают как невидимый барьер.
16: Они висят в воздухе постоянно. Любое движение техники засекается за километры.
15: Если бы колоннам удалось прорваться в плотную городскую застройку, эффективность дронов могла бы снизиться.
16: Да, техника могла бы прятаться между зданиями. Но до спасительной застройки она просто физически не доезжает.
15: И тут наслаивается логистический кошмар. Наступление требует астрономического количества ресурсов.
16: Чтобы поддержать заявленный темп, российской группировке войск «Запад» ежедневно требуется доставлять на передовую от 5 до 10 тысяч артиллерийских снарядов.
15: 10 тысяч снарядов в сутки — это же бесконечные вереницы грузовиков,
16: которые вынуждены передвигаться по всем тем же простреливаемым дорогам. Обеспечить скрытный подвоз такого объема грузов в нынешних условиях абсолютно прозрачного поля боя практически невозможно.
15: Давай сложим это в единую картину. Горящие леса на окраинах, сгоревшие колонны техники и разгром двух БТГ, тяжелейший кризис снабжения.
16: Угу.
15: Как на фоне всего этого можно заявлять о победе?
16: Есть еще один факт, который штабные сводки полностью замалчивают. С 10 по 13 мая, прямо перед визитом Герасимова, произошло реальное отступление.
15: Отступление прямо перед победным рапортом?
16: Да. После серии жестких контратак российские подразделения были вынуждены откатиться к северо-западу от Дробышева. Потеряны позиции, которые занимались ранее.
15: И ровно на фоне этого отступления и разгрома колонн звучит термин «огневой мешок».
16: Это просто поразительно.
15: Термин-то громкий.
16: Но если вспомнить классическую военную историю «Битву при Каннах», где Ганнибал окружил римлян, мешок означает, что враг заперт. Абсурд. Ведь западные дороги абсолютно свободны. Трассы на Торское и Барвенково под полным контролем украинских войск.
15: По этим трассам спокойно перемещается транспорт. Идет ротация личного состава, эвакуация раненых, бесперебойно подвозятся боеприпасы. Ни о каком перекрытии путей отхода не идет и речи. То есть на земле происходят локальные поражения, отступления, и тут же выдается заявление об огневом мешке.
16: Получается, это просто информационная дымовая завеса.
15: Попытка замаскировать катастрофу тех самых двух БТГ за фасадом выдуманного успеха.
16: Нужно было срочно перебить негатив от потерь под Дробышево.
15: Складывается странная картина. Военные блогеры пишут о потерях, осинт-аналитики публикуют точные карты, спутниковые снимки лежат в открытом доступе. Зачем российский генеральный штаб делает заявления, которые опровергаются за пару кликов?
16: Вот. Кому на самом деле предназначена эта ложь?
15: Да, противник знает реальное положение дел. Аналитики знают, кого они пытаются обмануть.
16: Здесь вступает в игру феномен так называемой вертикальной дезинформации. Эта ложь направлена вовсе не на внешнего наблюдателя и не на противника. Она адресована строго наверх собственному руководству.
15: То есть визиты высокого начальства работают как катализатор этой лжи?
16: Безусловно. Приезд высшего руководства всегда сопровождается жестким требованием продемонстрировать результаты.
15: Ну да, командирам на местах жизненно необходимо показать прогресс на картах. Иначе трибуналы, снятие с должностей.
16: Никто в здравом уме не хочет выходить к начальнику генерального штаба и докладывать, мы тут потеряли две БТГ на марше и отступили.
15: Куда безопаснее для карьеры отчитаться о занятии какой-то мифической промзоны и назвать это контролем над 85% Лимана.
16: Именно так.
15: Срабатывает эффект испорченного телефона. Знаешь, классический пример из корпоративной культуры. Менеджер на местах полностью проваливает сроки, но в отчете пишет проект на стадии активного внедрения.
16: А директор департамента читает это и докладывает вице-президенту. Проект успешен на 70%.
15: В итоге генеральный директор выходит на сцену перед инвесторами и под аплодисменты объявляет о полной победе и захвате рынка на 85%.
16: Корпоративная аналогия популярна, но здесь я поспорю.
15: Почему?
16: В бизнесе есть предохранитель. Генеральный директор рано или поздно задаст вопрос про реальную прибыль. Ему нужны цифры на счетах. Если денег нет, презентация не спасет.
15: А в военной бюрократии разве не нужны реальные территории?
16: В том-то и парадокс. Само высшее политическое руководство зачастую отчаянно нуждается в этих фейковых процентах не меньше, чем лейтенант в окопе.
15: Зачем руководству обманываться?
16: Для поддержания медийного шума, для создания нужного фона в новостях. Им жизненно необходима история громкой победы прямо сейчас, чтобы перекрыть негативные сводки с других участков фронта.
15: Возникает идеальный замкнутый круг.
16: Идеальный симбиоз. Низам страшно сказать правду, потому что накажут. А верхам политически выгодно услышать ложь. Эта ложь устраивает абсолютно всех участников вертикали.
15: И для того, чтобы эту ложь красиво оформить, используются очень конкретные картографические фокусы.
16: О да, создание виртуального окружения на бумаге – это целое искусство. Выделяются 4 шага, как реальность искажается для докладов.
15: Первый шаг – это изменение масштаба.
16: Да, показывает карту всего региона. На фоне Донбасса сам лиман выглядит как крошечная точка, и вокруг нее рисуют жирные красные стрелки наступления.
15: Визуально у генерала создается полное ощущение плотного кольца.
16: Стрелки-то смыкаются. Второй шаг – полное игнорирование глубины местности.
15: На таких схемах не видно ландшафта, не видно, что между передовыми позициями и самим городом пролегают километры никем не контролируемой территории.
16: Густые леса, реки, мелкие поселки. На бумаге все это просто закрашивается ровным цветом.
15: Третий шаг – это спекуляция границами, о которой шла речь в начале. Взяли кусок пустующей промзоны, записали как процент захваченной территории.
16: Ну и четвертый шаг – временная неопределенность. В докладе не объясняется, в чем измеряются эти проценты. Если начнут задавать вопросы, всегда можно сказать про другую методику подсчета.
15: Вся эта механика работает на одну цель – создание убедительной картинки для телевизионных сводок и красивых папок с докладами.
16: Но система такого масштабного очковтирательства возникла далеко не сегодня. Ситуация вокруг лимана имеет свою долгую историю.
15: Да, лиман используют в качестве информационного фантома не первый год. Если отмотать время назад, ровно в апреле 2025 года звучали практически идентичные заявления.
16: Официально говорили о контроле над 70% города и тоже заявляли о тактическом кольце.
15: За этот год линия фронта на лиманском направлении фактически не сдвинулась.
16: Территориальных изменений нет, однако процент контроля магическим образом вырос с 70 до 85.
15: Складывается стойкое впечатление, что лиман приобрел статус некого сакрального символа.
16: Символическое значение этого города для командования давно перевесило любую объективную военную целесообразность.
15: И тут открывается самое страшное. Дезинформация такого уровня не просто формирует медийные иллюзии, она в корне разрушает само военное планирование.
16: Опираясь на победные доклады, командование распределяет ресурсы, искренне веря, что город уже почти взят.
15: В результате отдаются приказы снова и снова штурмовать пустоту.
16: Солдаты идут на позиции, которые на штабных картах числятся зачищенными, а в реальности там их ждет подготовленный артиллерийский огонь.
15: Продолжение бессмысленных атак ради поддержания однажды заявленной лжи.
16: Плюс этот информационный пузырь полностью уничтожает переговорные позиции. На международных площадках дипломаты с обеих сторон имеют доступ к спутникам.
15: Они прекрасно видят реальную расстановку сил.
16: Видят каждый сгоревший танк. Пытаться блефовать выдуманными процентами в условиях абсолютной прозрачности просто смешно. Этот блеф больше не работает.
15: Это поведение отчаявшегося игрока в покер, который долго блефует со слабой раздачей.
16: И так вживается в роль, что сам начинает верить, будто у него на руках флеш-рояль.
15: И ослепленный собственной иллюзией ставит на кон все фишки.
16: Но реальная проблема глубже. В покере игрок где-то в глубине души понимает, что обманывает. А здесь колоссальная структура теряет связь с реальностью. Ложь становится железобетонным фундаментом для принятия решений.
15: На этом фундаменте отдаются реальные приказы убивать и умирать. Иллюзорный штабной успех материализуется в виде физических жертв на поле боя. Ради поддержания мифа приходится продолжать гибельные атаки. Конфликт искусственно затягивается.
16: В топку штурма невидимого огневого мешка сжигаются все новые ресурсы.
15: Это оставляет место для серьезных размышлений. Что вообще происходит с любой сложной структурой, будь то армия или государственная система, когда ее кровеносная система начинает перекачивать вместо фактов удобные иллюзии?
16: Система начинает пожирать саму себя. Как долго такой механизм способен работать на самообмане, прежде чем столкновение с реальностью окажется фатальным?
15: На этот вопрос ответит только время. Но объективные факты в 21 веке всегда оставляют цифровой след.
16: Спутники фиксируют все. Термические аномалии, разрушения. Скрыть правду в прозрачном мире становится технически невозможно.
15: Информация сегодня — это главное оружие. Нужно уметь ее анализировать. На этом разбор подошел к концу.
16: Пока-пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1,5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании ЦФИ Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
18: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
17: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
18: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2,5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
17: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
18: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
17: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
18: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
17: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
18: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
17: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычные СМС продолжат работать без изменений. В общем, на 5-м году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской гражданской обороны к особым режимам и ремонтирует убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
19: Литва запускает на границе с Калининградом масштабный проект «Восточный дозор». Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально объявил о планах создать сплошные минные поля на всей протяженности границы с Калининградской областью. По факту это будет выглядеть так. Противопехотные мины вдоль всего забора, комбинированные с заграждениями против тяжелой техники. Произошло это буквально через пару месяцев после того, как Литва вместе с Финляндией официально вышла из Оттавской конвенции, которая как раз запрещала использование противопехотных мин. Кстати, программа называется Eastern Flank Watch – «Восточный дозор». Самый наглядный пример того, как это работает на практике – мост королевы Луизы между литовским Панемуне и калининградским Советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году. Памятник архитектуры, который формально является собственностью России. Но литовские инженеры установили укрепление вплотную к своей стороне границы, не спрашивая ни у кого разрешения. Конструкция включает не просто обычные блокпосты, а тяжелые бетонные пирамиды под названием «Зубы дракона». Эти пирамиды расставлены в шахматном порядке, так что между ними может пройти только легковая машина, и то с трудом. Любая попытка проехать на грузовике или бронетранспортере упирается в бетон. Плюс стальные противотанковые ежи, сваренные из рельсов конструкции высотой около метра, которые рвут гусеницы и протыкают днище техники. И бухты колючей проволоки повышенной прочности. Это не обычная армейская колючка, а специально заказанная усиленная проволока толщиной 8 мм, которую нельзя перекусить обычными кусачками. То есть они прямо заказывали спецификации посерьезнее стандартных. Значит, рассчитывали на что-то конкретное. Но это только видимая часть укреплений. Помимо бетонных заграждений, которые все видят, литовская армия применила скрытые инженерные решения в опорах приграничных мостов и в поймах рек на берегах Немана. Там установлены специальные комплекты съемных стальных балок и так называемые «испанские лошади». Это X-образные металлические конструкции, которые использовались еще со времен гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления, вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. Если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время. А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа к региону, создает системы препятствий. Минные поля на суше, противокорабельные ракеты на побережье, донные мины в проливах, истребители-перехватчики в воздухе. Цель — не уничтожить противника в открытом бою, а просто не дать ему подойти к важной территории. Окапывание на суше с минными полями и взорванными мостами синхронизировано с действиями на море, где страны Балтии и Финляндия закупают донные мины, способные запереть Финский залив. Причем не обычные контактные мины времен Второй мировой, а современные придонные мины с акустическими и магнитными датчиками, которые реагируют на шум винтов и магнитное поле корпуса корабля. Их практически невозможно обнаружить троллением, и они могут лежать на дне годами в спящем режиме, пока не получат сигнал активации. Финляндия уже объявила о закупке таких мин на сумму в 200 миллионов евро. Эстония заказывает аналогичные системы. Если эти мины будут установлены в Финском заливе, который в самом узком месте имеет ширину всего 28 километров, то выход из Калининграда в Балтийское море можно полностью перекрыть. Любой корабль, который попытается пройти, напорится на мину. Если начнет

0: Граница работала быстро, визы выдавали без проблем. Сейчас область постепенно превращается в глухой, отрезанный от Европы военный форпост, окруженный суши реальными минными полями и противотанковыми заграждениями, а с моря — донными минами в заливе. Область превращается в анклав в самом прямом смысле этого слова. Кусок территории, полностью окруженный чужими границами. Как жить в таких условиях? Пока ответа на этот вопрос нет. Так что следим за развитием событий и услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
3: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
2: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
4: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
2: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
5: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
2: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия».

0: Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Управляющий Скопинской епархии епископ Питирим поведал прихожанам краткую историю жизни и падения одного молодого гея.
3: Я однажды отцу Василию рассказал случай, который произошел у нас, в нашей епархии, в Ряжском благочине, когда один молодой человек, гей, а гей-то переводится, этимология этого слова, это радость и веселье тоже, вот, этот молодой человек поменял пол. Вот. А потом стал наркоманом или был наркоманом. Вот. А потом впал в какое-то такое отчаяние, бросился с моста и покончил жизнь самоубийством.
1: Криминальные новости.
4: Житель Санкт-Петербурга забил соседа по коммуналке кувалдой до смерти. Тело 66-летнего мужчины нашли в квартире на улице Руднева. По версии следствия, во время конфликта сосед несколько раз ударил его кувалдой по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Нападавшего задержали и предъявили ему обвинение по статье убийства. Сейчас решается вопрос об аресте. На СВО погиб главарь ОПГ черных риэлторов Краснодарского края Михаил Литовко. По данным ШОТ, его тело смогли идентифицировать и опознать лишь спустя полтора года после смерти. 16 лет назад Литовко и его подельник сожгли дом, задушили несколько человек и продали чужую недвижимость по липовым документам. После того, как сообщники провернули несколько таких похожих эпизодов, Литовко посадили в тюрьму. Но спустя 11 лет отсидки в 2023 году преступник подписал контракт с Минобороны и ушел в штурмовую пехоту. В результате черный риэлтор оказался на передовой и примерно полтора года назад погиб. Однако опознать его тело удалось только сейчас. Ранее судимого за убийство целой семьи участника СВО освободили от наказания за кражу. Новосибирский гарнизонный суд признал военнослужащего Алексея Золочевского виновным в краже с проникновением. Он залез на дачу, украл игровую приставку Sony и был пойман самими дачниками. Ему назначили штраф в 25 тысяч рублей, но и его платить не пришлось. Время в СИЗО суд зачел как уже отбытое. Ранее Золочевский в Якутии получил 25 лет строгого режима за расправу над целой семьей. В 2009 году трое мужчин с обрезами ворвались в дом в Якутске и расстреляли супругов Слепцовых. После убийства они забрали вещи и угнали машину. В соседней комнате в этот момент были маленькие дети убитых – 3-летний мальчик и грудная девочка. Несмотря на срок в 25 лет, уже к 2025 году Золочевский снова оказался на свободе, подписав контракт с Минобороны. И почти сразу снова попал на краже. Теперь уже на 2 миллиона рублей. Но до суда дело почему-то так и не дошло. Житель Чечни избил мужчину, который пришел на стадион с женой. Против жителя Веденского района Чечни Акрамана Эльмурзаева возбудили уголовное дело о нанесении побоев и применении силы к сотруднику полиции. По данным пресс-службы районного суда, 17 апреля Эльмурзаев увидел на стадионе мужа и жену. Они занимались бегом. Под предлогом того, что тот не должен допускать нахождение своей супруги в местах присутствия чужих мужчин, Эльмурзаев ударил мужчину по лицу. Пострадавший написал заявление в полицию. На следующий день его и Эльмурзаева вызвали в кабинет замначальника отдела МВД для профилактической беседы. Но и там мужчина продолжал проявлять агрессию. После очередного замечания в свой адрес Эльмурзаев нанес сотруднику полиции удар кулаком в височную область головы, говорится в сообщении. Ранее Акраман Эльмурзаев возглавлял московскую строительную фирму, следует из данных базы «Контурфокус». Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений о том, что во всех войнах виноваты любые права и демократия.
5: Если проанализировать, то всякий раз эти скорби завершались победой, а скорбям предшествовало отступление от веры, отступление от традиции, отступление от Бога. Это накануне Отечественной войны 1812 года. В России было стыдно разговаривать на русском языке и копировали французские, европейские обычаи. Это накануне Великой Отечественной войны закрывались храмы и изгонялось все, что связано с Богом из жизни народа. Это накануне специальной военной операции в течение 30 лет мы перенимали со всех стран все, что не попадя, любую демократию, любые права, и совершенно забывали о тех укладах и традициях, которые дарованы нам. Бог всякий раз обращал милость к нашему народу. И после такого отступления и скорби сражений даровалась победа.
1: Главные новости дня.
6: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перелалочный пункт «Шисхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
7: Один вон, блядь, в «Транснефть», блядь, попал. Терминал, точнее.
6: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шисхарис» плотно атаковали в марте и апреле. Но защитить стратегические объекты военные так и не смогли. Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
8: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска? Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
6: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Военный адвокат.
9: Здравствуйте. Вот только недавно мы говорили о том, что военнослужащие, которые воюют в Курской области, получают те же права, что и участники СВО. И уже опубликован указ президента Российской Федерации от 9 декабря 2024 года за номером 1053 о внесении изменений в некоторые указы президента Российской Федерации. Этот указ исключает территориальный признак спецоперации из указов президента, регламентирующих отдельные выплаты военнослужащим. Это значит, что в случае гибели военнослужащего, мобилизованного, контрактника или добровольца при выполнении задач СВО, например, на территории Курской области, члены его семьи теперь смогут получить не только страховую выплату и единовременное пособие, как ранее, в сумме около 8 миллионов, но также единовременную выплату по указу президента в размере 5 миллионов рублей, которую получают семьи погибших участников СВО. Если же военнослужащий получил ранение при выполнении задач СВО за пределами зоны СВО ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, На военнослужащих распространяется такая же схема выплат, как и на участников СВО. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Учим китайский вместе.
10: Как по-китайски будет полиция?
11: Чинча.
10: Еще раз. Полиция по-китайски будет звучать так.
11: Чинча.
10: И третий раз.
11: Чинча.
10: Учим китайский легко и весело.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Политический обозреватель Дмитрий Дризе об итогах визита Владимира Путина в Китай.
13: Россия и Китай подтвердили курс на долгосрочное партнерство. Приняли декларацию об установлении нового многополярного миропорядка. Говоря простым языком, стороны против гегемонии одной страны. Понятно какой. В итоговом документе также подчеркивается, что так называемый «золотой купол» Дональда Трампа, новая еще не построенная система глобального ПРО, является угрозой мировой стабильности. Что касается Украины, стратегические партнеры выступают за устранение первопричин кризиса на основе принципов Устава ООН. Также Москва и Пекин осудили милитаристские поползновения соседней Японии. В разделе «Экономика» главная тема. «Сила Сибири-2». Новый газопровод по доставке газа из России в Китай. Здесь по-прежнему идет согласование деталей и нюансов. Не первый год это продолжается. Тем не менее, российская сторона сохраняет оптимизм. Но итоговый контракт так и не был подписан. В общем и целом, так кажется, что на очередном празднике российско-китайской дружбы незримо присутствовал Дональд Трамп, который совсем недавно побывал в Поднебесной. Слово президент США повторил тезис о том, что хорошо ладит с обоими лидерами. Есть некоторые основания предполагать, что главная цель пребывания Владимира Путина – это поддержка нового китайского лидерства. Похоже, что именно так председатель Си Цзиньпин понимает многополярный мир. Пекин позиционирует себя как альтернативный Америке центр силы, с которым многие должны считаться, в том числе и сама Америка, с ее противоречивым лидером. Соответственно, мнение Китая должно быть решающим при урегулировании больших конфликтов от Украины до Ирана. Это, конечно, замечательно, но возникает маленький вопрос о месте России на этом празднике китайского лидерства. Речь идет о равноправном участии в разрешении глобальных проблем или друг и стратегический партнер обладает, скажем так, большей квотой? Как-то все это не очень понятно выглядит. Пояснение требуется. И как быть с Америкой? Похоже, что Дональд Трамп от своего лидерства не отказывается. Так кажется, что проект многополярного мира немного сыроват. В общем, в целом, похоже, что больших перемен этот визит миропорядку не сулит. Горячие точки по-прежнему остаются таковыми. Впрочем, посмотрим. Возможно, есть некая скрытая интрига, которая еще напомнит о себе.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
8: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
6: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил:
8: если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
6: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
14: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит: мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
6: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять: если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
15: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио: если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается. Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
6: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
16: Военкор Коц о том, как Германия открыто объявила Россию врагом.
17: Министр обороны Германии Борис Писториус блещет историческими познаниями. «Мы помним нашу историю, но Россия снова наш враг. Мы должны объяснить немцам, не пугая их, что со стороны России вновь возникла угроза, с которой Германия не сталкивалась в последние 30 лет». Наверное, Писториус оговорился и вместо 30 лет хотел сказать 81 год, когда Красная Армия взяла Берлин. Угроза для немцев тогда была действительно нешуточная. Дальше власти Германии, видимо, начнут объяснять немцам, не пугая их, что нужна еще одна операция «Барбаросса». Чтобы коварные унтерменши с Востока вновь не вторглись в просвещенную и демократическую Европу.
16: Военкор-канал «Записки ветерана» про Калининград, на который могут напасть в любой момент.
18: Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью призвал НАТО прорваться в Калининград, заявив, что у Альянса есть средства для уничтожения российских военных баз в регионе. В нашем МИД это назвали слабоумием и отвагой, а зампред комитета Заксобрания области Евгений Мишин – истерикой. И, безусловно, можно сколько угодно иронизировать над слабоумием и отвагой прибалтийских политиков, уже не стесняющихся никаких заявлений. Но на фоне политического пинг-понга идут реальные действия. В Литве формируется немецкая танковая бригада. Объемы грузоперевозок в Калининград автотранспортом упали в 3 раза. Брюссель и Вильнюс, вопреки действующим соглашениям, продолжают вводить ограничения. Пока это больше похоже на преднамеренную истерику малых стран, пытающихся набрать политические очки. Однако тренировки НАТО по морской блокаде и прорыву в Калининград – сегодняшняя реальность, которая должна нами восприниматься максимально всерьез. Могу только надеяться, что наверху это понимают.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
19: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
6: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
8: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
6: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
20: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
6: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Охота за операторами дронов. В Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
21: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел, но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
6: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по 2 ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
15: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
6: Военные блогеры шокированы 2 ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
8: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
6: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба Рубикона, военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
0: Представьте такую картину. Обычный день, и тут смартфоны внезапно теряют сеть.
3: Ага.
0: Люди пытаются запустить VPN, он не подключается. Мессенджеры лежат, сайты вообще не грузятся, а по телевизору в это время дикторы тревожными голосами сообщают о какой-то беспрецедентной массированной кибератаке из-за рубежа.
3: Звучит, знаешь, как завязка дешевого киберпанк-триллера.
0: Вот именно. Но что, если аналитика показывает, что это вполне реальный, уже протестированный сценарий, который готовится прямо сейчас? Привет!
3: Привет-привет!
0: Это подкаст «Разбор дня», и сегодня мы без долгих вступлений ныряем в факты. Мы разбираем огромный массив данных, который указывает на один абсолютно четкий факт. Российские власти системно и методично готовятся объявить новую волну принудительной мобилизации.
3: Да, и самое интересное во всей этой истории – это то, как именно они это делают. Потому что тут применяется классический метод второго дна.
0: То есть маскировка.
3: Подготовка к этой самой мобилизации мастерски прячется под совершенно другой процесс. Ну, вот это усиление блокировок в интернете, создание так называемого суверенного интернета в 25-м и 26-м годах, это никакая не защита от мифических хакеров.
0: Угу.
3: По факту это целенаправленная постройка инфраструктуры жесткого цифрового подавления.
0: Я хочу понять, как вообще пустеющие военкоматы в российских регионах заставляют чиновников тянуться к рубильнику от глобального интернета. Давай начнем прямо с базы.
3: Давай.
0: Я смотрю на цифры, и у меня просто когнитивный диссонанс. Сейчас ведь российские регионы буквально соревнуются, кто даст больше миллионов рублей за подписание контракта.
3: О да, выплаты бьют все рекорды.
0: Ну вот, а по базовым законам экономики, если ты так задираешь цену, предложение должно просто улетать в космос. Но статистика первого квартала 26-го года показывает абсолютный обвал. Как это вообще работает?
3: А вот так, что экономические законы просто ломаются, когда в уравнение добавляется, ну, экзистенциальный риск. Давай посмотрим на эти цифры. Первый квартал 26-го года число новых контрактников падает до двухлетнего минимума. Это где-то 70 с половиной тысяч человек.
0: С ума сойти.
3: Среднесуточный темп по стране обвалился с 1000 человек до 800 в день. И самое показательное здесь – это Москва.
0: Подожди, Москва? Казалось бы, город, где денег просто куры не клюют. Традиционно мощный центр вербовки.
3: Вот именно, финансы там безграничные. Но мы видим, что в декабре 25-го года в Москве было подписано всего 879 соглашения.
0: Ого!
3: Это минус 25% по сравнению с 2024 годом. А в регионах статистика, ну, вообще мрачная. Там, где раньше пункты отбора забирали по 40 человек, сейчас еле-еле наскребают меньше 10 в месяц. Это называется эффект дна резервуара.
0: Слушай, но это реально похоже на какой-то аукцион? Ведущий кричит в микрофон, ставки взлетают до небес, сыплются миллионы, а в зале просто никого нет. Стулья пустые.
3: Отличная метафора, да. Причем проблема даже не только в том, что людей количественно стало меньше. Качество этого потока тоже колоссально просело.
0: То есть идут не те, кто нужен?
3: Абсолютно не те. Сейчас идут люди с подорванным здоровьем, без физической подготовки, с нулевой мотивацией. Система просто вычерпала всех тех, кто, в принципе, был готов брать в руки оружие за деньги.
0: Ну хорошо, но если эти стимулы больше не работают, а зачем государство продолжает раздувать выплаты? Зачем вливать эти миллиарды, если выхлопа нет?
3: А тут кроется второе дно. Увеличение денег – это уже не показатель успеха вербовки.
0: А что тогда?
3: Это отчаянная попытка выкупить согласие общества перед тем, как перейти к неизбежному принуждению. Почему твой зал на аукционе пуст? Да потому что работает живая, абсолютно неконтролируемая антиреклама.
0: Сарафанное радио.
3: Да. Вдовы, раненые, сообщения в Телеграм от тех, кто уже там. Люди ведь не слепые, они видят реальные потери. Вся эта информация просачивается сквозь фильтры и формирует у местных жесткое понимание. Никакие миллионы этого риска не стоят.
0: И вот тут мы как раз подходим к главной развилке. Если чековая книжка порвана, если добровольцы закончились, ну, по логике остается только применение силы. Но мы же понимаем, принудительная мобилизация – это гигантский политический риск.
3: Огромный риск. И чтобы его как-то застраховать, государство начинает строить новую архитектуру контроля. Это то, что называют борьбой на горизонтальном фронте. С 26 года в России активно внедряют новые правила и включают на полную мощность технологии DPI.
0: Так, стоп. Давай тут притормозим для тех, кто не особо шарит в айтишных терминах. Что такое этот DPI и как он физически работает? Это ж, ну, не просто какая-то программка на компе у чиновника.
3: Нет-нет, DPI — это Deep Packet Inspection — система глубокой фильтрации трафика. Давай на пальцах.
0: Давай.
3: Представь, что обычный интернет — это почта. Провайдер — это почтальон. Он видит конверт, видит адрес отправителя и адрес получателя, но он понятия не имеет, что внутри письма, и просто несет его по адресу.
0: Логично.
3: И если государство захочет остановить рассылку, ему придется звонить каждому местному почтальону и требовать «не носи письма на эту улицу».
0: Но это же бред, это долго. Какой-нибудь условный провайдер в регионе может банально не успеть или вообще саботировать звонок.
3: В том-то и дело. А теперь представь, что DPI — это такой гигантский рентгеновский аппарат на главной сортировочной станции. И сидят за ним напрямую спецслужбы. Этот рентген не просто светит конверты снаружи, он может мгновенно анализировать текст внутри всех писем одновременно.
0: Жесть.
3: Да, и автоматически сжигать те, где есть запрещенные слова или какой-то не тот язык. Технически это железо ставится прямо на узлах связи, и оно дает возможность Роскомнадзору и ФСБ, централизованно сидя в Москве, просто отключать глобальные платформы, без всяких звонков местным провайдерам.
0: И, я так понимаю, параллельно с тем, как они этот рентген закупали и ставили, они еще и медийную почву готовили. Людям же постоянно в уши льют про какие-то мифические кибератаки извне.
3: Да, да, это классическое предупредительное фреймирование. Для них Telegram, WhatsApp, YouTube — это вообще не соцсети с котиками. Это опасная инфраструктура горизонтальной коммуникации, где люди могут договариваться мимо государства.
0: То есть, погоди, вся эта басня про защиту от киберугроз — это просто ширма? Это не крепостная стена от врага, а звуконепроницаемая комната, чтобы никто не услышал, как людей крутят внутри страны?
3: В точку. Разница принципиальная. Цель ведь не посты оппозиционеров удалять. Цель — выбить сам фундамент координации. Государство готовит аварийный режим.
0: Чтобы никто не смог собрать чат.
3: Именно. Нет мессенджеров, нет чатов родственников мобилизованных. Правозащитники отрезаны. Кампания по уклонению невозможна. Это просто превентивное обезоруживание перед ударом.
0: Слушай, ну давай тогда перейдем к самому удару. В фактории есть прямо пошаговый разбор того, как будет выглядеть этот час икс. Вот система решает все, на фронте людей нет, дергаем рубильник, что происходит на улице.
3: Это называется технология киберприкрытия. Сначала они официально орут о масштабной атаке на критическую инфраструктуру.
0: То, с чего мы начали.
3: Да, под этим соусом интернет просто ложится. Внешние сервисы в ауте, сообщения не уходят, навигаторы сбоят, общество мгновенно погружается в хаос.
0: Дезориентация полная.
3: Абсолютная. И вот в этой серой зоне происходит главное. Пока люди звонят провайдерам и перезагружают роутеры, объявляется набор.
0: Но слово «мобилизация» они же не скажут.
3: Ни за что. Это будет дополнительный призыв, ротационные мероприятия, как угодно. Вводится цифровое осадное положение. Власти прекрасно понимают, что недовольство будет. У них нет иллюзий на этот счет.
0: Ну еще бы.
3: Но главная валюта здесь – это время. Блокировка создает колоссальный временной лаг. Пока обычный мужик пытается понять, что происходит, пока ищет работающий VPL, а DPI их тоже режет на лету, пока пытается дозвониться жене, электронные реестры уже выплевывают повестки.
0: То есть им нужно буквально пару дней форы? Пока общество слепое и глухое, списки сформированы, повестки розданы, а люди уже физически едут в автобусах.
3: Совершенно верно. Из каждого утюга льется один и тот же нарратив про героический долг.
0: А человек сидит в квартире и даже не знает, что на соседней улице происходит.
3: Да. Этот вакуум нужен, чтобы скрыть реальную картину на сборных пунктах и, главное, скрыть фронтовые потери. Подавляется то, что называют всплеском правды.
0: Никто не может закинуть видео с фронта.
3: Вот именно. Если бы интернет работал, люди бы сразу начали шерить видео про нехватку снаряжения, про мясорубку, и это могло бы спровоцировать лавинообразные отказы прямо в военкоматах. А цифровая осада просто лишает людей возможности увидеть масштаб беды.
0: Знаешь, я слушаю тебя, и у меня в голове крутится один вопрос. Отключение интернета – это же выстрел себе в ногу. Это паралич банков, логистики, экономики. Принудиловка – это социальный взрыв. Это токсичные шаги. Что заставляет их идти ва-банк?
3: Математика. Математика, которая тут предельно жестока. Смотри, в 2025 году армия провела рекордный набор контрактов – почти 295 тысяч человек.
0: Огромная цифра.
3: Огромная, но этот объем только останавливал кровотечение. Статистика безжалостна, ежемесячные потери превышают объемы нового пополнения. Армия физически не успевает формировать резерв, она перемалывает людей быстрее, чем нанимает новых, через ту самую чековую книжку. Это структурный дефицит.
0: То есть логика страшная. Добровольцы кончились, фронт жрет ресурсы, значит, принуждение – это уже не вариант из меню, это математическая неизбежность.
3: Да. Экономику уже перевели на военные рельсы. И человеческий ресурс пойдет следом. Это вопрос выживания системы, которую они сами построили. Но почему они действуют именно через блокировку? Тут надо вспомнить травму 22-го года.
0: Сентябрь 22-го. Первая волна.
3: Да. Вспомни, какой это был шок. Массовый отток сотен тысяч за границу. Очереди на границах. Протесты в национальных республиках.
0: И это координировалось просто моментально? Через Телеграм?
3: В считанные часы.
0: Я помню, люди создавали чаты за минуты, скидывали инструкции, где стоят гаишники, какие границы открыты, как обойти блокпост. Информация летела как пожар.
3: Они проанализировали этот хаос и поняли, именно цифровая свобода дала людям шанс сбежать. И чтобы закрыть это окно возможностей, они выкатили электронные повестки, закрывающие выезд юридически, и построили рубильник DPI, который закроет возможность договориться физически.
0: Страх перед хаосом заставляет их просто вырубить свет.
3: Угу.
0: Но знаешь, меня зацепил еще один фактор страха. Страх перед саботажем в тылу. Как вообще блокировка интернета спасает от саботажа на заводах? Я тут механику не очень улавливаю.
3: Это тонкий психологический момент. Представь, люди загнаны в угол. На улицу выйти страшно, сразу упакуют, границы закрыты. Что остается делать?
0: Тихо сопротивляться.
3: Да. Начинается скрытый саботаж. Итальянская забастовка. Люди уклоняются от работы на критических производствах, берут массовые больничные, намеренно ломают станки или замедляют логистику. Все вроде на рабочих местах, но система буксует.
0: Но слушай, пара человек на огромном заводе ничего не изменят. Чтобы это работало, саботаж должен быть массовым.
3: Бинго. А массовость требует координации. Нужно, чтобы целые цеха или автопарки договорились действовать одновременно. А как они договорятся?
0: Только через мессенджеры.
3: Вот. Блокировка интернета делает координацию такого скрытого бунта максимально дорогой и сложной. Государство дробит общество на атомы. Ты сидишь на работе и просто боишься сказать лишнее слово соседу по цеху, потому что вы не можете обсудить это в безопасном чате.
0: Давай попробуем это все собрать воедино. То, что мы сегодня разбирали, обвал вербовки в регионах, законы об электронных повестках, эти чертовские системы фильтрации трафика, сказки про киберугрозы. Это же не разрозненные новости в ленте?
3: Нет, это единый, уже запущенный процесс. И это не прогнозы на будущее. Сценарий разворачивается прямо сейчас. База готова, железо стоит, реестры синхронизируются.
0: Получается, когда они официально объявят призыв по телевизору, это будет не начало мобилизации, это будет финальная точка. Последний аккорд в многомесячной спецоперации против собственного населения.
3: Совершенно верно. Капкан расставлен. Они просто ждут, когда дефицит людей на фронте перевесит последние политические страхи. И тогда они нажмут кнопку.
0: Жесткая картина вырисовывается. На этом, думаю, мы завершаем основную часть разбора. Инфраструктура построена, и теперь мы четко понимаем, как она выглядит изнутри.
3: Да, оценивайте события не по официальным заявлениям, а по их скрытой математике. До встречи!
0: И напоследок, возвращаясь к той самой звуконепроницаемой комнате, хочется закинуть одну мысль на подумать. То, чего нет в отчетах. Окей, допустим, система все сделает идеально. Цифровая стена упадет, мобилизацию проведут в стерильном информационном вакууме. Но что будет потом? Государство не сможет вечно держать интернет выключенным. И как они планируют справляться с тем самым тихим саботажем, когда вакуум закончится? Ведь когда у миллионов людей силой отбирают право сказать «нет» вслух, сопротивление никуда не испаряется. Оно просто уходит в тень, растекается по капиллярам общества. Туда, где его невозможно отследить никакими камерами и заблокировать никаким DPI. Что произойдет, когда эта невидимая энергия накопится? До скорого.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
4: Последние 7 дней. Итоги недели.
22: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
23: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
22: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
24: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные НПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных НПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
25: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
24: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос прямо во время посевной, правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
26: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю татир вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
24: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Последние 7 дней. Тема недели.
24: Нефть снова полыхает. Под масштабную атаку дронов попал Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Удары по энергетической инфраструктуре страны с каждым днем становятся все разрушительнее. В Самарской области под масштабную атаку беспилотников попал Сызранский НПЗ.
5: На данный момент у нас 5 беспилотков. И вот так вот горит страна.
24: Из-за налета в регионе вводили план «Ковер», полностью закрывая воздушное пространство. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в результате атаки двое погибших, есть и раненые.
7: Уважаемые жители Самарской области, ВСУ атакует дронами «Сызрань». С прискорбием сообщаю, из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь.
24: Предприятие принадлежит Роснефти и перерабатывает до 8,5 миллионов тонн сырья в год. Это уже второй крупный удар по заводу за последние пару недель. При этом защитные меры военных снова обернулись проблемами для мирных жителей.
9: Взрыв был такой силы, что у нас в доме чуть крыша не съехала. Оказалось, дрон упал прямо в частном секторе между Ташкентской и Чимкентской улицами. Соседи говорят, его военные заглушили своими глушилками, вот он и рухнул на жилые дома, не долетев пары километров до завода. Ну и какая нам радость от такой работы? Завод они пытаются спасти, а мы тут как живой щит сидим под этими обломками».
24: Для Самарской области этот завод – ключевой налогоплательщик и производитель бензина, мазута и авиационного керосина. Эксперт топливного рынка Михаил Крутихин отмечает, что регулярные точечные попадания по таким гигантам ломают всю логистику поставок горючего в стране.
10: Мы видим, что география ударов по НПЗ расширяется и становится системной. Сызранский завод – это огромный узел Роснефти. Если его работа будет парализована, возникнет дефицит топлива не только в Поволжье. Придется перенаправлять потоки из других регионов, а это колоссальные затраты на логистику и неизбежный рост цен на заправках. Самое серьезное здесь то, что у нефтепереработчиков заканчиваются свободные мощности и импортное оборудование для быстрого ремонта после таких пожаров.
24: Систематические налеты на нефтеперерабатывающие заводы в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве создают кумулятивный эффект для всей российской экономики. А аналитики рынка уже прогнозируют новые скачки цен на бензин. В Крыму уже сообщили о подорожании всех видов топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Последние 7 дней. Тема недели.
24: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушовая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перевалочный пункт «Шисхарис» и нефтебаза «Грушовая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
11: Один вон, «Транснефть» попал. Терминал, точнее.
24: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шисхарис» плотно атаковали в марте и апреле. Но защитить стратегические объекты военные так и не смогли. Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
8: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска, обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
24: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Последние 7 дней. Тема недели.
24: Что будет с бензином? После атаки дронов остановил работу московский НПЗ. Ночью налет беспилотников пережил и крупнейший НПЗ страны в Нижегородской области. Топливный рынок проходит серию жестких испытаний. Сразу несколько стратегических промышленных объектов страны подверглись массированным атакам беспилотников. Вслед за столичным регионом, где под удар попал московский НПЗ, география налетов расширилась на Поволжье и Северный Кавказ. В ночь на 20 мая под ударом оказался город Кстово Нижегородской области. Местные жители активно делились в соцсетях кадрами пролетов дронов и пожара на объекте.
5: Это вот так вот у нас в Кочубеевке с окна, вот с дома. Сейчас попал дрон, вот так горит Невинка. На данный момент у нас 5 беспилотков. И вот так вот горит сторона, в сторону Невинки, вот с Кочубеевки. Это я с дома снимаю.
24: По данным местных журналистов, целью стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу». Это четвертый по объему переработки и второй по объемам производства бензина НПЗ в стране. Способный выдавать до 5 миллионов тонн автомобильного топлива в год. Одновременно с этим в Ставропольском крае в результате налета БПЛА произошло возникновение пожара на территории химического комбината «Азот» в Невинномысске.
12: Дроны шли один за другим прямо над жилыми домами в сторону промзоны. У нас в городе сразу паника началась. Мы все бросились к заправкам, потому что этот НПЗ для региона ключевой. И если он встанет, проблемы с горючим начнутся моментально.
24: Официальные лица Нижегородской области инцидент пока не комментировали, однако эксперты отрасли напоминают, что предприятие в Кстово уже приостанавливало переработку после аналогичной атаки 5 апреля. Повторный удар создает серьезные риски дефицита бензина на внутреннем рынке. На этом фоне в стране фиксируются сбои другого рода, инфраструктурные. Из-за регулярных отключений интернета, а также на фоне недавнего повышения налогов, россияне начали массово переходить на расчеты наличными. По данным аналитического центра «Чек-индекс», доля платежей кэшем в апреле достигла 30%, показав рекордный прирост. Как это выглядит на практике, рассказывает владелец СТО Максим Ковалев.
13: В последний месяц работать по безналу стало практически невозможно. Постоянно падает терминал, то связь пропадает из-за глушилок и мер безопасности, то провайдеры проводят какие-то технические работы. Клиенты злятся, не могут оплатить картами или через СБП. В итоге и мы, и покупатели массово возвращаемся к старым добрым бумажным деньгам. К тому же, после изменения налоговых ставок, многие мелкие точки целенаправленно уходят в серую зону, чтобы хоть как-то удержать рентабельность.
24: Самый заметный уход в наличный расчет зафиксирован в сфере торговли продуктами, автотоварами и в строительстве и автосервисах. Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что сочетание ударов по энергетическому сектору и цифровая нестабильность постепенно подтачивают привычный уклад жизни крупных российских городов.
14: Мы наблюдаем классический кумулятивный эффект. С одной стороны, точечные удары по Москве и Нижнем Новгороде сокращают предложение топлива, что создает долгосрочную угрозу для цен на заправках. С другой стороны, защитные меры, включая блокировки и ограничения интернета, парализуют привычную цифровую экономику. Бизнес и граждане реагируют на это единственным доступным способом – уходом в наличные и закупками впрок. Спрос на кэш в мае оказался рекордным за последние 3 года. Для государства это означает падение прозрачности рынка и ускорение инфляционных процессов, остановить которые в нынешних условиях крайне сложно.
24: Пока профильное министерство заверяет, что запасов топлива в стране достаточно, а банковская система работает в штатном режиме, реальный сектор экономики продолжает подстраиваться под новые риски 2026 года. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Последние 7 дней. Тема недели.
24: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
15: В таком шоке я...
24: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурируют без малого два десятка областей.
16: Позвонил в 112. Мы сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
17: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки. Это сейчас так.

0: Саров проснулись, это просто я...
1: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
2: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
1: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
3: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
1: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Такого не было никогда. Россия атаковала больше 1000 дронов, как минимум сотня летела на Москву. Шок, паника и сирены минувшие выходные закончились для столичного региона беспрецедентным налетом беспилотников.
5: Товарищи, это Химки

0: Судово.
1: По официальным данным, за сутки над Россией зафиксировали более 1000 дронов, из которых как минимум 120 шли на Москву и область. Результаты этого налета видны по всему Подмосковью. Горела третья взлетно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево. Взрывы зафиксированы на оборонном бюро «Радуга» в Дубне и заводе микроэлектроники «Ансгрэм» в Зеленограде.
2: От взрывов орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать, мне страшно. Невероятно как. Меня все трясет, колбасит.
1: Мэр Собянин признал гибель людей и ранение 12 человек возле проходной московской НПЗ. Но главным шоком для людей стало то, что власти полностью отключили системы оповещения. О том, почему миллионный регион оказался в информационной блокаде во время налета беспилотников, говорит эксперт по гражданской безопасности Андрей Кравцов.
3: Жители оказались брошены на произвол судьбы. Не было ни сирен, ни СМС-рассылок. А до экстренной службы 112 было просто невозможно дозвониться. Власти сознательно не включили оповещение, чтобы не сеять панику, но получили обратный эффект. Люди прятались в ванных комнатах под звуки взрывов, вообще не понимая, куда бежать и что происходит. Государство так долго рассказывало, что Москва защищена железным куполом, что теперь просто боится признать, этот купол пробит, а прятать миллионы людей в столице негде. Бомбоубежищ на всех не хватит.
1: Минобороны рапортует о перехвате 556 беспилотников. Военный аналитик Сергей Леонов считает, что ПВО просто захлебнулось.
4: Это была классическая операция по перегрузке ПВО, и она удалась. Когда на регион идет рой из более чем 100 дронов, зенитные комплексы «Панцирь» и С-400 физически не успевают перезаряжаться. Даже если ракета сбивает дрон, его 20-килограммовые обломки падают на жилые дома и взлетные полосы. Пожар в Шереметьево и прилеты по наливной станции – это доказательство того, что Украина научилась обходить столичные районы РЭП. И самое опасное для Кремля, что это была лишь разведка боем перед еще более мощным ударом.
1: Пока в Подмосковье разбирают завалы и подсчитывают число погибших, в Киеве уже анонсировали продолжение атак. Журналист Елена Бойко отмечает, что СВО окончательно лишило москвичей иллюзии покоя.
5: Советник министра обороны Украины Стерненко прямо заявил: «Дальше будет больше.

0: и удары пойдут по самому центру Москвы. Столица теперь живет в режиме приграничного Белгорода. Никакие победные реляции Генштаба не замажут того факта, что главный аэропорт страны закрывают из-за пожара, а стратегические заводы микроэлектроники полыхают под боком УМКАДа. Иллюзия мирной жизни в Москве сгорела этой ночью.
1: На утро 18 мая в Шереметьево пытаются ликвидировать последствия падения обломков, а в Химках люди требуют от властей ответа, почему их не предупредили об опасности. Атака в 1000 дронов показала, что спецоперация уже пришла и в московский регион. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Тем временем Беларусь буквально в припрыжку несется в войну. Ситуация развивается достаточно динамично. Вот буквально только что объявили о том, что армия Беларуси совместно с армией России производит учение по применению ядерного оружия на территории Беларуси. Соответственно, с ядерным оружием, которое Беларуси поставила армия России. Это не учение, которое проводится просто так. Понимаете, это серьезные учения, знаковые, которые любая соседняя страна всегда воспринимает с опаской. Ну, ядерное оружие, не шутки. Когда такие учения проводят, это, ну, не готовится к шашлыкам, понимаете? И каким-нибудь там праздником летним. Нет, это действительно все серьезно. Причем некоторые комментаторы меня просто умиляют совершенно рассказами о том, что до тех пор, пока господин Лукашенко на месте, он ничего не допустит. К сожалению, так это не работает, потому что в реальном мире имеет значение только тот парень, у кого больше денег, понимаете, и тот, кто сильнее. Все, господин Лукашенко в отношениях с Москвой является младшим партнером. И, конечно, публично он рассказывает о том, что вот мы с Путиным решили, мы с Владимиром Владимировичем постановили, но это рассказы для слабообразованной местной белорусской аудитории. Потому что любой другой человек, который вот, ну, хотя бы как-то видел жизнь, он знает, что в любой компании самый главный кто? Правильно, тот, кто или больше сильнее, или тот, кто богаче. Да пойдите, посмотрите на любом празднике даже, когда вот собираются разные люди, да, не знаю, день рождения, или свадьба чья-то, и там есть какой-то богатый человек. Магическим образом вокруг именно этого богатого человека собирается толпа людей, которая хочет его послушать. Но он становится центром внимания. Или кто-то большой, сильный, да, тоже вокруг него собирается, и все прислушивают, задают какие-то вопросы. А вот люди, которые должны денег там за все, они никого не интересуют. Ну, так же точно, если бы на этой свадьбе сидел какой-то чувак, который был бы должен денег и за ипотеку, и за какую-то Ладу Калину в кредит, и за какую-то еще Xiaomi, стиральную машинку, еще за что-то. Ну, что он может рассказать? Ничего. Поэтому все его, даже если он начнет что-то рассказывать, так с улыбочкой воспринимают. Потому что не контролирует Александр Георгиевич армию, мы это обсуждали ранее. Господин Хренин является российским ставленником, он де-факто русский человек, господин Хренин. Понимаете, он учился в России все время, он сохранил все связи, и армия отдана России, Беларуси. Да, внутренние войска, внутренние органы контролируются белорусами, потому что они должны защитить господина Лукашенко от белорусов. И вот, соответственно, никто не будет спрашивать господина Лукашенко, вступать в войну или нет. Произойдет это следующим образом. Здесь ведь главное что? Главное начать, а дальше все покатится как по маслу. И начать, это, кстати, один из самых очевидных и самых простых сценариев, можно легко и непринужденно просто атаковав Украину с территории Беларуси российскими войсками. Много не надо российских войск. Будет достаточно, на самом деле, нескольких рот подготовленных солдат. Главное – зажечь искру. Они все будут в белорусской форме, и они начнут наступательную операцию на территорию Украины с территории Беларуси. Ровно так, как это было в 2022 году. Один в один. И Александр Григорьевич об этом узнает утром. А операция начнется ночью. никто ему не доложит. Соответственно, реакция Украины на это вторжение будет молниеносной. Украина начнет мгновенно бомбить Беларусь. Вот просто все разносить. Там все пристрелено, прицелено. Начиная с Мозырского завода, уже все давным-давно готово. Александр Григорьевич, вот он проснется на том этапе, когда взорвут уже Мозырь и начнут уничтожать какие-то цели на территории Беларуси украинскими ракетами и беспилотниками. Российские войска к тому времени, вот эти вот несколько переодетых рот, могут и выйти и прекратить операцию совершенно спокойно. Вот Украина туда точно не пойдет освобождать Беларусь, по крайней мере на первом этапе. Украине нужно будет разобраться, что там произошло. И так как, ну, не всегда понятно, это русский тебя атакует или белорусский военный, то Украина отвечать будет, естественно, с помощью летательных аппаратов и артиллерии. И все. И вот таким вот образом Беларусь в войне. Дальше Александр Григорьевич просто будет вынужден свистать всех в ружье, объявить мобилизацию, сказать, что на нас напали, нас убивают. Каждый белорус должен немедленно приступить к активной защите Родины. И вот так вот Беларусь буквально за несколько часов и окажется в войне. Вы что думаете? Это Лукашенко решает. Господи, это смешно. Нет, конечно. А вот эти вот российские войска, да они все уйдут. Им даже не надо особо и проникать на территорию Украины. Нужно сделать такой обманный маневр, просто пожечь этот бифордов шнур, и дальше военное дело все сделает само. Украина ответит, и Беларусь призовет всех то, что, ну, я уже только что здесь рассказывал. И вот так вот Беларусь вся и окажется в войне. Буквально за одну ночь к утру. И вариантов никаких не будет, потому что, ну, будет нанесен удар, понятное дело, по промышленности, будет нанесен удар по военным частям. И вот так вот Беларусь как минимум будет выполнять какие-то карательные или полицейские функции. Если повезет гражданам Беларуси, то они вот будут во втором эшелоне. Если нет, если так вот решит российское верховное командование, да, то белорусы, естественно, пойдут на штурм Украины. А какие варианты? Они же должны отвечать на это, понимаете? Уже они в войне, все. Так что не будет никаких длительных разговоров, обменов какими-то нотами не будет. Плюс еще, обратите внимание, снова начал выступать господин Песков. Рассказывать именно то, что он рассказывал в 2022 году. О том, что Беларусь является независимым государством. И никаких планов там, по вторжению на какие-либо третьи страны со стороны Беларуси. Нет, и быть не может. И сейчас это не рассматривается. Вот это все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, которое привело к чему? Все мы знаем, к чему это привело. И сейчас просто все повторяется. Все одно и то же. Вот как шахматная партия. Е2, Е4. Там свисток начинается. Мой. Все, господин Песков выступил, всех успокоил, что на самом деле мы ни нюхом, ни рылом. Значит, все дело идет вот именно к этому сценарию. Но не Беларусь будет решать, понимаете? Россия включит или не включит его? Я думаю, конечно, это не произойдет сейчас, пока будет идти визит господина Путина в Китай. Но после этого, в течение лета, вероятность резко вырастет.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: Безопасной профессии на СВО нет. В СУ ударили по школе подготовки операторов БПЛА. Погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов, и до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
5: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар по ООН оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
4: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
6: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов, выброшенных на ветер. Потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте. Тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову. И по Ахмату.
4: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
7: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу кучу панцирей, кучу туров, кучу буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож через топливное масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
4: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Охота за операторами дронов в Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
8: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел, но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
1: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
9: Удары по центрам подготовки операторов беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
1: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
10: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
1: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба Рубикона, военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Донбасс уходит. Генштаб второй раз с начала года заявил об огневом мешке в Лимане. Спутники зафиксировали, что армия России впервые начала терять территории. Весеннее наступление армии России окончательно забуксовало. Спутниковые снимки зафиксировали небывалый сдвиг на фронте. Авторитетное издание The Economist со ссылкой на собственный военный трекер сообщает, что впервые с 2023 года армия России начала терять территории на Украине. За последние месяцы ВСУ вернули почти 190 квадратных километров территории. На этом фоне отчеты Генштаба выглядят как откровенный фарс, пишут Z-паблики, и приводят в пример многострадальный Лиман. Глава Генштаба Герасимов уже второй раз за год объявил, что город зажат в огневой мешок, а российские войска якобы контролируют 85% территории.
11: 25-я армия продолжает уличные бои по освобождению Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. На данный момент под контролем наших подразделений находится около 85% территории города. Мы успешно зажимаем гарнизон противника в огневой мешок.
1: На самом деле, как показывают спутники, Лиман полностью контролирует ВСУ, а передовые части российских войск даже не вошли в городскую черту. Это не первый раз, когда военачальники докладывают, мягко говоря, недостоверную информацию. Контроль территории авансом дал жесткий сбой и на другом ключевом направлении, в Часовом Яре. Город, об освобождении которого Минобороны отчиталось еще летом 25-го года, до сих пор не взят. Более того, ВСУ завели туда свежие штурмовые группы и устроили там настоящий ад, пишет Z-военкор Борис Рожин.
12: В Часовом Яре у нас большие проблемы. Противник не просто удерживает часть города, он перебросил туда штурмовиков и организовал пункты управления беспилотниками. Экипажи просто выкашивают наши штурмовые группы на дистанции. Приходится штурмовать позиции повторно, причем без поддержки авиации. У нас об утрате позиций докладывать наверх не принято. Вот и получается, что города месяцами остаются освобожденными в кредит только на бумаге.
1: По данным западных аналитиков, общие потери армии России убитыми и ранеными достигли 1,5 миллиона человек. СВО уже искалечило или уничтожило 3% всего призывного мужского населения страны, отмечает военный аналитик Алексей Коваленко.
11: Мы видим начало стратегического тупика для Кремля. Наступательный потенциал, который собирали под весенний рывок, исчерпан. Попытки Герасимова выдумать победы и скрыть катастрофу в Часовом Яре – это страх перед гневом Путина. Логистика российской армии под ударами украинских дронов парализована. ВПК просто не успевает компенсировать потери в технике и людях. Тот факт, что Россия начала стабильно терять территории, говорит о том, что инициатива медленно, но верно переходит к Киеву. Дела на Донбассе для Москвы сейчас выглядят крайне скверно.
1: Пока Генштаб продолжает рисовать стрелочки окружений на штабных картах, реальный фронт движется в обратную сторону. Сможет ли российское командование остановить отступление или Донбасс продолжит уходить из-под контроля, покажут сводки ближайших дней. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Это подкаст «Разбор дня». Я тут на днях внимательно сопоставил цифры и последние заявления чиновников с форума «Мой бизнес». И вырисовывается крайне специфическая ситуация.
14: Угу.
13: Прогноз роста ВВП обрушился с ожидаемых 1,3% до, прикинь, до 0,7 или 0,8. И прямо со сцены, ну, звучит признание от Министерства экономического развития, что внутренние резервы экономики полностью исчерпаны.
14: Да уж.
13: То есть это уже не какие-то там кулуарные споры аналитиков, это официальная позиция государственного аппарата.
14: Слушай, но тут контекст происходящего гораздо важнее самих этих цифр. Понимаешь, идет пятый год жесткого санкционного давления. В пятый год экономика работает в условиях специальной военной операции.
13: Да, срок огромный.
14: Вот. И экономисты часто использовали для описания первых лет этого процесса такой, знаешь, очень точный разговорный термин «перекантоваться».
13: Ага. Типа пересидеть бурю.
14: Да-да. Когда случается резкий шок, любая сложная система пытается выжить за счет накопленного жира. В ход идут финансовые фонды, склады, забитые запчастями, старые логистические цепочки, которые лихорадочно перестраиваются через третьи страны.
13: Слушай, я тут хочу сразу поспорить. Ну вот смотри, мы же видим, что улицы полны машин, рестораны забиты, торговые центры работают. Внешне вообще не скажешь, что кто-то там доскребает остатки резервов.
14: Ну да, картинка красивая.
13: Возникает какой-то когнитивный диссонанс. В чем подвох-то?
14: То, что мы видим в торговых центрах, это просто инерция потребления. А резервы, о которых говорят на системном уровне, ну, это не просто деньги в тумбочке. Это свободные рабочие руки, технологический задел, оборудование. И проблема в том, что любые подобные заначки математически конечны.
13: То есть они просто заканчиваются.
14: Именно. Сейчас экономика подошла к той структурной черте, где старые механизмы компенсации исчерпали свой потенциал, а новые-то так и не появились.
13: То есть происходит переход от стадии «как-нибудь протянем» к стадии структурного тупика.
14: Центральный банк держит ключевую ставку на уровне 13-15%.
13: Угу.
14: И это формирует совершенно новую реальность для любого производства в России.
13: Вот тут я хочу остановиться, потому что ставка в 15%, ну, звучит для многих абстрактно. Я пробовал прикинуть математику для среднего производства, и это работает не как гиря на ноге, как любят писать в статьях.
14: А как что?
13: Это скорее, знаешь, гравитационная аномалия, которая искривляет всю бизнес-логику. Вот представь, предприятие берет кредит на закупку новой производственной линии. Допустим, 100 миллионов рублей.
14: Так. Нормальная сумма для завода.
13: При текущей ключевой ставке коммерческий кредит обойдется минимум в 18-20% годовых. Это значит, что только на обслуживание долга, еще до того, как станок выдаст первую деталь, нужно отдавать 20 миллионов в год. Какая легальная рентабельность должна быть у завода, чтобы это покрыть?
14: Ну, смотри, в нормальных условиях производственная рентабельность редко превышает 10-12%.
13: Вот именно.
14: Соответственно, брать деньги на развитие при ставке выше этого порога – это гарантированный путь к банкротству. Механизм инвестиций ломается к чертям, компании перестают покупать новое оборудование, перестают расширять цеха.
13: Просто выживают.
14: Да, они начинают работать исключительно на поддержание текущих процессов до полного износа станков. Выживают только те, у кого есть доступ к государственным субсидиям или корпоративные гиганты с колоссальной накопленной маржой.
13: Но, слушай, и они сейчас сталкиваются с парадоксом, который ломает привычные финансовые модели.
14: Ты имеешь в виду историю с курсом рубля?
13: Да, именно. Потому что для рядового потребителя крепкий рубль – это интуитивно хорошие новости. Кажется, что импортная техника должна подешеветь, цены снизятся.
14: Угу, иллюзия такая есть.
13: Но если копнуть глубже и поискать конфликт интересов, получается абсолютно обратная картина. Крепкий курс сейчас буквально уничтожает главных кормильцев государственного бюджета.
14: Объясни механику.
13: Да, здесь работает классическая сырьевая ловушка. Экспортная модель устроена по очень простому принципу. Нефтяная компания продает сырье за рубеж, получая за это валюту.
14: Логично.
13: Но налоги в бюджет, зарплаты рабочим на буровых, счета за электричество и логистику внутри страны она оплачивает исключительно в рублях. И если рубль крепкий, то за один условный доллар или юань экспортер получает меньше рублей.
14: Инфляция внутри России разгоняет стоимость всего производственного цикла, ну, от электроэнергии до труб.
13: То есть все дорожает в рублях.
14: Да, получается эффект ножниц. Рублевая выручка от экспорта падает из-за крепкого курса. А рублевые расходы внутри страны стремительно растут из-за инфляции. И вот здесь мы фиксируем исторический прецедент. Впервые за десятилетия всерьез обсуждается риск убыточности российской нефтяной отрасли.
15: Убыточная нефтянка. Звучит как оксиморон.
14: Звучит дико, согласна, но математика безжалостна. Добавляем сюда санкционный дисконт. Нефть продается дешевле мировых котировок, потому что покупатели в Азии прекрасно понимают безвыходность ситуации.
15: И пользуются этим.
14: И еще как, просто выкручивают руки, требуя огромных скидок. Но нефтяной сектор обладает хоть каким-то запасом прочности. Если посмотреть на черную металлургию, лесную промышленность или угольщиков, ну там ситуация вообще близка к коллапсу.
15: А что с ними не так?
14: Европейские премиальные рынки, где маржа была самой высокой, закрыты. Логистика на восток съедает остатки прибыли. Везти уголь по перегруженным железным дорогам в Азию настолько долго и дорого, что стоимость транспортировки часто превышает стоимость самого угля.
15: Жесть. Выходит, система, которая годами накачивала бюджет деньгами от продажи сырья, начинает работать вхолостую.
14: Именно так.
15: Слушай, но если экспорт больше не спасает, логичный шаг – нужно развивать внутреннее производство. Замещать импорт, строить свои заводы, производить все самостоятельно. И деньги внутри страны, если перераспределить потоки, в принципе, можно найти.
14: Теоретически, да. Но на практике попытка запустить внутреннее производство наталкивается на вторую, куда более жесткую стену. Это физическое отсутствие людей. Кадровый голод стал главным лимитирующим фактором всей экономической системы.
15: И тут возникает еще один диссонанс. Официальные отчеты радостно рапортуют. Безработица на историческом минимуме. Казалось бы, идеальная ситуация.
14: О да, преподносят это как победу.
15: Все пределы, компании бьются за сотрудников, но, я так понимаю, этот минимальный процент безработицы – это симптом серьезного сбоя, а не показатель здоровья?
14: Абсолютно. Нужно понимать механику этого явления на системном уровне. Исторический минимум безработицы означает, что рынок труда вычерпан до дна. Свободных рук просто нет.
15: И почему так сложилось?
14: Причин несколько. Во-первых, демографическая яма 90-х годов, на рынок физически вышло мало людей. Во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов. И в-третьих, структурный перекос из-за государственного заказа в оборонной промышленности.
15: То есть оборонка работает как вакуумный насос?
14: Именно. Заводы, работающие на госзаказ и получающие прямое финансирование из бюджета, могут позволить себе предложить зарплату в 2, а то и в 3 раза выше рыночной. Они вытянули инженеров, токарей, айтишников из гражданского сектора.
15: И гражданскому бизнесу ничего не остается, кроме как тоже повышать зарплаты, чтобы удержать персонал. Но разве рост зарплат – это плохо? На личном уровне для обычного рабочего это же сплошной плюс.
14: Но на короткой дистанции человек, конечно, рад возросшему доходу. Но на системном уровне запускается просто разрушительная инфляционная спираль. Предприятие повышает зарплату токарю не потому, что он стал производить в 2 раза больше деталей или освоил новый станок. Производительность труда осталась прежней. Зарплата растет исключительно из-за дефицита кадров.
15: Понял логику. То есть завод тратит на фонд оплаты труда в 2 раза больше денег, но выпускает тот же самый объем продукции. Естественно, чтобы не обанкротиться, завод закладывает эти возросшие издержки в итоговую цену товара.
14: Именно. И этот товар попадает на полку магазина, где тот самый рабочий с возросшей зарплатой покупает его по новой, удвоенной цене. Инфляция моментально сжирает весь этот номинальный рост доходов.
15: Если посмотреть на практику, индикатором этого кризиса выступает «АвтоВАЗ». Это крупнейший автопроизводитель в России. И в новостях постоянно мелькает информация, что они переводят тысячи людей в неоплачиваемые отпуска.
14: Да-да, есть такое.
15: Подожди, А почему просто не уволить тех, для кого нет работы, если на рынке такой кадровый голод? Зачем держать их в таком подвешенном состоянии?
14: О, здесь обнажается конфликт между экономической эффективностью и социальной стабильностью. С точки зрения бизнеса, простаивающих сотрудников нужно сокращать. Но АвтоВАЗ – это системообразующее предприятие.
15: Градообразующее даже, я бы сказал.
14: Вот. Массовые увольнения там – это риск огромной социальной напряженности в целом регионе. Государственный аппарат просто не позволит этого сделать.
15: То есть завод заставляют держать людей в штате искусственно?
14: Да, но платить им полноценную зарплату не из чего, потому что конвейеры не могут работать ритмично.
15: Из-за запчастей.
14: Да, не хватает импортных комплектующих из-за сбоев в платежах. А спрос на сами автомобили падает. При высокой ставке Центробанка автокредиты становятся неподъемными для населения. Возникает патовая ситуация. Уволить нельзя, платить нечем, производить в прежних объемах невозможно.
15: Кошмар.
14: Людей отправляют в режим ожидания. Это классическая скрытая безработица.
15: Слушай, но АвтоВАЗ – это гигант. Государство его в любом случае попытается спасти. Возьмем малый бизнес. Кофейни, автомастерские, небольшие логистические фирмы. У них-то нет прямого доступа к министрам.
14: Для малого бизнеса сейчас формируется идеальный шторм, потому что они принимают на себя удар сразу с нескольких сторон, вообще не имея запаса прочности.
15: Давай разложим эти удары по полочкам. Во-первых, то, что мы уже затронули. Падение реальных располагаемых доходов. Инфляция обгоняет зарплаты у всех, кто не связан с госсектором.
14: Угу.
15: Люди просто меняют паттерны потребления. Человек приходит с говядины на курицу, отказывается от утреннего капучино в кофейне, откладывает ремонт машины. Спрос сжимается.
14: Во-вторых, налоговое давление. Заложен рост НДС. И жесткое снижение лимитов по упрощенной системе налогообложения.
15: О, это прям больное место.
14: Объясни, как именно манипуляции с лимитами по упрощенке убивают малый бизнес.
15: Механика здесь очень прямолинейна. Упрощенная система налогообложения позволяла небольшим компаниям платить низкий процент с оборота. Ну, например, 6%. И не связываться с тяжелой бухгалтерией и НДС.
14: Да, очень удобно.
15: Но у этой системы есть потолок выручки. Государство, пытаясь собрать больше налогов для пополнения бюджета, снижает этот потолок.
14: То есть, если раньше кофейня могла заработать, ну, скажем, 200 миллионов рублей в год и оставаться на льготном режиме, то теперь лимит срезали условно до 100, верно? А из-за общей инфляции цены на все выросли. Выручка компании в рублях растет просто из-за того, что зерно и молоко подорожали, а не потому, что клиентов стало в два раза больше.
15: Ага, инфляционный рост выручки.
14: Да, и компания автоматически пробивает этот искусственно заниженный потолок, слетает с упрощенной системы и попадает на общую. А это означает автоматическое начисление НДС в 20%, налог на прибыль и необходимость содержать целый штат бухгалтеров.
15: Ничего себе.
14: Маржинальность малого бизнеса обычно составляет те самые 15-20%. Переход на общую систему налогообложения просто съедает всю прибыль под ноль.
15: Жесть. Предприниматель встает перед выбором. Либо закрываться, либо уходить в серую зону, либо повышать цены на 20%, рискуя потерять последних клиентов.
14: Выбор без выбора, по сути.
15: Слушай, я хочу добавить сюда еще одну переменную, которую редко вообще обсуждают аналитики. Изучая жалобы предпринимателей, я заметил, что их часто больше всего выбивают из колеи не налоги, а инфраструктурные сбои.
14: Что ты имеешь в виду?
15: В частности, систематические отключения мобильной связи и мобильного интернета в регионах.
14: О, вот это отличный пример такого невидимого инфраструктурного налога. Для тяжелой металлургии отключение ЛТЭ на оборудование на пару часов – это мелкое неудобство. Но современный малый бизнес живет в цифровой среде.
15: Вот именно. Заказы на доставку идут через мессенджеры, курьеры ориентируются по онлайн-картам, расчеты с клиентами идут через беспроводные терминалы оплаты.
14: И когда связь глушат по соображениям безопасности или она просто падает из-за износа базовых станций, которые нечем заменить, происходит паралич?
15: Абсолютно.
14: Курьеры не могут найти адрес, клиенты не могут оплатить заказ картой, заказ отменяется. Это чистый убыток. Если такие сбои происходят регулярно, бизнес теряет до 20% выручки вообще на пустом месте.
15: Катастрофа для маленькой точки.
14: Это конфликт интересов между мерами безопасности и экономической эффективностью. где экономика однозначно проигрывает.
15: Да уж, картина вырисовывается тяжелая. Малый бизнес зажат в тиски падающего спроса и растущих налогов. Крупный бизнес страдает от дорогих кредитов. Государственные экспортеры теряют рентабельность. Это уже не просто финансовый кризис. Это разрушение базового доверия к системе координат. И кто в итоге будет оплачивать все эти масштабные государственные расходы, если главные доноры убыточны? Не останется ли единственным резервом пустеющий кошелек обычного потребителя?
14: Согласна. Когда ломаются не только экономическая модель, но и негласный социальный контракт между государством и обществом, последствия всегда выходят далеко за рамки сухих макроэкономических графиков. За этим процессом предстоит наблюдать с особым вниманием.
15: На этом ставим точку в сегодняшнем разборе. Всем разумного подхода к анализу информации и до встречи в следующем выпуске.
14: До скорого.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
1: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитались, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
16: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатоновкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
1: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
17: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили, и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
1: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
18: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
1: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23 года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
1: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
19: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
1: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
10: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
1: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
20: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
1: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ.
3: Последние 7 дней. Итоги недели.
22: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Враг недели.
1: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают. Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и затвоенкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23-го года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
23: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его забивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
1: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровне подготовки их операторов.
24: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
25: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
26: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к
0: мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразовой.
1: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
16: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
1: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Дроны прорвали 3 кольца ПВО. На видео попал момент атаки по московскому НПЗ. В ночь на 17 мая жители Московской области пережили беспрецедентную атаку за все время проведения СВО. Власти Москвы и области сообщают, что погибли 3 человека. Ранения получили 16.
4: 5 же где-то над нами.
2: Под ударом оказались 2 объекта нефтяной промышленности – Московский нефтеперерабатывающий завод в Копотне и наливная станция нефтепродуктов «Солнечногорская» в деревне Дурыкино. Также в подмосковном Зеленограде атакован технопарк «Элма», который производит электронную и оптическую технику, в том числе для фронта. Обломки БПЛА упали на территории московского аэропорта Шереметьево, из-за чего были отменены и задержаны около 200 рейсов. Кроме того, повреждения получили 3 жилых дома. Люди в сети делились страшными видео о том, как война пришла в их дома.
5: Наш город Зеленоград. Нас, короче, бомбят. Я вижу вдалеке, как все горит. И я просто в полном шоке. Я не думала, что война вот так вот нас коснется.
6: Господи, мне так страшно в жизни никогда не было. Меня просто колбасит все. Меня разбудила собака. Потом начались вот эти, я слышу, взрывы начала.
7: Сегодня самый ужасный день моей жизни. Как обычно, утро у меня муж-кормилец, да, он один у нас сейчас работает. Вот, уезжал на работу в 5 часов утра. Звонит телефон, увижу, что это муж. У него голос очень перепуганный, испуганный. Первые слова, говорит, я живой. Я не знаю, сколько это будет еще продолжаться. Люди, очнитесь. Нельзя так, почему на нас наплевали все. Даже что-то поперебьют всех.
2: По словам мэра столицы Сергея Собянина, только с полуночи и до 7 утра на подлете к Москве сбит 81 беспилотник. Всего за сутки поразили более 120 дронов. Эксперты говорят, что в этой атаке Украина пробила 3 из 4 линий обороны столицы. И это несмотря на то, что Московский регион – наиболее укрепленная воздушная зона России. Сейчас там 4 эшелонированные линии ПВО. Но поражение НПЗ в Копотне свидетельствуют о том, что они вполне пробиваемы, и москвичи не могут чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
26: Сам по себе факт того, что добрались и до этого нефтеперерабатывающего завода, на мой взгляд, это меняет ситуацию на войне в целом. Грубо говоря, Москва, которая считалась и, в общем-то, была, конечно, городом сильно защищенным и относительно безопасным, сейчас вот этот неформальный статус Москвы, как убежище от всех бед, которые несет война, в общем, уже сильно, сильно подорван. Потому что считавшаяся совершенно непробиваемой система ПВО вокруг Москвы, оказалось, что она вполне себе пробиваема.
2: О том, что с системами ПВО не все в порядке, свидетельствует и видео очевидцев. На следующих кадрах из Подмосковья момент выхода ракет и вскоре их падение. Люди удивляются, почему они падают.
8: Куда они падают?
9: Куда? О, вот, смотри. И куда он упал?
2: Тем временем журналист Павел Зарубин в связи с последними атаками по Москве внезапно задал неудобный вопрос Дмитрию Пескову. Мол, почему ядерную державу можно вот так атаковать?
11: Ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
12: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть нашей национальной безопасности.
2: Но пока даже жители самого защищенного региона России, Московской области, не чувствуют себя в безопасности, о которой говорит Песков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Когда подорожает топливо, удары по НПЗ этой весной вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Совокупная мощность всех НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу после атак, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около 238 тысяч тонн в сутки. При этом доля атакованных заводов в общем производстве топлива превышает 30% по бензину и 25% по дизельному топливу. Ситуация приобрела угрожающий характер. Но остановить ее как-либо не представляется возможным, считает экономист Вячеслав Ширяев.
13: То, что сейчас происходит из-за выбытия производственных мощностей в центральных регионах России, это уже нерешаемая проблема в принципе. Если Украина продолжит делать то, что она делает, то, что мы сейчас видим, и мало кто это понимает. Внимание, потребление России по бензинам 100 тысяч тонн. Сейчас в России, по разным оценкам, производится в день от 35 до 45 тысяч бензинов. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей бензина. Еще раз повторю, 8 из 10 крупнейших НПЗ, производящих бензины, в настоящий момент стоят.
2: Среди атакованных НПЗ – Киришский, Московский, а также заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. В среду стало известно, что атакованный 17 мая НПЗ в Копотне остановил производство топлива. Там в результате попадания БПЛА 3 человека погибли, а 12 получили ранения. Ранее расположенный в Копотне Московский НПЗ производил около 14 миллионов тонн топлива в год и являлся ключевым для центральных регионов России, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Николай Вербицкий.
14: И если позавчера я говорил, что хотя бы МНПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод, не поражен, и это как-то сдвигает тот апокалипсис, который нам всем казался уже неизбежен, то вчера я получил информацию, что он все-таки стоит. То есть стоит 8 из 10 заводов, остатков примерно на 7 дней, особенно в центральной части России, везти бензины из Сибири, с Омского нефтеперерабатывающего, с Дальневосточного, с Комсомольска-на-Амуре. Что делать Сибирью в этот момент? Сибирью, конечно же, пожертвуют. Дальним Востоком пожертвовать. Сейчас главная задача власти – это не допустить бензиновой паники в Москве и в Петербурге. Потому что это два самых главных потребителя бензинов.
2: Россиян снова ждет дефицит бензина, километровые очереди на заправках и рост цен. Однако на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем она была осенью 2025 года, считает экономист Игорь Ратный.
15: Понимаете, что происходит? А если завтра Украина так планомерно выбит оставшиеся 75% от оставшихся после всех выбытий мощностей, страна станет паралич. То есть мы в начале июня будем обсуждать уже не дефицит бюджета, там не поездку Путина в Китай, что там с банковским кризисом, с рынком жилья. Это все отойдет на второй план, потому что страна станет без бензина. Беларусь не даст бензина. Никто не даст бензину. Ситуация на мировых рынках по бензину сейчас, сами знаете какая из-за иранской войны. Остаться без бензина, остаться с неездящими фурами, которые просто не могут заправиться, остаться с очередями на АЗС и просто не знать, где взять бензин, эта ситуация через 2-3 недели может остановить страну. И это страшнее, еще раз повторю, чем поражение на фронте.
2: Россия ежедневно потребляет 100 тысяч тонн топлива, но уже сейчас производит чуть больше трети от потребности. При этом удары по НПЗ не прекращаются, а значит, остановить дефицит бензина и рост цен на него просто невозможно, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ,

когда дает Беларусь какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно отрицает все законы логики, просто находясь под одурманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за 3 дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Но смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно.

0: Это не выдержит никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюшью России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной, понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрение, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленькие и слабые – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: На повестке снова ядерка. Зачем Россия и Беларусь начали совместную тренировку по применению ядерных боеприпасов? О совместных учениях по подготовке к боевому применению нестратегического ядерного оружия официально сообщила Минобороны Беларуси.
3: Воинские части отрабатывают доставку специальных боеприпасов, их скрытное перемещение на большие расстояния и развертывание пусковых установок в внеплановых районах.
2: Параллельно российская Минобороны объявила о запуске масштабных трехдневных учений стратегических ядерных сил, к которым привлечены более 64 тысяч военных и почти 8 тысяч единиц техники. Сообщается, что в планах пуски баллистических и крылатых ракет.
4: Целью данной тренировки является совершенствование уровня подготовки личного состава, а также проверка готовности к выполнению задач по организации боевого применения ядерных боеприпасов из внеплановых районов. Мы отрабатываем вопросы оперативной доставки и подготовки сил ядерного обеспечения в условиях быстро меняющейся обстановки.
2: Запад уже отреагировал на эти сообщения, а в Киеве назвали маневры очередным этапом гибридного шантажа.
5: Эти совместные ядерные учения являются очередным этапом гибридного шантажа со стороны Кремля. Россия намеренно разрушает остатки архитектуры международной безопасности, используя территорию Беларуси как инструмент для эскалации и запугивания Европы. Мы призываем мировое сообщество к жесткому консолидированному ответу и усилению санкционного давления на оба режима.
2: Эксперты отмечают, что время для ядерных маневров выбрано не случайно. На фоне того, как российская армия впервые с 2023 года начала терять позиции в Донбассе, а тыловые НПЗ и аэродромы полыхают от атак сотен дронов, Москве срочно нужно было переключить внимание с неудач на фронте, отмечает военный аналитик Александр Громов.
3: Ядерные тренировки в Беларуси и масштабные маневры в России – это классический жест отчаяния. Когда обычная конвенциональная война буксует, а ПВО не может защитить даже Ярославль и Рязань, Кремль включает режим ядерного безумия. Задача – сорвать поставки западного оружия Киеву и заставить НАТО пойти на попятную. Для Лукашенко это тоже игра ва-банк. Он думает, что ядерный зонтик защитит его режим, но на деле дела у союзников плохи, и они просто превращают регион в зону гарантированного взаимного уничтожения.
2: Возвращаясь снова к ядерной риторике, Москва рискует наступить на мозоль своему главному и, по сути, единственному мощному союзнику. Китай такие ядерные игры категорически не приветствует. Си Цзиньпин не раз лично и недвусмысленно заявлял, применение или даже угроза использования ядерного оружия – это красная линия. Примечательно, что информацию об учениях опубликовали в день, когда Владимир Путин прилетает в Пекин с официальным визитом. Президент России будет встречаться с Си Цзиньпином ровно через 4 дня, после того, как оттуда уехал Дональд Трамп. Лидер Китая сейчас ведет сложнейшую дипломатическую игру, выстраивая баланс между Вашингтоном и Москвой. А у Владимира Путина задача не из легких. Он лично приехал договориться не снижать торговые обороты и спасти российскую энергетику. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Визит не помог. Почему Россия и Китай снова не договорились о сроках запуска газопровода «Сила Сибири-2»? Этот проект газопровода из России в Китай через Монголию начали обсуждать еще в далеком 2014 году, после запуска первой трубы «Сила Сибири». Мощность нового газопровода должна была достигать 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако переговоры затянулись по сей день из-за споров о цене, маршруте и условиях поставок. Обсуждали проект и на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам переговоров двух делегаций излучал сдержанный оптимизм.
7: В целом, основные параметры понимания по «Силе Сибири-2» есть. Есть и по маршруту, есть и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
6: Однако, по словам Пескова, четких сроков реализации данного проекта пока нет. При этом он назвал достигнутые договоренности достаточно большим достижением. Хотя в длинном перечне соглашений, опубликованном на сайте Кремля по итогам переговоров, проект не упоминается вообще. Причина в том, что со времени тех первых договоренностей по проекту экономические условия обеих стран изменились, говорит экономист Николай Корженевский.
8: Есть объективные условия, которые, в отличие от 2014 года, не позволяют заключить такую дружескую политическую сделку. Это вопрос цены. Но кажется, что та цена, которую стороны обсуждают, да, она просто неприемлема теперь уже с экономической точки зрения для самого «Газпрома». Этот трубопровод, даже по старым оценкам, вот эта вторая нитка, будет стоить порядка 13,5 миллиардов долларов. С точки зрения бюджета, если бы вдруг там как-то оплачивать эту трубу, да, ну не знаю, вместе с государством, то есть одна труба будет около четверти всех оставшихся государственных резервов. Как бы не очень понятно, за какой счет строить эту трубу. Но условия, которые делают экономику проекта на грани убыточности.
6: Поэтому Москва хочет переложить расходы на строительство «Сила Сибири-2» на плечи самого Китая. Хотя трубопровод важен в первую очередь для России, ведь с помощью него можно частично компенсировать выпадающие доходы и объемы экспорта газа в Европу. Но есть одно «но». Сейчас Китай все меньше потребляет газа, говорит экономист Виталий Бевзин.
5: Когда подписывали первые договоренности в 2014 году уже окончательно, Китаю нужно было очень много энергии, экономика очень бурно росла. Прогнозы по потреблению энергии в Китае были феноменальными. А ровно с 2015 года вот этот органический рост в китайской экономике прекратился. В этом, в 25-м году, мы знаем, что потребление того же газа было ниже, чем в 24-м. То есть импортировать в этом году Китай опять не будет больше, чем в предыдущем, хорошо, если столько же. И вот тут приходит «Газпром» и говорит: «Подпишите, пожалуйста, вот на этот гигантский объем контракт, и еще и на 30 лет». Это ситуация, когда на самом деле уже сейчас дополнительные объемы не очень нужны.
6: Напомню, Пекин много раз откладывал решение о подписании контракта по силе Сибири-2. Договор не был заключен и во время прошлых взаимных визитов Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2024 и 2025 годах. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
6: СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине.
9: Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает, поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
6: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
10: «Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там».
6: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
11: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
6: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стуб призывал к переговорам с Москвой, однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении. больше интересных новостей в короткой форме, смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула, а столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
12: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
2: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
13: Да мы ничего не ждали, мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
14: Мы не ждали, конечно, мы войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, у нас уже это атака-то была, у нас в сентябре была атака такая, да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
15: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
16: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить какие-то. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
2: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
5: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
2: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
17: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
2: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждено разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
18: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
2: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Дроны кошмарят Ленобласть. Аэропорт Пулково заблокирован на вылет и прилет. Интернет отключили, но это не помогло. В Петербурге 19 мая желающие вылететь из аэропорта Пулково пережили сущий кошмар. Из-за угрозы дронов аэропорт трижды закрывали на прием и отправку рейсов. Тысячи людей застряли и вынуждены были проводить долгие часы просто на полу аэровокзала. Ведь сидячих мест на всех не хватало. При этом утром в Петербурге отключали мобильный интернет из-за налета БПЛА. Минобороны объявило, что средствами ПВО были сбиты 70 беспилотников, в том числе над Ленобластью. В итоге в Пулково 8 рейсов были отменены, 17 задержаны и 10 перенаправлены на запасной аэродром.
19: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованиям безопасности все рейсы задерживаются на неопределенный срок.
6: Такие объявления в аэропортах по всей стране стали привычными. Самый крупный за последнее время транспортный коллапс охватил страну на майские праздники. Только в московских аэропортах всего за несколько дней тогда отменили и задержали как минимум 500 рейсов. Проблемы были не только в столице. Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России была остановлена работа 13 аэропортов в регионах. Люди по 18 часов провели в залах ожидания, вынуждены менять свои планы.
9: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
20: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1.5 года назад.
6: Постоянные воздушные тревоги и атаки дронов особенно больно бьют по туристическим регионам. Например, в Сочи спрос падает последние пару лет, однако сейчас ситуация просто критическая. По оценкам участников рынка, бронирования обвалились сразу на треть по сравнению с прошлым годом. Главная причина – ухудшение транспортной доступности из-за частых атак беспилотников. Аэропорты Сочи все чаще закрываются, что приводит к задержкам рейсов. Местные говорят, аэропорты простаивают чуть ли не каждый день.
21: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
22: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
6: Сочи сильнее других черноморских курортов зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают в город на автомобиле, в то время как, например, в Анапу больше половины. Плюс из-за постоянных атак дронов в городе регулярно отключают интернет, поэтому комфорт отдыхающих и местных тоже страдает. Получается, что задержки рейсов по всей стране уже носят системный характер, и некогда самый комфортный метод передвижения превратился в рулетку. Повезет или не повезет застать дроновую атаку в аэропорту. Особенно критическая ситуация выглядит перед сезоном отпусков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Представьте ситуацию. На дворе середина 2026 года и ровно 25%, то есть буквально каждая четвертая компания в России, перешли к реальному сокращению штата. Это, ну, абсолютный антирекорд со времен кризиса 2008-2009 года.
24: Подожди, 25% звучит как, ну, какой-то дешевый апокалиптичный кликбейт, если честно.
23: Да, цифра шокирует. Но
24: Просто, ну, буквально в 2022-2023 годах на рынке же наблюдался жесточайший кадровый голод. Компании буквально выхватывали специалистов друг у друга, переманивали людей совершенно неадекватными, ну, рекордными зарплатами ради импортозамещения. Куда вдруг испарился весь этот дефицит кадров за пару лет?
23: В том-то и суть. Ситуация кардинально развернулась на 180 градусов. Сейчас балом правит тотальное урезание расходов. Эпоха разбрасывания деньгами закончилась.
24: То есть произошел резкий переход от раздувания штатов к их стремительному сдуванию. Но такие вещи же не происходят по щелчку пальцев за один день.
23: Если отследить хронологию процесса, первые тревожные сигналы появились еще в 2024 году. И пришли они из IT-сектора.
24: Ну, ожидаемо.
23: Да, ВК, МТС, Яндекс, технологические гиганты первыми начали точечные оптимизации. Сначала была банальная массовая заморозка найма.
24: Слушай, заморозка найма – это абсолютно стандартная корпоративная практика при малейшей турбулентности. Это еще не реальное увольнение, это просто прекращение роста.
23: Заморозка была лишь первым этапом. За ней последовала масштабная практика так называемых тихих увольнений, ну, quiet firing.
24: Угу. Это когда просто выживает человек из компании.
23: Именно. Создаются такие условия работы, чтобы человек ушел сам. Представьте ситуацию, это как на вечеринке, когда хозяева хотят, чтобы гости разошлись. Они перестают наливать напитки, делают музыку тише, начинают убирать со стола. Прямо на выход не указывают, но оставаться становится физически некомфортно.
24: Аналогия с вечеринкой красивая, но в реальности бизнес работает иначе. К тому же IT-сектор – это вообще не показатель для реальной экономики.
23: Почему?
24: Технологические компании всегда живут в парадигме то надувания пузырей, то их схлопывания. Оптимизация бизнес-процессов там идет непрерывно, инвесторы требуют эффективности. Делать выводы о всей макроэкономике по паре IT-гигантов – это, ну, колоссальное преувеличение.
23: Хорошо, допустим, IT можно считать аномалией. Но берем 2025 год. Под нож попадает банковский сектор. А это уже кровеносная система любой экономики. 14 крупнейших банков одномоментно начинают массовые сокращения.
0: 14? Одновременно? Но это уже системный сдвиг, согласен?
23: Вот именно. Крупнейшие игроки задали тренд. ВТБ закрывает до 30% региональных офисов. Сбербанк, а это колоссальный работодатель, увольняет до 20% сотрудников.
0: Ничего себе.
23: Да. Они начали агрессивно сворачивать свои раздутые экосистемы. Сервисы доставки, облачные хранилища, образовательные платформы, проекты, которые годами поглощали миллиарды инвестиций и жили на дотациях, ну, просто пошли под нож. Офисы в небольших городах вообще ликвидировались физически.
0: Знаешь, здесь нужно копать глубже механизмов обычной экономии на зарплатах. В финансовом секторе сработал фактор агрессивной автоматизации. Искусственный интеллект, продвинутые чат-боты, автоматизированные системы скоринга – все это достигло того уровня, когда живой человек за стойкой стал просто экономически невыгоден.
23: Думаешь, дело только в технологиях?
24: Абсолютно. Только за 2025 год алгоритмы заменили около 150 тысяч рабочих мест в финансах. Людей просто заменили строчками кода. Раньше, чтобы выдать кредит, требовался операционист, безопасник, аналитик. Сейчас клиент открывает приложение, алгоритм за 3 секунды тянет данные из государственных баз, анализирует цифровой след и одобряет лимит.
23: Ну да, все автоматизировано.
24: Да. Физическое отделение превращается в бесполезный актив, генерирующий расходы на аренду, свет и охрану. Людей не просто уволили, их функционал стерли из реальности.
23: Это справедливое уточнение про технологии, я согласна. Но реальный убийца рабочих мест вообще не имеет отношения к нейросетям или алгоритмам.
24: А кто тогда?
23: Главный триггер, который вот в 2026 году обрушил волну увольнений на абсолютно все секторы – ритейл, строительство, заводы тяжелого машиностроения – это ключевая ставка Центробанка на уровне 21%. Кредитов больше нет. Заемные деньги стали непозволительной токсичной роскошью, которая, ну, убивает баланс компании за пару кварталов.
24: Но тогда возникает парадокс. Ставка ведь ползла вверх весь 2024 и 2025. 2025 год. Это не было внезапным шоком. Почему бизнес не начал резать косты раньше? Зачем было ждать середины 2026 года, чтобы начать массово выкидывать людей на улицу?
23: Потому что весь 2024 и 2025 год бизнес коллективно жил в иллюзии.
24: В смысле?
23: Компании отчаянно прятали реальную безработицу. Использовались все возможные квазиформы. Например, принудительный перевод на трехдневную рабочую неделю, массовая отправка людей в длительные неоплачиваемые отпуски. Формально человек числится в штате, статистика не портится, но его реальный доход падает на 40-60%.
24: А, то есть они просто тянули время?
23: Да. Топ-менеджеры сидели и свято верили, что Центробанк вот-вот дрогнет, инфляция замедлится и ставка волшебным образом откатится назад.
24: То есть они пытались переждать макроэкономический шторм, сохраняя кадровый резерв на случай возобновления роста?
23: Именно так. Это был режим ожидания чуда. К 2026 году кассовые разрывы стали критическими. Старые кредиты, взятые пару лет назад под 8-10%, подошли к сроку погашения. Их нужно рефинансировать, а банки предлагают новые линии только по 25, а то и 30%.
24: Жесть.
23: Оборотные средства просто испарились на выплату процентов. Иллюзии рухнули за один день и начались прямые беспощадные увольнения.
24: Ну, логика коммерческого сектора понятна. Компании, сидящие на кредитной игле, посыпались первыми. Это классика жанра.
23: Хорошо, если коммерция понятна, давайте разберем самый парадоксальный сектор экономики, где сейчас развернулась настоящая, скрытая от глаз, драма. Оборонно-промышленный комплекс.
24: Какой кризис может быть в ВПК? Разве это не самое безопасное, защищенное место на рынке труда в текущих реалиях? Туда же рекой текли гигантские государственные заказы, заводы переходили на работу в 3 смены без выходных, люди бросали коммерческие компании и шли на заводы именно ради брони, высоких окладов и железобетонной стабильности от государства.
23: Это была реальность 2023 и начала 2024 года. Реальность конца 2025 и первой половины 2026 года выглядит совершенно иначе.
24: И как же?
23: Выяснилось, что государственные бюджеты не резиновые, начались многомесячные задержки выплат по уже выполненным и отгруженным госконтрактам.
24: Подожди, как это работает на практике? Завод произвел продукцию, отгрузил заказчику, а деньги не пришли. Государство же само печатает деньги.
23: Бюджетный процесс устроен сложнее. Официально это называли техническими заминками или перераспределением приоритетов, но по факту свободных бюджетных ресурсов стало критически не хватать. Цепочки поставок начали рваться.
24: Ага.
23: Дальше хуже. В начале 2026 года пошла тихая заморозка и радикальное урезание объемов будущих программ. Заводу говорят: «Мы планировали купить у вас 1000 единиц техники, а купим 200».
24: И что в такой ситуации делать директору завода, который год назад нанял 1000 высококвалифицированных инженеров, фрезеровщиков и токарей под конкретный обещанный объем заказа, которого больше не существует?
23: Оптимизировать штат.
24: Увольнять?
23: Да, руководители предприятий начали получать негласные указания сверху сократить численность персонала на 15-25%. Нужно понимать географическую специфику. Если в мегаполисе уволенный инженер еще может найти какие-то альтернативные варианты заработка, то для моногородов это просто катастрофа. В моногороде завод – это градообразующее предприятие, единственный смысл существования населенного пункта. Если там увольняют четверть сотрудников, им физически некуда пойти. Соседнего завода просто нет.
24: Знаешь, помимо чисто экономических последствий, это мощнейший психологический удар по всему обществу. Долгое время старательно культивировался миф, да, коммерческий сектор штормит, там риски. Но государственный сектор и оборонка гарантируют железобетонную стабильность. Теперь этот социальный контракт разорван. Никто больше не застрахован.
23: Это крушение базовых ожиданий. А теперь стоит разобрать анатомию самих увольнений. Юридическая реальность жестко столкнулась с суровой экономикой. По Трудовому кодексу при официальном сокращении штата работодатель обязан выплатить сотруднику выходное пособие в размере 2, а иногда и 3 среднемесячных окладов.
24: Но компании, находящиеся в режиме жесткого выживания и кассовых разрывов, явно не собираются выплачивать такие суммы. Это же миллионные издержки для крупных предприятий.
23: Конечно, нет. Работодатели массово обходят закон. Экономия на компенсациях стала отдельным, весьма циничным видом корпоративного искусства.
24: И как это реализовывается? Людей просто вызывают в кабинет HR-директора и ставят перед фактом?
23: Примерно так. Предлагают подписать заявление по соглашению сторон с какой-то минимальной подачкой или вообще по собственному желанию. Никаких положенных по закону трех окладов.
24: А если человек знает свои права и наотрез отказывается подписать? Ну, бывает же такое.
23: Включается корпоративная машина давления. Устанавливаются абсолютно невыносимые, физически недостижимые KPI.
24: Например, как можно заставить человека провалить план, если он нормально работал годами?
23: Очень просто. Менеджеру по продажам, который раньше делал 50 звонков в день, ставят план в 200 звонков. Или переводят на обслуживание самого бесперспективного сегмента клиентов. Или вообще заставляют работать в программном обеспечении, которое постоянно зависает. За малейшую оплошность, за опоздание на 3 минуты составляются официальные акты. Идет прямая угроза. Не уйдешь сам тихо, уволим по статье за несоответствие занимаемой должности или систематическое нарушение дисциплины.
24: С такой волчьей записи в трудовой книжки потом вообще никуда не устроится.
23: Вот именно. Люди ломаются психологически и подписывают бумаги просто, чтобы сбежать из этого ада.
24: Жуткая практика. Но ведь есть еще одна гигантская ловушка, в которую попали сотни тысяч людей именно сейчас. Это серые зарплаты.
23: О да, это классика. Разберем конкретный и типичный пример. Человек договорился на старте на зарплату в 150 тысяч рублей на руки.
24: Но официально в трудовом договоре прописан только минимальный размер оплаты труда или что-то около 30 тысяч рублей. Остальное выдается наличными в конверте или оформляется хитрыми, ни к чему не обязывающими премиями на усмотрение руководства.
23: Абсолютно верно. Приходит 2026 год, начинается волна урезания костов. Должность сокращают. Как бухгалтерия рассчитывает выходное пособие, если компания все же решает все сделать по закону?
24: Но очевидно, строго от официальной белой части, то есть от 30 тысяч рублей.
23: На время поиска новой работы человек получает жалкие копейки, на которые невозможно оплатить даже месяц аренды квартиры.
24: Логичный вопрос, почему уволенные не идут в суд?
23: Идти в суд в такой ситуации – это трата времени и нервов с нулевым результатом. Доказать факт регулярной выплаты серых зарплат практически невозможно.
24: Почему?
23: Ну, документальных следов нет, конверты не оставляют чеков, а коллеги в суде свидетельствовать не будут. Ни при каких обстоятельствах. Они сами до ужаса боятся потерять свои рабочие места и попасть под горячую руку руководства. Работодатель в этой серой схеме абсолютно неуязвим.
24: Получается идеальный безвыходный шторм для наемного работника. Но слушай, если все так катастрофично, тут возникает один колоссальный статистический парадокс.
23: Цифры Росстата?
24: Да. Если фиксируются массовые увольнения по всем секторам экономики, если реальные цифры показывают, что работу теряют от 500 до 800 тысяч человек ежегодно, то как официальная безработица замерла на смешных 3-4%? Эти две реальности противоречат законам математики. Они не могут существовать одновременно.
23: Могут. Если понимать, как работает методология учета. Это классическая иллюзия бумажной статистики. В официальную базу данных попадает только тот, кто физически дошел до государственной биржи труда, выстоял очереди, собрал пакет справок и официально зарегистрировался в статусе безработного.
24: Но ведь лишившись дохода, человек первым делом должен побежать за помощью к государству. Почему они туда не идут?
23: Потому что размер пособия по безработице варьируется от 1500 до 12 тысяч рублей в месяц. Ну, в зависимости от стажа и белой зарплаты.
24: Копейки.
23: Прожить на эти деньги не то что месяц, даже неделю невозможно при текущих ценах. Тратить колоссальное количество времени и нервов на бюрократию ради 1500 рублей никто не хочет. Это просто экономически нецелесообразно.
24: И все это неумолимо ведет к одной очень глубокой стратегической проблеме, о которой в свете ежедневного выживания мало кто говорит вслух. Проблеме деградации человеческого капитала. Рано или поздно, через год или через 5 лет, любой экономический кризис заканчивается. Ставка упадет, экономика должна будет оттолкнуться от дна и начать расти. Но кто физически будет на нее работать?
23: Но те самые уволенные люди вернутся на заводы и в офисы.
24: В том-то и трагедия, что нет. Возьмем высококлассного инженера авиационного завода или специалиста по сложным станкам с ЧПУ. Если его уволили, и он 2 года крутил баранку такси по 12 часов в день, чтобы просто прокормить семью, он безвозвратно теряет свою квалификацию.
23: 2 года, ну не такой уж большой срок. Неужели навыки так быстро забываются?
24: высокотехнологичных отраслях мгновенно. Программное обеспечение CAD-системы обновляются каждый год. Мелкая моторика рук, необходимая для точных операций, уходит. Более того, у инженеров на оборонных или секретных производствах истекают допуски секретности, восстановление которых занимает месяцы бюрократии.
3: Это правда.
24: И когда предприятиям для нового рывка снова понадобятся эти сложные уникальные специалисты, их просто не окажется в наличии. Они навсегда останутся в такси или на стройках.
3: Получается, это не просто потеря рабочих мест сегодня, это уничтожение потенциала роста на десятилетия вперед.
24: Совершенно верно. Это начало эпохи новой нормальности. В социологии есть для этого точный термин – прекаризация. Тотальная всеобъемлющая нестабильность. Это мир, где нет уверенности в завтрашнем дне. Отсутствие оплачиваемых больничных, отпусков, каких-либо социальных гарантий, постоянная жизнь на пороховой бочке, когда любой день может стать последним на текущем рабочем месте, и никто не защитит.
3: Об этом точно стоит задуматься, потому что последствия этой трансформации затронут каждого, независимо от должности и индустрии. До встречи в новых разборах.
24: Всем пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
1: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
7: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
8: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
7: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил.
8: Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
7: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
10: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит, мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
7: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
25: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
7: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
7: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына отправили в части якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
11: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
7: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
12: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: у меня таких тысячи. Это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
7: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей и солдат Валентина Мельникова.
13: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
7: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
14: Штурмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
15: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
14: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему несвоевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой в штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
16: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
14: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
26: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
14: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
26: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
14: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
14: Намаз вместо лечебных процедур. Российскую медицину адаптируют под исламские нормы. Что изменится в больницах? Роскачество запустило сертификацию «Муслим Френдли» для российских медучреждений. Стандарт включает места для намаза и омовения, обеспечение приватности пациентов, халяльное меню и отдельные зоны приготовления пищи. Также персонал будут обучать взаимодействию с пациентами-мусульманами. Часть спиртосодержащих средств при возможности заменят на халяльные аналоги. Пациенткам смогут предоставлять врача-женщину или женскую медбригаду, а процедуры подстраивать под время намаза. Сертификацию могут получать клиники, санатории и медицинские центры. При этом зарплаты врачей в госучреждениях по-прежнему остаются мизерными и заставляют их уходить из профессии, говорит специалист по кадрам Анастасия Болдырева.
2: Вы мне вообще скажите, что зарплата в 50 тысяч рублей делает напротив специальности врач, такой профессии, как врач? Как человек, который отвечает за нашу с вами жизнь, несет колоссальные эмоциональные перегрузки, несет такую ответственность, работает ночами, может получать 50 тысяч рублей? Удивительное дело, чего это все они разбежались?
14: Также в стране острый дефицит среднего медицинского персонала – медсестер, акушерок, фельдшеров, рентген-лаборантов и прочих. Как следствие, медработники испытывают хроническую усталость из-за регулярных переработок, говорит хирург Алексей Хордин.
5: Мы не справляемся порой с потоком. Почему? Потому что у нас операции продолжительностью 4-5 часов. У нас на 60-коечном отделении, это очень хорошо, что у меня в арсенале 3 операционные. И, соответственно, мы в день можем выполнить 6 оперативных вмешательств. Порой нам приходится в третью очередь ставить пациентов и оставаться здесь там, до 10, до 11, до 12, чтобы как-то с этой историей справляться. Если не хватает человеческого ресурса, операционных сестер, операционных столов, чего-то еще, что-то пойдет не так, эта система, она очень шаткая, она сломается.
14: Улучшить ситуацию можно было бы за счет господдержки. Однако бюджет на здравоохранение в этом году по сравнению с предыдущим сократился еще больше. Расходы на медицину урезало рекордное количество регионов – 19. Нынче здоровье россиян не в приоритете у государства, говорит экономист Владислав Жуковский.
9: Война, санкции, работающий печатный станок, вливание уже практически половины федерального бюджета на цели, связанные с армией, с военно-промышленным комплексом, с так называемыми новыми территориями, приводит к тому, что даже те отрасли, которые без того плохо финансировались все последние десятилетия, сейчас сидят по большому счету на таком вот голодном сухом пайке. И в итоге сегодня Россия тратит на здравоохранение с учетом всей бюджетной системы, федерального, региональных бюджетов, где-то в лучшем случае 3 с небольшим процентом от ВВП.
14: А это критически мало для сферы, которая и так долгие годы финансировалась по остаточному принципу. По международным нормам Запада считается, что затраты на здравоохранение должны быть в районе 6-8% от ВВП страны. Но когда денег нет, можно попытаться адаптировать медицину под исламские нормы, чтобы хоть кто-то почувствовал на себе улучшение в российском здравоохранении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
7: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевиках, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
8: Закуплены материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
7: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
25: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие

0: многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
1: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
1: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
3: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
1: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитраж объявил знаменитый шебекинский завод «Монокристалл». До 2022 года это предприятие было одним из мировых лидеров по выпуску синтетических сапфиров для смартфонов, часов, а также для микросхем в ракетах и дронах. Но после регулярных обстрелов Шебекина, потери европейских рынков и взрывного роста долгов уникальный завод просто прогорел. Его долги превысили активы почти на 4 миллиарда рублей, а сам штат сократился в два раза, пишет финансист Ян Арт.
4: Кейс завода в Шебекино показывает реальную картину. Прифронтовой бизнес тонет, и спасать его некому. Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
1: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
4: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
1: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
5: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана.

0: Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
1: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
0: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
2: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас.
0: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
3: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
0: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Первая ласточка. В Крыму ограничили продажу бензина в одни руки, а дизель продают только по талонам. На АЗС Севастополя в один автомобиль заливают не больше 20 литров бензина. С дистопливом еще хуже. Его продают только по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Такие ограничения он объяснил возникшими в последнее время логистическими сложностями. О чем идет речь? Дело в том, что с 21 мая власти Херсонской области закрыли для транспорта движение по участку трассы Ростов-на-Дону, Мариуполь-Симферополь. Это ограничение действует возле автомобильного пункта пропуска Джанкой. То есть, по сути, сухопутный коридор в Крым сейчас закрыт. По словам губернатора занятой армией части Херсонской области Владимира Сальда, причина – участившиеся атаки дронов. Это не просто дроны, говорят военные эксперты. Это новейшая разработка – беспилотники Hornet. И особенность их в том, что они не управляются оператором. Это самонаводящиеся при помощи искусственного интеллекта БПЛА. Поскольку связь с оператором у них отсутствует, то и средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют. Эти дроны буквально превратили сухопутный коридор в Крым в мертвую зону, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
5: вот с помощью этих беспилотников Hornet или Hornet дальностью примерно в 150 километров вооруженные силы Украины держат под огневым контролем вот эту вот дорогу, сухопутный коридор в Крым, и довели дело до того, что власти Херсонской области закрыли движение, значит, снабжение Крыма, ну, намного слабее, чем оно было до сих пор. Снабжение происходит теперь только по Керченскому мосту, но он не справляется со всеми задачами, которые должны быть.
0: Ограничение на этом участке федеральной трассы, по словам херсонских властей, будет действовать до особого распоряжения. То есть, когда закончится, неизвестно. И все это время будут большие проблемы со снабжением как у группировки войск в Крыму, так и у гражданских. И нехватка топлива – это первая ласточка. Однако проблемы с бензином могут коснуться не только крымчан, но и жителей центральной части России. Удары в глубокий тыл России вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей топлива, поэтому масштабный бензиновый кризис неизбежен, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Поэтому то, что делает Украина, именно делает сейчас, это работа по схеме, по карте дорожной, которая выстроена и просчитана, я уверен, математически. Обратите внимание, как все синхронизировано. Это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности, потому что ничто не может доехать до пункта назначения.
0: Такими темпами бензиновый кризис осени 2025 года покажется цветочками, говорит экономист. Ведь тогда атаки дронов носили не массовый, а точечный характер. И у России было больше систем противовоздушной обороны. Сейчас же большинство регионов страны попросту оголены, и дроны без проблем залетают в глубокий тыл. Специалисты советуют на ближайшее время не планировать важные поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Беда недели.
3: Из армии домой только в гробу. Списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
7: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. Оспорить это законным путем сейчас просто невозможно.
3: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
8: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет. Нам открытым текстом говорят: говорить вам некому, нога, рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад.
9: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромные, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят, даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
10: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят по второму кругу через пыточные подвалы, значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
9: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери, засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
12: Да, всем привет. И сегодня тема, ну, скажем так, не из тех, что обычно попадают в радостные телевизионные отчеты об успешно решенных проблемах.
11: Это точно. Вообще можно начать с такой чисто визуальной картины. Зима, обычная пятиэтажка. Если встать во дворе и поднять голову, то видно, что над верхним этажом вместо нормальной крыши натянута гигантская полиэтиленовая пленка.
12: В смысле обычная строительная пленка?
11: Ага. Самая простая парниковая. Ледяной ветер дует, она с грохотом хлопает, идет дождь, она прогибается, собирает там сотни литров ледяной воды.
12: Кошмар.
11: И самое жуткое, что прямо под этой хлипкой конструкцией в своих квартирах сидят 60 человек. И живут они так не неделю, не две, а уже полгода.
12: Слушай, звучит как какая-то история из эпохи дикого капитализма 90-х. Ну знаешь, какой-нибудь застройщик-мошенник решил надстроить мансарду, разобрал крышу, собрал с людей деньги и сбежал куда-нибудь на острова.
11: Если бы все было так просто, это вполне реальный дом, и крыша там исчезла вообще не по вине жадного бизнесмена. Это последствия военного времени. 25 ноября 2025 года туда прилетает беспилотник. И 200 квадратных метров кровли просто испаряются в один момент.
12: Стоп. Удар беспилотника – это же, ну, чрезвычайное происшествие государственного масштаба. По логике, в таких случаях моментально включаются механизмы экстренного реагирования, там приезжает МЧС, выделяются резервные фонды.
11: Вот именно об этом зазоре между теорией экстренного реагирования и жестокой реальностью сегодня и пойдет речь. Главный фокус-то не на самом взрыве.
12: А на чем?
11: На том, как государственная машина, по сути, перемалывает людей уже после того, как их жилье разрушено.
12: Давай разберем это по шагам. Значит, 25 ноября, зима. Это юг, понятно, но все равно зима.
11: Да, температура в квартирах на верхних этажах падает где-то до 10-12 градусов. Вода от осадков течет прямо по стенам. Людям приходится полностью отключать проводку, потому что иначе короткое замыкание и пожар, ну, они просто неизбежные.
12: Угу.
11: По углам моментально расползается черная плесень.
12: И в какой момент появляется обещанная помощь? Ну, когда начинают чинить?
11: Государственный контракт на ремонт оформляется только 5 февраля 2026 года.
12: Подожди, больше 2 месяцев? 2 зимних месяца люди сидят вообще без крыши над головой.
11: Да, больше 2 месяцев жильцы буквально круглосуточно вычерпывают воду ведрами, чтобы совсем не замерзнуть. Они ставят тепловые пушки, ну, запитанные по временным схемам, и потом получают совершенно космические счета за свет.
12: С ума сойти.
11: Натягивать пленку на пробитую крышу в сезон зимних штормов – это, знаешь, как пытаться остановить артериальное кровотечение подорожником.
12: Тут возникает очень серьезный системный вопрос к процедуре. Бюджет этого ремонта, он ведь не секрет?
11: Абсолютно не секрет. 24,5 миллиона рублей.
12: Это огромная сумма для ремонта 200 квадратов крыши. За эти деньги можно нанять первоклассную бригаду, которая будет работать в 3 смены и закроет периметр за неделю. Почему образуется задержка в 2 месяца?
11: Потому что государственные деньги так не работают. В дело вступает бюрократия, процедуры госзакупок, тендеры. В итоге находится подрядчик некое ООО «Горстрой».
12: И им ставят какие-то сроки.
11: Жесткий дедлайн. Сдать объект 16 мая 2026 года. И чтобы уложиться в этот график, на стройке должно ежедневно находиться, ну, человек 12-15 квалифицированных рабочих.
12: А что происходит в реальности?
11: В реальности туда приходит 4-5 человек, и то далеко не каждый день. К середине мая, когда объект должен был быть полностью сдан, возведена только половина стен новой мансарды.
12: То есть ни перегородок, ни кровли?
11: Ничего. Сроки сорваны полностью. Подрядчик просто разводит руками, жалуется на, цитирую, «проблемы с логистикой материалов», а местные чиновники просто кивают головами.
12: Вот здесь нужно копнуть глубже. Знаешь, всегда есть соблазн сказать: «Ну, чиновники глупые, выбрали плохую компанию».
11: Угу.
12: Но если посмотреть на это глазами местного мэра или там главы района, по закону о госзакупках в России он обязан провести конкурс. И побеждает там тот, кто предложит минимальную цену.
11: Даже если у этой компании из активов только стул-стол и арендованная бетономешалка.
12: Вот именно. Если чиновник отдаст контракт надежной и проверенной компании, но ее смета будет хотя бы на рубль выше, к нему завтра придет прокуратура с уголовным делом о растрате бюджета.
3: Логично.
12: Система тендеров сконструирована так, что она защищает саму себя от обвинений в коррупции, но при этом гарантированно выбирает самого слабого исполнителя. Власти удобно перекладывают вину на подрядчика, подрядчик берет объект, который физически не может потянуть.
11: А крайними остаются люди под пленкой.
7: Да.
11: И знаешь, если бы проблема ограничивалась только холодными стенами, разрушается ведь не только бетон, разрушается вся финансовая база семей. Медсестра Евгения Третьякова. У нее квартира находилась как раз на мансардном этаже. 68 квадратных метров. После удара и пожара квартира выгорела просто дотла. Остался один пепел.
12: Ну, 68 квадратов на юге – это серьезный актив. По рыночным меркам такой ущерб оценивается примерно 1 012 000 рублей.
11: Оценивается-то да. Представители власти сразу обещают полную компенсацию. Более того, звучат красивые заявления о первой экстренной выплате от 312 тысяч рублей на покупку самого необходимого.
12: Угу.
11: Плюс обещание переселить семью во временное жилье из маневренного фонда.
12: Но на бумаге алгоритм выглядит достойно. Экстренные деньги на руки и временная крыша.
11: А теперь давай посмотрим на реальность. Знаешь, какую сумму она получает на руки после всех бюрократических кругов ада? 72 тысячи рублей.
12: Подожди, я хочу уточнить. Не 312 тысяч, а 72. Это типа первый транш?
11: Это все. 72 тысячи рублей на семью, потерявшую имущество на 12 миллионов. И вишенка на торте. Никакого маневренного фонда в городе просто не существует. Свободных квартир у муниципалитета нет. У нее двое детей. Ей приходится экстренно снимать однушку на окраине за 18 тысяч рублей в месяц. При этом ее зарплата медсестры 35 тысяч.
12: Давай переведем это в математику выживания. 35 тысяч зарплаты минус 18 за аренду, остается 17 тысяч рублей в месяц.
11: Угу.
12: На троих человек, на еду, проезд, одежду, учитывая, что все их вещи сгорели.
11: И это массовое явление. Около 150 семей получают сейчас в качестве компенсации суммы от 50 до 150 тысяч рублей.
12: Но, слушай, давай будем честными. В законодательстве же есть механизм жилищных сертификатов. Если жилье полностью уничтожено, государство обязано выдать сертификат на покупку равнозначной квартиры.
11: Теоретически, да. Евгения собирает огромные папки документов, подает их в комиссию, и документы возвращают. Причина – мелкая опечатка в справке.
12: Серьезно?
11: Да, не та запятая, не та печать. Процесс запускается заново и длится месяцами.
12: И снова? Это не случайная некомпетентность какого-то клерка. Если смотреть на это через призму системы, каждый выданный сертификат – это колоссальная дыра в бюджете региона.
11: Ну да.
12: Межведомственные комиссии работают, знаешь, как такая мембрана обратного осмоса. Их негласная задача не помочь человеку, а защитить бюджет. Они экономически замотивированы найти эту недостающую запятую.
11: То есть это фильтр?
12: Конечно. Каждая возвращенная бумажка – это легальная отсрочка выплат еще на квартал.
11: Но пока чиновники выигрывают время для бюджета, время физически уничтожает имущество людей. Давай посмотрим на масштаб. Ведь эта бюрократическая ловушка работает и в других приграничных зонах. Курская область.
12: Угу.
11: Там помощи ждут более 2500 семей. По государственному нормативу срок рассмотрения заявлений на компенсацию составляет 20 дней.
12: Слушай, ну 20 дней для бюрократической махины – это практически скорость света. Обычно бумажки ходят по инстанциям месяцами.
11: В мирное время в теплом офисе – да, это очень быстро. Но законы физики не подчиняются регламентам. Вот конкретный пример. Семья Ивановых из села Горналь. 15 марта снаряд пробивает им крышу. Они в тот же день подают заявление, а комиссия приезжает только 5 апреля.
12: Проходит ровно 3 недели.
11: И за эти 3 недели идут весенние проливные дожди. Дом стоит без крыши, вода заливает перекрытие, стены отсыревают насквозь, деревянные конструкции просто начинают гнить, проводка коротит и выходит из строя, обои отваливаются вместе с штукатуркой.
12: И когда комиссия наконец-то приезжает?
11: А комиссия фиксирует только первичный ущерб. Они смотрят на дыру от снаряда и говорят, ну вот, за эти поврежденные доски мы вам заплатим. А то, что весь дом сгнил из-за осадков, пока люди ждали их приезда, это в акт не вносится.
12: Получается, ожидание в 20 дней работает как кнопка паузы на столе чиновника. Но для дома без крыши таймер разрушения только ускоряется.
11: Совершенно верно. А теперь давай перейдем от заниженных компенсаций к ситуации, когда государство вроде бы готово платить большие деньги.
12: Так.
11: Белгородская область, город Шебекино. Там проблема затронула более 3000 семей. И здесь открывается совершенно другой уровень абсурда – нормативы стоимости квадратного метра.
12: А как они вообще рассчитываются?
11: Государство фиксирует жесткую ставку компенсации – 53 450 рублей за квадратный метр разрушенного жилья.
12: Откуда берется эта конкретная цифра?
11: Из министерских таблиц, которые, ну, утверждаются задолго до реальных кризисов. И эта цифра формирует жесточайшую ловушку. Смотри, рыночная цена квартиры в самом Шебекино, которая находится под постоянной угрозой, примерно 48-52 тысячи за квадрат.
12: То есть этих денег хватает только на то, чтобы купить жилье там же, где все разрушено?
11: Бинго! Но люди-то хотят увезти семьи в безопасные районы, например, в сам Белгород. А там рыночная цена от 75 до 95 тысяч за квадратный метр.
12: Ага, государство, устанавливая такой норматив, фактически ставит человеку ультиматум.
11: Угу.
12: Либо ты берешь эти деньги и возвращаешься под угрозу обстрелов, либо ты пытаешься переехать в безопасное место, но тогда тебе придется брать гигантскую ипотеку, ипотеку, которую людям, потерявшим работу и вообще все имущество, просто не с чего платить.
11: Именно так это и работает в жизни. Вот семья Петровых из Шебекино, у них была квартира площадью 72 квадратных метра. По нормативу в 53 тысячи им насчитывают около 3,8 миллиона рублей компенсации.
12: А сколько стоит аналогичная квартира в безопасном районе?
11: Минимум 5,4 миллиона. Образуется разрыв больше, чем 1,5 миллиона рублей. Где людям взять такие деньги?
12: Ситуация патовая. Но слушай, даже если они найдут эти 1,5 миллиона, ну, скажем, займут у родственников, есть еще один нюанс, о котором вообще мало кто знает.
11: Какой?
12: Деньги по этим государственным сертификатам не перечисляются продавцу единовременно.
11: Да, и это добивает людей окончательно. Выплаты разбиты на транши. Сначала государство переводит только 30-40% от суммы.
12: Это же полностью ломает саму суть рынка недвижимости. Ну вот можно представить банальную аналогию. Человек приходит в продуктовый магазин, берет хлеб, молоко, подходит к кассе и говорит: «Знаете, я сейчас заплачу 30%, а остальные деньги принесу через полгода, когда Министерство финансов подпишет очередную бумагу».
11: Кассир просто вызовет охрану.
12: Точно так же реагируют и продавцы квартир. Ни один вменяемый продавец недвижимости не согласится на сделку, где больше половины суммы зависает в воздухе на неопределенный срок.
11: Который еще и зависит от воли чиновников.
12: Да. Дробление выплат де-факто выбрасывает пострадавших с рынка жилья. Сертификат превращается просто в бесполезную бумагу.
11: И знаешь, когда люди осознают, что оказались перед бетонной стеной равнодушия, они начинают протестовать. Легальные механизмы исчерпаны. Появляются видеообращения.
12: Угу.
11: Например, Марина Соколова из Курска записывает очень эмоциональный ролик прямо на фоне своего разбитого в щепки дома. Видео становится вирусным, собирает 500 000 просмотров.
12: Медийный взрыв. В таких случаях обычно моментально прилетают комиссии высокого уровня.
11: Да, комиссия прилетает, чиновники в дорогих костюмах ходят по руинам, с озабоченными лицами кивают на камеры, обещают, ну, взять ситуацию под личный контроль и уезжают.
12: А дальше?
11: А дальше тишина. Люди понимают, что видео не работают, и выходят на улицы.
12: Пикеты.
11: Да. В Шебекино люди выходят каждую субботу. Собирается человек по 30-40.
12: Но смотри, если люди регулярно выходят на улицу, значит, уровень отказов по официальным каналам достиг какой-то критической отметки. Есть какая-то статистика, которая подтверждает эту гипотезу?
11: Есть официальные данные по Белгородской области за первый квартал 2026 года. Значит, подано 847 заявлений на получение жилищных сертификатов.
12: Так, и сколько из них прошли этот фильтр?
11: Одобрено ровно 134 заявления.
12: 847 подано, 134 одобрено. Это значит, что доля отказов составляет больше 84%.
11: Да. 84% людей получают официальный отказ в помощи. И на этой сложной ноте сегодняшний разговор подходит к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Берегите себя и своих близких в это непростое время.
12: Всего доброго. Будем продолжать внимательно следить за тем, как развиваются события.
13: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Скоро все будут работать солдатами. Абсолютный антирекорд. Каждая четвертая компания в России сократила персонал. Работодатели стали активнее сокращать сотрудников на фоне ухудшения экономической ситуации. Бизнес, который ранее расширял штаты под импортозамещение, цифровизацию и новые проекты, переходит в режим выживания, урезает расходы, избавляется от сотрудников. Первые сигналы появились еще в 2024 году, когда о сокращениях начали сообщать крупные корпорации, такие как ВК и МТС. В 2025-м тенденция набрала обороты и охватила значительную часть рынка. Например, штат сократили 14 кредитных организаций, включая крупнейшие банки ВТБ и Сбер. Причем последний уволил 20% сотрудников. Этот год станет еще более сложным, говорит экономист Виталий Наумов.
14: Конечно, 26-й год – это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будет люди увольняться. На самом деле, о большинстве увольнений мы не знаем. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти.
0: Оптимизация персонала стала устойчивым трендом на рынке труда. Работодатели пытаются сокращать расходы на фоне замедления экономики, падения оборотов и растущих издержек. Отмечают эксперты, крупный бизнес больше не делает вид, что все наладится, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваем отпуска. Люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, все поняли про российскую экономику. Ну слушайте, ну предприятиям уже больше не на что надеяться. Ну зачем кадры держать? Ну зачем людей держать, надеясь, что завтра станет лучше? Завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт, скидывать тех людей. КАМАЗ, АвтоВАЗ, все крупнейшие предприятия, Газпром.
0: Причем чаще всего сотрудников увольняют без компенсаций и выплат, как это, например, случилось с Ириной. Она профессиональный маркетолог с опытом работы 8 лет, но буквально в один день девушка лишилась должности.
15: Меня уволили из компании, в которой я работала 2 года. Как вы понимаете, сейчас не самая лучшая ситуация на рынке. Уволили меня одним днем, конечно же, без всяких выплат.
0: В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране и станет еще хуже, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
16: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса, уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают там товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия. Это эффект второго полугодия, когда экономика почувствует сужение потребительского спроса вследствие массовых увольнений. Вот вам новый фактор дальнейшей рецессии.
0: Эксперты сходятся во мнении, что пятый год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Питер без интернета. Губернатор Петербурга впервые официально предупредил о блокировках. В своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов сослался на требования безопасности и попросил отнестись к блокировкам мобильного интернета с пониманием. Однако о налете БПЛА Беглов при этом не сообщал. Губернатор впервые публично признал блокировки интернета в городе. Петербург уже третий день подряд сидит без сети. Причем ранее, когда в Ленобласти отключали мобильный интернет, власти объявляли воздушную тревогу. Теперь же даже не скрывают, что с налетами дронов блокировки не связаны. Об этом уже давно говорили технические эксперты, мол, не спасают отключения от атак БПЛА. А вот то, на что они действительно влияют, так это на разрушение экономики, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: Будут приводить к катастрофическим последствиям, потери доверия к банковской системе, люди будут выносить наличные, закрывать депозиты, будет падать бизнес любой, связанный с интернетом. Миллиарды долларов потерь экономики гарантированно обеспечены. Десятки миллиардов недополученных налогов бюджетом обеспечены. Но это не волнует власть.
0: И тем не менее, власти настаивают, что блокировки связаны с безопасностью. В Ростовской области повесили агитплакаты против интернета, митингов и телеграм. Администрация Чалтырской 11-й школы таким образом решила разъяснить ученикам, что замедление связи равно безопасность. Подобные плакаты появились и на сайте администрации Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. Часть плакатов выполнена по мотивам роликов, которые на днях опубликовало правительство региона. На ИИ-видео разъяснялось, что блокировки интернета проводятся ради безопасности граждан, а протестные митинги могут привести к трагедии. Видимо, местные власти понимают, каковы настроения в обществе и что блокировки доводят людей до отчаяния.
17: Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я иначе этого назвать не могу. Я живу в глухой деревне. Единственная возможность работать и получать образование у нас в глухой деревне – это онлайн. Для того, чтобы мои дети зашли в школу, я должна оплатить специальный VPN, который невозможно оплатить, если нет интернета. И для этого я должна ехать куда-то на машине 10 километров и искать Wi-Fi. Вы что, издеваетесь? Давайте запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это. Вернитесь в реальность. Люди живут в деревнях. Люди живут в другой реальности.
0: Все, что люди некогда считали базовыми потребностями, уходит в прошлое, и Россия уверенно двигается по пути архаизации страны, жалуется экономист Игорь Липсиц.
18: Да, потери, конечно, большие, очень серьезные трудности у малого и среднего бизнеса, поскольку он, в общем, теряет возможность общаться с клиентурой, привлекать клиентуру, рекламировать свою деятельность. Все это становится крайне сложно, крайне дорого. Ну, безумие какое-то наступает, потому что за последние там лет 10 все привыкли, что все происходит через интернет, контакты, заказы. Все это теперь отрезается. Россия идет по дороге, где вопросы эффективности, вопросы будущего, вопросы культуры не имеют никакого значения. Не имеет значения только война. Поэтому надо понимать, что будет так и дальше. Но обратите внимание, что население потихоньку начинает понимать и начинает бодро выносить наличные из банков, потому что карточки, всякие смартфонные платежи, это все уходит в прошлое, нужно иметь наличку на кармане.
0: А это серьезно подрывает экономическую безопасность страны, ведь вся банковская система может в один момент рухнуть, предупреждают специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Обещанного 3 года ждут. Жильцы дома в Туапсе, пострадавшего от атаки дрона в ноябре, 1,5 года не могут добиться ремонта крыши. В ночь на 25 ноября прошлого года беспилотник попал в жилой дом на улице Коммунистической, 14, в Туапсе. Спустя 1,5года крыша так и не восстановлена. Больше 60 человек живут под протекающей пленкой, а семья из разрушенной квартиры по-прежнему без жилья. Об этом рассказала пострадавшая Евгения Третьякова.
19: Контракт на восстановление кровли администрация Туапсинского округа заключила только 5 февраля 2026 года, спустя более 2 месяцев после удара. Однако к сроку сдачи, 16 мая, работы проведены не были. В квартире только убрали мусор и заменили швеллеры. Крыша по-прежнему затянута пленкой, которая протекает при каждом дожде. На мансардном этаже вода стоит по щиколотку и стекает на нижние этажи.
0: Жильцы писали жалобы в администрацию города, в прокуратуру, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и в администрацию президента. Третьякова записала несколько видеообращений к главе Туапсинского муниципального округа Сергею Бойко. По ее словам, реакции нет.
19: Администрация продолжает игнорировать. Личные встречи со мной глава Бойко отклоняет. Его сотрудники говорят: «Ждите». И я уже 6 месяцев жду.
0: Сам глава Туапсинского округа Сергей Бойко в видеообращении пообещал восстановить жилье всем пострадавшим. Задержку же он объяснил российскими законами, мол, те еще не успели адаптировать под нужды СВО. И это на 5-й год спецоперации.
20: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем, но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
0: Ну а пока пострадавших лишь кормят обещаниями, говорит Евгения Третьякова. В апреле депутаты Совета округа признали работу Сергея Бойко за 2025 год удовлетворительной. И пока власть черепашьими темпами восстанавливает разрушенное, люди вынуждены жить, где придется. По словам Евгении, 5 семьям, пострадавшим уже от новых апрельских атак по Туапсе, предоставили временное жилье, однако их разрушили. Разрушенные квартиры тоже не восстанавливают. При этом жизнь в пунктах временного размещения комфортной не назовешь. Поэтому одна из пострадавших, пенсионерка Елена, пока что живет у соседей. Ее живописный домик с видом на море во время атаки 16 апреля выгорел дотла. Женщина показывает, что от него осталось.
21: Это была кухня, это была столовая с видом на море. Видите, вон море видно. Было красиво, огромные окна, выпало все сразу и сгорело все сразу. Но все удивляются, как жива, непонятно. И остались мы без ничего. Вообще ничего. То есть выгорело все. Я даже не поняла, что случилось. Такой хлопок был, крышу порвало, на крыше был взрыв.
0: Тогда, в ночь на 16 апреля, вместе с домом Елены были повреждены еще 51 частный дом и 8 многоквартирных. 5 из них сгорели дотла. При этом люди живут в постоянной тревоге и ожидании новой атаки. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Последние 7 дней. Итоги недели.
22: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
13: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
9: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные НПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных НПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
9: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
2: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю теперь вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
9: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Нефть снова полыхает. Под масштабную атаку дронов попал Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Удары по энергетической инфраструктуре страны с каждым днем становятся все разрушительнее. В Самарской области под масштабную атаку беспилотников попал Сызранский НПЗ.
5: На данный момент у нас 5 беспилотков, и вот так вот горит страна.
9: Из-за налета в регионе вводили план «Ковер», полностью закрывая воздушное пространство. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в результате атаки двое погибших, есть и раненые.
23: Уважаемые жители Самарской области, ВСУ атакует дронами «Сызрань». С прискорбием сообщаю, из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь.
9: Предприятие принадлежит Роснефти и перерабатывает до 8,5 миллионов тонн сырья в год. Это уже второй крупный удар по заводу за последние пару недель. При этом защитные меры военных снова обернулись проблемами для мирных жителей.
24: Взрыв был такой силы, что у нас в доме чуть крыша не съехала. Оказалось, дрон упал прямо в частном секторе между Ташкентской и Чимкентской улицами. Соседи говорят, его военные заглушили своими глушилками, вот он и рухнул на жилые дома, не долетев пары километров до завода. Ну и какая нам радость от такой работы? Завод они пытаются спасти, а мы тут как живой щит сидим под этими обломками».
9: Для Самарской области этот завод – ключевой налогоплательщик и производитель бензина, мазута и авиационного керосина. Эксперт топливного рынка Михаил Крутихин отмечает, что регулярные точечные попадания по таким гигантам ломают всю логистику поставок горючего в стране.
25: Мы видим, что география ударов по НПЗ расширяется и становится системной. Сызранский завод – это огромный узел Роснефти. Если его работа будет парализована, возникнет дефицит топлива не только в Поволжье. Придется перенаправлять потоки из других регионов, а это колоссальные затраты на логистику и неизбежный рост цен на заправках. Самое серьезное здесь то, что у нефтепереработчиков заканчиваются свободные мощности и импортное оборудование для быстрого ремонта после таких пожаров.
9: Систематические налеты на нефтеперерабатывающие заводы в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве создают кумулятивный эффект для всей российской экономики. А аналитики рынка уже прогнозируют новые скачки цен на бензин. В Крыму уже сообщили о подорожании всех видов топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушовая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перелалочный пункт «Шисхарис» и нефтебаза «Грушовая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
3: Один вон, блядь, в «Транснефть», блядь, попал. Терминал, точнее.
9: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шисхарис» плотно атаковали в марте и апреле. Но защитить стратегические объекты военные так и не смогли. Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
4: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска. Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
9: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Что будет с бензином? После атаки дронов остановил работу московский НПЗ. Ночью налет беспилотников пережил и крупнейший НПЗ страны в Нижегородской области. Топливный рынок проходит серию жестких испытаний. Сразу несколько стратегических промышленных объектов страны подверглись массированным атакам беспилотников. Вслед за столичным регионом, где под удар попал московский НПЗ, география налетов расширилась на Поволжье и Северный Кавказ. В ночь на 20 мая под ударом оказался город Кстово Нижегородской области. Местные жители активно делились в соцсетях кадрами пролетов дронов и пожара на объекте.
5: Это вот так вот у нас Кочубеевки с окна, вот с дома. Сейчас попал дрон, вот так горит Невинка. На данный момент у нас 5 беспилотка. И вот так вот горит сторона, в сторону Невинки, вот с Кочубеевки. Это я с дома снимаю.
9: По данным местных журналистов, целью стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу». Это четвертый по объему переработки и второй по объемам производства бензина НПЗ в стране. Способный выдавать до 5 миллионов тонн автомобильного топлива в год. Одновременно с этим в Ставропольском крае в результате налета БПЛА произошло возникновение пожара на территории химического комбината «Азот» в Невинномысске.
7: Та дроны шли один за другим прямо над жилыми домами в сторону промзоны. У нас в городе сразу паника началась. Мы все бросились к заправкам, потому что этот НПЗ для региона ключевой. И если он встанет, проблемы с горючим начнутся моментально.
9: Официальные лица Нижегородской области инцидент пока не комментировали, однако эксперты отрасли напоминают, что предприятие в Кстово уже приостанавливало переработку после аналогичной атаки 5 апреля. Повторный удар создает серьезные риски дефицита бензина на внутреннем рынке. На этом фоне в стране фиксируются сбои другого рода, инфраструктурные. Из-за регулярных отключений интернета, а также на фоне недавнего повышения налогов, россияне начали массово переходить на расчеты наличными. По данным аналитического центра CheckIndex, доля платежей кэшем в апреле достигла 30%, показав рекордный прирост. Как это выглядит на практике, рассказывает владелец СТО Максим Ковалев.
8: В последний месяц работать по безналу стало практически невозможно. Постоянно падает терминал, то связь пропадает из-за глушилок и мер безопасности, то провайдеры проводят какие-то технические работы. Клиенты злятся, не могут оплатить картами или через СБП. В итоге и мы, и покупатели массово возвращаемся к старым добрым бумажным деньгам. К тому же после изменения налоговых ставок многие мелкие точки целенаправленно уходят в серую зону, чтобы хоть как-то удержать рентабельность.
9: Самый заметный уход в наличный расчет зафиксирован в сфере торговли продуктами, автотоварами и в строительстве и автосервисах. Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что сочетание ударов по энергетическому сектору и цифровая нестабильность постепенно подтачивают привычный уклад жизни крупных российских городов.
10: Мы наблюдаем классический кумулятивный эффект. С одной стороны, точечные удары по Москве и Нижнем Новгороде сокращают предложение топлива, что создает долгосрочную угрозу для цен на заправках. С другой стороны, защитные меры, включая блокировки и ограничения интернета, парализуют привычную цифровую экономику. Бизнес и граждане реагируют на это единственным доступным способом – уходом в наличные и закупками впрок. Спрос на кэш в мае оказался рекордным за последние 3 года. Для государства это означает падение прозрачности рынка и ускорение инфляционных процессов, остановить которые в нынешних условиях крайне сложно.
9: Пока профильное министерство заверяет, что запасов топлива в стране достаточно, а банковская система работает в штатном режиме, реальный сектор экономики продолжает подстраиваться под новые риски 2026 года. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
11: В таком шоке я...
9: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурируют без малого 20 областей.
12: Позвонил в 112, мне сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
14: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки, это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
9: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
15: В 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
26: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я.
9: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
27: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
9: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
0: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
9: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Такого не было никогда. Россия атаковала больше 1000 дронов, как минимум сотня летела на Москву. Шок, паника и сирена. Минувшие выходные закончились для столичного региона беспрецедентным налетом беспилотников.

0: не знаю, куда бежать, мне страшно. Невероятно, как меня все трясет, колбасит.
1: Мэр Собянин признал гибель людей и ранения 12 человек возле проходной московской НПЗ. Но главным шоком для людей стало то, что власти полностью отключили системы оповещения. О том, почему миллионный регион оказался в информационной блокаде во время налета беспилотников, говорит эксперт по гражданской безопасности Андрей Кравцов.
2: Жители оказались брошены на произвол судьбы. Не было ни сирен, ни СМС-рассылок. А до экстренной службы 112 было просто невозможно дозвониться. Власти сознательно не включили оповещение, чтобы не сеять панику, но получили обратный эффект. Люди прятались в ванных комнатах под звуки взрывов, вообще не понимая, куда бежать и что происходит. Государство так долго рассказывало, что Москва защищена железным куполом, что теперь просто боится признать, этот купол пробит, а прятать миллионы людей в столице негде. Бомбоубежищ на всех не хватит.
1: Минобороны рапортует о перехвате 556 беспилотников. Военный аналитик Сергей Леонов считает, что ПВО просто захлебнулось.
3: Это была классическая операция по перегрузке ПВО, и она удалась. Когда на регион идет рой из более чем 100 дронов, зенитные комплексы «Панцирь» и С-400 физически не успевают перезаряжаться. Даже если ракета сбивает дрон, его 20-килограммовые обломки падают на жилые дома и взлетные полосы. Пожар в Шереметьево и прилеты по наливной станции – это доказательство того, что Украина научилась обходить столичные районы РЭП. И самое опасное для Кремля, что это была лишь разведка боем перед еще более мощным ударом.
1: Пока в Подмосковье разбирают завалы и подсчитывают число погибших, в Киеве уже анонсировали продолжение атак. Журналист Елена Бойко отмечает, что СВО окончательно лишило москвичей иллюзии покоя.
4: Советник министра обороны Украины Стерненко прямо заявил: «Дальше будет больше, и удары пойдут по самому центру Москвы. Столица теперь живет в режиме приграничного Белгорода». Никакие победные реляции Генштаба не замажут того факта, что главный аэропорт страны закрывают из-за пожара, а стратегические заводы микроэлектроники полыхают под боком УМКАДа. Иллюзия мирной жизни в Москве сгорела этой ночью.
1: На утро 18 мая в Шереметьево пытаются ликвидировать последствия падения обломков, а в Химках люди требуют от властей ответа, почему их не предупредили об опасности. Атака в 1000 дронов показала, что спецоперация уже пришла и в московский регион. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Тем временем Беларусь буквально в припрыжку несется в войну. Ситуация развивается достаточно динамично. Вот буквально только что объявили о том, что армия Беларуси совместно с армией России производит учения по применению ядерного оружия на территории Беларуси. Соответственно, с ядерным оружием, которое Беларуси поставила армия России. Это не учение, которое проводится просто так. Понимаете, это серьезные учения, знаковые, которые любая соседняя страна всегда воспринимает с опаской. Ну, ядерное оружие, не шутки. Когда такие учения проводят, это, ну, не готовится к шашлыкам, понимаете? И каким-нибудь там праздником летним. Нет, это действительно все серьезно. Причем некоторые комментаторы меня просто умиляют совершенно рассказами о том, что до тех пор, пока господин Лукашенко на месте, он ничего не допустит. К сожалению, так это не работает, потому что в реальном мире имеет значение только тот парень, у кого больше денег, понимаете, и тот, кто сильнее. Все, господин Лукашенко в отношениях с Москвой является младшим партнером. И, конечно, публично он рассказывает о том, что вот мы с Путиным решили, мы с Владимиром Владимировичем постановили, но это рассказы для слабообразованной местной белорусской аудитории. Потому что любой другой человек, который вот, ну, хотя бы как-то видел жизнь, он знает, что в любой компании самый главный кто? Правильно, тот, кто или больше сильнее, или тот, кто богаче. Да пойдите, посмотрите на любом празднике даже, когда вот собираются разные люди, да, не знаю, день рождения, или свадьба чья-то, и там есть какой-то богатый человек. Магическим образом вокруг именно этого богатого человека собирается толпа людей, которая хочет его послушать. Но он становится центром внимания. Или кто-то большой, сильный, да, тоже вокруг него собирается, и все прислушивают, задают какие-то вопросы.

0: А вот люди, которые должны денег там за все, они никого не интересуют. Ну, так же точно, если бы на этой свадьбе сидел какой-то чувак, который был бы должен денег и за ипотеку, и за какую-то Ладу Калину в кредит, и за какую-то еще Xiaomi, стиральную машинку, еще за что-то. Ну, что он может рассказать? Ничего. Поэтому все его, даже если он начнет что-то рассказывать, так с улыбочкой воспринимают. Потому что не контролирует Александр Григорьевич армию, мы это обсуждали ранее. Господин Хренин является российским ставленником, он де-факто русский человек, господин Хренин. Понимаете, он учился в России все время, он сохранил все связи, и армия отдана России, Беларуси. Да, внутренние войска, внутренние органы контролируются белорусами, потому что они должны защитить господина Лукашенко от белорусов. И вот, соответственно, никто не будет спрашивать господина Лукашенко, вступать в войну или нет. Произойдет это следующим образом. Здесь ведь главное что? Главное начать, а дальше все покатится как по маслу. И начать, это, кстати, один из самых очевидных и самых простых сценариев, можно легко и негружденно просто атаковав Украину с территории Беларуси российскими войсками. Много не надо российских войск. Будет достаточно, на самом деле, нескольких рот подготовленных солдат. Главное – зажечь искру. Они все будут в белорусской форме, и они начнут наступательную операцию на территорию Украины с территории Беларуси. Ровно так, как это было в 2022 году. Один в один. И Александр Григорьевич об этом узнает утром. Операция начнется ночью. Никто ему не доложит. Соответственно, реакция Украины на это вторжение будет молниеносной. Украина начнет мгновенно бомбить Беларусь. Вот просто все разносить. Там все пристрелено, прицелено. Начиная с Мозырского завода, уже все давным-давно готово. Александр Григорьевич, вот он проснется на том этапе, когда взорвут уже Мозырь и начнут уничтожать какие-то цели на территории Беларуси украинскими ракетами и беспилотниками. Российские войска к тому времени, вот эти вот несколько переодетых рот, могут и выйти и прекратить операцию совершенно спокойно. Вот Украина туда точно не пойдет освобождать Беларусь, по крайней мере на первом этапе. Украине нужно будет разобраться, что там произошло. И так как, ну, не всегда понятно, это русский тебя атакует или белорусский военный, то Украина отвечать будет, естественно, с помощью летательных аппаратов и артиллерии. И все. И вот таким вот образом Беларусь в войне. Дальше Александр Григорьевич просто будет вынужден свистать всех в ружье, объявить мобилизацию, сказать, что на нас напали, нас убивают. Каждый белорус должен немедленно приступить к активной защите Родины. И вот так вот Беларусь буквально за несколько часов и окажется в войне. Вы что думаете? Это Лукашенко решает. Господи, это смешно. Нет, конечно. А вот эти вот российские войска, да они все уйдут. Им даже не надо особо и проникать на территорию Украины. Нужно сделать такой обманный маневр, просто пожечь этот бифордов шнур, и дальше военное дело все сделает само. Украина ответит, и Беларусь призовет всех то, что, ну, я уже только что здесь рассказывал. И вот так вот Беларусь вся и окажется в войне. Буквально за одну ночь к утру. И вариантов никаких не будет, потому что, ну, будет нанесен удар, понятное дело, по промышленности, будет нанесен удар по военным частям. И вот так вот Беларусь как минимум будет выполнять какие-то карательные или полицейские функции. Если повезет гражданам Беларуси, то они вот будут во втором эшелоне. Если нет, если так вот решит российское верховное командование, да, то белорусы, естественно, пойдут на штурм Украины. А какие варианты? Они же должны отвечать на это, понимаете? Уже они в войне, все. Так что не будет никаких длительных разговоров, обменов какими-то нотами не будет. Плюс еще, обратите внимание, снова начал выступать господин Песков. Рассказывать именно то, что он рассказывал в 2022 году. О том, что Беларусь является независимым государством. И никаких планов там, по вторжению на какие-либо третьи страны со стороны Беларуси Беларуси нет и быть не может. И сейчас это не рассматривается. Вот это все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, которое привело к чему? Все мы знаем, к чему это привело. И сейчас просто все повторяется. Все одно и то же. Вот как шахматная партия. Е2, Е4. Там свисток начинается. Мой. Все, господин Песков выступил, всех успокоил, что на самом деле мы ни нюхом, ни рылом. Значит, все дело идет вот именно к этому сценарию. Но не Беларусь будет решать, понимаете? Россия включит или не включит его? Я думаю, конечно, это не произойдет сейчас, пока будет идти визит господина Путина в Китай. Но после этого, в течение лета, вероятность резко выросла.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Безопасной профессии на СВО нет. В СУ ударили, по школе подготовки операторов БПЛА погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов. И до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
3: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
2: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
4: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов выброшенных на ветер, потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте, тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову и по Ахмату.
2: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
5: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу, куча панцирей, куча туров, куча буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож, через топливое масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
2: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
6: Охота за операторами дронов в Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске, Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
7: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел, но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
6: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
8: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
6: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
9: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
6: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба «Рубикона», военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
6: Донбасс уходит. Генштаб второй раз с начала года заявил об огневом мешке в Лимане. Спутники зафиксировали, что армия России впервые начала терять территории. Весеннее наступление армии России окончательно забуксовало. Спутниковые снимки зафиксировали небывалый сдвиг на фронте. Авторитетное издание The Economist со ссылкой на собственный военный трекер сообщает, что впервые с 2023 года армия России начала терять территории на Украине. За последние месяцы ВСУ вернули почти 190 квадратных километров территории. На этом фоне отчет Генштаба выглядит как откровенный фарс, пишут Z-паблики, и приводят в пример многострадальный Лиман. Глава Генштаба Герасимов уже второй раз за год объявил, что город зажат в огневой мешок, а российские войска якобы контролируют 85% территории.
10: 25-я армия продолжает уличные бои по освобождению Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. На данный момент под контролем наших подразделений находится около 85% территории города. Мы успешно зажимаем гарнизон противника в огневой мешок.
6: На самом деле, как показывают спутники, Лиман полностью контролирует ВСУ, а передовые части российских войск даже не вошли в городскую черту. Это не первый раз, когда военачальники докладывают, мягко говоря, недостоверную информацию. Контроль территории авансом дал жесткий сбой и на другом ключевом направлении, в Часовом Яре. Город, об освобождении которого Минобороны отчиталось еще летом 25-го года, до сих пор не взят. Более того, ВСУ завели туда свежие штурмовые группы и устроили там настоящий ад, пишет Z-военкор Борис Рожин.
11: В Часовом Яре у нас большие проблемы. Противник не просто удерживает часть города, он перебросил туда штурмовиков и организовал пункты управления беспилотниками. Экипажи просто выкашивают наши штурмовые группы на дистанции. Приходится штурмовать позиции повторно, причем без поддержки авиации. У нас об утрате позиций докладывать наверх не принято. Вот и получается, что города месяцами остаются освобожденными в кредит только на бумаге.
6: По данным западных аналитиков, общие потери армии России убитыми и ранеными достигли 1,5 миллиона человек. СВО уже искалечило или уничтожило 3% всего призывного мужского населения страны, отмечает военный аналитик Алексей Коваленко.
10: Мы видим начало стратегического тупика для Кремля. Наступательный потенциал, который собирали под весенний рывок, исчерпан. Попытки Герасимова выдумать победы и скрыть катастрофу в Часовом Яре – это страх перед гневом Путина. Логистика российской армии под ударами украинских дронов парализована. ВПК просто не успевает компенсировать потери в технике и людях. Тот факт, что Россия начала стабильно терять территории, говорит о том, что инициатива медленно, но верно переходит к Киеву. Дела на Донбассе для Москвы сейчас выглядят крайне скверно.
6: Пока Генштаб продолжает рисовать стрелочки окружения и на штабных картах, реальный фронт движется в обратную сторону. Сможет ли российское командование остановить отступление или Донбасс продолжит уходить из-под контроля, покажут сводки ближайших дней. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Это подкаст «Разбор дня». Я тут на днях внимательно сопоставил цифры и последние заявления чиновников с форума «Мой бизнес». И вырисовывается крайне специфическая ситуация.
13: Угу.
12: Прогноз роста ВВП обрушился с ожидаемых 1,3% до, прикинь, до 0,7 или 8%. И прямо со сцены, ну, звучит признание от Министерства экономического развития, что внутренние резервы экономики полностью исчерпаны.
13: Да уж.
12: То есть это уже не какие-то там кулуарные споры аналитиков, это официальная позиция государственного аппарата.
13: Слушай, но тут контекст происходящего гораздо важнее самих этих цифр. Понимаешь, идет 5-й год жесткого санкционного давления. В 5-й год экономика работает в условиях специальной военной операции.
12: Да, срок огромный.
13: Вот. И экономисты часто использовали для описания первых лет этого процесса такой, знаешь, очень точный разговорный термин «перекантоваться».
12: Ага. Типа пересидеть бурю.
13: Да-да. Когда случается резкий шок, любая сложная система пытается выжить за счет накопленного жира. В ход идут финансовые фонды, склады, забитые запчастями, старые логистические цепочки, которые лихорадочно перестраиваются через третьи страны.
12: Слушай, я тут хочу сразу поспорить. Ну вот смотри, мы же видим, что улицы полны машин, рестораны забиты, торговые центры работают. Внешне вообще не скажешь, что кто-то там доскребает остатки резервов.
13: Ну да, картинка красивая.
12: Возникает какой-то когнитивный диссонанс. В чем подвох-то?
13: То, что мы видим в торговых центрах, это просто инерция потребления. А резервы, о которых говорят на системном уровне, ну, это не просто деньги в тумбочке. Это свободные рабочие руки, технологический задел, оборудование. И проблема в том, что любые подобные заначки математически конечны.
12: То есть они просто заканчиваются.
13: Именно. Сейчас экономика подошла к той структурной черте, где старые механизмы компенсации исчерпали свой потенциал, а новые-то так и не появились.
12: То есть происходит переход от стадии «как-нибудь протянем» к стадии структурного тупика.
13: Центральный банк держит ключевую ставку на уровне 13-15%.
12: Угу.
13: И это формирует совершенно новую реальность для любого производства в России.
12: Вот тут я хочу остановиться, потому что ставка в 15%, ну, звучит для многих абстрактно. Я пробовал прикинуть математику для среднего производства, и это работает не как гиря на ноге, как любят писать в статьях.
13: А как что?
12: Это скорее, знаешь, гравитационная аномалия, которая искривляет всю бизнес-логику. Вот представь, предприятие берет кредит на закупку новой производственной линии. Допустим, 100 миллионов рублей.
13: Так, нормальная сумма для завода.
12: При текущей ключевой ставке коммерческий кредит обойдется минимум в 18-20% годовых. Это значит, что только на обслуживание долга, еще до того, как станок выдаст первую деталь, нужно отдавать 20 миллионов в год. Какая легальная рентабельность должна быть у завода, чтобы это покрыть?
13: Ну, смотри, в нормальных условиях производственная рентабельность редко превышает 10-12%.
12: Вот именно.
13: Соответственно, брать деньги на развитие при ставке выше этого порога – это гарантированный путь к банкротству. Механизм инвестиций ломается к чертям, компании перестают покупать новое оборудование, перестают расширять цеха.
12: Просто выживают.
13: Да, они начинают работать исключительно на поддержание текущих процессов до полного износа станков. Выживают только те, у кого есть доступ к государственным субсидиям или корпоративные гиганты с колоссальной накопленной маржой.
12: Но, слушай, и они сейчас сталкиваются с парадоксом, который ломает привычные финансовые модели.
13: Ты имеешь в виду историю с курсом рубля?
12: Да, именно. Потому что для рядового потребителя крепкий рубль – это интуитивно хорошие новости. Кажется, что импортная техника должна подешеветь, цены снизятся.
13: Угу, иллюзия такая есть.
12: Но если копнуть глубже и поискать конфликт интересов, получается абсолютно обратная картина. Крепкий курс сейчас буквально уничтожает главных кормильцев государственного бюджета.
13: Объясни механику.
12: Да, здесь работает классическая сырьевая ловушка. Экспортная модель устроена по очень простому принципу. Нефтяная компания продает сырье за рубеж, получая за это валюту.
13: Логично.
12: Но налоги в бюджет, зарплаты рабочим на буровых, счета за электричество и логистику внутри страны она оплачивает исключительно в рублях. И если рубль крепкий, то за один условный доллар или юань экспортер получает меньше рублей.
13: Инфляция внутри России разгоняет стоимость всего производственного цикла, ну, от электроэнергии до труб.
12: То есть все дорожает в рублях.
13: Да, получается эффект ножниц. Рублевая выручка от экспорта падает из-за крепкого курса, а рублевые расходы внутри страны стремительно растут из-за инфляции. И вот здесь мы фиксируем исторический прецедент. Впервые за десятилетия всерьез обсуждается риск убыточности российской нефтяной отрасли.
14: Убыточная нефтянка. Звучит как оксиморон.
13: Звучит дико, согласна, но математика безжалостна. Добавляем сюда санкционный дисконт. Нефть продается дешевле мировых котировок, потому что покупатели в Азии прекрасно понимают безвыходность ситуации.
14: И пользуются этим.
13: И еще как, просто выкручивают руки, требуя огромных скидок. Но нефтяной сектор обладает хоть каким-то запасом прочности. Если посмотреть на черную металлургию, лесную промышленность или угольщиков, ну там ситуация вообще близка к коллапсу.
14: А что с ними не так?
13: Европейские премиальные рынки, где маржа была самой высокой, закрыты. Логистика на восток съедает остатки прибыли. Везти уголь по перегруженным железным дорогам в Азию настолько долго и дорого, что стоимость транспортировки часто превышает стоимость самого угля.
12: Жесть. Выходит, система, которая годами накачивала бюджет деньгами от продажи сырья, начинает работать в холостую.
13: Именно так.
12: Слушай, но если экспорт больше не спасает, логичный шаг – нужно развивать внутреннее производство. Замещать импорт, строить свои заводы, производить все самостоятельно. И деньги внутри страны, если перераспределить потоки, в принципе, можно найти.
13: Теоретически, да. Но на практике попытка запустить внутреннее производство наталкивается на вторую, куда более жесткую стену. Это физическое отсутствие людей. Кадровый голод стал главным лимитирующим фактором всей экономической системы.
12: И тут возникает еще один диссонанс. Официальные отчеты радостно рапортуют. Безработица на историческом минимуме. Казалось бы, идеальная ситуация.
13: О да, преподносят это как победу.
12: Все пределы, компании бьются за сотрудников, но, я так понимаю, этот минимальный процент безработицы – это симптом серьезного сбоя, а не показатель здоровья?
13: Абсолютно. Нужно понимать механику этого явления на системном уровне. Исторический минимум безработицы означает, что рынок труда вычерпан до дна. Свободных рук просто нет.
14: И почему так сложилось?
13: Причин несколько. Во-первых, демографическая яма 90-х годов, на рынок физически вышло мало людей. Во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов. И в-третьих, структурный перекос из-за государственного заказа в оборонной промышленности.
14: То есть оборонка работает как вакуумный насос?
13: Именно. Заводы, работающие на госзаказ и получающие прямое финансирование из бюджета, могут позволить себе предложить зарплату в 2, а то и в 3 раза выше рыночной. Они вытянули инженеров, токарей, айтишников из гражданского сектора.
14: И гражданскому бизнесу ничего не остается, кроме как тоже повышать зарплаты, чтобы удержать персонал. Но разве рост зарплат – это плохо? На личном уровне для обычного рабочего это же сплошной плюс.
13: Но на короткой дистанции человек, конечно, рад возросшему доходу. Но на системном уровне запускается просто разрушительная инфляционная спираль. Предприятие повышает зарплату токарю не потому, что он стал производить в 2 раза больше деталей или освоил новый станок. Производительность труда осталась прежней. Зарплата растет исключительно из-за дефицита кадров.
14: Понял логику. То есть завод тратит на фонд оплаты труда в 2 раза больше денег, но выпускает тот же самый объем продукции. Естественно, чтобы не обанкротиться, завод закладывает эти возросшие издержки в итоговую цену товара.
13: Именно. И этот товар попадает на полку магазина, где тот самый рабочий с возросшей зарплатой покупает его по новой, удвоенной цене. Инфляция моментально сжирает весь этот номинальный рост доходов.
14: Если посмотреть на практику, индикатором этого кризиса выступает «АвтоВАЗ». Это крупнейший автопроизводитель в России. И в новостях постоянно мелькает информация, что они переводят тысячи людей в неоплачиваемые отпуска.
13: Да-да, есть такое.
14: Подожди, а почему просто не уволят тех, для кого нет работы, если на рынке такой кадровый голод? Зачем держать их в таком подвешенном состоянии?
13: О, здесь обнажается конфликт между экономической эффективностью и социальной стабильностью. С точки зрения бизнеса, простаивающих сотрудников нужно сокращать. Но АвтоВАЗ – это системообразующее предприятие.
14: Градообразующее даже, я бы сказал.
13: Вот. Массовые увольнения там – это риск огромной социальной напряженности в целом регионе. Государственный аппарат просто не позволит этого сделать.
14: То есть завод заставляют держать людей в штате искусственно?
13: Да, но платить им полноценную зарплату не из чего, потому что конвейеры не могут работать ритмично.
14: Из-за запчастей.
13: Да, не хватает импортных комплектующих из-за сбоев в платежах. А спрос на сами автомобили падает. При высокой ставке Центробанка автокредиты становятся неподъемными для населения. Возникает патовая ситуация. Уволить нельзя, платить нечем, производить в прежних объемах невозможно.
14: Кошмар.
13: Людей отправляют в режим ожидания. Это классическая скрытая безработица.
14: Слушай, но АвтоВАЗ – это гигант. Государство его в любом случае попытается спасти. Возьмем малый бизнес. Кофейни, автомастерские, небольшие логистические фирмы. У них-то нет прямого доступа к министрам.
13: Для малого бизнеса сейчас формируется идеальный шторм, потому что они принимают на себя удар сразу с нескольких сторон, вообще не имея запаса прочности.
14: Давай разложим эти удары по полочкам. Во-первых, то, что мы уже затронули. Падение реальных располагаемых доходов. Инфляция обгоняет зарплаты у всех, кто не связан с госсектором.
13: Угу.
14: Люди просто меняют паттерны потребления. Человек приходит с говядины на курицу, отказывается от утреннего капучино в кофейне, откладывает ремонт машины. Спрос сжимается.
13: Во-вторых, налоговое давление. Заложен рост НДС. И жесткое снижение лимитов по упрощенной системе налогообложения.
14: О, это прям больное место.
13: Объясни, как именно манипуляции с лимитами по упрощенке убивают малый бизнес.
14: Механика здесь очень прямолинейна. Упрощенная система налогообложения позволяла небольшим компаниям платить низкий процент с оборота. Ну, например, 6%. И не связываться с тяжелой бухгалтерией и НДС.
13: Да, очень удобно.
14: Но у этой системы есть потолок выручки. Государство, пытаясь собрать больше налогов для пополнения бюджета, снижает этот потолок.
13: То есть, если раньше кофейня могла заработать, ну, скажем, 200 миллионов рублей в год и оставаться на льготном режиме, то теперь лимит срезали условно до 100. Верно? А из-за общей инфляции цены на все выросли. Выручка компании в рублях растет просто из-за того, что зерно и молоко подорожали, а не потому, что клиентов стало в 2 раза больше.
14: Ага, инфляционный рост выручки.
13: Да. и компания автоматически пробивает этот искусственно заниженный потолок, слетает с упрощенной системы и попадает на общую. А это означает автоматическое начисление НДС в 20%, налог на прибыль и необходимость содержать целый штат бухгалтеров.
12: Ничего себе!
13: Маржинальность малого бизнеса обычно составляет те самые 15-20%. Переход на общую систему налогообложения просто съедает всю прибыль под ноль.
12: Жесть! Предприниматель встает перед выбором – либо закрываться, либо уходить в серую зону, либо повышать цены на 20%, рискуя потерять последних клиентов.
13: Выбор без выбора, по сути.
12: Слушай, я хочу добавить сюда еще одну переменную, которую редко вообще обсуждают аналитики. Изучая жалобы предпринимателей, я заметил, что их часто больше всего выбивают из колеи не налоги, а инфраструктурные сбои.
13: Что ты имеешь в виду?
12: В частности, систематические отключения мобильной связи и мобильного интернета в регионах.
13: О, вот это отличный пример такого невидимого инфраструктурного налога. Для тяжелой металлургии отключение ЛТЭ на оборудование на пару часов – это мелкое неудобство. Но современный малый бизнес живет в цифровой среде.
12: Вот именно. Заказы на доставку идут через мессенджеры, курьеры ориентируются по онлайн-картам, расчеты с клиентами идут через беспроводные терминалы оплаты.
13: И когда связь глушат по соображениям безопасности или она просто падает из-за износа базовых станций, которые нечем заменить, происходит паралич?
12: Абсолютно.
13: Курьеры не могут найти адрес, клиенты не могут оплатить заказ картой, заказ отменяется. Это чистый убыток. Если такие сбои происходят регулярно, бизнес теряет до 20% выручки вообще на пустом месте.
12: Катастрофа для маленькой точки.
13: Это конфликт интересов между мерами безопасности и экономической эффективностью, где экономика однозначно проигрывает.
12: Да уж, картина вырисовывается тяжелая. Малый бизнес зажат в тиски падающего спроса и растущих налогов. Крупный бизнес страдает от дорогих кредитов. Государственные экспортеры теряют рентабельность. Это уже не просто финансовый кризис. Это разрушение базового доверия к системе координат. И кто в итоге будет оплачивать все эти масштабные государственные расходы, если главные доноры убыточны? Не останется ли единственным резервом пустеющий кошелек обычного потребителя?
13: Согласна. Когда ломаются не только экономическая модель, но и негласный социальный контракт между государством и обществом, последствия всегда выходят далеко за рамки сухих макроэкономических графиков. За этим процессом предстоит наблюдать с особым вниманием.
12: На этом ставим точку в сегодняшнем разборе. Всем разумного подхода к анализу информации и до встречи в следующем выпуске.
13: До скорого.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
15: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитались, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
16: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатоновкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
15: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
17: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили, и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
6: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
18: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
6: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23 года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
6: Нездоровье, неуважение во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
19: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
6: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранение и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
20: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
6: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
21: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
6: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ.
1: Последние 7 дней. Итоги недели.
23: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Враг недели.
6: Математика для своих. Лавров заявил о десятках захваченных населенных пунктах. Спутниковые снимки и западные разведки это опровергают.
15: Официальные отчеты о ситуации на фронте все сильнее расходятся с оценками военных аналитиков и заявлениями военкоров. Глава МИД Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что с начала этого года российская армия взяла под контроль около 80 населенных пунктов, из которых 35 за март и апрель. Однако спутниковые снимки и данные западных разведок эти данные опровергают. О том, что заявление не имеет ничего общего с реальностью, намекают и Затвоенкоры. По оценкам военных экспертов, весеннее наступление армии фактически остановилось, а на ряде направлений и вовсе зафиксирован обратный тренд. Впервые с 23 года армия начала терять ранее занятые позиции. Военный корреспондент Александр Коц прямо пишет о кризисе на передовой.
0: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его сбивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение.
15: Коллапс при фронтовой логистике фактически парализовал маневренные действия. Попытки продвижения хотя бы минимальными темпами оборачиваются серьезными потерями в живой силе. Ситуацию на фронте военные журналисты все чаще характеризуют как тупиковую. В эфире радио «Комсомольская правда» ведущий Иван Панкин и военкор Дмитрий Стешин открыто признали, что на отдельных участках, в частности в Запорожской области, инициатива переходит к ВСУ. Причиной этого они называют критическое преимущество в количестве беспилотников и уровню подготовки их операторов.
3: Обстановка продолжает ухудшаться для российской стороны.
4: Украина лихорадочно наращивает свои возможности.
5: Любая попытка преодолеть эту серую зону приводит для наступающего к, мягко говоря, очень большим потерям. У нас, по большому-то счету, даже и техника, бронетехника в том числе, во многом становится одноразов.
15: Разрыв между заявлениями дипломатов и реальностью в окопах создает опасный информационный вакуум. Эксперты отмечают, что попытки выдать минимальное продвижение за масштабный стратегический успех уже не находят отклика даже у лояльной аудитории, которая видит реальную цену каждого метра земли.
16: Статистика Лаврова про 80 населенных пунктов – это продукт для внутреннего и, главное, для внешнего азиатского рынка. Попытка сохранить лицо на фоне визита в Китай. Но реальные спутниковые снимки фиксируют стагнацию фронта. Россия оказалась в ситуации, когда экономика перегружена, ВЦИОМ фиксирует рекордное недовольство, а на фронте наступил технологический тупик. Рано или поздно руководству придется признать, что отчеты в папках не отражают реальное положение дел на земле.
15: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно тяжелой. Сможет ли командование найти системное решение против беспилотного паралича или линия фронта продолжит двигаться в обратную сторону, покажут сводки конца мая. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Последние 7 дней. Опасность недели.
24: Дроны прорвали 3 кольца ПВО. На видео попал момент атаки по московскому НПЗ. В ночь на 17 мая жители Московской области пережили беспрецедентную атаку за все время проведения СВО. Власти Москвы и области сообщают, что погибли 3 человека, ранения получили 16.
25: Опять же, где-то над нами.
24: Под ударом оказались 2 объекта нефтяной промышленности – Московский нефтеперерабатывающий завод в Копотне и наливная станция нефтепродуктов «Солнечногорская» в деревне Дурыкино. Также в подмосковном Зеленограде атакован технопарк «Элма», который производит электронную и оптическую технику, в том числе для фронта. Обломки БПЛА упали на территории московского аэропорта Шереметьево, из-за чего были отменены и задержаны около 200 рейсов. Кроме того, повреждения получили 3 жилых дома. Люди в сети делились страшными видео о том, как война пришла в их дома.
26: Наш город Зеленоград. Нас, короче, бомбят. Я вижу вдалеке, как все горит. И я просто в полном шоке. Я не думала, что война вот так вот нас коснется.
2: Господи, у меня так страшно в жизни никогда не было. Меня просто колбасит все. Меня разбудила собака. Потом начались вот эти, я слышу, взрывы начала.
7: Сегодня самый ужасный день моей жизни. Как обычно, утро у меня муж-кормилец, да, он один у нас сейчас работает. Вот, уезжал на работу в 5 часов утра. Звонит телефон, увижу, что это муж. У него голос очень перепуганный, испуганный. Первые слова, говорит, я живой. Я не знаю, сколько это будет еще продолжаться. Люди, очнитесь. Нельзя так, почему на нас наплевали все. Даже что поперебьют всех.
24: По словам мэра столицы Сергея Собянина, только с полуночи и до 7 утра на подлете к Москве сбит 81 беспилотник. Всего за сутки поразили более 120 дронов. Эксперты говорят, что в этой атаке Украина пробила 3 из 4 линий обороны столицы. И это несмотря на то, что Московский регион – наиболее укрепленная воздушная зона России. Сейчас там 4 эшелонированные линии ПВО. Но поражение НПЗ в Копотне свидетельствует о том, что они вполне пробиваемы, и москвичи не могут чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
8: Сам по себе факт того, что добрались и до этого нефтеперерабатывающего завода, на мой взгляд, это меняет ситуацию на войне в целом. Грубо говоря, Москва, которая считалась и, в общем-то, была, конечно, городом сильно защищенным и относительно безопасным, сейчас вот этот неформальный статус Москвы, как убежище от всех бед, которые несет война, в общем, уже сильно, сильно подорван. Потому что считавшаяся совершенно непробиваемой система ПВО вокруг Москвы, оказалось, что она вполне себе пробиваема.
24: О том, что с системами ПВО не все в порядке, свидетельствует и видео очевидцев. На следующих кадрах из Подмосковья момент выхода ракет и вскоре их падение. Люди удивляются, почему они падают.
9: Куда они падают?
10: Куда? О, вот смотри. И куда он упал?
24: Тем временем журналист Павел Зарубин в связи с последними атаками по Москве внезапно задал неудобный вопрос Дмитрию Пескову. Мол, почему ядерную державу можно вот так атаковать?
11: Ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
14: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть нашей национальной безопасности.
24: Но пока даже жители самого защищенного региона России, Московской области, не чувствуют себя в безопасности, о которой говорит Песков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Последние 7 дней. Опасность недели.
24: Когда подорожает топливо, удары по НПЗ этой весной вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Совокупная мощность всех НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу после атак, превышает 83 миллиона тонн в год. Это около 238 тысяч тонн в сутки. При этом доля атакованных заводов в общем производстве топлива превышает 30% по бензину и 25% по дизельному топливу. Ситуация приобрела угрожающий характер. Но остановить ее как-либо не представляется возможным, считает экономист Вячеслав Ширяев.
27: То, что сейчас происходит из-за выбытия производственных мощностей в центральных регионах России, это уже нерешаемая проблема в принципе. Если Украина продолжит делать то, что она делает, то, что мы сейчас видим, и мало кто это понимает. Внимание, потребление России по бензинам 100 тысяч тонн. Сейчас в России, по разным оценкам, производится в день от 35 до 45 тысяч бензинов. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей бензина. Еще раз повторю, 8 из 10 крупнейших НПЗ, производящих бензины, в настоящий момент стоят.
24: Среди атакованных НПЗ – Киришский, Московский, а также заводы в Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. В среду стало известно, что атакованный 17 мая НПЗ в Копотне остановил производство топлива. Там в результате попадания БПЛА 3 человека погибли, а 12 получили ранения. Ранее расположенный в Копотне Московский НПЗ производил около 14 миллионов тонн топлива в год и являлся ключевым для центральных регионов России, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Николай Вербицкий.
12: Если позавчера я говорил, что хотя бы МНПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод, не поражен, и это как-то сдвигает тот апокалипсис, который нам всем казался уже неизбежен, то вчера я получил информацию, что он все-таки стоит. То есть стоит 8 из 10 заводов, остатков примерно на 7 дней, особенно в центральной части России, везти бензины из Сибири, с Омского нефтеперерабатывающего, с Дальневосточного, с Комсомольска-на-Амуре. Что делать Сибирью в этот момент? Сибирью, конечно же, пожертвуют. Дальним Востоком пожертвовать. Сейчас главная задача власти – это не допустить бензиновой паники в Москве и в Петербурге. Потому что это два самых главных потребителя бензинов.
24: Россиян снова ждет дефицит бензина, километровые очереди на заправках и рост цен. Однако на этот раз ситуация гораздо серьезнее, чем она была осенью 2025 года, считает экономист Игорь Ратный.
13: Понимаете, что происходит? А если завтра Украина так планомерно выбит оставшиеся 75% от оставшихся после всех выбытий мощностей, страна станет паралич. То есть мы в начале июня будем обсуждать уже не дефицит бюджета, там не поездку Путина в Китай, что там с банковским кризисом, с рынком жилья. Это все отойдет на второй план, потому что страна станет без бензина. Беларусь не даст бензина. Никто не даст бензину. Ситуация на мировых рынках по бензину сейчас, сами знаете, какая из-за иранской войны. Остаться без бензина, остаться с неездящими фурами, которые просто не могут заправиться, остаться с очередями на АЗС и просто не знать, где взять бензин, эта ситуация через 2-3 недели может остановить страну. И это страшнее, еще раз повторю, чем поражение на фронте.
24: Россия ежедневно потребляет 100 тысяч тонн топлива, но уже сейчас производит чуть больше трети от потребности. При этом удары по НПЗ не прекращаются, а значит, остановить дефицит бензина и рост цен на него просто невозможно, говорят эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады белорусы нам присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну и естественно умнее, чем ЦРУ, и естественно умнее, чем ФБР, добавляйте что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил, и вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом с

Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусства Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за 3 дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюшей России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленькие и слабые – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивает, к сожалению, не будет, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все

0: уравные, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: На повестке снова ядерка. Зачем Россия и Беларусь начали совместную тренировку по применению ядерных боеприпасов? О совместных учениях по подготовке к боевому применению нестратегического ядерного оружия официально сообщила Минобороны Беларуси.
3: Воинские части отрабатывают доставку специальных боеприпасов, их скрытное перемещение на большие расстояния и развертывание пусковых установок в неплановых районах.
2: Параллельно российская Минобороны объявила о запуске масштабных трехдневных учений стратегических ядерных сил, к которым привлечены более 64 тысяч военных и почти 8 тысяч единиц техники. Сообщается, что в планах пуски баллистических и крылатых ракет.
4: Целью данной тренировки является совершенствование уровня подготовки личного состава, а также проверка готовности к выполнению задач по организации боевого применения ядерных боеприпасов из внеплановых районов. Мы отрабатываем вопросы оперативной доставки и подготовки сил ядерного обеспечения в условиях быстро меняющейся обстановки.
2: Запад уже отреагировал на эти сообщения, а в Киеве назвали маневры очередным этапом гибридного шантажа.
5: Эти совместные ядерные учения являются очередным этапом гибридного шантажа со стороны Кремля. Россия намеренно разрушает остатки архитектуры международной безопасности, используя территорию Беларуси как инструмент для эскалации и запугивания Европы. Мы призываем мировое сообщество к жесткому консолидированному ответу и усилению санкционного давления на оба режима.
2: Эксперты отмечают, что время для ядерных маневров выбрано не случайно. На фоне того, как российская армия впервые с 2023 года начала терять позиции в Донбассе, а тыловые НПЗ и аэродромы полыхают от атак сотен дронов, Москве срочно нужно было переключить внимание с неудач на фронте, отмечает военный аналитик Александр Громов.
3: Ядерные тренировки в Беларуси и масштабные маневры в России – это классический жест отчаяния. Когда обычная конвенциональная война буксует, а ПВО не может защитить даже Ярославль и Рязань, Кремль включает режим ядерного безумия. Задача – сорвать поставки западного оружия Киеву и заставить НАТО пойти на попятную. Для Лукашенко это тоже игра ва-банк. Он думает, что ядерный зонтик защитит его режим, но на деле дела у союзников плохи, и они просто превращают регион в зону гарантированного взаимного уничтожения.
2: Возвращаясь снова к ядерной риторике, Москва рискует наступить на мозоль своему главному и, по сути, единственному мощному союзнику. Китай такие ядерные игры категорически не приветствует. Си Цзиньпин не раз лично и недвусмысленно заявлял, применение или даже угроза использования ядерного оружия – это красная линия. Примечательно, что информацию об учениях опубликовали в день, когда Владимир Путин прилетает в Пекин с официальным визитом. Президент России будет встречаться с Си Цзиньпином ровно через 4 дня после того, как оттуда уехал Дональд Трамп. Лидер Китая сейчас ведет сложнейшую дипломатическую игру, выстраивая баланс между Вашингтоном и Москвой. А у Владимира Путина задача не из легких. Он лично приехал договориться не снижать торговые обороты и спасти российскую энергетику. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Визит не помог. Почему Россия и Китай снова не договорились о сроках запуска газопровода «Сила Сибири-2»? Этот проект газопровода из России в Китай через Монголию начали обсуждать еще в далеком 2014 году, после запуска первой трубы «Сила Сибири». Мощность нового газопровода должна была достигать 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако переговоры затянулись по сей день из-за споров о цене, маршруте и условиях поставок. Обсуждали проект и на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам переговоров двух делегаций излучал сдержанный оптимизм.
7: В целом, основные параметры понимания по «Силе Сибири-2» есть. Есть и по маршруту, есть и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
6: Однако, по словам Пескова, четких сроков реализации данного проекта пока нет. При этом он назвал достигнутые договоренности достаточно большим достижением. Хотя в длинном перечне соглашений, опубликованном на сайте Кремля по итогам переговоров, проект не упоминается вообще. Причина в том, что со времени тех первых договоренностей по проекту экономические условия обеих стран изменились, говорит экономист Николай Корженевский.
8: Есть объективные условия, которые, в отличие от 2014 года, не позволяют заключить такую дружескую политическую сделку. Это вопрос цены. Но кажется, что та цена, которую стороны обсуждают, да, она просто неприемлема теперь уже с экономической точки зрения для самого «Газпрома». Этот трубопровод, даже по старым оценкам, вот эта вторая нитка, будет стоить порядка 13,5 миллиардов долларов. С точки зрения бюджета, если бы вдруг там как-то оплачивать эту трубу, да, ну не знаю, вместе с государством, то есть одна труба будет около четверти всех оставшихся государственных резервов. Как бы не очень понятно, за какой счет строить эту трубу. Но условия, которые делают экономику проекта на грани убыточности.
6: Поэтому Москва хочет переложить расходы на строительство «Сила Сибири-2» на плечи самого Китая. Хотя трубопровод важен в первую очередь для России, ведь с помощью него можно частично компенсировать выпадающие доходы и объемы экспорта газа в Европу. Но есть одно «но». Сейчас Китай все меньше потребляет газа, говорит экономист Виталий Бевзин.
5: Когда подписывали первые договоренности в 2014 году уже окончательно, Китаю нужно было очень много энергии. Экономика очень бурно росла. Но прогнозы по потреблению энергии в Китае были феноменальными. Ровно с 2015 года вот этот органический рост в китайской экономике прекратился. В этом, в 2025 году, мы знаем, что потребление того же газа было ниже, чем в 2024. То есть импортировать в этом году Китай опять не будет больше, чем в предыдущем, хорошо, если столько же. И вот тут приходит «Газпром» и говорит: «Подпишите, пожалуйста, вот на этот гигантский объем контракт и еще и на 30 лет». Это ситуация, когда на самом деле уже сейчас дополнительные объемы не очень нужны.
6: Напомню, Пекин много раз откладывал решение о подписании контракта по «Силе Сибири-2». Договор не был заключен и во время прошлых взаимных визитов Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2024 и 2025 годах. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
6: СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине.
9: Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает. Поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
6: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
10: Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там.
6: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из-за Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
11: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
6: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стуб призывал к переговорам с Москвой, однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
9: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
12: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
9: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
13: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
14: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая, да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
15: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
16: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
9: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
5: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
2: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
17: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
2: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждено разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
18: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
2: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Дроны кошмарят Ленобласть. Аэропорт Пулково заблокирован на вылет и прилет. Интернет отключили, но это не помогло. В Петербурге 19 мая желающие вылететь из аэропорта Пулково пережили сущий кошмар. Из-за угрозы дронов аэропорт трижды закрывали на прием и отправку рейсов. Тысячи людей застряли и вынуждены были проводить долгие часы просто на полу аэровокзала. Ведь сидячих мест на всех не хватало. При этом утром в Петербурге отключали мобильный интернет из-за налета БПЛА. Минобороны объявило, что средствами ПВО были сбиты 70 беспилотников, в том числе над Ленобластью. В итоге в Пулково 8 рейсов были отменены, 17 задержаны и 10 перенаправлены на запасной аэродром.
19: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованию безопасности все рейсы задерживаются на неопределенный срок.
6: Такие объявления в аэропортах по всей стране стали привычными. Самый крупный за последнее время транспортный коллапс охватил страну на майские праздники. Только в московских аэропортах всего за несколько дней тогда отменили и задержали как минимум 500 рейсов. Проблемы были не только в столице. Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России была остановлена работа 13 аэропортов в регионах. Люди по 18 часов провели в залах ожидания, вынуждены менять свои планы.
20: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
21: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено полтора года назад.
6: Постоянные воздушные тревоги и атаки дронов особенно больно бьют по туристическим регионам. Например, в Сочи спрос падает последние пару лет, однако сейчас ситуация просто критическая. По оценкам участников рынка, бронирование обвалились сразу на треть по сравнению с прошлым годом. Главная причина – ухудшение транспортной доступности из-за частых атак беспилотников. Аэропорты Сочи все чаще закрываются, что приводит к задержкам рейсов. Местные говорят, аэропорты простаивают чуть ли не каждый день.
0: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
4: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
6: Сочи сильнее других черноморских курортов зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают в город на автомобиле, в то время как, например, в Анапу больше половины. Плюс из-за постоянных атак дронов в городе регулярно отключают интернет, поэтому комфорт отдыхающих и местных тоже страдает. Получается, что задержки рейсов по всей стране уже носят системный характер, и некогда самый комфортный метод передвижения превратился в рулетку. Повезет или не повезет застать дроновую атаку в аэропорту. Особенно критическая ситуация выглядит перед сезоном отпусков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Представьте ситуацию. На дворе середина 2026 года, и ровно 25%, то есть буквально каждая четвертая компания в России, перешли к реальному сокращению штата. Это, ну, абсолютный антирекорд со времен кризиса 2008-2009 года.
23: Подожди, 25% звучит как, ну, какой-то дешевый апокалиптичный кликбейт, если честно.
22: Да, цифра шокирует, но...
23: Просто, ну, буквально в 2022-2023 годах на рынке же наблюдался жесточайший кадровый голод. Компании буквально выхватывали специалистов друг у друга, переманивали людей совершенно неадекватными, ну, рекордными зарплатами ради импортозамещения. Куда вдруг испарился весь этот дефицит кадров за пару лет?
22: В том-то и суть. Ситуация кардинально развернулась на 180 градусов. Сейчас балом правит тотальное урезание расходов. Эпоха разбрасывания деньгами закончилась.
23: То есть произошел резкий переход от раздувания штатов к их стремительному сдуванию. Но такие вещи же не происходят по щелчку пальцев за один день.
22: Если отследить хронологию процесса, первые тревожные сигналы появились еще в 2024 году. И пришли они из IT-сектора.
23: Ну, ожидаемо.
22: Да, ВК, МТС, Яндекс, технологические гиганты первыми начали точечные оптимизации. Сначала была банальная массовая заморозка найма.
23: Слушай, заморозка найма – это абсолютно стандартная корпоративная практика при малейшей турбулентности. Это еще не реальное увольнение, это просто прекращение роста.
22: Заморозка была лишь первым этапом. За ней последовала масштабная практика так называемых «тихих увольнений», ну, «quiet firing».
23: Угу. Это когда просто выживает человек из компании.
22: Именно. Создаются такие условия работы, чтобы человек ушел сам. Представьте ситуацию, это как на вечеринке, когда хозяева хотят, чтобы гости разошлись. Они перестают наливать напитки, делают музыку тише, начинают убирать со стола. Прямо на выход не указывают, но оставаться становится физически некомфортно.
23: Аналогия с вечеринкой красивая, но в реальности бизнес работает иначе. К тому же IT-сектор – это вообще не показатель для реальной экономики.
22: Почему?
23: Технологические компании всегда живут в парадигме то надувания пузырей, то их схлопывания. Оптимизация бизнес-процессов там идет непрерывно, инвесторы требуют эффективности. Делать выводы о всей макроэкономике по паре IT-гигантов – это, ну, колоссальное преувеличение.
22: Хорошо, допустим, IT можно считать аномалией. Но берем 2025 год. Под нож попадает банковский сектор. А это уже кровеносная система любой экономики. 14 крупнейших банков одномоментно начинают массовые сокращения.
24: 14? Одновременно? Но это уже системный сдвиг, согласен?
22: Вот именно. Крупнейшие игроки задали тренд. ВТБ закрывает до 30% региональных офисов. Сбербанк, а это колоссальный работодатель, увольняет до 20% сотрудников.
23: Ничего себе!
22: Да, они начали агрессивно сворачивать свои раздутые экосистемы. Сервисы доставки, облачные хранилища, образовательные платформы, проекты, которые годами поглощали миллиарды инвестиций и жили на дотациях, ну просто пошли под нож. Офисы в небольших городах вообще ликвидировались физически.
23: Знаешь, здесь нужно копать глубже механизмов обычной экономии на зарплатах. В финансовом секторе сработал фактор агрессивной автоматизации. Искусственный интеллект, продвинутые чат-боты, автоматизированные системы скоринга – все это достигло того уровня, когда живой человек за стойкой стал просто экономически невыгоден.
22: Думаешь, дело только в технологиях?
23: Абсолютно. Только за 2025 год алгоритмы заменили около 150 тысяч рабочих мест в финансах. Людей просто заменили строчками кода. Раньше, чтобы выдать кредит, требовался операционист, безопасник, аналитик. Сейчас клиент открывает приложение, алгоритм за 3 секунды тянет данные из государственных баз, анализирует цифровой след и одобряет лимит.
22: Ну да, все автоматизировано.
23: Да. Физическое отделение превращается в бесполезный актив, генерирующий расходы на аренду, свет и охрану. Людей не просто уволили, их функционал стерли из реальности.
22: Это справедливое уточнение про технологии, я согласна. Но реальный убийца рабочих мест вообще не имеет отношения к нейросетям или алгоритмам.
23: А кто тогда?
22: Главный триггер, который вот в 2026 году обрушил волну увольнений на абсолютно все секторы – ритейл, строительство, заводы тяжелого машиностроения – это ключевая ставка Центробанка на уровне 21%. Кредитов больше нет. Заемные деньги стали непозволительной токсичной роскошью, которая, ну, убивает баланс компании за пару кварталов.
23: Но тогда возникает парадокс. Ставка ведь ползла вверх весь 2024 и 2025 год. Это не было внезапным шоком. Почему бизнес не начал резать косты раньше? Зачем было ждать середины 2026 года, чтобы начать массово выкидывать людей на улицу?
22: Потому что весь 2024 и 2025 год бизнес коллективно жил в иллюзии.
23: В смысле?
22: Компании отчаянно прятали реальную безработицу. Использовались все возможные квазиформы. Например, принудительный перевод на трехдневную рабочую неделю, массовая отправка людей в длительные неоплачиваемые отпуски. Формально человек числится в штате, статистика не портится, но его реальный доход падает на 40-60%.
23: А, то есть они просто тянули время?
22: Да. Топ-менеджеры сидели и свято верили, что Центробанк вот-вот дрогнет, инфляция замедлится и ставка волшебным образом откатится назад.
23: То есть они пытались переждать макроэкономический шторм, сохраняя кадровый резерв на случай возобновления роста?
22: Именно так. Это был режим ожидания чуда. К 2026 году кассовые разрывы стали критическими. Старые кредиты, взятые пару лет назад под 8-10%, подошли к сроку погашения. Их нужно рефинансировать, а банки предлагают новые линии только по 25, а то и 30%.
23: Жесть.
22: Оборотные средства просто испарились на выплату процентов. Иллюзии рухнули за один день и начались прямые беспощадные увольнения.
23: Ну, логика коммерческого сектора понятна. Компании, сидящие на кредитной игле, посыпались первыми. Это классика жанра.
22: Хорошо, если коммерция понятна, давайте разберем самый парадоксальный сектор экономики, где сейчас развернулась настоящая, скрытая от глаз, драма. Оборонно-промышленный комплекс.
23: Какой кризис может быть в ВПК? Разве это не самое безопасное, защищенное место на рынке труда в текущих реалиях? Туда же рекой текли гигантские государственные заказы, заводы переходили на работу в 3 смены без выходных, люди бросали коммерческие компании и шли на заводы именно ради брони, высоких окладов и железобетонной стабильности от государства.
22: Это была реальность 2023 и начала 2024 года. Реальность конца 2025 и первой половины 2026 года выглядит совершенно иначе.
23: И как же?
22: Выяснилось, что государственные бюджеты не резиновые, начались многомесячные задержки выплат по уже выполненным и отгруженным госконтрактам.
23: Подожди, как это работает на практике? Завод произвел продукцию, отгрузил заказчику, а деньги не пришли. Государство же само печатает деньги.
22: Бюджетный процесс устроен сложнее. Официально это называли техническими заминками или перераспределением приоритетов, но по факту свободных бюджетных ресурсов стало критически не хватать. Цепочки поставок начали рваться.
23: Ага.
22: Дальше хуже. В начале 2026 года пошла тихая заморозка и радикальное урезание объемов будущих программ. Заводу говорят: «Мы планировали купить у вас 1000 единиц техники, а купим 200».
23: И что в такой ситуации делать директору завода, который год назад нанял 1000 высококвалифицированных инженеров, фрезеровщиков и токарей под конкретный обещанный объем заказа, которого больше не существует?
22: Оптимизировать штат.
23: Увольнять?
22: Да, руководители предприятий начали получать негласные указания сверху сократить численность персонала на 15-25%. Нужно понимать географическую специфику. Если в мегаполисе уволенный инженер еще может найти какие-то альтернативные варианты заработка, то для моногородов это просто катастрофа. В моногороде завод – это градообразующее предприятие, единственный смысл существования населенного пункта. Если там увольняют четверть сотрудников, им физически некуда пойти. Соседнего завода просто нет.
23: Знаешь, помимо чисто экономических последствий, это мощнейший психологический удар по всему обществу. Долгое время старательно культивировался миф: да, коммерческий сектор штормит, там риски. Но государственный сектор и оборонка гарантируют железобетонную стабильность. Теперь этот социальный контракт разорван. Никто больше не застрахован.
22: Это крушение базовых ожиданий. А теперь стоит разобрать анатомию самих увольнений. Юридическая реальность жестко столкнулась с суровой экономикой. По Трудовому кодексу при официальном сокращении штата работодатель обязан выплатить сотруднику выходное пособие в размере 2, а иногда и 3 среднемесячных окладов.
23: Но компании, находящиеся в режиме жесткого выживания и кассовых разрывов, явно не собираются выплачивать такие суммы. Это же миллионные издержки для крупных предприятий.
22: Конечно, нет. Работодатели массово обходят закон. Экономия на компенсациях стала отдельным, весьма циничным видом корпоративного искусства.
23: И как это реализовывается? Людей просто вызывают в кабинет HR-директора и ставят перед фактом?
22: Примерно так. Предлагают подписать заявление по соглашению сторон с какой-то минимальной подачкой или вообще по собственному желанию. Никаких положенных по закону 3 окладов.
23: А если человек знает свои права и наотрез отказывается подписать? Ну, бывает же такое.
22: Включается корпоративная машина давления. Устанавливаются абсолютно невыносимые, физически недостижимые KPI.
23: Например, как можно заставить человека провалить план, если он нормально работал годами?
22: Очень просто. Менеджеру по продажам, который раньше делал 50 звонков в день, ставят план в 200 звонков. Или переводят на обслуживание самого бесперспективного сегмента клиентов. Или вообще заставляют работать в программном обеспечении, которое постоянно зависает. За малейшую оплошность, за опоздание на 3 минуты составляются официальные акты. Идет прямая угроза. Не уйдешь сам тихо, уволим по статье за несоответствие занимаемой должности или систематическое нарушение дисциплины.
23: С такой волчьей записью в трудовой книжки потом вообще никуда не устроится.
22: Вот именно. Люди ломаются психологически и подписывают бумаги просто, чтобы сбежать из этого ада.
23: Жуткая практика. Но ведь есть еще одна гигантская ловушка, в которую попали сотни тысяч людей именно сейчас. Это серые зарплаты.
22: О, да. Это классика. Разберем конкретный и типичный пример. Человек договорился на старте на зарплату в 150 тысяч рублей на руки.
23: Но официально в трудовом договоре прописан только минимальный размер оплаты труда или что-то около 30 тысяч рублей. Остальное выдается наличными в конверте или оформляется хитрыми, ни к чему не обязывающими премиями на усмотрение руководства.
22: Абсолютно верно. Приходит 2026 год, начинается волна урезания костов. Должность сокращают. Как бухгалтерия рассчитывает выходное пособие, если компания все же решает все сделать по закону?
23: Но очевидно, строго от официальной белой части, то есть от 30 тысяч рублей.
3: На время поиска новой работы человек получает жалкие копейки, на которые невозможно оплатить даже месяц аренды квартиры.
23: Логичный вопрос, почему уволенные не идут в суд?
3: Идти в суд в такой ситуации – это трата времени и нервов с нулевым результатом. Доказать факт регулярной выплаты серых зарплат практически невозможно.
23: Почему?
3: Ну, документальных следов нет. Конверты не оставляют чеков, а коллеги в суде свидетельствовать не будут. Ни при каких обстоятельствах. Они сами до ужаса боятся потерять свои рабочие места и попасть под горячую руку руководства. Работодатель в этой серой схеме абсолютно неуязвим.
23: Получается идеальный безвыходный шторм для наемного работника. Но слушай, если все так катастрофично, тут возникает один колоссальный статистический парадокс.
3: Цифры Росстата?
23: Да. Если фиксируются массовые увольнения по всем секторам экономики, если реальные цифры показывают, что работу теряют от 500 до 800 тысяч человек ежегодно, то как официальная безработица замерла на смешных 3-4%? И эти две реальности противоречат законам математики. Они не могут существовать одновременно.
3: Могут. Если понимать, как работает методология учета. Это классическая иллюзия бумажной статистики. В официальную базу данных попадает только тот, кто физически дошел до государственной биржи труда, выстоял очереди, собрал пакет справок и официально зарегистрировался в статусе безработного.
23: Но ведь лишившись дохода, человек первым делом должен побежать за помощью к государству. Почему они туда не идут?
3: Потому что размер пособия по безработице варьируется от 1500 до 12 тысяч рублей в месяц. Ну, в зависимости от стажа и белой зарплаты.
23: Копейки.
3: Прожить на эти деньги не то что месяц, даже неделю невозможно при текущих ценах. Тратить колоссальное количество времени и нервов на бюрократию ради 1500 рублей никто не хочет. Это просто экономически нецелесообразно.
23: И все это неумолимо ведет к одной очень глубокой стратегической проблеме, о которой в свете ежедневного выживания мало кто говорит вслух. Проблеме деградации человеческого капитала. Рано или поздно, через год или через 5 лет, любой экономический кризис заканчивается. Ставка упадет, экономика должна будет оттолкнуться от дна и начать расти. Но кто физически будет на нее работать?
3: Но те самые уволенные люди вернутся на заводы и в офисы.
23: В том-то и трагедия, что нет. Возьмем высококлассного инженера авиационного завода или специалиста по сложным станкам с ЧПУ. Если его уволили, и он 2 года крутил баранку такси по 12 часов в день, чтобы просто прокормить семью, он безвозвратно теряет свою квалификацию.
3: 2 года, не такой уж большой срок. Неужели навыки так быстро забываются?
23: В высокотехнологичных отраслях мгновенно. Программное обеспечение КАД-системы обновляются каждый год. Мелкая моторика рук, необходимая для точных операций, уходит. Более того, у инженеров на оборонных или секретных производствах истекают допуски секретности, восстановление которых занимает месяцы бюрократии.
3: Это правда.
23: И когда предприятиям для нового рывка снова понадобятся эти сложные уникальные специалисты, их просто не окажется в наличии. Они навсегда останутся в такси или на стройках.
3: Получается, это не просто потеря рабочих мест сегодня, это уничтожение потенциала роста на десятилетия вперед.
23: Совершенно верно. Это начало эпохи новой нормальности. В социологии есть для этого точный термин – прекаризация. Тотальная всеобъемлющая нестабильность. Это мир, где нет уверенности в завтрашнем дне. Отсутствие оплачиваемых больничных, отпусков, каких-либо социальных гарантий, постоянная жизнь на пороховой бочке, когда любой день может стать последним на текущем рабочем месте, и никто не защитит.
3: Об этом точно стоит задуматься, потому что последствия этой трансформации затронут каждого, независимо от должности и индустрии. До встречи в новых разборах.
23: Всем пока.
7: Радио Лента. 1557 АМ.
1: Последние 7 дней. Итоги недели.
8: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
1: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
8: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
10: Успехом и не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
11: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
10: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил:
11: если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
10: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
7: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит: мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
10: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять: если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
12: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио: если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается. Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
10: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
10: Не жалеют даже детей. Мать срочника рассказала об издевательствах над 18-летним сыном в войсках БПЛА. Новый скандал в армии. Родственники срочников заявляют, что, прикрываясь обучением новым технологиям, в том числе управлению дронами, молодых ребят силой привлекают к боевым задачам и издеваются. Очередной случай произошел в Мурманской области, 80-й мотострелковой бригаде. Мать срочника Родиона Юрченко говорит, что сына отправили в часть якобы учиться на оператора БПЛА, но вместо учебы начались регулярные побои и изоляция.
13: Его, над ним издеваются. Его избивают сержанты. Звонить не дают. Телефон отбирают. Заставляют по 13-14 часов стоять на ногах. Отдыхать не дают.
10: Достучаться до командования мать срочника не могла. Командир 14-го армейского корпуса Борис Фомичев с позывным «Шрек» заявил семье, что прокуратура ему не указ, а реагировать на материнские жалобы он не собирается. Юрист Сергей Кривенко отмечает, что из-за тяжелых потерь на фронте командиры на местах используют призывников, чтобы просто закрыть дыры в личном составе.
14: Мы видим системный кризис. Срочников формально призывают на тыловые специальности, но на деле бросают на передовую, как обычную пехоту. Командиры чувствуют абсолютную безнаказанность, потому что сверху требуют удержать позиции любой ценой. Ответ генерала: у меня таких тысячи. Это реальное отношение к людям. Военная прокуратура часто закрывает глаза на нарушения из-за жесточайшего кадрового голода в войсках.
10: Официальное заявление Минобороны о том, что срочники не участвуют в боевых действиях, все сильнее расходится с реальностью. Это подрывает доверие к призыву и усиливает панику среди родителей в ходе текущей весенней кампании 2026 года, говорит секретарь Комитета матерей и солдат Валентина Мельникова.
24: Раньше дедовщина была бытовой, а теперь она стала боевой. Командиры ломают ребят психологически, чтобы они не смели отказываться от выходов на опасные участки. Жаловаться в прокуратуру внутри части сейчас смертельно опасно. Единственный шанс спасти ребенка – поднимать максимальный шум в прессе и требовать личного вмешательства центрального аппарата. Родителям нужно объединяться, потому что систему армейского призыва законы сейчас не волнуют.
10: Отмечу, что в этом году в армии впервые количество потерь превысило набор новых солдат. Желающих подписать контракт с Минобороны нет даже среди студентов-должников. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
6: Штурмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
5: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
6: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему несвоевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
9: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
6: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
15: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
6: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
15: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
6: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
6: Намаз вместо лечебных процедур. Российскую медицину адаптируют под исламские нормы. Что изменится в больницах? Роскачество запустило сертификацию «Муслим-френдли» для российских медучреждений. Стандарт включает места для намаза и омовения, обеспечение приватности пациентов, халяльное меню и отдельные зоны приготовления пищи. Также персонал будут обучать взаимодействию с пациентами-мусульманами. Часть спиртосодержащих средств при возможности заменят на халяльные аналоги. Пациенткам смогут предоставлять врача-женщину или женскую медбригаду, а процедуры подстраивать под время намаза. Сертификацию могут получать клиники, санатории и медицинские центры. При этом зарплаты врачей в госучреждениях по-прежнему остаются мизерными и заставляют их уходить из профессии, говорит специалист по кадрам Анастасия Болдырева.
16: Вы мне вообще скажите, что зарплата в 50 тысяч рублей делает напротив специальности врач, такой профессии, как врач? Как человек, который отвечает за нашу с вами жизнь, несет колоссальные эмоциональные перегрузки, несет такую ответственность, работает ночами, может получать 50 тысяч рублей? Удивительное дело, чего это все они разбежались?
2: Также в стране острый дефицит среднего медицинского персонала – медсестер, акушерок, фельдшеров, рентген-лаборантов и прочих. Как следствие, медработники испытывают хроническую усталость из-за регулярных переработок, говорит хирург Алексей Хордин.
17: Мы не справляемся порой с потоком. Почему? Потому что у нас операции продолжительностью 4-5 часов. У нас на 60-коечном отделении это очень хорошо, что у меня в арсенале 3 операционные. И, соответственно, мы в день можем выполнить 6 оперативных вмешательств. Порой нам приходится в третью очередь ставить пациентов и оставаться здесь там, до 10, до 11, до 12, чтобы как-то с этой историей справляться. Если не хватает человеческого ресурса, операционных сестер, операционных столов, чего-то еще, что-то пойдет не так, эта система, она очень шаткая, она сломается.
2: Улучшить ситуацию можно было бы за счет господдержки. Однако бюджет на здравоохранение в этом году по сравнению с предыдущим сократился еще больше. Расходы на медицину урезало рекордное количество регионов – 19. Нынче здоровье россиян не в приоритете у государства, говорит экономист Владислав Жуковский.
18: Война, санкции, работающий печатный станок, вливание уже практически половины федерального бюджета на цели, связанные с армией, с военно-промышленным комплексом, с так называемыми новыми территориями, приводит к тому, что даже те отрасли, которые без того плохо финансировались все последние десятилетия, сейчас сидят по большому счету на таком вот голодном сухом пайке. И в итоге сегодня Россия тратит на здравоохранение с учетом всей бюджетной системы, федерального, региональных бюджетов, ну где-то в лучшем случае 300 небольшим процентом от ВВП.
2: А это критически мало для сферы, которая и так долгие годы финансировалась по остаточному принципу. По международным нормам Запада считается, что затраты на здравоохранение должны быть в районе 6-8% от ВВП страны. Но когда денег нет, можно попытаться адаптировать медицину под исламские нормы, чтобы хоть кто-то почувствовал на себе улучшение в российском здравоохранении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Последние 7 дней. Бред недели.
20: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевиках, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
25: Закуплены материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
20: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
12: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
20: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
26: Оказалось, что многомиллионные корабли
14: абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
20: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Последние 7 дней. Шок недели.
20: Вы никто и звать вас никак. Страховая отказалась компенсировать убытки от удара дронов, сославшись на то, что войну в России не объявляли. Бизнес, похоже, остался без страховой защиты от атак беспилотников. Шокирующим прецедентом закончилось судебное разбирательство в Ростове-на-Дону. 15-й арбитражный апелляционный суд освободил страховую компанию ВСК от выплаты 135 миллионов рублей нефтебазе под Анапой, которая серьезно пострадала от удара БПЛА. Логика судей такова. Официально состояние войны в России не объявлялось, а значит, никаких военных действий в Краснодарском крае не велось. Разрушение от дронов суды теперь называют последствиями терактов, а теракты автоматически входят в список исключений, по которым страховщики имеют полное право не платить. В итоге владельцы предприятия остаются один на один с огромными убытками, говорит аналитик Игорь Юшков.
0: Это тяжелый удар по всему промышленному сектору. Нефтебазы и НПЗ прикрывать с воздуха полностью не получается. Прилетает регулярно. Бизнес годами платил огромные взносы, рассчитывая на полисы. А теперь страховой рынок нашел идеальную лазейку. Раз юридически идет СВО, а не война, платить никто не обязаны. Предпринимателей просто оставили без финансовой подушки.
20: Отсутствие выплаты реальной помощи от государства уже приводит к банкротству крупных производств. В Белгородской области о закрытии и подаче заявления в арбитр

0: Из-за повреждений оборудования им пришлось брать огромные кредиты. Краткосрочные займы выросли почти в 50 раз. Страховка не сработала, а субсидий от государства на покрытие таких дыр просто нет. Мы видим, как из-за неопределенного юридического статуса боевых действий экономика теряет высокотехнологичные производства.
1: Эксперты отмечают, что ситуация, когда прилет копеечного дрона может за день обанкротить завод-гигант без права на компенсацию, делает инвестиции в российскую промышленность слишком опасными.
0: Формулировка суда «война не объявлялась» – это четкий сигнал бизнесу от государства. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы можете платить налоги, выполнять госзаказы, но если в ваш цех прилетит беспилотник, это ваши личные проблемы. В 2026 году мы увидим целую волну таких банкротств. Региональные бюджеты сейчас сами еле концы с концами сводят, им не до поддержки частного капитала. Правила игры стали экстремальными. Риски растут, а защитить свои деньги бизнес юридически больше не может.
1: Пока крупные корпорации пытаются судиться, средний и мелкий бизнес в приграничных регионах закрывается и вывозит остатки оборудования. Работать в условиях, когда страховые полисы превратились в пустые бумажки, готовы далеко не все. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
3: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
4: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
3: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
5: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел, записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
3: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
6: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
3: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян.

0: Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Первая ласточка. В Крыму ограничили продажу бензина в одни руки, а дизель продают только по талонам. На АЗС Севастополя в один автомобиль заливают не больше 20 литров бензина. С дистопливом еще хуже. Его продают только по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Такие ограничения он объяснил возникшими в последнее время логистическими сложностями. О чем идет речь? Дело в том, что с 21 мая власти Херсонской области закрыли для транспорта движение по участку трассы Ростов-на-Дону, Мариуполь-Севастополь. Это ограничение действует возле автомобильного пункта пропуска Джанкой. То есть, по сути, сухопутный коридор в Крым сейчас закрыт. По словам губернатора занятой армией части Херсонской области Владимира Сальда, причина – участившиеся атаки дронов. Это не просто дроны, говорят военные эксперты. Это новейшая разработка – беспилотники Hornet. И особенность их в том, что они не управляются оператором. Это самонаводящиеся при помощи искусственного интеллекта БПЛА. Поскольку связь с оператором у них отсутствует, то и средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют. Эти дроны буквально превратили сухопутный коридор в Крым в мертвую зону, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
2: Вот с помощью этих беспилотников Hornet или Hornet дальностью примерно в 150 километров вооруженные силы Украины держат под огневым контролем вот эту вот дорогу, сухопутный коридор в Крым, и довели дело до того, что власти Херсонской области закрыли движение, значит, снабжение Крыма намного слабее, чем оно было до сих пор. Снабжение происходит теперь только под Керченским мостом, но он не справляется со всеми задачами, которые должны быть.
0: Ограничение на этом участке федеральной трассы, по словам херсонских властей, будет действовать до особого распоряжения. То есть, когда закончится, неизвестно. И все это время будут большие проблемы со снабжением как у группировки войск в Крыму, так и у гражданских. И нехватка топлива – это первая ласточка. Однако проблемы с бензином могут коснуться не только крымчан, но и жителей центральной части России. Удары в глубокий тыл России вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей топлива. Поэтому масштабный бензиновый кризис неизбежен, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Поэтому то, что делает Украина, именно делает сейчас, это работа по схеме, по карте дорожной, которая выстроена и просчитана, я уверен, математически. Обратите внимание, как все синхронизировано. Это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности, потому что ничто не может доехать до пункта назначения.
0: Такими темпами бензиновый кризис осени 2025 года покажется цветочками, говорит экономист. Ведь тогда атаки дронов носили не массовый, а точечный характер. И у России было больше систем противовоздушной обороны. Сейчас же большинство регионов страны попросту оголены, и дроны без проблем залетают в глубокий тыл. Специалисты советуют на ближайшее время не планировать важные поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
4: Из армии домой только в гробу. Списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
5: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. Оспорить это законным путем сейчас просто невозможно.
4: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
6: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет. Нам открытым текстом говорят: говорить вам некому, нога, рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад.
4: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромны, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят, даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
7: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят по второму кругу через пыточные подвалы, значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
4: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери, засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
9: Да, всем привет. И сегодня тема, ну, скажем так, не из тех, что обычно попадают в радостные телевизионные отчеты об успешно решенных проблемах.
8: Это точно. Вообще можно начать с такой чисто визуальной картины. Зима, обычная пятиэтажка. Если встать во дворе и поднять голову, то видно, что над верхним этажом вместо нормальной крыши натянута гигантская полиэтиленовая пленка.
9: В смысле обычная строительная пленка?
8: Ага. Самая простая парниковая. Ледяной ветер дует, она с грохотом хлопает. Идет дождь, она прогибается, собирает там сотни литров ледяной воды.
9: Кошмар.
8: И самое жуткое, что прямо под этой хлипкой конструкцией в своих квартирах сидят 60 человек. И живут они так не неделю, не две, а уже полгода.
9: Слушай, звучит как какая-то история из эпохи дикого капитализма 90-х. Ну, знаешь, какой-нибудь застройщик-мошенник решил надстроить мансарду, разобрал крышу, собрал с людей деньги и сбежал куда-нибудь на острова.
8: Если бы все было так просто, это вполне реальный дом, и крыша там исчезла вообще не по вине жадного бизнесмена. Это последствия военного времени. 25 ноября 2025 года туда прилетает беспилотник. И 200 квадратных метров кровли просто испаряются в один момент.
9: Стоп. Удар беспилотника – это же, ну, чрезвычайное происшествие государственного масштаба. По логике, в таких случаях моментально включаются механизмы экстренного реагирования, там приезжает МЧС, выделяются резервные фонды.
8: Вот именно об этом зазоре между теорией экстренного реагирования и жестокой реальностью сегодня и пойдет речь. Главный фокус-то не на самом взрыве.
9: А на чем?
8: На том, как государственная машина, по сути, перемалывает людей уже после того, как их жилье разрушено.
9: Давай разберем это по шагам. Значит, 25 ноября, зима. Это юг, понятно, но все равно зима.
8: Да, температура в квартирах на верхних этажах падает где-то до 10-12 градусов. Вода от осадков течет прямо по стенам. Людям приходится полностью отключать проводку, потому что иначе короткое замыкание и пожар, ну, они просто неизбежны.
9: Угу.
8: По углам моментально расползается черная плесень.
9: И в какой момент появляется обещанная помощь? Ну, когда начинают чинить?
8: Государственный контракт на ремонт оформляется только 5 февраля 2026 года.
9: Подожди, больше 2 месяцев? 2 зимних месяца люди сидят вообще без крыши над головой.
8: Да. Больше 2 месяцев жильцы буквально круглосуточно вычерпывают воду ведрами, чтобы совсем не замерзнуть. Они ставят тепловые пушки, ну, запитанные по временным схемам, и потом получают совершенно космические счета за свет.
9: С ума сойти.
8: Натягивать пленку на пробитую крышу в сезон зимних штормов – это, знаешь, как пытаться остановить артериальное кровотечение подорожником.
9: Тут возникает очень серьезный системный вопрос к процедуре. Бюджет этого ремонта, он ведь не секрет?
8: Абсолютно не секрет. 24,5 миллиона рублей.
9: Это огромная сумма для ремонта 200 квадратов крыши. За эти деньги можно нанять первоклассную бригаду, которая будет работать в 3 смены и закроет периметр за неделю. Почему образуется задержка в 2 месяца?
8: Потому что государственные деньги так не работают. В дело вступает бюрократия, процедуры госзакупок, тендеры. В итоге находится подрядчик некое ООО «Горстрой».
9: И им ставят какие-то сроки.
8: Жесткий дедлайн. Сдать объект 16 мая 2026 года. И чтобы уложиться в этот график, на стройке должно ежедневно находиться, ну, человек 12-15 квалифицированных рабочих.
9: А что происходит в реальности?
8: В реальности туда приходит 4-5 человек, и то далеко не каждый день. К середине мая, когда объект должен был быть полностью сдан, возведена только половина стен новой мансарды.
9: То есть ни перегородок, ни кровли.
8: Ничего. Сроки сорваны полностью. Подрядчик просто разводит руками, жалуется на, цитирую, проблемы с логистикой материалов, а местные чиновники просто кивают головами.
9: Вот здесь нужно копнуть глубже. Знаешь, всегда есть соблазн сказать, ну, чиновники глупые, выбрали плохую компанию.
8: Угу.
9: Но если посмотреть на это глазами местного мэра или там главы района, по закону о госзакупках в России он обязан провести конкурс. И побеждает там тот, кто предложит минимальную цену.
8: Даже если у этой компании из активов только стул-стол и арендованная бетономешалка.
9: Вот именно. Если чиновник отдаст контракт надежной и проверенной компании, но ее смета будет хотя бы на рубль выше, к нему завтра придет прокуратура с уголовным делом о растрате бюджета.
10: Логично.
9: Система тендеров сконструирована так, что она защищает саму себя от обвинений в коррупции, но при этом гарантированно выбирает самого слабого исполнителя. Власти удобно перекладывают вину на подрядчика, подрядчик берет объект, который физически не может потянуть.
8: А крайними остаются люди под пленкой.
5: Да.
8: И знаешь, если бы проблема ограничивалась только холодными стенами, разрушается ведь не только бетон, разрушается вся финансовая база семей. Медсестра Евгения Третьякова. У нее квартира находилась как раз на мансардном этаже. 68 квадратных метров. После удара и пожара квартира выгорела просто дотла. Остался один пепел.
9: Ну, 68 квадратов на юге – это серьезный актив. По рыночным меркам такой ущерб оценивается примерно 1 012 000 рублей.
8: Оценивается-то да. Представители власти сразу обещают полную компенсацию. Более того, звучат красивые заявления о первой экстренной выплате от 312 тысяч рублей на покупку самого необходимого.
9: Угу.
8: Плюс обещание переселить семью во временное жилье из маневренного фонда.
9: Но на бумаге алгоритм выглядит достойно. Экстренные деньги на руки и временная крыша.
8: А теперь давай посмотрим на реальность. Знаешь, какую сумму она получает на руки после всех бюрократических кругов ада? 72 тысячи рублей.
9: Подожди, я хочу уточнить. Не 312 тысяч, а 72. Это типа первый транш?
8: Это все. 72 тысячи рублей на семью, потерявшую имущество на 12 миллионов. И вишенка на торте. Никакого маневренного фонда в городе просто не существует. Свободных квартир у муниципалитета нет. У нее 2 детей. Ей приходится экстренно снимать однушку на окраине за 18 тысяч рублей в месяц. При этом ее зарплата медсестры 35 тысяч.
9: Давай переведем это в математику выживания. 35 тысяч зарплаты минус 18 за аренду, остается 17 тысяч рублей в месяц.
8: Угу.
9: На троих человек, на еду, проезд, одежду, учитывая, что все их вещи сгорели.
8: И это массовое явление. Около 150 семей получают сейчас в качестве компенсации суммы от 50 до 150 тысяч рублей.
9: Но, слушай, давай будем честными. В законодательстве же есть механизм жилищных сертификатов. Если жилье полностью уничтожено, государство обязано выдать сертификат на покупку равнозначной квартиры.
8: Теоретически, да. Евгения собирает огромные папки документов, подает их в комиссию, и документы возвращают. Причина – мелкая опечатка в справке.
9: Серьезно?
8: Да, не та запятая, не та печать. Процесс запускается заново и длится месяцами.
9: И снова? Это не случайная некомпетентность какого-то клерка. Если смотреть на это через призму системы, каждый выданный сертификат – это колоссальная дыра в бюджете региона.
8: Ну да.
9: Межведомственные комиссии работают, знаешь, как такая мембрана обратного осмоса. Их негласная задача не помочь человеку, а защитить бюджет. Они экономически замотивированы найти эту недостающую запятую.
8: То есть это фильтр?
9: Конечно. Каждая возвращенная бумажка – это легальная отсрочка выплат еще на квартал.
8: Но пока чиновники выигрывают время для бюджета, время физически уничтожает имущество людей. Давай посмотрим на масштаб. Ведь эта бюрократическая ловушка работает и в других приграничных зонах. Курская область.
9: Угу.
8: Там помощи ждут более 2500 семей. По государственному нормативу срок рассмотрения заявлений на компенсацию составляет 20 дней.
9: Слушай, но 20 дней для бюрократической махины – это практически скорость света. Обычно бумажки ходят по инстанциям месяцами.
8: В мирное время в теплом офисе, да, это очень быстро. Но законы физики не подчиняются регламентам. Вот конкретный пример. Семья Ивановых из села Горналь. 15 марта снаряд пробивает им крышу. Они в тот же день подают заявление, а комиссия приезжает только 5 апреля.
9: Проходит ровно 3 недели.
8: И за эти 3 недели идут весенние проливные дожди. Дом стоит без крыши, вода заливает перекрытие, стены отсыревают насквозь, деревянные конструкции просто начинают гнить, проводка коротит и выходит из строя, обои отваливаются вместе с штукатуркой.
9: И когда комиссия наконец-то приезжает?
8: А комиссия фиксирует только первичный ущерб. Они смотрят на дыру от снаряда и говорят, ну вот, за эти поврежденные доски мы вам заплатим. А то, что весь дом сгнил из-за осадков, пока люди ждали их приезда, это в акт не вносится.
9: Получается, ожидание в 20 дней работает как кнопка паузы на столе чиновника. Но для дома без крыши таймер разрушения только ускоряется.
8: Совершенно верно. А теперь давай перейдем от заниженных компенсаций к ситуации, когда государство вроде бы готово платить большие деньги.
9: Так.
8: Белгородская область, город Шебекино. Там проблема затронула более 3000 семей. И здесь открывается совершенно другой уровень абсурда – нормативы стоимости квадратного метра.
9: А как они вообще рассчитываются?
8: Государство фиксирует жесткую ставку компенсации – 53 450 рублей за квадратный метр разрушенного жилья.
9: Откуда берется эта конкретная цифра?
8: Из министерских таблиц, которые, ну, утверждаются задолго до реальных кризисов. И эта цифра формирует жесточайшую ловушку. Смотри, рыночная цена квартиры в самом Шебекино, которая находится под постоянной угрозой, примерно 48-52 тысячи за квадрат.
9: То есть этих денег хватает только на то, чтобы купить жилье там же, где все разрушено?
8: Бинго. Но люди-то хотят увезти семьи в безопасные районы, например, в сам Белгород. А там рыночная цена от 75 до 95 тысяч за квадратный метр.
9: Ага. Государство, устанавливая такой норматив, фактически ставит человеку ультиматум.
8: Угу.
9: Либо ты берешь эти деньги и возвращаешься под угрозу обстрелов, либо ты пытаешься переехать в безопасное место, но тогда тебе придется брать гигантскую ипотеку, ипотеку, которую людям, потерявшим работу и вообще все имущество, просто не с чего платить.
8: Именно так это и работает в жизни. Вот семья Петровых из Шебекино, у них была квартира площадью 72 квадратных метра. По нормативу в 53 тысячи им насчитывают около 3,8 миллиона рублей компенсации.
9: А сколько стоит аналогичная квартира в безопасном районе?
8: Минимум 5,4 миллиона. Образуется разрыв больше, чем 1,5 миллиона рублей. Где людям взять такие деньги?
9: Ситуация патовая. Но слушай, даже если они найдут эти 1,5 миллиона, ну, скажем, займут у родственников, есть еще один нюанс, о котором вообще мало кто знает.
8: Какой?
9: деньги по этим государственным сертификатам не перечисляются продавцу единовременно.
8: Да, и это добивает людей окончательно. Выплаты разбиты на транши. Сначала государство переводит только 30-40% от суммы.
9: Это же полностью ломает саму суть рынка недвижимости. Ну вот можно представить банальную аналогию. Человек приходит в продуктовый магазин, берет хлеб, молоко, подходит к кассе и говорит: «Знаете, я сейчас заплачу 30%, а остальные деньги принесу через полгода, когда Министерство финансов подпишет очередную бумагу».
8: Кассир просто вызовет охрану.
9: Точно так же реагируют и продавцы квартир. Ни один вменяемый продавец недвижимости не согласится на сделку, где больше половины суммы зависает в воздухе на неопределенный срок.
8: Который еще и зависит от воли чиновников.
9: Да. Дробление выплат де-факто выбрасывает пострадавших с рынка жилья. Сертификат превращается просто в бесполезную бумагу.
8: И знаешь, когда люди осознают, что оказались перед бетонной стеной равнодушия, они начинают протестовать. Легальные механизмы исчерпаны. Появляются видеообращения.
9: Угу.
8: Например, Марина Соколова из Курска записывает очень эмоциональный ролик прямо на фоне своего разбитого в щепки дома. Видео становится вирусным, собирает 500 000 просмотров.
9: Медийный взрыв. В таких случаях обычно моментально прилетают комиссии высокого уровня.
8: Да, комиссия прилетает, чиновники в дорогих костюмах ходят по руинам, с озабоченными лицами кивают на камеры, обещают, ну, взять ситуацию под личный контроль и уезжают.
9: А дальше?
8: А дальше тишина. Люди понимают, что видео не работают, и выходят на улицы.
9: Пикеты.
8: Да. В Шебекино люди выходят каждую субботу. Собирается человек по 30-40.
9: Ну смотри, если люди регулярно выходят на улицу, значит уровень отказов по официальным каналам достиг какой-то критической отметки. Есть какая-то статистика, которая подтверждает эту гипотезу?
8: Есть официальные данные по Белгородской области за первый квартал 2026 года. Значит, подано 847 заявлений на получение жилищных сертификатов.
9: Так. И сколько из них прошли этот фильтр?
8: Одобрено ровно 134 заявления.
9: 847 подано, 134 одобрено. Это значит, что доля отказов составляет больше 84%.
8: Да. 84% людей получают официальный отказ в помощи. И на этой сложной ноте сегодняшний разговор подходит к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Берегите себя и своих близких в это непростое время.
9: Всего доброго. Будем продолжать внимательно следить за тем, как развиваются события.
1: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Скоро все будут работать солдатами. Абсолютный антирекорд. Каждая четвертая компания в России сократила персонал. Работодатели стали активнее сокращать сотрудников на фоне ухудшения экономической ситуации. Бизнес, который ранее расширял штаты под импортозамещение, цифровизацию и новые проекты, переходит в режим выживания, урезает расходы, избавляется от сотрудников. Первые сигналы появились еще в 2024 году, когда о сокращениях начали сообщать крупные корпорации, такие как ВК и МТС. В 2025-м тенденция набрала обороты и охватила значительную часть рынка. Например, штат сократили 14 кредитных организаций, включая крупнейшие банки ВТБ и Сбер. Причем последний уволил 20% сотрудников. Этот год станет еще более сложным, говорит экономист Виталий Наумов.
10: Конечно, 26-й год – это год массовых увольнений. Сотнями тысяч будет люди увольняться. На самом деле, о большинстве увольнений мы не знаем. Сейчас ВПК воет, что им сокращают заказ, что они не могут производить столько, сколько у них людей набрано. Они будут сокращать людей, выбрасывать их. Соответственно, людям вообще, в принципе, некуда пойти.
0: Оптимизация персонала стала устойчивым трендом на рынке труда. Работодатели пытаются сокращать расходы на фоне замедления экономики, падения оборотов и растущих издержек, отмечают эксперты. Крупный бизнес больше не делает вид, что все наладится, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: И здесь нарастание вот этого вала сокращений уже не липовых, когда на трехдневку, на четырехдневку там оплачиваемые отпуска, люди еще в прошлом году отправлялись в такие вот как бы квази-увольнения. Потому что предприниматели надеялись, что ну вот 26-й год придет, Центробанк снизит ставку, и мы как-то тут выдохнем, заживем. Нет, все поняли про российскую экономику. Ну, слушайте, ну предприятиям уже больше не на что надеяться. Ну, зачем кадры держать? Ну, зачем людей держать, надеясь, что завтра станет лучше? Завтра не станет лучше. И предприятия начинают скидывать балласт, скидывать тех людей. КАМАЗ, АвтоВАЗ, все крупнейшие предприятия, Газпром.
0: Причем чаще всего сотрудников увольняют без компенсаций и выплат, как это, например, случилось с Ириной. Она профессиональный маркетолог с опытом работы 8 лет. Но буквально в один день девушка лишилась должности.
11: Меня уволили из компании, в которой я работала 2 года.
12: Как вы понимаете, сейчас не самая лучшая ситуация на рынке. Уволили меня одним днем, конечно же, без всяких выплат.
0: В такой непростой ситуации массовые увольнения могут запустить новую волну кризиса в стране и станет еще хуже, объясняет экономист Аркадий Вавилов.
13: А что это означает для экономики? Реальное сжатие потребительского спроса, уволенные люди не ходят ни в кино, не покупают там товары длительного пользования, экономят на еде, экономят на ресторанах и так далее, так далее. И экономика получит еще дополнительный импульс для сокращения, для сжатия. Это эффект второго полугодия, когда экономика почувствует сужение потребительского спроса вследствие массовых увольнений. Вот вам новый фактор дальнейшей рецессии.
0: Эксперты сходятся во мнении, что 5-й год ведения СВО накопительным эффектом привел к нарастающему кризису. В 2026-м многие люди потеряют работу, инфляция будет бить рекорды, а экономика сжиматься еще больше. И остановить такой снежный ком практически нереально. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Питер без интернета. Губернатор Петербурга впервые официально предупредил о блокировках. В своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов сослался на требования безопасности и попросил отнестись к блокировкам мобильного интернета с пониманием. Однако о налете БПЛА Беглов при этом не сообщал. Губернатор впервые публично признал блокировки интернета в городе. Петербург уже 3-й день подряд сидит без сети. Причем ранее, когда в Ленобласти отключали мобильный интернет, власти объявляли воздушную тревогу. Теперь же даже не скрывают, что с налетами дронов блокировки не связаны. Об этом уже давно говорили технические эксперты, мол, не спасают отключения от атак БПЛА. А вот то, на что они действительно влияют, так это на разрушение экономики, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: Будут приводить к катастрофическим последствиям, потери доверия к банковской системе, люди будут выносить наличные, закрывать депозиты, будет падать бизнес любой, связанный с интернетом. Миллиарды долларов потерь экономики гарантированно обеспечены. Десятки миллиардов недополученных налогов бюджетом обеспечены. Но это не волнует власть.
0: И тем не менее, власти настаивают, что блокировки связаны с безопасностью. В Ростовской области повесили агитплакаты против интернета, митингов и телеграм. Администрация Чалтырской 11-й школы таким образом решила разъяснить ученикам, что замедление связи равно безопасность. Подобные плакаты появились и на сайте администрации Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. Часть плакатов выполнена по мотивам роликов, которые на днях опубликовало правительство региона. На ИИ-видео разъяснялось, что блокировки интернета проводятся ради безопасности граждан, а протестные митинги могут привести к трагедии. Видимо, местные власти понимают, каковы настроения в обществе и что блокировки доводят людей до отчаяния.
14: Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я иначе этого назвать не могу. Я живу в глухой деревне. Единственная возможность работать и получать образование у нас в глухой деревне – это онлайн. Для того, чтобы мои дети зашли в школу, я должна оплатить специальный VPN, который невозможно оплатить, если нет интернета. И для этого я должна ехать куда-то на машине 10 километров и искать Wi-Fi. Вы что, издеваетесь? Давайте запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это. Вернитесь в реальность. Люди живут в деревнях. Люди живут в другой реальности.
0: Все, что люди некогда считали базовыми потребностями, уходит в прошлое, и Россия уверенно двигается по пути архаизации страны, жалуется экономист Игорь Липсиц.
15: Да, потери, конечно, большие, очень серьезные трудности у малого среднего бизнеса, поскольку он, в общем, теряет возможность общаться с клиентурой, привлекать клиентуру, рекламировать свою деятельность. Все это становится крайне сложно, крайне дорого. Ну, безумие какое-то наступает, потому что за последние там лет 10 все привыкли, что все происходит через интернет, контакты, заказы. Все это теперь отрезается. Россия идет по дороге, где вопросы эффективности, вопросы будущего, вопросы культуры не имеют никакого значения. Не имеет значения только война. Поэтому надо понимать, что будет так и дальше. Но обратите внимание, что население потихоньку начинает понимать и начинает бодро выносить наличные из банков, потому что карточки, всякие смартфонные платежи, это все уходит в прошлое, нужно иметь наличку на кармане.
0: А это серьезно подрывает экономическую безопасность страны, ведь вся банковская система может в один момент рухнуть, предупреждают специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Факт недели.
0: Обещанного 3 года ждут. Жильцы дома в Туапсе, пострадавшего от атаки дрона в ноябре, 1,5 года не могут добиться ремонта крыши. В ночь на 25 ноября прошлого года беспилотник попал в жилой дом на улице Коммунистической, 14, в Туапсе. Спустя 1,5года крыша так и не восстановлена. Больше 60 человек живут под протекающей пленкой, а семья из разрушенной квартиры по-прежнему без жилья. Об этом рассказала пострадавшая Евгения Третьякова.
16: Контракт на восстановление кровли администрация Туапсинского округа заключила только 5 февраля 2026 года, спустя более 2 месяцев после удара. Однако к сроку сдачи, 16 мая, работы проведены не были. В квартире только убрали мусор и заменили швеллеры. Крыша по-прежнему затянута пленкой, которая протекает при каждом дожде. На мансардном этаже вода стоит по щиколотку и стекает на нижние этажи.
0: Жильцы писали жалобы в администрацию города, в прокуратуру, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и в администрацию президента. Третьякова записала несколько видеообращений к главе Туапсинского муниципального округа Сергею Бойко. По ее словам, реакции нет.
16: Администрация продолжает игнорировать. Личные встречи со мной глава Бойко отклоняет. Его сотрудники говорят: «Ждите, и я уже 6 месяцев жду».
0: Сам глава Туапсинского округа Сергей Бойко в видеообращении пообещал восстановить жилье всем пострадавшим. Задержку же он объяснил российскими законами, мол, те еще не успели адаптировать под нужды СВО. И это на 5-й год спецоперации.
17: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем, но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
0: Ну а пока пострадавших лишь кормят обещаниями, говорит Евгения Третьякова. В апреле депутаты Совета округа признали работу Сергея Бойко за 2025 год удовлетворительной. И пока власть черепашьими темпами восстанавливает разрушенное, люди вынуждены жить, где придется. По словам Евгении, 5 семьям, пострадавшим уже от новых апрельских атак по Туапсе, предоставили временное жилье, однако их разрушенные квартиры тоже не восстанавливают. При этом жизнь в пунктах временного размещения комфортной не назовешь, поэтому одна из пострадавших, пенсионерка Елена, пока что живет у соседей. Ее живописный домик с видом на море во время атаки 16 апреля выгорел дотла. Женщина показывает, что от него осталось.
18: Это была кухня, это была столовая с видом на море. Видите, вон море видно. Было красиво, огромные окна. Выпало все сразу. И сгорело все сразу. Да все удивляются, как жива, непонятно. И остались мы без ничего. Вообще ничего. То есть выгорело все. Я даже не поняла, что случилось. Такой хлопок был, крышу порвало, на крыше был взрыв.
0: Тогда, в ночь на 16 апреля, вместе с домом Елены были повреждены еще 51 частный дом и 8 многоквартирных. 5 из них сгорели дотла. При этом люди живут в постоянной тревоге и ожидании новой атаки. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные НПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных НПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
2: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
4: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю татир вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
2: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Нефть снова полыхает. Под масштабную атаку дронов попал Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Удары по энергетической инфраструктуре страны с каждым днем становятся все разрушительнее. В Самарской области под масштабную атаку беспилотников попал Сызранский НПЗ.
5: На данный момент у нас 5 беспилотков, и вот так вот горит страна.
2: Из-за налета в регионе вводили план «Ковер», полностью закрывая воздушное пространство. Губернатор области Вячеслав Федорищев подтвердил, что в результате атаки двое погибших, есть и раненые.
6: Уважаемые жители Самарской области, ВСУ атакует дронами «Сызрань». С прискорбием сообщаю, из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь.
2: Предприятие принадлежит Роснефти и перерабатывает до 8,5 миллионов тонн сырья в год. Это уже второй крупный удар по заводу за последние пару недель. При этом защитные меры военных снова обернулись проблемами для мирных жителей.
7: Взрыв был такой силы, что у нас в доме чуть крыша не съехала. Оказалось, дрон упал прямо в частном секторе между Ташкентской и Чимкентской улицами. Соседи говорят, его военные заглушили своими глушилками, вот он и рухнул на жилые дома, не долетев пары километров до завода. Ну и какая нам радость от такой работы? Завод они пытаются спасти, а мы тут как живой щит сидим под этими обломками».
2: Для Самарской области этот завод – ключевой налогоплательщик и производитель бензина, мазута и авиационного керосина. Эксперт топливного рынка Михаил Крутихин отмечает, что регулярные точечные попадания по таким гигантам ломают всю логистику поставок горючего в стране.
8: Мы видим, что география ударов по НПЗ расширяется и становится системной. Сызранский завод – это огромный узел Роснефти. Если его работа будет парализована, возникнет дефицит топлива не только в Поволжье. Придется перенаправлять потоки из других регионов, а это колоссальные затраты на логистику и неизбежный рост цен на заправках. Самое серьезное здесь то, что у нефтепереработчиков заканчиваются свободные мощности и импортное оборудование для быстрого ремонта после таких пожаров.
2: Систематические налеты на нефтеперерабатывающие заводы в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве создают кумулятивный эффект для всей российской экономики. А аналитики рынка уже прогнозируют новые скачки цен на бензин. В Крыму уже сообщили о подорожании всех видов топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перелалочный пункт «Шисхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
9: Один вон, блядь, «Транснефть», блядь, попал. Терминал, точнее.
2: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шисхарис» плотно атаковали в марте и апреле. Но защитить стратегические объекты военные так и не смогли. Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
10: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска. Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
2: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Что будет с бензином? После атаки дронов остановил работу московский НПЗ. Ночью налет беспилотников пережил и крупнейший НПЗ страны в Нижегородской области. Топливный рынок проходит серию жестких испытаний. Сразу несколько стратегических промышленных объектов страны подверглись массированным атакам беспилотников. Вслед за столичным регионом, где под удар попал московский НПЗ, география налетов расширилась на Поволжье и Северный Кавказ. В ночь на 20 мая под ударом оказался город Кстово Нижегородской области. Местные жители активно делились в соцсетях кадрами пролетов дронов и пожара на объекте.
5: Это вот так вот у нас в Кочубеевке с окна, вот с дома. Сейчас попал дрон, вот так горит Невинка. На данный момент у нас 5 беспилотков. И вот так вот горит сторона, в сторону Невинки, вот с Кочубеевки. Это я с дома снимаю.
2: По данным местных журналистов, целью стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу». Это четвертый по объему переработки и второй по объемам производства бензина НПЗ в стране, способный выдавать до 5 миллионов тонн автомобильного топлива в год. Одновременно с этим в Ставропольском крае в результате налета БПЛА произошло возникновение пожара на территории химического комбината «Азот» в Невыномысске.
11: Дроны шли один за другим прямо над жилыми домами в сторону промзоны. У нас в городе сразу паника началась. Мы все бросились к заправкам, потому что этот НПЗ для региона ключевой. И если он встанет, проблемы с горючим начнутся моментально.
2: Официальные лица Нижегородской области инцидент пока не комментировали. Однако эксперты отрасли напоминают, что предприятие в Кстово уже приостанавливало переработку после аналогичной атаки 5 апреля. Повторный удар создает серьезные риски дефицита бензина на внутреннем рынке. На этом фоне в стране фиксируются сбои другого рода, инфраструктурные. Из-за регулярных отключений интернета, а также на фоне недавнего повышения налогов, россияне начали массово переходить на расчеты наличными. По данным аналитического центра «Чек-индекс», доля платежей кэшем в апреле достигла 30%, показав рекордный прирост. Как это выглядит на практике, рассказывает владелец СТО Максим Ковалев.
12: В последний месяц работать по безналу стало практически невозможно. Постоянно падает терминал, то связь пропадает из-за глушилок и мер безопасности, то провайдеры проводят какие-то технические работы. Клиенты злятся, не могут оплатить картами или через СБП. В итоге и мы, и покупатели массово возвращаемся к старым добрым бумажным деньгам. К тому же после изменения налоговых ставок многие мелкие точки целенаправленно уходят в серую зону, чтобы хоть как-то удержать рентабельность.
2: Самый заметный уход в наличный расчет зафиксирован в сфере торговли продуктами, автотоварами и в строительстве и автосервисах. Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что сочетание ударов по энергетическому сектору и цифровая нестабильность постепенно подтачивают привычный уклад жизни крупных российских городов.
13: Мы наблюдаем классический кумулятивный эффект. С одной стороны, точечные удары по Москве и Нижнем Новгороде сокращают предложение топлива, что создает долгосрочную угрозу для цен на заправках. С другой стороны, защитные меры, включая блокировки и ограничения интернета, парализуют привычную цифровую экономику. Бизнес и граждане реагируют на это единственным доступным способом – уходом в наличные и закупками впрок. Спрос на кэш в мае оказался рекордным за последние 3 года. Для государства это означает падение прозрачности рынка и ускорение инфляционных процессов, остановить которые в нынешних условиях крайне сложно.
2: Пока профильное министерство заверяет, что запасов топлива в стране достаточно, а банковская система работает в штатном режиме, реальный сектор экономики продолжает подстраиваться под новые риски 2026 года. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
14: В таком шоке я...
2: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурируют без малого 20 областей.
15: Позвонил в 112. Мы сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
16: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки. Это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте, казалось, все окна повылетают.
2: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
17: В 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
18: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я...
2: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
19: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
2: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
20: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
2: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
2: Такого не было никогда. Россия атаковала больше 1000 дронов, как минимум сотня летела на Москву. Шок, паника и сирены. Минувшие выходные закончились для столичного региона беспрецедентным налетом беспилотников.
21: Товарищи, это Химки,

0: По официальным данным, за сутки над Россией зафиксировали более 1000 дронов, из которых как минимум 120 шли на Москву и область. Результаты этого налета видны по всему Подмосковью. Горела третья взлетно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево. Взрывы зафиксированы на оборонном бюро «Радуга» в Дубне и заводе микроэлектроники «Ансгрэм» в Зеленограде.
1: От взрывов орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать, мне страшно. Невероятно, как меня все трясет, колбасит.
0: Мэр Собянин признал гибель людей и ранение 12 человек возле проходной московской НПЗ. Но главным шоком для людей стало то, что власти полностью отключили системы оповещения. О том, почему миллионный регион оказался в информационной блокаде во время налета беспилотников, говорит эксперт по гражданской безопасности Андрей Кравцов.
2: Жители оказались брошены на произвол судьбы. Не было ни сирен, ни СМС-рассылок. А до экстренной службы 112 было просто невозможно дозвониться. Власти сознательно не включили оповещение, чтобы не сеять панику, но получили обратный эффект. Люди прятались в ванных комнатах под звуки взрывов, вообще не понимая, куда бежать и что происходит. Государство так долго рассказывало, что Москва защищена железным куполом, что теперь просто боится признать, этот купол пробит, а прятать миллионы людей в столице негде. Бомбоубежищ на всех не хватит.
0: Минобороны рапортует о перехвате 556 беспилотников. Военный аналитик Сергей Леонов считает, что ПВО просто захлебнулось.
3: Это была классическая операция по перегрузке ПВО, и она удалась. Когда на регион идет рой из более чем 100 дронов, зенитные комплексы «Панцирь» и С-400 физически не успевают перезаряжаться. Даже если ракета сбивает дрон, его 20-килограммовые обломки падают на жилые дома и взлетные полосы. Пожар в Шереметьево и прилеты по наливной станции – это доказательство того, что Украина научилась обходить столичные районы РЭП. И самое опасное для Кремля, что это была лишь разведка боем перед еще более мощным ударом.
0: Пока в Подмосковье разбирают завалы и подсчитывают число погибших, в Киеве уже анонсировали продолжение атак. Журналист Елена Бойко отмечает, что СВО окончательно лишило москвичей иллюзии покоя.

0: об опасности. Атака в 1000 дронов показала, что спецоперация уже пришла и в московский регион. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Тем временем Беларусь буквально в припрыжку несется в войну. Ситуация развивается достаточно динамично. Вот буквально только что объявили о том, что армия Беларуси совместно с армией России производит учение по применению ядерного оружия на территории Беларуси. Соответственно, с ядерным оружием, которое Беларуси поставила армия России. Это не учение, которое проводится просто так. Понимаете, это серьезные учения, знаковые, которые любая соседняя страна всегда воспринимает с опаской. Ну, ядерное оружие, не шутки. Когда такие учения проводят, это, ну, не готовится к шашлыкам, понимаете? И каким-нибудь там праздником летним. Нет, это действительно все серьезно. Причем некоторые комментаторы меня просто умиляют совершенно рассказами о том, что до тех пор, пока господин Лукашенко на месте, он ничего не допустит. К сожалению, так это не работает, потому что в реальном мире имеет значение только тот парень, у кого больше денег, понимаете, и тот, кто сильнее. Все. Господин Лукашенко в отношениях с Москвой является младшим партнером. И, конечно, публично он рассказывает о том, что вот мы с Путиным решили, мы с Владимиром Владимировичем постановили, но это рассказы для слабообразованной местной белорусской аудитории. Потому что любой другой человек, который вот, ну, хотя бы как-то видел жизнь, он знает, что в любой компании самый главный кто? Правильно, тот, кто или больше сильнее, или тот, кто богаче. Да пойдите посмотрите на любом празднике даже, когда вот собираются разные люди, да, не знаю, день рождения, или свадьба чья-то, и там есть какой-то богатый человек. Магическим образом вокруг именно этого богатого человека собирается толпа людей, которая хочет его послушать. Но он становится центром внимания. Или кто-то большой, сильный, да, тоже вокруг него собирается, и все прислушивают, задают какие-то вопросы. А вот люди, которые должны денег там за все, они никого не интересуют. Ну, так же точно, если бы на этой свадьбе сидел какой-то чувак, который был бы должен денег и за ипотеку, и за какую-то Ладу Калину в кредит, и за какую-то еще Xiaomi, стиральную машинку, еще за что-то. Ну, что он может рассказать? Ничего. Поэтому все его, даже если он начнет что-то рассказывать, так с улыбочкой воспринимают. Потому что не контролирует Александр Георгиевич армию, мы это обсуждали ранее. Господин Хренин является российским ставленником, он де-факто русский человек, господин Хренин. Понимаете, он учился в России все время, он сохранил все связи, и армия отдана России, Беларуси. Да, внутренние войска, внутренние органы контролируются белорусами, потому что они должны защитить господина Лукашенко от белорусов. И вот, соответственно, никто не будет спрашивать господина Лукашенко, вступать в войну или нет. Произойдет это следующим образом. Здесь ведь главное что? Главное начать, а дальше все покатится как по маслу. И начать, это, кстати, один из самых очевидных и самых простых сценариев, можно легко и непринужденно просто атаковав Украину с территории Беларуси российскими войсками. Много не надо российских войск. Будет достаточно, на самом деле, нескольких рот подготовленных солдат. Главное – зажечь искру. Они все будут в белорусской форме, и они начнут наступательную операцию на территорию Украины с территории Беларуси. Ровно так, как это было в 2022 году. Один в один. И Александр Григорьевич об этом узнает утром. А операция начнется ночью. Никто ему не доложит. Соответственно, реакция Украины на это вторжение будет молниеносной. Украина начнет мгновенно бомбить Беларусь. Вот просто все разносить. Там все пристрелено, прицелено. Начиная с Мозырского завода, уже все давным-давно готово. Александр Григорьевич, вот он проснется на том этапе, когда взорвут уже Мозырь и начнут уничтожать какие-то цели на территории Беларуси украинскими ракетами и беспилотниками. Российские войска к тому времени, вот эти вот несколько переодетых рот, могут и выйти и прекратить операцию совершенно спокойно. Вот Украина туда точно не пойдет, освобождая.

0: Беларусь, по крайней мере, на первом этапе. Украине нужно будет разобраться, что там произошло. И так как, ну, не всегда понятно, это русский тебя атакует или белорусский военный, то Украина отвечать будет, естественно, с помощью летательных аппаратов и артиллерии. И все. И вот таким вот образом Беларусь в войне. Дальше Александр Григорьевич просто будет вынужден свистать всех в ружье, объявить мобилизацию, сказать, что на нас напали, нас убивают. Каждый белорус должен немедленно приступить к активной защите Родины. И вот так вот Беларусь буквально за несколько часов и окажется в войне. Вы что думаете, это Лукашенко решает? Господи, это смешно. Нет, конечно. А вот эти вот российские войска, да они все уйдут. Им даже не надо особо и проникать на территорию Украины. Нужно сделать такой обманный маневр, просто пожечь этот Пикфордов шнур, и дальше военное дело все сделает само. Украина ответит, и Беларусь призовет всех то, что, ну, я уже только что здесь рассказывал. И вот так вот Беларусь вся и окажется в войне. Буквально за одну ночь к утру. И вариантов никаких не будет, потому что, ну, будет нанесен удар, понятное дело, по промышленности, будет нанесен удар по военным частям. И вот так вот Беларусь как минимум будет выполнять какие-то карательные или полицейские функции. Если повезет гражданам Беларуси, то они вот будут во втором эшелоне. Если нет, если так вот решит российское верховное командование, да, то белорусы, естественно, пойдут на штурм Украины. Ну, а какие варианты? Они уже должны отвечать на это, понимаете? Уже они в войне, все. Так что не будет никаких длительных разговоров, обменов какими-то нотами не будет. Плюс еще, обратите внимание, снова начал выступать господин Песков. Рассказывать именно то, что он рассказывал в 22-м году. О том, что Беларусь является независимым государством. И никаких планов там, по вторжению на какие-либо третьи страны со стороны Беларуси. Пусть нет, быть не может. И сейчас это не рассматривается. Вот это все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, которое привело к чему? Все мы знаем, к чему это привело. И сейчас просто все повторяется. Все одно и то же. Вот как шахматная партия. Е2, Е4. Там свисток начинается. Мой. Все, господин Песков выступил. Всех успокоил, что на самом деле мы ни нюхом, ни рылом. Значит, все дело идет вот именно к этому сценарию. Но не Беларусь будет решать, понимаете? Россия включит или не включит его? Я думаю, конечно, это не произойдет сейчас, пока будет идти визит господина Путина в Китай. Но после этого, в течение лета, вероятность резко вырастет.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
2: Безопасной профессии на СВО нет. В СУ ударили по школе подготовки операторов БПЛА. Погиб ее руководитель. Этот важнейший стратегический объект находился в городе Снежное Донецкой области на расстоянии 120 километров от линии фронта. В школе готовились элитное подразделение дроноводов, и до недавнего времени считалось, что это место находится в относительной безопасности. Однако ВСУ нарастили производство тяжелых ударных дронов средней дальности, и атаки далеко за линию соприкосновения участились. В учебное заведение дроновых войск ударило одновременно 11 БПЛА. Погибло 65 курсантов. Сколько было ранено, неизвестно, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
3: Значит, теперь 100% подтверждено, что это действительно были люди, которые должны были работать в составе дронов подразделения уровня Рубикон. То есть это практически беспилотная элита. Во-первых, они там жили, и их поймали как раз тогда, когда они, очевидно, пошли на покой. Во-вторых, этот удар, он оказался максимально болезненным с точки зрения вторичной детонации. То есть, иными словами, украинцы выяснили, что там хранится еще и боекомплект. Вот эти вот боевые части, которые приделывали к дрону, которые прямо там и собирали. Это и учебный центр, и сборочный цех, здание двойного назначения. По сути, мини-завод и школа.
2: В результате атаки также были уничтожены производственные и ремонтные помещения, где находились, в частности, несколько бронеавтомобилей «Тигр», привезенные на ремонт. Техника была полностью уничтожена. Также утверждается, что погиб руководитель школы подготовки пилотов дронов, подполковник с позывным «Бурый». Оценить масштабы такой потери крайне тяжело, говорит военный аналитик Михаил Климов.
4: Учебные центры – это ведь не просто помещение, где могут люди находиться. Это очень важное оборудование. И получается, здесь и оборудование сборки, а оно дорогое, и оборудование, очевидно, для обучения. Ну, например, тренажеры. То есть там может быть масса всего, но это точно не то, что можно восстановить за день, за неделю и даже за месяц. Все это еще и финансовые ресурсы. Это десятки, если не сотни миллионов долларов, выброшенных на ветер. Потому что все они должны были бы как раз менять ход войны. Но вот теперь представьте. Тяжелейший удар по военно-техническому аспекту российской армии и российских планов. Но помимо этого, это еще и тяжелейший удар конкретно по Кадырову. И по Ахмату.
2: Считается, что значительную часть курсантов-дроноводов, которые дислоцировались в Снежном, составляли именно ахматовцы. Остается непонятным, почему такой важный объект, как учебный и производственный центр БПЛА, не был как следует защищен системами ПВО, говорит военный эксперт Семен Кудрин.
5: Что такое 11 ударов по ключевому стратегическому объекту? Это означает, что там вообще был полный провал ПВО, потому что ПВО должно было охранять эту территорию. Там должно было быть по кругу. Кучу панцирей, кучу туров, кучу буков. А получилось 11, как минимум, HP-2 крупных дронов с крупными боевыми частями, вроде бы заметных для ПВО, прошли через вот это воздушное пространство, как горячий нож через топливное масло. То есть это чудовищный провал противовоздушной системы России.
2: Дроны все чаще бьют по некогда защищенным тылам России. Причина – большая нехватка систем ПВО. Предыдущие месяцы ВСУ их активно выбивали, а затем приступили к наращиванию ударов вглубь России. Закрыть такие потери вовремя не удается, ведь подобные системы производятся долго и в штучном количестве. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
6: Охота за операторами дронов в Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
7: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел, но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
6: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
8: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
6: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
9: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
6: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба Рубикона, военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
6: Донбасс уходит. Генштаб второй раз с начала года заявил об огневом мешке в Лимане. Спутники зафиксировали, что армия России впервые начала терять территории. Весеннее наступление армии России окончательно забуксовало. Спутниковые снимки зафиксировали небывалый сдвиг на фронте. Авторитетное издание The Economist со ссылкой на собственный военный трекер сообщает, что впервые с 2023 года армия России начала терять территории на Украине. За последние месяцы ВСУ вернули почти 190 квадратных километров территории. На этом фоне отчет Генштаба выглядит как откровенный фарс, пишут Z-паблики, и приводят в пример многострадальный Лиман. Глава Генштаба Герасимов уже второй раз за год объявил, что город зажат в огневой мешок, а российские войска якобы контролируют 85% территории.
10: 25-я армия продолжает уличные бои по освобождению Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. На данный момент под контролем наших подразделений находится около 85% территории города. Мы успешно зажимаем гарнизон противника в огневой мешок.
6: На самом деле, как показывают спутники, Лиман полностью контролирует ВСУ, а передовые части российских войск даже не вошли в городскую черту. Это не первый раз, когда военачальники докладывают, мягко говоря, недостоверную информацию. Контроль территории авансом дал жесткий сбой и на другом ключевом направлении, в Часовом Яре. Город, об освобождении которого Минобороны отчиталось еще летом 25-го года, до сих пор не взят. Более того, ВСУ завели туда свежие штурмовые группы и устроили там настоящий ад, пишет Z-военкор Борис Рожин.
11: В Часовом Яре у нас большие проблемы. Противник не просто удерживает часть города, он перебросил туда штурмовиков и организовал пункты управления беспилотниками. Экипажи просто выкашивают наши штурмовые группы на дистанции. Приходится штурмовать позиции повторно, причем без поддержки авиации. У нас об утрате позиций докладывать наверх не принято. Вот и получается, что города месяцами остаются освобожденными в кредит только на бумаге.
6: По данным западных аналитиков, общие потери армии России убитыми и ранеными достигли 1,5 миллиона человек. СВО уже искалечило или уничтожило 3% всего призывного мужского населения страны, отмечает военный аналитик Алексей Коваленко.
10: Мы видим начало стратегического тупика для Кремля. Наступательный потенциал, который собирали под весенний рывок, исчерпан. Попытки Герасимова выдумать победы и скрыть катастрофу в Часовом Яре – это страх перед гневом Путина. Логистика российской армии под ударами украинских дронов парализована. ВПК просто не успевает компенсировать потери в технике и людях. Тот факт, что Россия начала стабильно терять территории, говорит о том, что инициатива медленно, но верно переходит к Киеву. Дела на Донбассе для Москвы сейчас выглядят крайне скверно.
6: Пока Генштаб продолжает рисовать стрелочки окружений на штабных картах, реальный фронт движется в обратную сторону. Сможет ли российское командование остановить отступление или Донбасс продолжит уходить из-под контроля, покажут сводки ближайших дней. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
12: Это подкаст «Разбор дня». Я тут на днях внимательно сопоставил цифры и последние заявления чиновников с форума «Мой бизнес». И вырисовывается крайне специфическая ситуация.
13: Угу.
12: Прогноз роста ВВП обрушился с ожидаемых 1,3% до, прикинь, до 0,7 или 0,8. И прямо со сцены, ну, звучит признание от Министерства экономического развития, что внутренние резервы экономики полностью исчерпаны.
13: Да уж.
12: То есть это уже не какие-то там кулуарные споры аналитиков, это официальная позиция государственного аппарата.
13: Слушай, но тут контекст происходящего гораздо важнее самих этих цифр. Понимаешь, идет 5-й год жесткого санкционного давления. В 5-й год экономика работает в условиях специальной военной операции.
12: Да, срок огромный.
13: Вот. И экономисты часто использовали для описания первых лет этого процесса такой, знаешь, очень точный разговорный термин «перекантоваться».
12: Ага, типа пересидеть бурю.
13: Да-да, когда случается резкий шок, любая сложная система пытается выжить за счет накопленного жира. В ход идут финансовые фонды, склады, забитые запчастями, старые логистические цепочки, которые лихорадочно перестраиваются через третьи страны.
12: Слушай, я тут хочу сразу поспорить. Ну вот смотри, мы же видим, что улицы полны машин, рестораны забиты, торговые центры работают. Внешне вообще не скажешь, что кто-то там доскребает остатки резервов.
13: Ну да, картинка красивая.
12: Возникает какой-то когнитивный диссонанс. В чем подвох-то?
13: То, что мы видим в торговых центрах, это просто инерция потребления. А резервы, о которых говорят на системном уровне, ну, это не просто деньги в тумбочке. Это свободные рабочие руки, технологический задел, оборудование. И проблема в том, что любые подобные заначки математически конечны.
12: То есть они просто заканчиваются.
13: Именно. Сейчас экономика подошла к той структурной черте, где старые механизмы компенсации исчерпали свой потенциал, а новые-то так и не появились.
12: То есть происходит переход от стадии «как-нибудь протянем» к стадии структурного тупика.
13: Центральный банк держит ключевую ставку на уровне 13-15%.
12: Угу.
13: И это формирует совершенно новую реальность для любого производства в России.
12: Вот тут я хочу остановиться, потому что ставка в 15%, ну, звучит для многих абстрактно. Я пробовал прикинуть математику для среднего производства, и это работает не как гиря на ноге, как любят писать в статьях.
13: А как что?
12: Это скорее, знаешь, гравитационная аномалия, которая искривляет всю бизнес-логику. Вот представь, предприятие берет кредит на закупку новой производственной линии. Допустим, 100 миллионов рублей.
13: Так. Нормальная сумма для завода.
12: При текущей ключевой ставке коммерческий кредит обойдется минимум в 18-20% годовых. Это значит, что только на обслуживание долга, еще до того, как станок выдаст первую деталь, нужно отдавать 20 миллионов в год. Какая легальная рентабельность должна быть у завода, чтобы это покрыть?
13: Ну, смотри, в нормальных условиях производственная рентабельность редко превышает 10-12%.
12: Вот именно.
13: Соответственно, брать деньги на развитие при ставке выше этого порога – это гарантированный путь к банкротству. Механизм инвестиций ломается к чертям, компании перестают покупать новое оборудование, перестают расширять цеха.
12: Просто выживают.
13: Да, они начинают работать исключительно на поддержание текущих процессов до полного износа станков. Выживают только те, у кого есть доступ к государственным субсидиям или корпоративные гиганты с колоссальной накопленной маржой.
12: Но, слушай, и они сейчас сталкиваются с парадоксом, который ломает привычные финансовые модели.
13: Ты имеешь в виду историю с курсом рубля?
12: Да, именно. Потому что для рядового потребителя крепкий рубль – это интуитивно хорошие новости. Кажется, что импортная техника должна подешеветь, цены снизятся.
13: Угу, иллюзия такая есть.
12: Но если копнуть глубже и поискать конфликт интересов, получается абсолютно обратная картина. Крепкий курс сейчас буквально уничтожает главных кормильцев государственного бюджета.
13: Объясни механику.
12: Да, здесь работает классическая сырьевая ловушка. Экспортная модель устроена по очень простому принципу. Нефтяная компания продает сырье за рубеж, получая за это валюту.
13: Логично.
12: Но налоги в бюджет, зарплаты рабочим на буровых, счета за электричество и логистику внутри страны она оплачивает исключительно в рублях. И если рубль крепкий, то за один условный доллар или юань экспортер получает меньше рублей.
13: Инфляция внутри России разгоняет стоимость всего производственного цикла, ну, от электроэнергии до труб.
12: То есть все дорожает в рублях?
13: Да, получается эффект ножниц. Рублевая выручка от экспорта падает из-за крепкого курса, а рублевые расходы внутри страны стремительно растут из-за инфляции. И вот здесь мы фиксируем исторический прецедент. Впервые за десятилетия всерьез обсуждается риск убыточности российской нефтяной отрасли.
14: убыточная нефтянка. Звучит как оксиморон.
13: Звучит дико, согласна, но математика безжалостна. Добавляем сюда санкционный дисконт. Нефть продается дешевле мировых котировок, потому что покупатели в Азии прекрасно понимают безвыходность ситуации.
14: И пользуются этим.
13: И еще как, просто выкручивают руки, требуя огромных скидок. Но нефтяной сектор обладает хоть каким-то запасом прочности. Если посмотреть на черную металлургию, лесную промышленность или угольщиков, ну там ситуация вообще близка к коллапсу.
14: А что с ними не так?
13: Европейские премиальные рынки, где маржа была самой высокой, закрыты. Логистика на восток съедает остатки прибыли. Везти уголь по перегруженным железным дорогам в Азию настолько долго и дорого, что стоимость транспортировки часто превышает стоимость самого угля.
14: Жесть. Выходит, система, которая годами накачивала бюджет деньгами от продажи сырья, начинает работать вхолостую.
13: Именно так.
14: Слушай, но если экспорт больше не спасает, логичный шаг – нужно развивать внутреннее производство, замещать импорт, строить свои заводы, производить все самостоятельно. И деньги внутри страны, если перераспределить потоки, в принципе, можно найти.
13: Теоретически – да. Но на практике попытка запустить внутреннее производство наталкивается на вторую, куда более жесткую стену. Это физическое отсутствие людей. Кадровый голод стал главным лимитирующим фактором всей экономической системы.
14: И тут возникает еще один диссонанс. Официальные отчеты радостно рапортуют. Безработица на историческом минимуме. Казалось бы, идеальная ситуация.
13: О да, преподносят это как победу.
14: Все пределы, компании бьются за сотрудников, но, я так понимаю, этот минимальный процент безработицы – это симптом серьезного сбоя, а не показатель здоровья?
13: Абсолютно. Нужно понимать механику этого явления на системном уровне. Исторический минимум безработицы означает, что рынок труда вычерпан до дна. Свободных рук просто нет.
14: И почему так сложилось?
13: Причин несколько. Во-первых, демографическая яма 90-х годов, на рынок физически вышло мало людей. Во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов. И в-третьих, структурный перекос из-за государственного заказа в оборонной промышленности.
14: То есть оборонка работает как вакуумный насос?
13: Именно. Заводы, работающие на госзаказ и получающие прямое финансирование из бюджета, могут позволить себе предложить зарплату в 2, а то и в 3 раза выше рыночной. Они вытянули инженеров, токарей, айтишников из гражданского сектора.
14: И гражданскому бизнесу ничего не остается, кроме как тоже повышать зарплаты, чтобы удержать персонал. Но разве рост зарплат – это плохо? На личном уровне для обычного рабочего это же сплошной плюс.
13: Но на короткой дистанции человек, конечно, рад возросшему доходу. Но на системном уровне запускается просто разрушительная инфляционная спираль. Предприятие повышает зарплату токарю не потому, что он стал производить в 2 раза больше деталей или освоил новый станок. Производительность труда осталась прежней. Зарплата растет исключительно из-за дефицита кадров.
14: Понял логику. То есть завод тратит на фонд оплаты труда в 2 раза больше денег, но выпускает тот же самый объем продукции. Естественно, чтобы не обанкротиться, завод закладывает эти возросшие издержки в итоговую цену товара.
13: Именно. И этот товар попадает на полку магазина, где тот самый рабочий с возросшей зарплатой покупает его по новой, удвоенной цене. Инфляция моментально сжирает весь этот номинальный рост доходов.
14: Если посмотреть на практику, индикатором этого кризиса выступает «АвтоВАЗ». Это крупнейший автопроизводитель в России. И в новостях постоянно мелькает информация, что они переводят тысячи людей в неоплачиваемые отпуска.
13: Да-да, есть такое.
14: Подожди, а почему просто не уволят тех, для кого нет работы, если на рынке такой кадровый голод? Зачем держать их в таком подвешенном состоянии?
13: О, здесь обнажается конфликт между экономической эффективностью и социальной стабильностью. С точки зрения бизнеса, простаивающих сотрудников нужно сокращать. Но АвтоВАЗ – это системообразующее предприятие.
14: Градообразующее даже, я бы сказал.
13: Вот. Массовые увольнения там – это риск огромной социальной напряженности в целом регионе. Государственный аппарат просто не позволит этого сделать.
14: То есть завод заставляют держать людей в штате искусственно?
13: Да, но платить им полноценную зарплату не из чего, потому что конвейеры не могут работать ритмично.
14: Из-за запчастей.
13: Да, не хватает импортных комплектующих из-за сбоев в платежах. А спрос на сами автомобили падает. При высокой ставке Центробанка автокредиты становятся неподъемными для населения. Возникает патовая ситуация. Уволить нельзя, платить нечем, производить в прежних объемах невозможно.
14: Кошмар.
13: Людей отправляют в режим ожидания. Это классическая скрытая безработица.
14: Слушай, но АвтоВАЗ – это гигант. Государство его в любом случае попытается спасти. Возьмем малый бизнес. Кофейни, автомастерские, небольшие логистические фирмы. У них-то нет прямого доступа к министрам.
13: Для малого бизнеса сейчас формируется идеальный шторм, потому что они принимают на себя удар сразу с нескольких сторон, вообще не имея запаса прочности.
14: Давай разложим эти удары по полочкам. Во-первых, то, что мы уже затронули. Падение реальных располагаемых доходов. Инфляция обгоняет зарплаты у всех, кто не связан с госсектором.
13: Угу.
14: Люди просто меняют паттерны потребления. Человек приходит с говядины на курицу, отказывается от утреннего капучино в кофейне, откладывает ремонт машины. Спрос сжимается.
13: Во-вторых, налоговое давление. Заложен рост НДС. И жесткое снижение лимитов по упрощенной системе налогообложения.
14: О, это прям больное место.
13: Объясни, как именно манипуляции с лимитами по упрощенке убивают малый бизнес.
14: Механика здесь очень прямолинейна. Упрощенная система налогообложения позволяла небольшим компаниям платить низкий процент с оборота. Ну, например, 6%. И не связываться с тяжелой бухгалтерией и НДС.
13: Да, очень удобно.
14: Но у этой системы есть потолок выручки. Государство, пытаясь собрать больше налогов для пополнения бюджета, снижает этот потолок.
13: То есть, если раньше кофейня могла заработать, ну, скажем, 200 миллионов рублей в год и оставаться на льготном режиме, то теперь лимит срезали условно до 100. Верно? А из-за общей инфляции цены на все выросли. Выручка компании в рублях растет просто из-за того, что зерно и молоко подорожали, а не потому, что клиентов стало в два раза больше.
14: Ага, инфляционный рост выручки.
13: Да, и компания автоматически пробивает этот искусственно заниженный потолок, слетает с упрощенной системы и попадает на общую. А это означает автоматическое начисление НДС в 20%, налог на прибыль и необходимость содержать целый штат бухгалтеров.
14: Ничего себе.
13: Маржинальность малого бизнеса обычно составляет те самые 15-20%. Переход на общую систему налогообложения просто съедает всю прибыль под ноль.
14: Жесть. Предприниматель встает перед выбором. Либо закрываться, либо уходить в серую зону, либо повышать цены на 20%, рискуя потерять последних клиентов.
13: Выбор без выбора, по сути.
14: Слушай, я хочу добавить сюда еще одну переменную, которую редко вообще обсуждают аналитики. Изучая жалобы предпринимателей, я заметил, что их часто больше всего выбивают из колеи не налоги, а инфраструктурные сбои.
13: Что ты имеешь в виду?
14: В частности, систематические отключения мобильной связи и мобильного интернета в регионах.
13: О, вот это отличный пример такого невидимого инфраструктурного налога. Для тяжелой металлургии отключение ЛТЭ на оборудование на пару часов – это мелкое неудобство. Но современный малый бизнес живет в цифровой среде.
14: Вот именно. Заказы на доставку идут через мессенджеры, курьеры ориентируются по онлайн-картам, расчеты с клиентами идут через беспроводные терминалы оплаты.
13: И когда связь глушат по соображениям безопасности или она просто падает из-за износа базовых станций, которые нечем заменить, происходит паралич?
14: Абсолютно.
13: Курьеры не могут найти адрес, клиенты не могут оплатить заказ картой, заказ отменяется. Это чистый убыток. Если такие сбои происходят регулярно, бизнес теряет до 20% выручки вообще на пустом месте.
14: Катастрофа для маленькой точки.
13: Это конфликт интересов между мерами безопасности и экономической эффективностью, где экономика однозначно проигрывает.
14: Да уж, картина вырисовывается тяжелая. Малый бизнес зажат в тиски падающего спроса и растущих налогов. Крупный бизнес страдает от дорогих кредитов. Государственные экспортеры теряют рентабельность. Это уже не просто финансовый кризис. Это разрушение базового доверия к системе координат. И кто в итоге будет оплачивать все эти масштабные государственные расходы, если главные доноры убыточны? Не останется ли единственным резервом пустеющий кошелек обычного потребителя?
13: Согласна. когда ломаются не только экономическая модель, но и негласный социальный контракт между государством и обществом, последствия всегда выходят далеко за рамки сухих макроэкономических графиков. За этим процессом предстоит наблюдать с особым вниманием.
14: На этом ставим точку в сегодняшнем разборе. Всем разумного подхода к анализу информации и до встречи в следующем выпуске.
13: До скорого.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
6: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитали, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
15: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатановкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
6: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
16: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
6: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
17: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
6: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23 года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
6: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
18: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
6: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранение и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
19: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт.
9: У нас ее подняли до 2 с лишним миллионов рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
6: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
20: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет